Проблема не в том, каков Бог сам по себе. Этим заняты богословы и философы. Книга Иова толкует о другом. Кто мне Бог? Какие у нас отношения? Собственно, здесь проблемы две. Первая связана с Иовом и поисками, другая — с Богом и обретением. Во-первых, надо понять, почему Иов правильно соотносится с Богом, когда ищет. Во-вторых, надо понять, почему обретенный Бог правильно отвечает Иову, не ответив ни на один его вопрос и даже еще не вернув ему земных благ. Два места ставят нас в тупик, где Бог одобряет богохульство и осуждает правоверные благочестивые слова трех друзей, и где самый строптивый, нетерпеливый и требовательный человек в Библии вдруг сдается, раскаивается и радуется. Прочитаем первую фразу. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову. Сказал Господь Елифазу Феманитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Но ведь Иов сам признает, что говорил о том, чего не разумел. Он думал, что Бог его враг. Мало того, что Бог проиграет, если дело дойдет до суда. Как это было бы страшно — выиграть процесс у Бога. Никакой надежды не останется. Кьеркегор замечательно назвал свою проповедь о том, как полезно думать, что против Бога мы всегда неправы. Если источник правды неправ, правды нет, утешиться нечем, дороги домой не найти. Иов говорит глупости, он богохульствует. Почему же Бог решил, что он говорил верно? И почему он решил, что друзья говорили не так верно? Каждую их мысль можно десятки раз найти в Библии. Они защищают Бога, они благочестивы, они правоверны. Собственно, они считают, что Бог верен, и всякий человек лжив. Они хотят одного — «Восстань, Господи, да не преобладает человек». Что ж тут неверного? Очень смелые толкователи выводят отсюда, что Иов написан еретиком и противоречит всей Библии, на самом деле, конечно, думая, что эта Библия неправоверна, если она противоречит Иову. Для них Иов — герой, Бог — злодей. Другими словами, они безумны, как Иов, который хочет выиграть в суде. Что-то здесь не так. Видимо, есть какой-то другой выход. Да, есть. Вдумайтесь, что сказал Бог. Иов говорил не правду, а верно, правильно. Друзья не лгали, не говорили неправду, а говорили не так верно. В чем тут разница? Разница такая же, как между существительным и наречием. Говорить правду — нечто объективное. Говорить правильно — субъективное. Иов далеко не всегда говорил правду, но он всегда говорил по правде, правдиво. В словах его не было правды, в нем было. У него было то, что Кьеркегор не очень точно называл субъективной истиной. Что же это значит? Вот что. Иов связан с Богом. Бог ему очень важен, очень нужен. А друзьям достаточно правильных слов. У Иова с Богом отношения верные, а у друзей неверные. Связь с Богом всегда отчаянная, предельная, всецелая. Если мы связаны с Ним частично, разумно и расчетливо, мы вообще с Ним не связаны. Иов решил, что Бог несправедлив, значит, Он как бы ничто. Это ошибка.
Но Иов хоть знает, что Бог — или все, или ничего. Бог есть любовь, а противоположной любви — не ненависть, но равнодушие. Любовь Иова отравлена ненавистью, любовь друзей — равнодушием. У Иова с Богом супружеская ссора. Никто из друзей с ним не ссорится, они живут порознь, в гости ходят отдельно. Семья, где ссорятся друг с другом, навряд ли распадется. Но у слов Божьих есть и другая причина. Самой очевидной и важной разницы между речами Иова и его друзей мы не замечаем потому же, почему не замечаем на карте букв, обозначающих континенты. Разница в том, что друзья говорят о Боге, а Иов с Богом. Это и значит говорить верно. Бог — личность, а не предмет. Он присутствует, а не отсутствует. Бубер пишет: «Бог — ты, и никогда не станет оно». Еще он пишет: «К Богу можно обращаться, выразить его нельзя». Представьте, что я тут, рядом, а вы заговорили с кем-то обо мне в третьем лице. Это очень невежливо. Но это еще и неверно с метафизической точки зрения. Вы говорите о действительном, как о недействительном, о присутствующем, как об отсутствующем, так и говорили друзья. Они не молятся, только учат и получают. А Иов все время молится, как Августин в своей исповеди. Он все говорит или Богу, или при Боге. Вот почему в его сумраке так сияет свет. Он неразлучен с Богом, с самим светом. Друзья пытаются зажечь светильники, рассуждая о Боге как о какой-то концепции. А Бог тут, с ними. Он пятый в их компании, собравшийся вокруг навозной кучи. Иов в это верит и говорит верно, то есть обращается к собеседнику, который вправду здесь. Друзья об этом не знают. Практический урок Иова — самый полезный урок на свете. Понять, что Бог рядом — вот оно, самое простое и самое главное упражнение для тех, кто хочет реализма и святости. Между этими словами нет разницы. Оба означают одно — жить в реальности, не в иллюзии. А что реальнее Бога?

Другое странное место. Ответ Иова. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». В Библии нет человека, на которого трудней угодить. Иов — Фома неверный Ветхого Завета. Почему же этот иудейский Сократ вдруг сдался? Бог не ответил ни на один его вопрос. Мало того, он сказал: «Да что ты знаешь? Какое ты право имеешь думать, что прав? Кто ты, в конце концов?» Даже обычный человек обидится, а тем более такой требовательный. Проведем небольшой опыт. Представим себе, что Бог дал Иову то, чего Иов ждал. Представим, что он ответил ясно и точно на все вопросы. Уж Бог-то может это сделать. Представим, что он написал для Иова свод богословия. Что, по-вашему, будет? Кажется, я это знаю, потому что я знаю Иова. Доволен он будет 5 секунд, ну, 5 минут. Потом появятся новые вопросы, как головы у гидры. Для такого человека каждый ответ рождает 10 вопросов, ведь у Иова разум первоклассного, честного, истового мыслителя. Сотни солдатиков выйдут из его головы, Бог их встретит, разобьет, выйдут другие тысячами, ничто не удержит их, даже ответы, ведь каждый ответ порождает новые вопросы. В конце концов останется поле битвы, завалено телами идей и недоразумений. Через это поле к Богу не пробраться, как не пробрались бы к нему трое друзей Иова. Истина опасна тем, что ее затемняют истины. Против этого есть только одно средство, и Бог его применил. Здесь 2 ступени, 2 части. Первая — отрицательная, не давать ответов, пусть верных, не отрезать головы гидре, чтобы не выросли новые. Вот Бог и не отвечает на вопросы. Он отвечает Иову. И это уже вторая главная часть. Иисус тоже всегда отвечал не на вопросы, а тому, кто спрашивает. Ибо видел, что истинный вопрос — это человек. Бог отвечает на самое глубокое желание Иова встретить истину, а не просто узнать. Иов доволен единственным ответом, который может удовлетворить нас во времени или в вечности и побороть суету-сует. Тот же самый ответ получил Экклесиаст. Получили и трое друзей, но это не слова, а личность. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Это вершина книги. Самый важный из стихов. Он объясняет, почему Бог довел Иова до гноища. Здесь цель его жизни, ее суть. Так решилась проблема зла и спор веры с опытом, и спор о смысле жизни, и поиски себя, и поиски Бога. Никто, даже сам Иов, не сможет задать других вопросов. Этот ответ заполняет бесконечность, ту дыру в сердце, которую заполнит только Бог. Самый великий на свете вопрос и самый великий ответ прозвучали, мне кажется, незадолго до смерти Фомы Аквината. Фома был
один в часовне, так он думал, а на самом деле друг его, Реджинальд, видел все и клялся о том, что это правда. Он думал, что он один, и молился у алтаря. Христос сказал ему с распятия: «Ты хорошо написал обо мне. Какой ты хочешь награды?» Такой же самый вопрос он задал, начиная свое служение: «Что вам надобно?» И Фома дал ему великий ответ, от которого у меня сжимает горло, бьется сердце: «Только тебя, Господи». Богослов, изыскавший тысячи ответов, самых точных, самых полных, хочет только того, чего хотела Мария и не хотела Марфа, единого на потребу. Вот почему даже Иов остался доволен. Он получил то, чего и хотел. Голове его — сознанию. Это известно не было. Сердцу подсознанию, утробе было. Мы все хотим того же, ничего не поделаешь. Бог нас такими создал. Только один ключ подходит к замку. Только Ромео нужен Джульетте. Бездна бездну призывает. Только бесконечное удовлетворит бесконечность. Ни одно животное не годилось в жены Адаму. Так и здесь. Ни одно создание, тем более ни одно понятие, не подойдет нашему сердцу. Понятие картинки, а на картинке не женишься. Хотя многие пытаются, подменяя жену или друга их неудачным образом. Иов доволен, потому что жизнь — это повесть, ведущая к браку. А теперь наступила свадьба. Блаженство, ожидающее верных на небе, дано ему здесь, на земле. Видите, какая разница между слышанием уха и видением глаза? Иов слышал о Боге, но его не видел. Представьте, что ваш отец за границей. Он посылает вам письма. Мать, Матерь-Церковь, их вам читает, объясняет, передает. И вдруг он появляется на пороге и говорит: «Вот и я». Представьте, что письма были очень точны, и мать объясняла их прекрасно. Все равно разница огромна. Он здесь, и это ценнее всех писем в мире. Святой Августин в своей проповеди о чистой любви к Богу представляет, что Бог задал нам примерно такой же вопрос, как святому Фоме. Это проверка, тест. Так мы можем узнать, чиста ли наша любовь? Выполняем ли мы первую заповедь? Любим ли Бога именно той сокровенной глубиной нашей личности, где совершается главный выбор и навечно решается участь? Августин предполагает, что Бог говорит нам: «Я дам тебе все, чего ты хочешь, все разрешу, все прощу. Ты не умрешь, не будешь страдать, сможешь все, кроме одного. Ты никогда не увидишь меня». Согласитесь ли вы? Если нет, ваша любовь к Богу чиста. Смотрите, что вы сейчас сделали. Отказались от всего, что есть. Нет, больше. От всего, что можно пожелать и выдумать ради Бога. В прямом смысле этих двух слов. «Не вздрогнуло ли твое сердце?» — спрашивает Августин при словах: «Никогда меня не увидишь». Дрожь — это самое ценное в тебе, чистая любовь к Богу. Иов ее ощущал все время, пока мучился. Ведь он говорит не о болезнях своих и не о потерях, даже не о семье, а о Боге. По всей видимости, Бог оставил его, он Бога не увидит. Увидеть его он хотел больше всего, любой ценой. Собственно, он говорил то же самое, что Августин в исповеди: «Пусть я умру, только дай мне увидеть твое лицо». Одно обещано нам — несчастье, не свобода,
даже не жизнь, а то, что нам одно и нужно — Бог. Мудрость в том и состоит, чтобы этого хотеть, сообразуя желание с возможностью. Поэтому Иов несравненно мудрее Экклесиаста, и мы должны уподобиться именно ему. Ибо суета — философия ада, а поиски Иова — философия чистилища, из которого все до единого попадают в рай.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В программе «Возвращение в Петербург» мы продолжаем посвящать передаче 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился по старому стилю 15-го, по новому 28 ноября 1906 года и скончался 30 сентября 1999. В нашей программе прозвучали фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я надеюсь, вы прослушали, не пропуская все 27 передач. Это очень важно. И предваряя каждую передачу, я говорила о том, что Лихачев для нас путеводная звезда в русской культуре. Часть русской культуры – это культура названия, где свою позицию Лихачев пронес сквозь все годы жизни. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге, родился в России и умер в России, а большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Но он – человек века именно потому, что связывает своей собственной жизнью Россию дореволюционную и Россию постсоветскую. 10 лет назад, к 110-летию Дмитрия Сергеевича, вышла книга, посвященная его жизни. Книга называется «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век». Она была издана петербургским издательством «Вита Нова», соответственно, в 2016 году. Впоследствии она переиздавалась издательским домом «Мир» в 2021. В Петербург для презентации книги и для участия в мероприятиях, посвященных 110-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, приезжал и автор книги Владислав Зубок, и внучка Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессор Манчестерского университета Вера Сергеевна Зелетенкевич-Тольц.
2: Я очень рада выходу книги Владислава Зубока. Она одновременно выходит на русском и английских языках. Владислав Зубок – профессор Лондонской школы экономики в Великобритании. Мы хорошо знакомы, можно сказать, даже дружим. Я читала эту книгу в рукописи. Мы много обсуждали и концепцию книги, и отдельные ее части. Это первая настоящая книга о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. И действительно замечательно, что такая книга вышла. Эта книга, на мой взгляд, ставит очень важный вопрос, и это первая попытка ответа на этот вопрос, может быть, будут другие попытки, что сделала Лихачева Лихачевым. И это действительно вопрос, это в какой-то мере загадка, это то, о чем я думаю многое, у меня есть свои какие-то ответы, но вот первый ответ такой нам дает книга профессора Зубока. Я очень рада, что сейчас будет возможность услышать от самого профессора Зубока об этой книге, о ее создании, о содержании, что он считает какими основными моментами и выводами этой книги. И вот обсуждению этой книги здесь. Спасибо вам.
1: На презентации выступил автор книги, профессор Лондонской школы экономики Владислав Мартинович Зубок.
3: Эта книга действительно невозможна была бы без помощи очень многих людей. Вера Сергеевна, прежде всего, которая сейчас уже отбывает назад в Англию, оказала неоценимую помощь. Фонд Лихачева на первых и на последних этапах, отдел древнерусской литературы и переводчики, переводчицы, и редакторы. Всем я им крайне благодарен. Хочу сказать о том, что читатель может найти в книге. Главное, я подчеркиваю, я не специалист по тем вопросам, которые всю жизнь волновали Дмитрия Сергеевича. Это история русской культуры, люди Древней Руси, русский национальный характер, охрана памятников и ряд других. Мой взгляд на Лихачева – это взгляд человека, начавшего жить сознательной жизнью и заинтересовавшейся историей в 70-е годы 20 века. Это необходимо подчеркнуть. Не буду касаться сложности с источниками, ведь Лихачев не вел дневника. У него были записи личного характера, но дневника он не вел. Любой человек, который когда-либо написал биографию, кого бы то ни было, знает, какой это барьер, какая-то потеря для биографа, отсутствие дневника. Большая часть архива в Эрли, как мы знаем, еще не разобрана. Тем не менее, были причины и чисто научного свойства. Первое, что я обнаружил, отсутствие биографии Лихачева как за рубежом, так и в России. Возник элементарный вопрос, а что сделало Лихачева Лихачевым, в конце 20 века. И в чем причина того, что историки-биографы не взялись за изучение этой личности до меня? По сути, в основе необычайного авторитета Лихачева в России лежало то, что был последним историком и филологом земли русской, который стал фигурой общенационального значения. Можно подумать, в какой ряд его ставить: Соловьев, Ключевский, еще ряд людей, Лихачев. Не хотел бы, чтобы кто-либо в рецензиях этой книги употребил советский штамп. Лихачев был сложным и противоречивым человеком. Нет, Дмитрий Сергеевич был цельный и непротиворечивый. Личностью. Если он и делал себя под кого-то, то под лучших представителей петербургской интеллигенции Серебряного века, того культурного времени, который ДС Дмитрий Сергеевич считал самым важным в тысячелетней эволюции русской культуры. Мне, историку 20 века, было полезно и интересно изучить жизнь Дмитрия Сергеевича прежде всего как подвиг, его слово в его древнем значении, первоначальном, как свершение человека, дореволюционной русской культуры, который смог сохранить себя и свое достоинство на протяжении всех 7 десятилетий советской власти и даже в конце стал общенациональным публичным интеллектуалом, способным оказать на эту власть влияние. Какие же качества человека Лихачева, ученого Лихачева, Лихачева публичного интеллектуала помогли ему стать тем человеком, которому поверила вся страна и которому прислушивались властители этой страны? Первое – это его подход к русской культуре и российской истории. С самого начала, как мы знаем, Лихачева привлекали большие мировоззренческие вопросы. История, философия, человек и культура, искусство и литература были для него в сущности аспектами одного и главного – смысла человеческого существования. Отсюда его необычайно панорамное, эпохальное видение и ровное дыхание лихачевских мыслей и писаний. На него оказали громадное влияние идеи русской историософии, того эсхатологического осмысления бытия, которое возникло у многих мыслящих людей России после революции. Это осмысление было, характеризовало русскую интеллектуальную мысль в 20-е годы и пробудилось вновь в трудные годы Великой Отечественной войны. Воспоминания Лихачева Славка о блокаде следует осмыслять в одном ряду с дневниками Вернадского, Пришвина, младших современников, Князева, Манькова. Следует назвать русскую мемуаристику и работу зарубежной России, Федотова, Флоровского, Вейдля, Шмемана, Мейндорфа и других. Некоторые из них были друзьями и коллегами Лихачева. Это были очень разные люди по возрасту и взглядам, но их объединяло ощущение связи времен, катастрофичности эпохи, в которой они попали, и ответственности людей культуры за будущее страны. Лихачев всегда чтил своих учителей и сам назначал себя учеником тем интеллектуалам, которым он восхищался. Среди первых был Леонид Георг, Сергей Алексеев Аскольдов, сын философа Козлова, среди вторых Жермунский, Мейер, Шахматов и другие. Лихачев, историк культуры, формировался в советское время. Это очень важно подчеркнуть. Но в сознательной и твердой оппозиции советскому детерминизму, узкому материализму, двоемыслию, безразличию к личности, попранию национальных и христианских принципов и основ культуры. В Лихачеве заметен сплав личного, выношенного, выстраданного христианства и философского осмысления времени, заимствованного из философии Бергсона, Лоскова и других замечательных философов интуитивизма. Несомненно, Лихачев был глубоко христианской личностью сам, причислял себя к катакомбной церкви, был вне иерархии Русской Православной Церкви, установленной Сталином. Его личная мораль основывалась на принципе «мы отвечаем за все, и за наши настоящие поступки, и за прошлое нашей культуры, и даже за ее будущее». Лихачев был в молодости членом потешной космической академии, которая провозгласила принцип веселой науки в оппозиции скучной, монологичной советской науки. Всю жизнь он боролся за полифонию научного творчества. Он отстаивал право на существование всех и всяческих подходов, в том числе формализма, структурализма, других измов. Думаю, он сейчас бы поддержал и постмодернизм, не разделяя сами эти подходы сам. Он отстаивал право их на существование. Воспринимал науку исключительно серьезно, как одну из основ человеческой культуры наряду с религией, философией, литературой, искусством. Прогресс же он отрицал как смысл истории. Для него смыслом человеческого бытия было раскрытие абсолюта в человеке и через человека. Для него, как историка литературы и культуры Древней Руси, не могло быть чистой науки с ее особым жаргоном, уходом в математику, в статистику и так далее. Особо стоит сказать о его антидетерминизме. Его собственный жизненный опыт давал ему ясно увидеть, в основе всего лежит промысел и случай. Промысел и случай. Многократно он должен был погибнуть, но был спасен. В своих размышлениях о русской истории Лихачев отвергал детерминизм российского московского деспотизма и не считал Киевскую Русь, не считал Новгород и Псковские в демократии маргинальными для русской культуры и истории. В его глазах сталинская деспотия была лишь историческим несчастьем, наваждением личного произвола, а не детерминированным периодом российской истории. В той же степени приход Горбачева и внезапно мирный конец советской государственности воспринимался им, как и многими русскими эмигрантами того же возраста, что и Лихачев, как чудо преображения. Лихачев стал делать научную карьеру в позднесталинские и послесталинские годы. Это наложило свой отпечаток на некоторые его труды. Но и даже в этих работах видно то, чего не могло быть у так называемых настоящих советских ученых. Он видел благо в человеке. В русской истории искал прежде всего общечеловеческое, благое, направленное на добро. На всех его трудах лежал отчетливый отпечаток его христианско-философского мировоззрения. О втором качестве Лихачева, его патриотизме и основах этого патриотизма. Тема заслуживает особого внимания в наше смутное время. Патриотизм Лихачева восходит корнями к великорусскому национализму, характерному для очень многих образованных людей в России до революции. Это был патриотизм, однако, не этнический, он был культурно-имперский. На молодого Лихачева оказали влияние принципы родиноведения, малых родин, которые тогда распространялись в русской интеллигенции в подражании романтическому немецкому национализму. Послереволюционный опыт не уничтожил этих основ патриотизма, но существенно преобразовал их. Во-первых, обострилось желание сохранить образ России-матери, ее культуры, восходящей к древности, те основы, которые гибли на его глазах под ударами атеистического большевистского режима. Это глубокое чувство повлияло на выбор молодым Лихачевым профессионального пути. Он ушел в древнюю

соблазн. Нельзя сказать, чтобы роль евреев в российской истории и культуре его не интересовала, она его интересовала, но жесткая формула Солженицына «200 лет вместе» была не из его интеллектуального репертуара. В основе патриотизма Лихачева лежала не российская государственность, не этнос, а русский язык и культура, которую он понимал, опять же, не как оборонительный этнополитический периметр, который надо держать постоянно в обороне, не как остров, а как поле для диалога и взаимодействия разных людей и разных времен. В его концепции русская культура была, безусловно, культура имперская, созданная всеми людьми, которые населяли империю. Лихачев опасался этнонационального черного передела культуры после распада СССР и боролся с этим, как он боролся по-партизански в 70-е, 60-е, 50-е годы за сохранение культурного наследия, так он открыто стал бороться с этим после советского развала. Он был всегда против попыток рассматривать Русь и Россию как закрытую особую цивилизацию. Был непримирим к евразийству с ее абсолютизацией биологической пассионарности, с его географическим, этническим мифотворчеством. Вся история русской культуры для Лихачева – это история общего творчества народов и история внешних влияний – сканда византийского, южнославянского и, прежде всего, европейского. В 91 году Дмитрий Сергеевич говорил о единственности европейской культуры, от которой мы все зависим. Достоевский говорил, Дмитрий Сергеевич, в своей знаменитой статье речи на открытии памятника Пушкину в Москве в 1881 году ошибся, что всечеловечество исключительно русская черта, она европейская черта. Подводя черту под этой мыслью, Лихачев сказал, насильственная смерть русской культуры необратима. Нужно строить новую, открытую, европейскую культуру. Это будет задачей для молодежи. Я этим живу. Лихачев считал, что старая Россия погибла вместе со старой культурой, этой музыкой во льду, уничтоженной репрессиями, войнами и советским кичем. Возрождение новой России считал он, возможно, также лишь через создание новой культуры. В Италии в 91 году, в апреле, он говорил, стоит отнять универсализм и признать только свою национальную культуру, как гибнет свобода, и наоборот. Наша культура должна строиться на трех основаниях, трех европейских основаниях. Личном характере культуры, ее универсализме и творческой свободе. На мой взгляд, мировоззрение работы Лихачева примиряют русское славянофильство и русское западничество. Он был славянофилом, когда речь идет о любви к русскому народу, его истории, о том, что русская культура должна звучать громко в мировой культурной симфонии. И он был западником, когда речь шла о Петербурге, модернизме, борьбе с ксенофобией, религиозным обскурантизмом, о европейских основаниях русской культуры. Таким образом, на протяжении своей жизни Лихачев эволюционировал от романтического великорусского национализма к идее культурного полифонизма, общей человечности, где русскому языку и культуре отведено навсегда важное и почетное место. И, наконец, третье и последнее, что вызвало мой интерес и о чем я постарался написать в книге, это позиция Лихачева как гражданина в несвободной авторитарной стране. В переписке со своим старым товарищем по кадетской партии Иваном Петрункевичем Владимир Вернадский в конце 20-х годов защищал руководство Академии наук, которое пошло на сотрудничество с большевиками. Он вспоминал рассказ французского ориенталиста Абеля Ремюза о китайском мандарине, который согласился стать советником при Чингисхане. Этот советник Чингисхана был предателем в глазах других образованных китайцев, но он спас китайскую культуру от полного уничтожения, тем сохранил возможность для возрождения Китая. Дмитрий Лихачев, видимо, знал об этой истории. Во всяком случае, он последовал по пути советника Чингисхана. Вопрос о сохранении и спасении российского культурного наследия для него был неоспоримо важнее, чем личная неприязнь к советской власти. Он знал, как разговаривать с советскими начальниками на понятном им языке. Он знал, как добиваться своего, не теряя морального авторитета, не роняя своего достоинства. Именно эти черты Лихачева не были поняты должным образом его младшими интеллектуальными современниками. Я говорю не обо всех, а о некоторых, которые критиковали его в 60-е годы и позже, так называемые шестидесятники. Его строгость в принципах, его гражданский реализм и нравственный пуританизм, забота о незапятнанной репутации,

0: репутацией казались им старомодными. Эти люди с меховой культуры и позднее люди постмодернистской распущенности не поняли Лихачева. Лихачев всю жизнь интересовался русским национальным характером, искал в нем доброе. Вместе с тем он не страдал болезненными колебаниями русского сознания от самоуничижения к обособлению и гордыне. Он пронес через всю свою жизнь чувство собственного достоинства, одну из тех черт, которая казалась многим людям следующих поколений нарочитой и где-то даже пафосной. Но именно этому хочется подражать сегодня. Хочу в заключение сказать о своем выношенном мнении по поводу той идеи, которая родилась только вчера, о том, каким должен быть центр Лихачева. Мое глубокое убеждение, что нужно делать этот центр таким, каким хотел его сделать сам Дмитрий Сергеевич, но не смог до конца. Всю свою жизнь Лихачев существовал на интеллектуальном острове. Лихачеву хотелось, когда возникла идея Советского фонда культуры, и слово «советский», кстати, было избрано не им, а Раисой Максимовной Горбачевой, ему хотелось, чтобы этот центр всегда был международным, и чтобы он стал международным клубом интеллигенции. Мы прекрасно помним, как Лихачев многократно в своих выступлениях говорил и по телевизору, и по радио, что должна быть духовная интеллектуальная высота. Самолет присасывается к небу, так и к этой духовной и нравственной и интеллектуальной высоте присасывается русская интеллигенция. Вот и, на мой взгляд, необходимо, чтобы этот центр был международным центром интеллигенции, в который, безусловно, большинство резидентов, приглашенных, стипендиатов должно быть людьми России, но также людьми так называемого ближнего зарубежья, большой России, которой уже нет, и те слависты, те люди, которые занимаются русской культурой и мировыми проблемами, которые хотят и должны иметь возможность приехать и провести время в Санкт-Петербурге. Когда такой центр появится, и в нем появится постоянный ротирующийся состав интеллектуалов высокого класса, высокого международного качества, то это и будет тем небом, который позволит Санкт-Петербургу реально, на деле, а не на слове, вернуть титул культурной столицы России. Спасибо.
1: Никита Владимирович Благово, основатель и директор Музея истории школы Карла Мая, поделился своими воспоминаниями о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве.
2: Я очень волнуюсь, потому что выступать перед такой высокоинтеллектуальной аудиторией истинных петербурженок и петербуржцев, почитателей творчества великого Дмитрия Сергеевича Лихачева, очень почетно и ко многому обязывает. Мне посчастливилось познакомиться с Дмитрием Сергеевичем. Я увидел случайно фильм, который показывал канал «Культура», и в который Дмитрий Сергеевич посвятил несколько фраз благодарственных школе, которая, как он впоследствии во всех воспоминаниях писал, оказала большое влияние на его мировоззрение, на его весь дальнейший творческий путь, несмотря на он был на то, что он был большим, на то, что он был связан со многими выдающимися учеными. И вот ореол личности Дмитрия Сергеевича произвел неизгладимое до сегодняшнего дня и, наверное, до последнего дыхания впечатление. Я в книге, которая была написана под патронажем Дмитрия Сергеевича и в последующих ее изданиях, очень подробно изложил первую встречу в среду в отделе древнерусской литературы. Я не буду ее все пересказывать, но помню меня, имевшего опыт печальные взаимоотношения с чиновниками советской эпохи по разным причинам. Поразило, что когда я едва приоткрыл дверь, патриарх отечественной культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, встал из-за стола, обошел и с улыбкой пошел навстречу рядовому неизвестному ему посетителю. В дальнейшем на диванчике, а не визави, прошла замечательная, почти полуторачасовая беседа, которая потом продолжилась, привела к выпуску книги, привела к появлению музея, который уже 22 года существует, в котором есть отдельная экспозиция, посвященная Дмитрию Сергеевичу, по сути дела, отдельная комната. Здесь было в великолепном высоконаучном докладе много сказано. Я отдельно низкий поклон вам, как автору этой книги, адресую. Книга действительно, уже судя по вашему докладу, вижу, насколько она серьезна и фундаментальна. В отличие, бегло скажу, от книги Попова, которую я видел недавно и высказал большие критические замечания. Вот благодаря выходу книги почувствует дух величия и важность сохранения и приумножения каждым жителям нашего города, и не только жителям нашего города, тех высоких нравственных идеалов, которыми был привержен Дмитрий Сергеевич, и которые должны быть в каждом человеке, вообще живущем на нашей земле, а уж в Петербурге-то особенно. Поэтому я желаю всем познакомиться детально, почувствовать, вспомнить Дмитрия Сергеевича, все свои встречи, все счастливые люди, которые работали с ним в отделе древнерусской литературы, и попытаться подпитать свою душу теми условными щедротами, которые дарит нам Дмитрий Сергеевич. И, может быть, каждый из нас что-то приобретет, станет лучше. Я поймал себя на мысли. Кажется, совсем недавно я вручал приветственный адрес, специально сделанный с майским жуком, Дмитрию Сергеевичу в день его 90-летия. Потом была выставка 100 лет, и уже еще прошло 10 лет. И сохраните в своей душе частицу этого восприятия, пронесите через всю оставшуюся жизнь.
1: Дорогие друзья, в программе «Возвращение в Петербург» прозвучала очередная передача, посвященная 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Лихачев для нас высочайший ориентир в вопросах отношения к топонимике. Вы слушали фрагмент презентации книги «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век», состоявшейся к 110-летию Дмитрия Сергеевича в 2016 году. Автор книги – Владислав Мартинович Зубок. Книга вышла в издательстве «Вита Нова». Несомненно, Дмитрий Сергеевич Лихачев – тот человек, биографии которого должны выходить каждые 10 лет. В этом году, на 120-летие Дмитрия Сергеевича, мы обязательно должны увидеть новые биографические публикации. То, что осталось за кадром, что называется, и не вошло в репортаж, это, например, вопрос автора книги Владислава Зубока, руководству архива Пушкинского дома, когда архив Дмитрия Сергеевича Лихачева станет доступен для исследователей. Как вы уже слышали в нашем репортаже, при подготовке этой биографии академика Лихачева автор пользовался полной поддержкой и открытостью семьи Лихачева. Однако до работы с архивом, хранящимся в Пушкинском доме, даже при таких обстоятельствах автора биографии Лихачева не допустили. Я присутствовала при этом вопросе и при этом ответе на конференции, посвященной 110-летию Лихачева. И, насколько я помню, хранитель архива Пушкинского дома ответила, что неизвестно когда. Владислав Зубок переспросил: «Ну что, хотя бы примерно, я-то никогда не войду. Мои дети войдут?» Архивист молчит. «Внуки?» – переспрашивает Владислав Зубок. Архивист говорит: «Вы же знаете, как медленно и кропотливо идет работа по описанию архива». «Понятно», — сказал автор биографии Лихачева, и на этом вопрошание и ответ на вопрос был завершен. Не поспоришь, кропотливая и ответственная работа архивистов сродни работе реставраторов. Поспешность неуместна. Но, с другой стороны, архив Лихачева не такой огромный, а важность его более чем огромна. И ответственный, профессиональный исследователь, одобренный наследниками Лихачева, конечно, мог бы работать и с неразобранным архивом, дополняя наши с вами представления об этом человеке. А как я говорила в программах, где звучала аудиоверсия воспоминаний Лихачева, если мы личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины, нам важно попытаться понять, как сформировался он сам. Об этом же, как вы слышали, сказал и автор биографии Лихачева. Цель его работы для себя была понять, как сформировался Дмитрий Сергеевич Лихачев. Как Лихачев стал Лихачевым? Единомыслие достигают люди, для которых важен и авторитетен Лихачев. Также хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что две темы, важные для Лихачева и прозвучавшие в этой передаче, «Петербург» и «Образование». Это темы последних публикаций на сайте «Радио Град Петров». Для чего нужен Петербург? Миллионы людей из разных регионов России летом едут в Петербург. Что для них Петербург, можем только догадываться. Что Петербург сам по себе, попробуем поразмышлять вместе с гостями наших передач. Сборник цитат о Петербурге под заголовком «Для чего нужен Петербург» читайте на нашем сайте. Знание и образование – не одно и то же. 1 сентября – День знаний или День образования? Сборник цитат из передач «Радио Град Петров» о месте образования в нашей жизни читайте на нашем сайте. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой в вагоне он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах. И так же, как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чем-то. Но когда он вышел на свои станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидал в неярком свете, падающем из окон станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, взбруи с кольцами и махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как укладывались, рассказал ему деревенские новости о приходе рядчика и о том, что отелилась пава, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде Игната и лошадей. Но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись в сани, и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховую, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминание о которой так мучило его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда тому придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать, еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в 9 часу ночи подъехал к своему дому. Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею сонный и босиком, выбежал на крыльцо. Легавая сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась об его колени, поднималась и хотела, и не смела положить передние лапы ему на грудь. «Скоро ж, батюшка, вернулись», — сказала Агафья Михайловна. «Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше», — отвечал он ей и прошел в кабинет. Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности. Оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был, с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе». Но это говорили его вещи. Другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли 2 пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их,
стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири. Вошел приказчик и сказал, что все, слава богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие. Отелилась пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова. «Кузьма, дай тулуп, а вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну», — сказал он приказчику. Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной. Пахнуло навозным теплым паром, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая, чернопегая, широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его. Левин вошел в денник, оглядел паву и поднял краснопегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взволнованная пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком. «Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь!» — говорил Левин, оглядывая телку. «В мать! Даром, что мастью в отца. Очень хороша!» «Василий Федорович, ведь хороша!» — обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку. «Кого ж дурной быть? А Семен Рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитриевич», — сказал приказчик. «Я вам прежде докладывал про машину». Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном Рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную. Дом был большой, старинный, и Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам. Но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства, и которую он мечтал возобновить своей женой, своей семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться. Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным «А я сяду, батюшка». Села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами,
и что он без них жить не может. С нею ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала, и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось. Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти. Он слушал и читал книгу, и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль. Через 2 года будут у меня в стаде 2 голландки. Сама Пава еще может быть жива. 12 молодых беркутовых дочерей. Да подсыпать к ним наказывай конец этих 3 чуда. Он опять взялся за книгу. Ну, хорошо, электричество и теплота одно и то же. Но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну, так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом. Особенно приятно, как Павина дочь будет уже краснопегою коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих 3, отлично. Выйти с женой и гостями, встречать стадо. Жена скажет, мы с Костей как ребенка выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать, скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она? И он вспоминал то, что произошло в Москве. Ну, что же делать, я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить. Он приподнял голову и задумался. Старая ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и, внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно повизгивая и требуя, чтобы он поласкал. «Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна, — а пес? Ведь понимает же, что хозяин приехал, ему скучно». «А чего же скучно?» «Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне, господ, знать». С измальства в господах выросла. Ничего, батюшка, было бы здоровье да совесть чиста. Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли. «Что ж, принесть еще чайку?» — сказала она и, взяв чашку, вышла. Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил его, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями. «Так-то и я», — сказал он себе, — «так-то и я». Ничего, все хорошо.

После бала рано утром Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день. «Нет, мне надо, надо ехать», — объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь. «Нет уж, лучше нынче». Степан Аркадьевич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в 7 часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянные или очень чуткие и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими? Но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большую частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. «Какая ты нынче странная», — сказала ей Долли. «Я, ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит», — сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. «Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется». «Ты приехала сюда и сделала доброе дело», — сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами. «Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить. Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, — сказала Долли. У тебя все в душе ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои тайны, как говорят англичане. Какие же у тебя тайны? У тебя все так ясно. Есть, — вдруг сказала Анна. И неожиданно после слез хитрая смешливая улыбка сморщила ее губы. «Ну так они смешные, твои тайны, они мрачные», — улыбаясь, сказала Долли. «Нет, мрачные. Ты знаешь, от чего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать», — сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли. И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее. «Да, — продолжала Анна, — ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила, я была причиной того, что бал этот был для нее мучением, а не радостью. Но право, право, я не виновата, или виновата немножко», — сказала она тонким голосом, протянув слово «немножко». «О, как ты это похоже!» — сказала на Стиву, смеясь, сказала Долли. Анна оскорбилась. «О, нет, нет, я не Стива», — сказала она, хмурясь. «Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволю себе сомневаться в себе», — сказала Анна. Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы. Она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним. «Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку, и что он...» «Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли?» Она покраснела и остановилась. «О, они это сейчас чувствуют», — сказала Долли. «Но я была бы в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны», — перебила ее Анна. «И я уверена, что это все забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть». «Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака.
И лучше, чтобы это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день. «Ах, боже мой, это было бы так глупо!» — сказала Анна. И опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. «Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Ките, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Ну, ты поправишь это, Долли, да?» Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у нее есть слабости. Врага этого не может быть. «Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю. А теперь я еще больше полюбила вас», — сказала Анна со слезами на глазах. «Ах, как я нынче глупа!» Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже перед самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьевич с красным веселым лицом и запахом вина и сигар. Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и когда она в последний раз обняла заловку, она прошептала: «Помни, Анна, что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга». «Я не понимаю, за что?» — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы. «Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть».

И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками свои последние планы жизни и спрашивать его совета. «Он все не хочет давать мне развода. Ну что же мне делать?» Он был муж ее. «Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете?» «Камеровский, смотрите же за кофеем, ушел. Вы видите, я занята делами. Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно, мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы не верна?» С презрением сказала она. «И он от этого хочет пользоваться моим имением». Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один – низший сорт, пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинной, женщине стыдливой, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться. Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы, но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир. Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел, и произвел именно то самое, что было нужно, то есть повод к шуму и смеху, и залил дорогой ковер и платье баронессы. «Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу?» «Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно», — отвечал Вронский. Так нынче во французском, и, зашумев платьем, она исчезла. Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. «Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить». Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги. А есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо. Прелесть в восточном строгом стиле, жанр рабыня Ребекки, понимаешь? С Беркашевым тоже вчера разбронился, и он хочет прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого, в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем цикле передач «Памятные даты» прозвучит передача, посвященная Бородинскому сражению, одному из знаменательных событий русской военной истории. У микрофона Нина Жерве. Кому из нас с детства не знакомы эти строчки? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана, ведь были ж схватки боевые, и говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина». Почему же вся Россия помнит про день Бородина? Чем это военное событие заслужило столь великую славу в сердцах наших предков и в наших собственных сердцах? Вот об этом мы с вами сегодня и постараемся поговорить. Очень трудно в одной маленькой передаче цикла «Календаря памятных дат» рассказать о столь знаменательном, замечательном, удивительном событии. Том событии, о котором оставили память и наши великие поэты. Вспомните строки Александра Сергеевича Пушкина. «Великий день Бородина мы братской тризны поминая твердили, шли же племена бедой России угрожая, не вся ль Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор». В июне 1812 года без объявления войны Великая армия Наполеона вторглась в Россию. Наполеон считал, что для разгрома русской армии будет достаточно 2 месяцев, после чего он заставит Александра I подписать мир в покоренной Москве. Совсем иного мнения был русский царь. Принимая накануне войны французского посланника графа Нарбонна, он в ответ на угрозы развернул карту России и сказал: «За нами пространство и время». Показав на карте границы Российской империи у берегов Тихого океана, он добавил: «Если удача не будет на стороне русских, Наполеону придется идти до этих мест, чтобы найти мир». К войне 12 года Наполеон был готов. Собственно, зарубежные и русские дипломаты подозревали приближение этой войны уже в 1807 году, когда был подписан в Тильзите мир между Россией и Францией. По мнению некоторых, будущая война была прописана уже в самих условиях Тильзитского мира. Наполеон стремился к мировому господству. Одну за другой он завоевывал европейские страны, утверждался в Средиземноморье. И Россия, конечно, мешала ему своим величием и своей силой. Но только в 1810 году возник уже открытый конфликт между Россией и Наполеоном. Он был спровоцирован неудачным сватовством Наполеона к одной из сестер императора Александра, Анне. Получив отказ, Наполеон уже откровенно постарался задеть Россию так, чтобы она приняла этот вызов. В конце 1810 года Наполеон вел завоевания в Северной Европе. Среди завоеванных ими земель оказалось герцогство Альденбургское, которое принадлежало русской короне. И, конечно же, Российская империя посчитала личным оскорблением завоевание этой территории Наполеоном. Так были разорваны дипломатические отношения между Россией и Францией, и Наполеон откровенно начал готовиться к будущей войне. Для этого у него был великолепный плацдарм в виде герцогства Варшавского, которое было подчинено Франции в результате успешных завоевательных войн Наполеона до этого в Европе. Кроме того, Наполеон проявил максимум хитрости военной и политической. Он сумел поссорить Россию со всеми ее бывшими союзниками и теперь рассчитывал действительно быстро и безболезненно завоевать российское государство. Размышляя, как наносить главный удар, Наполеон считал, что Петербург – это голова России, Киев – ее ноги, а вот Москва, старая столица, это ее сердце. И поэтому французская армия должна была наносить главный удар по сердцу России, по Москве. Но при этом Наполеон во всех своих завоеваниях пользовался, как правило, уже вполне определенной, почти всегда беспроигрышной для него тактикой. Он наносил решающий удар в первые же дни войны. Он уничтожал основные силы противника в приграничном сражении. Именно так он собирался действовать и по отношению к России.
Поэтому на самой границе, на территории герцогства Варшавского, была собрана колоссальная по численности армия, доходившая до 600 тысяч, в то время как российские возможности были намного меньше. Вдоль границы русские силы составляли чуть более 200 тысяч. Они были распределены на довольно большом расстоянии и формировались в три армии. Первая под командованием Барклая де Торри, которая стояла в районе Белоруссии, вторая под командованием Багратиона на Немане и третья в районе Луцка под командованием Тармасова. Для Наполеона идея мгновенной молниеносной войны была особенно привлекательна, и он практически считал себя непобедимым. И когда началось наступление французской армии, действительно русские войска начали отходить вглубь России. Тяжело особенно переживал эту ситуацию командующий второй русской армией генерал Петр Багратион. Темпераментный ученик Суворова, грузинский князь, очень эмоциональный человек, он изливал в письме душу перед начальником штаба первой армии Ермоловым. Писал: «Я никакой здесь позиции не имею, кроме болот, лесов, пески и гребли. А ежели я выберусь отсюда, то ни за что не останусь командовать армией и служить. Стыдно носить мундир, ей-богу. А ежели наступать будете с первой армией, тогда я здоров и пойду с вами». Действительно, первая армия под командованием Барклая де Толли пыталась первоначально выполнять заранее составленный план отступления, но соединиться первой и второй армиям удалось только за Смоленском. А после соединения начались конфликты между двумя командующими. Педантичный, предельно спокойный, выдержанный прибалтийский немец Барклай де Толли обычно многократно проверял то или иное свое решение перед тем, как его осуществить. Совсем иначе поступал темпераментный грузинский князь Багратион, командовавший второй армией. Стычки и конфликты между ними принимали все более серьезный характер, и тогда встал уже непосредственно вопрос о назначении главнокомандующего. Нужен был такой человек, которого бы уважали в армии, который знал бы, соответственно, все существующее положение и мог с максимальным успехом осуществить, казалось бы, неосуществимое. Таким человеком в России был только Михаил Илларионович Кутузов. Но император Александр с Кутузовым находился в ссоре. Он был крайне обижен на полководца, проигравшего, как он считал, Аустерлицкое сражение. В связи с этим Кутузов был тогда отстранен от командования русскими войсками. И вот теперь снова возникла необходимость призвать Кутузова к действующей армии. Император это прекрасно понимал. В тот день, когда Кутузов уехал в армию, незадолго до этого было подписано его назначение, Александр заявил: «Публика желает назначения Кутузова, я назначил его. Что же касается меня лично, то я умываю руки». Будучи прекрасно осведомлен о положении дел на фронте, Кутузов имел уже четкий замысел в дальнейших действиях. В тех обстоятельствах, когда Кутузов принимал на себя командование армией и ответственность за судьбы своей родины, это был единственный реальный план, который при соответствующей подготовке мог бы привести к победе. Один из родственников спросил у собиравшегося в действующую армию Михаила Илларионовича: «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?» На что Кутузов ответил: «Разбить нет, а обмануть надеюсь». Неудачное начало войны с Наполеоном очень угнетало русскую армию. Вступив в должность главнокомандующего, Кутузов ободрил войска, обещал остановить французов, выгнать их из России. В войсках поэтому говорили: «Пришел Кутузов бить французов». И еще говорили: «Наступил конец отступлению». Но на следующий день, после появления Кутузова в армии, вышел первый приказ главнокомандующего – продолжить отступление. Среди командиров и солдат поднялся ропот. Ропот этот дошел до Михаила Илларионовича. Лукаво прищурив единственный глаз, Кутузов велел передать войска: «Это не отступление, а маневр, который должен исполнять». Так Кутузов сберегал армию до Бородина. Сама позиция у деревни Бородино была выбрана Кутузовым не случайно. Он хорошо знал окружающую местность и искал такое положение для русского войска, которое создавало бы максимальные возможности контроля за передвижением французских сил.
Бородинское поле находилось между двумя основными дорогами, по которым двигались французские войска – Старой Смоленской и Новой Смоленской дорогами. Именно это и определило выбор Кутузова. План Бородинского сражения, его реализация – образец выдающегося мастерства полководца, пример блестящего искусства подчинения противника своему замыслу. Только гениальный полководец, причем полководец, органически связанный со своей армией, полностью уверенный в ее моральной, физической силе. И только армия, полностью доверяющая своему руководителю, могли решить подобную задачу. Местность, где развернулась Бородинская битва, представляет собой холмистую равнину. С запада на восток она перерезается двумя дорогами, ведущими из Смоленска к Москве. У Можайска эти дороги сливаются. Севернее пролегала еще Ново-Смоленская дорога, проходившая через деревню Валуево, село Бородино, деревню Горки и Татариново. Южнее ее, на расстоянии 4 километров, проходила Старо-Смоленская дорога через деревни Ельня и Утица. Через поле, вначале параллельно Ново-Смоленской дороге, а затем все более сближаясь и, наконец, у Бородина пересекая ее, протекает река Колоча. У деревни Старая, в 5 километрах северо-восточнее Бородина, Колоча впадает в реку Москву. Несколько речек и ручейков, впадающих в реку Колочи, впоследствии сильной засухи, до того обмелели, что в ходе сражения никакого значения не имели. Местность была пересеченной. Ряд высот, находившихся в этом районе, создавали возможность усилить позицию инженерными сооружениями. Такова высота в центре между Ново-Смоленской и Старо-Смоленской дорогами, получившая в ходе сражения по имени находившейся здесь батареи название Курганной, Центральной или батареи Раевского. Вторая важнейшая высота в деревне Семеновской, расположенная южнее центральной высоты. Здесь находились Семеновские или Багратионовы флеши. Наконец, высота у деревни Шевардино, западнее Семеновской, где был построен Шевардинский редут. Наполеоновские войска приближались к Бородино тремя колоннами. Правая колонна продвигалась по Старо-Смоленской дороге. Здесь шли в основном польские части корпуса Понятовского. Центральная колонна двигалась по Ново-Смоленской дороге. Здесь располагались главные силы наполеоновской армии – корпус Даву, Нея, кавалерия Мюрата и гвардия. Здесь же находился и сам Наполеон. Левая колонна имела во главе корпус Евгения Багарне. Она продвигалась проселочными дорогами севернее Ново-Смоленской. На виду Бородинского поля наполеоновская армия появилась 24 августа по старому стилю или 5 сентября по новому, около 12 часов дня. Шевардинский редут, передовое русское укрепление, принимает на себя первый удар. Борьба, развернувшаяся за Шевардинский редут, и для Кутузова, и для Наполеона имела в первую очередь значение с точки зрения выигрыша во времени. Быстрота ликвидации укреплений Шевардина, находившегося в центре, между Старо-Смоленской и Ново-Смоленской дорогами, решала успех обходных движений русского левого фланга. Пятиугольное укрепление у Шевардина вооружено было 12 орудиями. Правее редута также располагалась артиллерия. В общей сложности на Шевардинской позиции было 8 тысяч человек пехоты, 4 тысячи конницы и 36 орудий. Наполеон бросил против шевардинских укреплений 30 тысяч человек пехоты, 10 тысяч конницы и 186 орудий. По диспозиции Наполеона Шевардинский редут предположено было атаковать с двух сторон. Со стороны Ново-Смоленской силами Мюрата и Даву и со Старо-Смоленской дороги корпусом Понятовского. Бой за Шевардинский редут начался около 2 часов дня. Через 3 часа атакуемые со всех сторон французами под огнем сильной артиллерии защитники редута вынуждены были отступить. Редут был занят противником. Багратион, учитывая огромное значение, которое приобрел Шевардинский редут, в связи с необходимостью французам перегруппировать свои войска, послал к Шевардину новые силы. Уже в 5 часов началась контратака русских, а через некоторое время Шевардинский редут был вновь занят русскими войсками. Однако создавшаяся угроза обходного движения со стороны французов, скопившихся у Шевардина огромными силами, заставило русских к 11 часам ночи оставить укрепление. Дальнейшая оборона его становилась уже излишней. Цель была достигнута. Сражение у Шевардина задержало развертывание французской армии на целый день.
Это давало возможность русским продолжать укрепление своих основных позиций у Бородина. Когда французы вступили окончательно на Шевардинский редут, Наполеон узнал, сколько же пленных русских взято французами, на что получил ответ: «Их нет, русские в плен не сдаются, Ваше Величество». В тот же день, 24 августа, корпус Евгения Багарне предпринял попытку захватить Бородино. Но попытка эта закончилась для французов неудачей. 25 августа военные столкновения происходили лишь на левом фланге, в районе между Семеновскими Багратионовыми плешами и деревней Утица. Обе стороны, русская и французская, готовились к решающему сражению. Русские заканчивали строительство укреплений, французы возводили батареи против Бородина и других мест, производили перегруппировку сил. В ночь накануне решительного столкновения Наполеон обратился к войскам с приказом. Прекрасно зная свою армию, Наполеон сулил солдатам изобилие, победоносное завершение войны, скорое возвращение на родину. Кутузов накануне Бородинского сражения приказа не издавал. Он объезжал войска, беседовал с солдатами. Подъехав к Симбирскому полку, он сказал: «Вам придется защищать землю родную.

приказов говорили нам о мщении за оскорбленное отечество. Незадолго до восхода солнца первый выстрел был сделан из русского тяжелого орудия, и артиллеристам в предрассветной дымке показалось, что неприятель уже начал наступление. Но вскоре вновь наступила тишина. Услышав орудийный выстрел, Кутузов поехал один на батарею за деревню Горки. Приблизительно в это же время Наполеон из деревни Валуева направился к Шевардину. Вскоре блеснул первый луч солнца, и наступил день 26 августа, 7 сентября по новому стилю. «Это солнце Аустерлица!» — воскликнул Наполеон. Но он ошибся. Это было солнце Бородина, солнце заката Наполеона. Располагая войска на бородинской позиции, Кутузов должен был принять во внимание, что значительная часть русской позиции от села Бородино и далее на северо-восток, благодаря крутизне правого берега реки Колычи, останется вне действий противника. Фактически, крайней точкой правого фланга позиции явилось расположенное на Новосмоленской дороге село Бородино. А центром позиции был участок между редутом Раевского и Семеновскими флешами. Крайней точкой левого фланга деревня Утица на Старосмоленской дороге. Линия фронта, таким образом, составляла 4 километра. Фланги упирались в дороги. Перед Наполеоном открывалась возможность, маневрируя по одной из них, или даже по обеим, применить излюбленный им прием – обойти русскую армию и навязать ей бой перевернутым фронтом. Но Кутузов заставил противника отказаться от флангового маневра и предпринять фронтальную атаку против наиболее укрепленной части позиции – от редута Раевского до Семеновских флешей. Это было достигнуто специфическим расположением сил. За крутыми берегами реки Колычи, на участке, где атака противника исключалась, была сконцентрирована значительная группа войск 1-й армии – до 30 тысяч человек. На участке от деревни Горки до редута Раевского располагалась также часть 1-й армии численностью 13 тысяч. Приблизительно 23 тысячи человек находилось восточнее Бородина, у деревни Князькова, южнее поворачивающей здесь в северном направлении Новосмоленской дороги. Таким образом, на правом фланге русские силы были расположены севернее и южнее Новосмоленской дороги. Участок батареи Раевского, Семеновские флеши, на протяжении около 2 километров был занят частями 2-й армии. Здесь было сконцентрировано более 32 тысяч человек. Лес и кустарники около Утицкого кургана занимали небольшие группы егерей. В сущности, расположение Кутузовым войск на Бородинской позиции было подчинено трем задачам. Обеспечить центр, где он ожидал нанесения главного удара, сохранить резервы, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден, и обеспечить за собой кратчайшие дороги на Можайск. Если бы Наполеон попытался обойти русские войска, маневрируя по Новосмоленской или Старосмоленской дорогам, то есть совершить фланговый маневр, Кутузов, обеспечивший за собой кратчайшие пути, сохранял полную возможность вообще избежать решительного боя на Бородинской позиции. Кутузов принимал сражение в том случае, если Наполеон подчинялся его воле и проводил его в той форме, в какой это Кутузову было наиболее выгодно, то есть в форме ряда фронтальных атак против наиболее укрепленного русского центра, где плотное построение боевых порядков было надежной гарантией для возможного прорыва. В том случае, если бы бой развернулся по намеченному плану, Кутузов предполагал в его ходе нанести измотанному противнику контрудар в тыл со стороны Старосмоленской дороги. С этой целью Кутузов выделил особую группу Николая Тучкова и приказал скрытно расположить ее восточнее Утицы. Фланги русской позиции привлекали особенное внимание Наполеона. И накануне дня решительного сражения он имел все необходимые сведения об их состоянии. В сущности, бой за Бородино, состоявшийся 24 августа, за два дня до основной битвы, был ничем иным, как разведкой боем русского правого фланга. Затем, 25 августа, была осуществлена разведка боем русского левого фланга. Получив необходимые сведения, Наполеон уже по-своему строил план сражения. Накануне Бородинского сражения в русской армии был проведен молебен. Перед войсками пронесли икону Смоленской Божьей Матери, спасенную из огня при оставлении Смоленска в начале войны. После окончания молебна несколько голов поднялось кверху и послышалось: «Орел парит!» Кутузов взглянул в небо и, увидев там знаменитую птицу, парящую над войсками, тотчас обнажил

0: свою седую голову. 100 000 русских кричали «Ура!» и верили, что славный орел не случайно явился над ними в эту минуту. Сражение началось в 6 часов утра на правом фланге у села Бородино. И снова, еще раз мы вспоминаем до боли знакомые с детства строки Михаила Юрьевича Лермонтова. «Ну ж был денек! Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на нас идут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Нам не видать таких сражений, носили знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Да, действительно, эти строки, знакомые нам с детства, заставляют еще и еще раз вспомнить те события, которые развертывались на Бородинском поле. Части Багарне атаковали деревню Бородино. После кратковременного, но упорного боя малочисленная группа егерей, защищавшая Бородино, была оттуда выбита, и приблизительно к 7 часам утра село было занято противником. Но дальнейшего развития операции французов по Новосмоленской дороге не получилось. Открытые дороги были для Наполеона закрыты. Но зато обладание этим пунктом предоставляло возможность французам обстреливать с севера батарею Раевского. Этим они и воспользовались. Почти сразу же вслед за атакой на Бородино началось наступление дивизии Кампана на Семеновские флеши. Первая атака, предпринятая с юга со стороны Утицкого леса, приблизительно к 6 часам 30 минутам была отбита. Около 7 часов после активной артиллерийской подготовки началась вторая атака – на флеши. Атака опять велась в южном направлении. Французы захватили часть укреплений, но стремительной контратакой русских были выбиты. В этом сражении был убит генерал Кампан, а Даву получил сильную контузию. Третья атака французов на флеши продолжалась с 8 до 9 часов утра. Как и две предшествующие, она была лобовой, но атакующие части были значительно усилены. На флешах было около 15 тысяч человек, в то время как двинутые против них в атаку французские войска насчитывали 30 тысяч. Одна из флешей была захвачена французами, но штыковой атакой русских они вскоре оттуда были выбиты. О характере сопротивления, которое оказывалось русскими, можно судить по донесению командира одной дивизии, принимавшей участие в отражении третьей атаки на флеши. Вот отрывок из этого донесения. «Сопротивление моей дивизии не могло быть продолжительно. Дивизия исчезла не с поля сражения, а на поле сражения». Не успев закончиться, третья атака, как в 9 часов утра, началась четвертая. Через полчаса все три флеши оказались захвачены французами. Но еще через полчаса они вновь были в руках у русских. Почти одновременно с четвертой атакой на флеши началась атака на редут Раевского дивизиями Брусье и Марана. Этой атаке предшествовала длительная артиллерийская подготовка, которая велась из села Бородино. В тот самый момент, приблизительно в 9 часов 30 минут утра, флеши на некоторое время были захвачены войсками Даву и Нея. Не лучше было положение левого края. Под давлением Понятовского корпус Тучкова оставил деревню Утицу, укрепившись на Утицком кургане. Положение русской армии становилось чрезвычайно серьезным. Успех французов у батареи Раевского мог создать угрозу прорыва всей линии русских укреплений. Но взять батарею не удалось. В 10 часам утра французы были снова выбиты из Семеновских флешей. Неудачи не могли сломить упорство французов. Наполеон бросал новые силы против центральных укреплений русской линии и засыпал их огнем артиллерии. Атаки следовали одна за другой. В 10 часов утра началась пятая атака на флеши и вторая атака на редут Раевского. Флеши вновь были захвачены французами. В это же самое время у русской артиллерии на батарее Раевского иссякли снаряды, и французам удалось ее захватить. Но использовать свои победы французы не успели. Флеши вновь были возвращены русскими. А при помощи подоспевших частей под командованием Ермолова редут Раевского через какие-нибудь четверть часа был очищен от французов. Вторая атака на редут вместе с контратакой продолжалась около 1,5 часа. На Семеновских флешах в это время французы трижды атаковали русских. Пятая атака началась в 10 часов и закончилась в 10:30. Шестая продолжалась с 10:30 до 11:00. Седьмая – с 11:00 до 11:30. Наполеон начал действовать против защитников флеши не только фронтальным ударом, но с помощью обходных движений, которые тоже отражались русскими. В 11:30 Наполеон предпринимает решительную атаку против флешей, которые уже стоили ему огромное количество жизней, но продолжали оставаться в руках русских. Против семеновских флешей Наполеон бросил 2/3 своей артиллерии. В районе сражения в центре между семеновскими флешами и редутом Раевского действовали 400 французских и 300 русских орудий. Число французских солдат, брошенных на семеновские флеши, почти в 3 раза превосходило количество их защитников. Учитывая тяжелое положение центральных участков фронта, семеновских флешей и редута Раевского, Кутузов в 11:30 предпринял кавалерийский рейд в тыл противника, используя для этого кавалерию Уварова и казачьи полки Платова. Но улучшить положение семеновских флешей рейд кавалерии уже не смог. Около 11:30 французы овладели флешами. Контратака русских здесь ни к чему не привела. Был смертельно ранен командующий 2-й армией один из лучших учеников Суворова Петр Багратион. Захват семеновских флешей и укрепление там французской артиллерии должны были резко ухудшить положение защитников редута Раевского. Французы теперь имели возможность обстреливать редут не только с северо-запада, то есть села Бородино, но и с юга со стороны семеновских флешей. Захват флешей заставил также отступить корпус Тучкова, защищавший Утицкую высоту. В итоге к полудню весь левый фланг и центр, за исключением редута Раевского, начали отходить уже на новую линию укреплений. Но редут, благодаря рейду Уварова и Платова, держался. Тяжелые чувства испытывал Наполеон, сидя у Шевардинского редута и наблюдая за ходом сражения. Его трудно было узнать. Он знал, что превосходит русских количественно. Его войска сражались с невероятным упорством, стремясь к победе. В приказе по армии накануне боя он призывал их драться так же, как по Аустерлицам и Фридландам. Но наполеоновские солдаты дрались так же, как и раньше, а может быть, даже и лучше. Однако это был не Аустерлиц и не Фридланд. Сломить упорство русских никак не удавалось. Более 100 000 трупов осталось на поле сражения. Французская армия потеряла в этот день 58 478 человек, а русская – 43 000. «Французская армия расшиблась об русскую», – писал о Бородинском сражении Ермолов. Наблюдая уже на завершающем этапе боя с семеновских высот за русской армией, Наполеон видел, что она не сломлена, что она занимает новую линию, что она не только не бежит, но готовится к дальнейшему сопротивлению. Со всех сторон к Наполеону шли требования о посылке свежих сил. Резервы были полностью использованы. Оставалась только гвардия. Но бросить теперь в бой 20 000 лучшего своего войска Наполеон не рискнул, ибо уже не надеялся на окончательный разгром русской армии. «Будут удивляться, — говорил Наполеон, — зачем я не употребил резервов для приобретения значительных успехов, но мне надо сохранить резервы и нанести ими решительный удар в сражении, который неприятель даст нам под Москвой. Успех сегодня обеспечен, а потому мне должно помышлять об участи всего похода и для этого сберегать резервы». Отказавшись от военных действий против новой линии русских укреплений, Наполеон тем самым как бы признавал, что основная задача Бородинской битвы – разгромить русскую армию французами – не была решена. А в ночь с 26 на 27 августа, опасаясь контрнаступления, Наполеон оставил все занятые им за день пункты и вернулся к исходным позициям утра 26-го. Бородинское сражение было выдающейся победой России, еще раз продемонстрировавший все превосходство русской армии над французской и военного искусства Кутузова над военным искусством Наполеона. Бородино еще не означало полного разгрома наполеоновской армии, но это было поражение, которое его в значительной степени подготовило. Пушки под Бородином, как образно замечает один из революционных исследователей этого сражения, прогремели отходную французской армии. Отходная не смерть, но предвестник неизбежно близкой смерти. Наполеон сам признавал свою неудачу. «Из всех моих сражений, — говорил он, — самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных в битве под Москвою выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». В то же время все задачи, поставленные Кутузовым, были им в ходе Бородинского сражения блестяще решены. Именно такой итог отражен и в документе, чрезвычайно интересном. Это черновик Описание сражения при селе Бородина, происходившего 26 августа, подписано фельдмаршалом Кутузовым. Он хранится в одном из военных архивов нашей страны. И написан этот текст в сентябре 1812 года. Вот чем кончается описание сражения. «Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия, артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью за свое отечество». Можно, конечно, много еще рассказать и о самом Бородине, и о том, какие последствия оно имело для дальнейшего хода войны 12-го года. Можно вспомнить и о тех выдающихся событиях, которые связаны с именем Михаила Илларионовича Кутузова в завершающий этап этой войны. Но сегодняшнюю передачу мне хочется закончить строками из стихотворения Петра Вяземского. «День настал, мы ждали битвы, все возрадовалось ей. Шли давно о ней молитвы приунывших усачей. И на пир веселый, словно каждый радостно летит, будь у каждого три жизни, он всех трех не пощадит. Никогда еще в подлунной не кипел столь страшный бой, из орудия от чугунной разразивших поднял вой. Целый день не умолкает, извергая смерть кругом, строй за строем исчезает под убийственным огнем. Словно два бойца во злобе набежала рать на рать, грудью в грудь схватились обе, чтоб противника попрать. Но победа обоюдна, то дается нам, то им. В этот день решить бы трудно, кто из двух непобедим. Крепнет боевая вьюга, все сильнее растет она, и, вцепившись друг во друга, разнимает ночь одна. Грозный день сей Бородинской им и нам в почет равно. Славься, битва исполинской, славься, век Бородино». На этом наша сегодняшняя передача, посвященная Бородинскому сражению, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса де фортепиано «Думка» Петра Ильича Чайковского в исполнении Владимира Горовица. Запись 1942 года.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о Церкви и национальных государствах в XIX-XX веках.
1: К началу XIX века завершилась эпоха Просвещения. Мир вступил уже в новую эпоху. Это было время расцвета национального самосознания, время образования национальных государств, время революций и переворотов. Новые процессы не обошли стороной и Балканы. Там также происходили революции и создавались национальные государства. Поначалу все они использовали церковь в качестве знамени, вокруг которого они собирались для восстания. То есть церковь им была нужна более, так сказать, как действительно знамя, действительно какой-то такой вот повод и некий знак, под которым они могли бы собраться. Когда, наконец, они завоевывали свободу и независимость, церковь использовалась ими в качестве декоративного элемента для национальной символики. И, к сожалению, мы должны констатировать, что эти новые государства совершенно не стремились предоставить церкви позиции ни для интеллектуального, ни для духовного лидерства в обществе. Итак, греческая война за независимость, которая длилась 8 лет с 1821 по 1829 год, в конце концов увенчалась успехом. И на карте мира появилось греческое государство. Оно было намного меньше современной Греции, которая и так все равно небольшое государство. Но тогдашнее это было только, собственно, Пелопоннес, Аттика и Беотия с близлежащими островами. То есть это вот самый юг нынешней Греции. Столицей стали Афины в знак преемственности с великим древнегреческим прошлым. После поражения Турции в войне с Россией, война была в 1828 по 1829 году, Турция по Адрианопольскому мирному договору наконец признала независимость Греции. Греция поначалу провозгласила себя республикой, затем под давлением международных сил стала королевством. С 1828 году премьер-министром страны был граф Иоаннис Каподистрия, который прибыл туда из России на должность президента республики, но затем был понижен в звании. После долгих консультаций с различными группами влияния на греческий престол пригласили немецкого принца Отто из одного из мелких германских княжеств. По исповеданию он был лютеранином. Что касается положения церкви нового государства, то после анафемы патриарха Григория V, которая была произнесена в 1821 году, формально она пребывала в расколе с Константинополем. А Каподистрии пришлось заняться организацией церковных дел. Так он до этого долгое время жил в России, то идеи его об управлении церковью также формировались в России. В 1833 году прошел собор в Навплеоне, и он учредил независимую от Константинополя церковь Эллады в границах нового государства. Управление полностью скопировали с русского синодального образца. Это сделал Феоклит Фармакидес, которого называют своего рода греческим Феофаном Прокоповичем. Церковь управлялась Святейшим Синодом Королевства Греции, которое состояло из 5 епископов, 4 священников и 1 мирянина, представителя короля, оберпрокурора. Новое греческое церковное устройство поначалу до мелочей было похоже на русскую синодальную структуру, которая, в свою очередь, была скопирована с протестантских образцов. Поначалу церковь находилась в строгом подчинении государству, но общая тенденция выражалась в том, что понемножечку-понемножечку церкви удавалось отвоевать все больше и больше свободы. Режим управления греческой церкви реформировали с того момента по сегодняшний день не менее 25 раз. В результате церковное и редакционное управление в Греции чрезвычайно сложно и запутано, и обычному человеку разобраться в нем крайне сложно. После серии безрезультатных протестов Вселенского престола, в конце концов, этот режим с небольшими поправками был признан Константинополем в 1850 году. Таким образом, на Балканах появилась первая церковная автокефалия, которая вышла из-под юрисдикции Константинополя. По иронии судьбы, эта автокефалия была греческой. По мере постепенного роста греческого королевства росла и греческая церковь. В ее юрисдикцию входили новые епархии, однако положение их не совсем равное. Сегодня на территории Греческой республики есть несколько типов церковного устройства. Всего в Элладской церкви имеется 81 епархия. 41 из них принадлежит к так называемым новым территориям, которые были присоединены Греции в 1913 году в результате Балканских войн. Номинально они находятся под властью Вселенского Патриарха, который временно передал их в управление Афинского синода, и с тех пор они в него входят. Теоретически Константинополь может в любой момент потребовать их возврата. И на самом деле покойный архиепископ Христодул по поводу этих территорий, он имел конфликт с Константинопольским патриархатом, в котором он проиграл. Как раз архиепископ Христодул настаивал на том, что эти все-таки епархии должны быть переданы под управление Греции окончательно уже, а не так на временной основе. Крит и часть островов до сих пор входят в юрисдикцию Вселенского патриарха и, соответственно, управляется им. Афон, имеющий автономный гражданский статус, также принадлежит Вселенскому патриарху, но управляется самостоятельно. Часть греческих клириков и богословов-мирян видели в независимом греческом государстве начало восстановления Византийской империи. А другая часть греков отождествляла современную Грецию с древней Элладой и составляла в обществе такую прозападную, просекулярную и пропротестантскую группу. В общем, это такой раскол в греческом национальном сознании. Ну, немножко он напоминает, может быть, у нас раскол между западниками и славянофилами, но у них он еще более ярко выражен. То есть часть греков – секуляристы, которые видят всю славу Греции в Древней Греции и отождествляют себя только с Древней Грецией. Другие церковные греки отождествляют себя с Византией и вдохновляются как раз византийским прошлым. И напряжение между этими двумя такими самоотождествлениями до сих пор является характерной особенностью современной греческой культуры. Богословское образование в Греции также устроено по протестантскому образцу. В университетах есть богословские факультеты, и таким образом большинство греческих богословов было мирянами, в то время как приходские священники обычно рукополагаются, не имея систематического богословского образования. К этому нужно добавить, что значительное число богословов проходит часть своего обучения или стажировку в одном из немецких, как правило, протестантских университетов. И часто немецкие богословские идеи оказывали влияние на их мысль, увы, за счет православных традиций. Греческое богословие XIX века страдало от неестественного развода между монастырями и интеллектуальной жизнью церкви. И это было школьное, а не мистическое богословие византийских дней, когда богословское творчество процветало не только в университетах, но и в монастырских кельях. Конечно, сейчас эта ситуация меняется. Сейчас уже многие священники имеют университетское образование, хотя, опять же, все-таки меньшинство среди них. А многие люди, которые получают богословское образование, большинство тех, кто получает богословское образование, никогда священниками не делаются. Чаще всего они просто преподают закон Божий в школах. После трагических событий 1821 года Константинопольский патриархат уже никогда более не обрел своего прежнего статуса. Патриарх остался главой православного Милета, но администрация его была помещена под гораздо более пристальное наблюдение, и власть его постоянно урезалась. В течение всего XIX века, после окончания греческой войны за независимость, греческое население в Отаманской империи находилось в весьма странном положении. До конца Балканской войны 1913 года оно значительно превышало по численности население королевства Греции. Материальное благосостояние турецких греков тоже было заметно выше, чем благосостояние их элладских собратьев. Некоторые из них по-прежнему занимали высокое положение в Отаманской империи. Например, финансы турецкого правительства продолжали в основном управляться греческими банкирами. Греки служили в дипломатическом корпусе Отаманской империи, как, например, Мусурус Паша, который долгое время был отаманским послом в Великобритании. Он был греком. Но, несмотря на то, что такие люди верно служили своим хозяевам, они всегда помнили и, собственно, не могли не помнить о существовании свободного греческого государства, чьи интересы зачастую бывали противоположны турецким интересам. Под благосклонным правлением султанов Абдул-Меджида и Абдул-Азиза в середине XIX века все шло достаточно гладко. Однако, когда во время правления Абдул-Хамида в конце века наступила исламская реакция, она привела к новым сложностям и к возобновлению настороженного отношения к грекам. Все это усугублялось спорами вокруг Крита и войной 1897 года, которую Греция проиграла Турции. Младотурки, которые низвергли Абдул-Хамида, разделяли его нелюбовь к грекам, несмотря на свои такие революционные идеи, либеральные. Балканская война лишь укрепила их позиции. В Балканской войне Турция, в конце концов, проиграла, и Греции удалось отвоевать новую территорию. Участие греков в турецких правительственных делах на сей раз закончилось раз и навсегда. Положение православного Вселенского патриарха в течение XIX века было особенно сложным. По национальности он был, естественно, греком, но в то же время он был гражданином Турции. При своей интронизации он давал клятву верности султану, который при этом часто мог находиться в состоянии войны с греческим королевством. Паство патриарха завидовало свободе своих собратьев в королевстве и мечтало с ними воссоединиться, но закон запрещал ему как-либо поощрять и поддерживать все эти упования. Дилемма, которая была поставлена перед Григорием V весной 1821 года, по-прежнему стояла, хотя и в менее острой форме, но тем не менее стояла перед всеми его преемниками. У патриархата более не оставалось никакой власти над греками из Греции. Они находились под управлением автокефального архиепископа Афинского. И теперь турецкие греки возлагали свои надежды, надежды о поддержке и защите, на Афины и на короля Греции. Если бы христианская империя была бы восстановлена в Константинополе, то патриарх, конечно, утратил бы большую часть своей административной власти, но он с радостью расстался бы с ней и передал бы ее законному христианскому императору, которому она принадлежала по праву. А его церковь, в свою очередь, оказалась бы под защитой христианского правительства. Но ситуация сложилась иначе. Патриарху приходилось в постоянно ухудшающейся атмосфере, с постоянно сокращающейся властью, управлять населением, чья верность принадлежала проживающему вдали иностранному монарху. А с этим монархом патриарх не мог себя открыто ассоциировать. Но королевство Греция, которым правил этот монарх, было слишком маленьким и слишком бедным и слишком слабым, чтобы оказать патриарху реальную помощь во время опасности. В прошлом многие греки видели своего спасителя в русском царе. В этих взглядах имелись определенные преимущества. Хотя русский царь не раз подводил своих греческих поклонников, но, по крайней мере, он был могучей фигурой, с которым туркам так или иначе приходилось считаться. Более того, он не вмешивался в отношения греков с их патриархом. При этом, каковы бы ни были русские политические амбиции, сами греки никогда не стремились к тому, чтобы их земли вошли в Российскую империю. Появление на карте мира независимой Греции сократило русскую поддержку. Греческие дипломаты весьма изобретательно и успешно могли науськивать британских и французских государственных деятелей на Россию и друг на друга. Россия со своей стороны предпочитала оказывать поддержку славянской Болгарии, которая добивалась независимости. Грекам это, естественно, совсем не нравилось. И, увы, к сожалению, патриарх не нашел в себе сил пересмотреть свою роль в этом изменяющемся мире. Вселенский патриархат не захотел и не смог стать лидером православной икумени. Греки не были единственным народом, который обретал независимость в XIX веке. Сербы, румыны и болгары также, в конце концов, сбросили с себя атаманское иго. Все они горели националистическим жаром, и все жаждали национального самоопределения. Патриарх, увы, не смог сделаться объединяющим центром для всего православного мира и не смог остановить центробежные тенденции балканского национализма. Благоприятная возможность была утеряна. Патриарх остался греческим и не смог стать по-настоящему вселенским. Тем не менее, конечно, всю вину возлагать на патриархов невозможно. Они были греками, которые были выращены и воспитаны в традиции эллинизма. Хранительницей этой традиции оставалась православная церковь. Именно из этой традиции она черпала свои силы, во многом благодаря этой традиции она выжила и стала тем ядром, вокруг которого объединился греческий народ. И более того, в атмосфере XIX века интернационализм воспринимался как орудие тирании и реакции. Национализм был тогда самым прогрессивным явлением. Однако патриархат слишком далеко отклонился в другую сторону. Его длительная и изнурительная борьба за подчинение болгарской церкви, которую они стремились подчинить греческим иерархам, никому не принесла никакой пользы и лишь усугубила положение дел. Тяжба между славянскими и греческими монастырями на Афоне, который по существу был весь остроен заново благодаря щедрой помощи русских царей, ну, пускай даже, как греки говорят, не всегда бескорыстно, но тем не менее, действительно, без помощи русских царей просто Афон не выжил бы никогда. И все эти тяжбы, они весьма далеки от примера христианской любви и сотрудничества. Ну и в конце концов, именно националистическая слепота не позволила Константинопольскому патриархату в начале XX века совершить новый миссионерский прорыв и обратить к православию еще один многочисленный народ. Что же происходило с другими восточными патриархатами? Они входили в Милет и, соответственно, оставаясь номинально, то есть согласно церковному праву независимыми, фактически находились под контролем Константинополя. Александрийский патриарх был самым бедным и самым малочисленным из всех трех восточных патриархов. Он постоянно проживал в Константинополе. паства его в Египте в основном состояла из греческих купцов и промышленников, которые проживали в этой стране. Коренное коптское население практически целиком принадлежало к монофизитской церкви. К примеру, в 1651 году все православное население Каира не превышало 600 человек. Вряд ли православное население Александрии было намного больше. То есть это была вся паства блаженнейшего, божественнейшего и святейшего отца и пастыря-начальника, папы и патриарха Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отца отцов, пастыря-пастырей, архиерея-архиереев, судьи Вселенной. Вся его паства едва ли превышала 1000 человек. Лишь после 1846 года многие греки переехали в Александрию, и таким образом патриаршая паства заметно увеличилась. Соответственно, с этим несколько увеличилось его влияние. Антиохийские патриархи с конца Средневековья перенесли свою резиденцию в Дамаск. На их территории всегда проживало значительное православное население, этнически на 90% оно было арабским. Патриархи тоже были арабами. Именно на территории антиохийского патриархата Риму удалось добиться самых значительных успехов. Если Александрийские и Иерусалимские патриархи в XVI-XVII веках работали рука об руку с их коллегами в Константинополе, то антиохийские патриархи предпочитали идти своим путем. Именно в этом регионе римо-католические миссионеры действовали еще со времени крестовых походов и успели весьма значительно там укорениться. А в 1631 году патриарх Игнатий II Антиохийский частным образом тайно признал верховенство Рима над собой. Его преемники, Ефимий II и Ефимий III, оба поддерживали дружеские отношения с римскими миссионерами. А преемник Ефимия III Макарий III, который правил с 1647 по 1672 год, не только в 1662 году тайно принес клятву верности Риму и подчинил ему свой патриархат, но публично на банкете во французском консульстве в Дамаске, состоялся банкет в том же 1662 году, произнес тост за здоровье своего святого отца, римского папы. Патриарх Афанасий III направил в Рим тайное послание с признанием власти над собой римского папы в 1687 году, но позже, под влиянием своего иерусалимского собрата Досифея, раскаялся в содеянном и занял резко антиримскую позицию. Однако его преемник Кирилл V опять подчинил себя Риму в 1716 году. В 1724 году, когда Афанасий III, перед этим он вернулся на патриарший престол, а в 1724 году он скончался, то тогда проримские иерархи в Дамаске срочно избрали новым патриархом некого Серафима Танаса, который получил образование в Риме. Его хиротонисали как Кирилла VI. В то же время антиримская партия заручилась поддержкой Фанара и избрала антиохийским патриархом молодого греческого монаха Сильвестра. Далее, в течение 3 десятилетий, в Антиохии было 2 соперничающих патриарха. Ни один из них не мог не только распространить свою власть на всю территорию патриархата, но даже прожить сколько-нибудь длительный срок в патриаршем дворце в Дамаске. Приходил его соперник, выпихивал его оттуда, потом изгнанный выходил своими сторонниками, набирал побольше сторонников и выпихивал, в свою очередь, своего соперника и так далее. Победила молодость. Кирилл VI скончался первым, и в конце концов на престоле остался один Сильвестр. Но значительная часть его паства отделилась и создала собственную униатскую церковь. Похожая тактика была испробована и в Египте, где около 1750 года арабский священник по имени Иосиф Вавилос был хиротонисан в патриарха Александрийского Серафимом Танасом, тем самым Кириллом VI. Естественно, при этом ему оказывали активную поддержку римские миссионеры. Поначалу Иосифу удалось вокруг себя сколотить значительную партию, но в конце концов, благодаря активным действиям православного патриарха Матфея Псалтиса и его друга Мирянина Богослова Евстратия Аргентия, униатский раскол в Египте удалось свести на нет. Итак, с 1724 года патриарх Антиохийский и все его епископы были греками. Патриархи и большая часть епископов постоянно проживали в Константинополе. Такое положение продолжалось до 1899 года, когда на антиохийский престол взошел первый арабский патриарх Милетий Думанг. Это стало возможным лишь благодаря сильнейшему давлению Российской империи. И нужно сказать, что многие греческие иерархи до сих пор за это на Россию обижаются. На всем Ближнем Востоке действовало Российское императорское палестинское общество. Конечно, его нельзя назвать чисто духовной организацией. Она активно защищала российские политические интересы в распадающейся Отаманской империи. Великобритания изо всех сил препятствовала деятельности общества. Россия, как правило, поддерживала арабские интересы против греческих. В конце концов, арабский патриарх Антиохии был признан Константинополем. Думается, что без русской помощи арабское православие вряд ли стало бы тем, чем оно является сегодня. На территории Иерусалимского патриархата ситуация была следующей. Мы помним, что в 637 году, когда Иерусалим занял халиф Омар, он принял тогда Иерусалим из рук патриарха Сафрония. По условиям договора патриарху было дано право содержания христианских святых мест в Палестине. После изгнания крестоносцев из Иерусалима это право в основных чертах восстановили за православным патриархом. До XVI века все патриархи иерусалимские были арабами. Однако и тут, при сильном давлении Фанара, власть перешла к грекам, членам Иерусалимского братства гроба Господня. По уставу Иерусалимской церкви патриархи, епископы и все церковные официальные лица избираются из членов этого братства. Патриарх является председателем братства, которое состоит из 100 членов. Все из них – греки. Практически вся паства патриарха – арабы. Большая часть священства и диаконства также состоит из арабов. После Константинопольского Иерусалимский был самым состоятельным патриархатом, так как значительные средства поступали туда от паломников и от многих щедрых жертвователей на святые места. Теперь поговорим о славянских церквах. На территории исторической Болгарии население было весьма смешанным. Да, и сами болгары были широко рассеяны за пределами своих земель. Они составляли вторую по численности и по влиятельности после греков этническую православную группу в Отаманской империи. Болгарская церковь входила в греческий милет. Болгарским населением управляли греческие епископы, которые прилагали все усилия, особенно в городах, чтобы искоренять славянское богослужение и максимально эллинизировать церковь. А если болгарин хотел сделать хоть какую-нибудь карьеру, то перед ним стоял выбор – либо принять ислам, либо эллинизироваться. Естественно, такое положение в долгосрочной перспективе могло принести лишь обратные результаты. К 1830 году на всем Балканском полуострове не имелось ни одного болгарина, который считал бы себя греком. Но, с другой стороны, многие проживавшие в Болгарии греки публично сжигали болгарские книги. Болгары изо всех сил добивались церковной автономии. Греки столь же страстно этому противились. К середине XIX века начался бурный период общего национального возрождения славянских народов. В России это время отмечено расцветом славянофильства, а на Балканах наблюдались те же самые тенденции. В 1862 году вышла в свет книга Паисия Хиландарского «История славяно-болгарского народа, его царей и святых». Другими видными деятелями славянского возрождения были Сафроний Врачанский и Юрий Бенелин, и они все сыграли значительную роль в возрождении славянского самосознания. Константинополь более уже не мог игнорировать эти процессы. Несколько наиболее дальновидных вселенских патриархов XIX века пытались удовлетворить, в общем-то, вполне законные требования болгар. Однако положение осложнялось тем, что два народа были слишком сильно перемешаны территориально. В самом Константинополе болгар проживало лишь немногим меньше, чем греков. Патриарх Кирилл VII, который правил два раза, с 1855 по 60 год и потом 63 по 67, он пошел на значительные уступки, позволил проводить во многих церквах богослужения на двух языках, по-гречески и по-славянски, хиротонисал нескольких болгарских епископов, самым известным из них был Иларион Галатский. В Фанаре даже, в самом Фанаре была открыта болгарская церковь. Однако в 1866 году Кирилл VII отказал болгарам в удовлетворении их требований предоставить болгарской церкви финансовую и организационную автономию. А в ответ Иларион Галатский и его епископы перестали поминать Вселенского Патриарха и провозгласили полную автокефалию болгарской церкви. Фанару пришлось употребить все свое влияние в турецком правительстве. Мятежные болгарские епископы были арестованы и сосланы. Во время правления патриарха Иоакима, который правил вслед за Кириллом, группа болгарских клириков вошла в унию с Римом. Один из них отправился в Рим, и его сделали епископом и послали назад в Болгарию. Естественно, патриарх изверг из сана всех, кого он подозревал в симпатии к униатам. Позже болгарам удалось вернуться в фавор в порте, и они начали требовать двунационального церковного представительства в Константинополе. Возможно, как раз сложившаяся ситуация, это было самым разумным шагом. Однако греческие обитатели Фанара совершенно не собирались делиться своей властью, И после ряда интриг в турецком правительстве им удалось не дать хода требованиям болгар. Вселенский патриарх Григорий VI был очень мягким человеком и умеренным политиком. Он выдвинул проект устроения автокефального болгарского экзархата. Но ему казалось, что этот вопрос может решиться только на Вселенском соборе, который он решил созвать. Однако против этой идеи выступила Российская церковь, что, естественно, сделало идею неосуществимой. Наконец, в 1870 году в тяжбу вмешался султан, который выпустил фирман об учреждении болгарского экзархата. То есть, по существу, это значило, что болгары объявлялись отдельным милетом. Экзарх проживал в Константинополе и имел церковную и гражданскую юрисдикцию над всеми болгарами в империи. В 1872 году в Константинополе собрался собор под председательством патриарха Анфима VI в присутствии Александрийского и Антиохийского патриархов. На нем была осуждена болгарская схизма и новый экзархат обвинен в ереси филитизма, от греческого «фили», что значит «племя». Формальный собор был совершенно прав. Болгары нарушили территориальный принцип устройства церкви. Но при этом, конечно, нельзя не отметить, что осудившие филитизм греческие иерархи проявили определенные лицемерие, двойной стандарт. Во-первых, потому что они сами во многом спровоцировали эту ситуацию, а во-вторых, потому что греки и тогда, и особенно впоследствии, при случае нередко прибегали к национальному принципу церковного устроения. Скажем, после революции в России, в Америке они тут же выделились из американской церкви, из американской митрополии Русской Православной Церкви и создали свою собственную юрисдикцию как раз по национальному устроению. Но из-за этого церковного осуждения, которое действовало уже после того, как греки в Америке делали то же самое, из-за этого церковного осуждения болгарская церковь в течение последующих 70 лет была изолирована от всего православного мира. В 1878 году, по окончании русско-турецкой войны, Болгария получила независимость, и экзарх переехал в Болгарию. Раскол был окончательно залечен лишь в 1945 году, когда Константинополь признал автокефалию болгарской церкви, но в строго оговоренных территориальных границах, и лишь после того, как болгарская церковь официально запросила Константинополь о снятии прещения. В 1953 году было учреждено болгарское патриаршество. Сербия. Как мы помним, сербская церковь получила независимость в XIII веке благодаря усилиям святого Саввы. В 1346 году был создан Печский патриархат. В 1375 году Константинополь официально его признал, и просуществовал патриархат до 1755 года, когда он был понижен до статуса автономной митрополии, а в 1766 году, через 11 лет, и она была отменена. В конце 17-го, начале 18 века две крупные группы сербов переселились в Венгрию. Группа переселенцев 1690 года возглавлялась митрополитом Арсением III, а группа, которая переселилась в 1737 году, она возглавлялась митрополитом Арсением IV. На новом месте они организовали свои собственные церковные структуры. Таким образом, к началу XIX века существовало пять отдельных сербских церковных образований. Первое – это церковь Черногории. Как уверяют сами черногорцы, турки никогда не были хозяевами их страны, и, соответственно, она всегда оставалась независимой. Ну, естественно, такие утверждения – не совсем доказуемы или совсем недоказуемы. Но, по всей видимости, партизанская война в Черногории действительно не прекращалась никогда. С 1516 года Черногорская церковь возглавлялась, и, собственно, Черногорское гражданское управление, которое было вне турок, возглавлялось цеченскими архиереями, которые, помимо своих духовных функций, занимались также и гражданскими, и военными делами. Как мы знаем, власть в стране была в руках епископской династии Негошей, где племянники наследовали своим дядям и епископам. Негоши были очень способными полководцами. Например, в ходе военной кампании, которая проходила в 1712 году, воинственному черногорскому владыке удалось истребить 20 тысяч турок. Как владыки воевали с оружием в руках, но вот в Черногории это было, очевидно, принято. Но постоянные военные действия, конечно, сказывались на численности народа. К началу XIX века оставалось всего 55 тысяч черногорцев. Одним из наиболее значительных лидеров Черногории был епископ Петр I Петрович Негош. Дата его жизни с 1782 по 1830 год. При нем Черногория получила официально независимость от Турции, от Отаманской империи. Он перевел Новый Завет на сербский язык, кодифицировал законы страны, основал множество школ. После своей смерти святитель Петр был канонизирован своей церковью. Его преемник Петр II Петрович Негош, основатель и классик современной сербской литературы. Его замечательная поэзия до сих пор считается непревзойденной по мастерству. Он был хиротонистом в епископа в Санкт-Петербурге в возрасте 20 лет. Следующий Негош, Данила Петрович, с 1752 года отделил церковь от государства. Так было создано княжество, а затем королевство Черногория, которое просуществовало до 1918 года. В XIX веке церковь Черногории возглавлялась митрополитом, кафедра которого находилась в городе Цетинье. Вторая часть сербской церкви была церковь королевства Сербии. Сербия, то есть область вокруг Белграда, она добилась политической автономии в 1829 году. В 1832 году получила автономию, наконец, и сербская церковь. В 1879 году церковь провозгласила себя автокефальной во главе с собственным митрополитом. И именно этой церкви в будущем суждено будет объединить вокруг себя все сербские церковные образования. Третья часть – это Карловацкий патриархат. Эта церковная группировка была создана сербскими эмигрантами в Венгрии. В 1848 году начал существовать патриархат для всех православных пределов Венгерского королевства. Поначалу в него входили и румыны, но вскоре им удалось отделиться. Патриаршая кафедра находилась в городе Сремские Карловцы, который сейчас он на территории Сербии, тогда он входил в Венгрию. В 1873 году патриархат Сремских Карловцев воссоединился с сербской церковью. Четвертая часть – это Далматская епархия, которая располагалась на Адриатическом побережье, там, где сейчас Хорватия и отчасти кусочек Черногории. До 1873 года она входила в Карловацкую юрисдикцию, но затем перешла в юрисдикцию митрополита Черновцов и Буковины. И после того, как Сремские Карловцы передали Сербии, как раз она объединила под собой большую часть сербов и румын в Австро-Венгерской империи. И, наконец, митрополия Боснии и Герцеговины. Она находилась на территории, которая была аннексирована Австро-Венгрией у турок. Церковь, тем не менее, оставалась в юрисдикции Константинополя. В 1920 году, после создания Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже получило название Югославия, все эти пять групп объединились в единую сербскую церковь, глава которой занимал Белградскую кафедру. А Вселенский Патриарх признал это положение 9 марта 1922 года и провозгласил главу сербской церкви патриархом. До Второй мировой войны в сербский патриархат входили также и епархии Тимишвары, которые сейчас находятся в Румынии,

его наказали. Местных господарей лишили власти, и власть была передана в руки фонариотов. О том, как фонариоты правили в румынских княжествах, мы говорили во время наших предыдущих бесед. Фонариоты основали греческую академию в Ясах, Бухаресте, открыли в княжествах несколько типографий и целый ряд школ. Но в то же самое время, опять же, как мы говорили, произошла значительная эллинизация епископата. В XVIII веке третья часть современной Румынии, Трансильвания, отошла к Австрии. В то же самое время начался процесс зарождения национального самосознания румын. Местная интеллигенция все больше обращается к своим корням, появляется румынская литература, публикуется множество книг на румынском языке. А эллинизация, которая привносится фонариотами, начинает восприниматься резко враждебно. В результате русско-турецкой войны 1806-12 годов Россия аннексировала Молдавию, но из-за наполеоновских войн была вынуждена вывести оттуда свои войска. В 1822 году к власти в Валахии пришел местный князь Стурдза, который начал работу по объединению обоих княжеств. В 1829 году под русским давлением Турция признала автономию Валахии и Молдавии. В 1862 году было провозглашено единое независимое княжество Румыния под правлением князя Кузы. В 1881 году Румыния преобразовалась в королевство, которое объявило себя светским государством. В 1865 году румынская церковь провозгласила автокефалию. Она тоже организовалась по русской модели, все воспринимали русскую модель, с синодом во главе. Константинополь признал румынскую автокефалию, соответственно, через 20 лет, в 1885 году. Однако в церковь входили лишь митрополии Молдавии и Валахии. Что же касается церкви в Трансильвании, то она состояла из двух частей. Митрополия Сибио, которая первоначально находилась под юрисдикцией карловцев и лишь в 1864 году стала автокефальной, и Черновицкая митрополия, которая также ранее признавала карловацкое управление, но в 1873 году тоже получила автокефалию. Паства обеих митрополий была по преимуществу румынской, но с весьма значительным славянским, сербским, словацким, русинским и так далее меньшинством. В 1925 году все эти митрополии объединились в единую церковь Великой Румынии. И тогда же архиепископ Бухарецкий воспринял титул патриарха. Было только одно исключение. Это после Второй мировой войны черновцы отошли к СССР, и, соответственно, епархия Черновицкая была включена в русскую православную церковь. Кипрская церковь. В 431 году Эфесский собор провозгласил автокефалию Кипрской церкви, которая до этого находилась в некой зависимости от Антиохии. Это решение собора шло несколько вразрез с такой общей централизаторской тенденцией, которая в то время преобладала в церкви. Конечно, святой Кирилл, поддерживая эту автокефалию, отчасти был заинтересован в том, чтобы уменьшить влияние своих оппонентов на антиохийской кафедре. Но, тем не менее, решение собора являлось возвратом к древней практике. И таким образом эта автокефалия стала единственной автокефалией, которая была провозглашена Вселенским собором. С 8 по 10 век остров находился под арабской оккупацией, а в 10 веке его отвоевал император Никифор Фока. Византийское правление на острове продолжалось до 1191 года, когда остров захватил Ричард Львиное Сердце, английский король, и передал крестоносцам. Латинское правление на острове, крестоносцы в конце концов передали его венецианцам, и вот крестоносное и венецианское правление продержалось до 1571 года, когда остров был оккупирован турками. Берлинский конгресс, прошедший в 1878 году, решил передать остров Великобритании, которая и владела им до 1960 года, даты провозглашения независимости Республики Кипр. Все время турецкой оккупации православный архиепископ Кипрский, носивший титул этнарха, официально был главой христианского населения острова. Фактически он находился под властью Фанара. После освобождения острова он автоматически возглавил правительство. Это был архиепископ Макарий, который был одновременно архиепископом и президентом Кипра. Правление его оказалось не совсем удачным экспериментом, который закончился разделением острова на греческую и турецкую части. Это разделение продолжается до сих пор. И с тех пор остров перешел на гражданскую форму правления. И, наконец, последняя из древних церквей – церковь Грузии. Мы уже говорили о том, как Грузия обратилась в христианство в IV веке благодаря усилиям невольницы святой Нины –

0: Обращение Грузии было во многом связано с обращением Армении, которое произошло приблизительно за пару десятков лет до этого. В начале своего существования грузинская церковь зависела от Антиохии. Именно оттуда происходит весь корпус христианских документов, которые были переведены на грузинский в самом начале существования грузинской церкви. Первые два века грузинско-армянская церковь представляли собой единое целое, которое возглавлялось католикосом в городе Двин. В VI веке католикос Грузии провозгласил свою независимость и приверженность Халкидонскому собору. И с тех пор до конца Средневековья он находился в некой номинальной зависимости от Константинополя. На 10-11 века приходится период расцвета грузинского царства. Во время правления царицы Тамары в церкви была проведена унификация литургических обрядов. За образец приняли византийскую практику. Грузия, которая испытала на себе постоянное давление от арабов, сельджуков, монголов, атаманов, персов, удавалось с большим трудом сохранять свое существование. Но при ослаблении очередной империи вновь им удавалось обретать независимость временно, до нападения в следующей империи. Таким образом, она оставалась более или менее независимым православным царством вплоть до начала XIX века. В течение всего средневекового периода и вплоть до XVIII века грузинское царство поддерживало множество православных институтов по всему Ближнему Востоку. Особенно много Грузия жертвовала на святые места в Палестине и на Афон. Особенно там на грузинский монастырь, Иверский монастырь, который там находился. В конце XVIII века Грузии пришлось особенно тяжело во время мощного персидского наступления. Царь Ираклий обратился к России со слезной просьбой о вхождении царства в Российскую империю. И в 1801 году просьба его была удовлетворена. Католикоса Грузии пригласили в Санкт-Петербург, где он оставался до своей смерти в 1812 году. После этого католикосат был отменен. Грузинская церковь вошла в Российскую, а в Грузию назначался митрополит с титулом «экзарх», который всегда бывал русским по культуре и по языку. Грузинского экзарха, как мы уже говорили, включили в постоянный состав Святейшего Синода. И система эта оставалась в силе до 1918 года, когда грузинская церковь провозгласила свою автокефалию и восстановила католикосат. Русская церковь признала это положение лишь после Второй мировой войны, и так были восстановлены отношения между двумя церквами. Автономная Синайская церковь, которая по древней традиции игумен монастыря Святой Екатерины на Синае, имеет архиепископский сан. Его монастырь автокефальный в древнем византийском значении этого слова. Сегодня он называется автономным. Он не подчиняется никакому митрополиту, лишь напрямую Иерусалимскому патриарху. Архиепископ избирается монахами монастыря, и дальше его хиротонисает Иерусалимский патриарх. Юрисдикция его распространяется на монастырь и на бедуинов, которые живут поблизости. В начале XX века Вселенский Патриарх, несмотря на мощную исламскую реакцию, номинально по-прежнему оставался главой христианского милета и видным сановником Отаманской империи. Например, в 1908 году он вместе с другими иерархами занимал почетное место на церемонии открытия парламента, который после победы революции младотурок был вынужден учредить султан Абдул-Хамид II. Однако восторжествовавшие младотурки больше не нуждались в системе милетов. В их планы входила их отмена. Антанта победила в мировой войне в 1918 году, и Константинополь был оккупирован союзными силами. Все это, конечно, возбудило новые надежды в Фанаре. Однако там надеялись не на восстановление прежнего положения патриархата, а на окончательное воплощение в жизнь великой идеи – переход Константинополя к грекам и восстановление Византийской империи. Следом началась греко-турецкая война. Она продолжалась с 1919 года по 1922 год. Поначалу греки одержали в ней ряд блистательных побед и заняли ключевые города на Эгейском побережье и даже продвинулись вглубь Малой Азии. Но в униженной, разгромленной Турции произошла революция, к власти пришел молодой и очень талантливый генерал Мустафа Кемаль, в будущем получивший прозвание Ататюрк. Он смог реорганизовать армию своей страны. Греческие войска были разгромлены и сброшены в море. Антанта, как и в случае с белым движением в России, предпочла не поддерживать свою союзницу. Более 1,5 миллиона греков, избежавших резни, должны были покинуть свои родные места и переселиться в Грецию. Оттуда, в свою очередь, изгнали турецкое население. Поражение Греции означало, что турки вернутся в Константинополь. Ататюрк начал глубокие реформы турецкого общества, и Милет в них никак не предусматривался. Отныне патриарх имел лишь исключительно церковную власть и церковный авторитет. Он стал главным епископом постоянно сокращающейся религиозной общины в светском государстве, правители которой относились к нему с подозрением и недоверием. Теперь греки могли проживать только в Истанбуле. Название Константинополя было запрещено. Город, даже называть город старым именем, было приравнено к государственному преступлению. И также им позволялось проживать на острове Имброс. Даже в самом Константинополе православным клирикам, за исключением патриарха, было запрещено появляться на улицах в духовной одежде. Правда, справедливости ради нужно сказать, что появление на улицах в духовной одежде запрещено в современной Турции также и мусульманам. Православное население, оставшееся в Турции, могло обращаться к патриарху за нравственным советом или за духовной поддержкой. Больше он им ничего дать не мог. И именно вот в такой атмосфере произошли почти незамеченные миром события, которые воспринимаются многими как тяжкое падение Вселенского патриархата. История эта, в общем-то, весьма темная, известно про нее немного. В немногих публикациях на эту тему раскрыта только лишь одна точка зрения на происходившее событие. Это точка зрения Фанара. Так что мы можем попытаться восстановить истинную картину происшедшего лишь на основании устных рассказов и догадок. И вот, по некоторым сведениям, Кемаль Ататюрк, он действительно ненавидел ислам и считал ислам проклятием своей страны, которое отодвинуло Турцию от Европы и во многом замедлило ее развитие. И все реформы Кемаля Ататюрка были направлены на устранение ислама из общественной жизни, на его ослабление. И вот, по некоторым сведениям, он одно время размышлял об обращении Турции в христианство, чтобы сделать свой народ полностью европейским. Тогда он еще понимал, что, собственно, необходимым условием принадлежности к европейской семье народов является принадлежность к христианству. Так как, будучи диктатором, он не мог помыслить, чтобы турки управлялись неким зарубежным властителем, он сразу отмел для себя идею Рима-католичества. Идея автокефальной православной турецкой церкви со своим патриархом нравилась ему гораздо больше. Но для того, чтобы православие могло быть принято турецким народом, для этого ему требовалось стать турецким. Именно тогда, при поддержке турецкого правительства, но без благословения, вполне вероятно, даже без ведома Фанара, появилась миссионерская турецкая православная церковь, которая активно занялась переводами и начала служить на турецком языке. Вселенский греческий патриархат не мог этого перенести. Легитимная турецкая церковь в Истанбуле означала, что сам патриархат должен быть стать турецким. Церкви пришлось бы отказаться от эллинизма и уступить место новому видению и новым горизонтам. В общем, ей предстояло стать в этом случае тем самым евангельским зерном, которое, умерев, могло принести много плодов. Но константинопольские патриархи на это пойти не могли. Они встали в резкую оппозицию к попытке создания турецкого православия. Страсти накалились. Обе стороны активно прибегали к политическим интригам в борьбе друг против друга. Методы этих интриг были весьма и весьма неприглядными. В конце концов, священников, которые пытались вести миссионерскую работу против турок, запретили в служение, затем всех, кто не подчинился запретам, извергли из сана и анафематствовали за непослушание церковным властям и за ересь филитизма. Так великое миссионерское дело было убито в самом зародыше. Без изначальной поддержки Фанара, точнее, при его активной оппозиции, браться за него не имело никакого смысла. Как говорят, Ататюрк вскоре охладел к своей экспериментальной идее, забросил ее и занялся другими проектами. Великая возможность была упущена раз и навсегда. Впрочем, нужно повторить еще раз, мы очень мало знаем о том, что же происходило тогда на самом деле. Непризнанная Фанаром турецкая православная церковь теоретически существует в Стамбуле и сейчас. Во всяком случае, я лично видел несколько раз вывеску с этими словами в Стамбуле, в нескольких местах города. Правда, ворота, на которых она висела, явно очень давно не открывались. Такие были весьма заржавленные ворота с заржавленным замком, но надпись там была «Тюрк Ортодокс Килеси», турецкая православная церковь. Итак, турецкая православная церковь не состоялась. Интересно, жалеют ли об этом сейчас вселенские патриархи? Сейчас, когда они сталкиваются, живут в микроскопическом этническом анклаве и все чаще сталкиваются с проявлениями растущего и крепнущего исламского фундаментализма. И на это уже, наверное, не ответит никто. Ну, в общем-то, как мы уже говорили, еще давно, еще в начале нового времени, центр православия прочно переместился, как писал английский историк, далеко на север, на заснеженные русские равнины, где русская православная церковь как раз в те же самые 20-е годы расцветала никогда ранее по размерам невиданным цветом мученичества. сотни тысяч и миллионы ее верных чад крови доказывали свою верность Христу Спасителю.
1: Вот фонариоты не являются ли, что ли, для нас предупреждением, потому что они, так сказать, сделали уже церковь знаменем национальной борьбы, национальной идентификации и, в общем, такой, ну, немножко маскарадную такую роль.
0: Ну, конечно, в общем, вся история церкви служит определенным предупреждением, и вот эта трагическая история существования греческой церкви под турецким владычеством, конечно, очень многому может нас научить. Но необходимо помнить, что церковь — это гораздо шире любой национальности, гораздо шире любой страны. Церковь — это вселенский организм, и цели его в конечном итоге совсем иные, чем у любого государства или чем у любой национальной политики. Конечно, да, церковь призывает к патриотизму, и, несомненно, мы живем на территории нашей страны, которую мы любим, и за которую мы болеем, и за которую мы работаем. Но, тем не менее, конечно, нужно помнить, что цели церкви другие. Церковь ведет народ в Царство Божие. И в конечном итоге Царство Божие важнее любых национальных идентификаций.
2: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением ликургаса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Германия – страна великой культуры. Мы знаем также, что ее коренные жители – в основном протестанты и католики. А существует ли сегодня на немецкой земле православие? О ее многочисленных православных приходах и пойдет речь в цикле передач «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя передача посвящена храму-памятнику святого Александра Невского в Потсдаме, о котором расскажет протодиакон отец Даниил Коляда. Но перед этим давайте прослушаем отрывок из монографии «История русской православной церкви в Потсдаме с 18 по 21 век», которая была написана настоятелем Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме Анатолием Колядой. После защиты этой диссертации отцу Анатолию была присвоена степень кандидата богословия. Соприкосновение с почти трехвековой историей православия в немецком городе Потсдаме вызвало стремление глубже изучить ее, понять ее значение как в судьбе отдельного человека, так и в жизни церкви в целом. Учеба в духовной академии, знакомство с русскими и немецкими архивными материалами сделали возможным на научном уровне провести исследовательскую работу по изучению истории Русской Православной Церкви в Потсдаме. На примере жизни потсдамских православных приходов мне хотелось показать спасительную миссию Православной Церкви Христовой в инославном государстве, которая на протяжении трех веков реализовывалась в духовном окормлении русских солдат, а впоследствии привела к постоянному духовному источнику, из которого и сегодня православные местные немецкие граждане черпают живую воду. Появление в XVIII и XIX веках русских православных заграничных церквей, в частности и в Германии, мы обязаны в первую очередь дипломатическим и родственным связям между российским и прусским дворами. Это были, как правило, церкви либо при дипломатических миссиях и посольствах, либо домовые для членов российской императорской семьи. В конце XIX века усилиями протоиерея Алексея Мальцева были устроены церкви для многочисленных русских, приезжавших на курорты Германии. Одним из немногих исключений из этого правила был Потсдам, где история православной церкви начинается в начале XVIII века и связана с присылкой Петром I из России на службу прусскому королю Фридриху Вильгельму I солдат высокого роста, большая часть которых находилась в гарнизонном городе Потсдаме. Для их духовного окормления в городе по приказу короля и за счет королевской казны было построено двухэтажное здание, в котором была устроена православная церковь, освященная в 1734 году во имя праведного Симеона Богоприимца и святой пророчицы Анны. Церковь просуществовала до 1750 года. Военно-политический союз России и Пруссии в освободительной войне против Наполеона, тесные родственные связи между двумя дворами были причинами, вызвавшими строительство второй в истории Потсдама православной церкви, старейшего в Западной Европе православного храма, церкви святого благоверного князя Александра Невского. Храм был возведен в 1829 году по инициативе и на средства прусского короля Фридриха Вильгельма III как часть русской колонии Александровка, построенной для русских военных певчих. Первого гвардейского прусского пехотного полка в память российского императора Александра I и дружественного союза с ним. Настоятель храма святого Александра Невского, отец Анатолий, благословил меня взять интервью у протодиакона отца Даниила. К сожалению, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, мы провели нашу беседу по телефону. Здравствуйте, отец Даниил.
1: Добрый день.
0: Вы служите в храме памятника на исторической территории русской колонии Александровка. Каким был ваш путь служения в этом храме?
1: Я приехал в Германию вместе с моим отцом, который был направлен настоятелем в этот храм в 1986 году. То есть с тех пор я в этом храме сначала прислуживал, потом был рукоположен, сначала пострижен в чтеца, диакона, и потом в 2004 году был рукоположен в диакон.
0: Готовясь к нашему интервью, я интернете посмотрела ваши биографии, у вас такая наследственная любовь к математике. Ваш отец, отец Анатолий, который является настоятелем этого храма, и вы получили также и светское образование.
1: Мой отец физик, а я уже информатик. Схожие инновательные науки, но немного другие направления. Но то, что мы получили сначала светское образование, это да, факт, который нас объединяет.
0: Вас также объединяет и духовное служение. Вы преемственно служите в этом храме. И нас ипподьякон тоже из вашей фамилии.
1: Ипподьякон, да, это мой брат Сергей. Он дальше помогает нам в служении.
0: После обучения Московской духовной семинарии вы сразу стали служить? Или сначала вы начали служить, а потом уже получили духовное образование?
1: Я был сначала рукоположен, и потом поступил Сергей Посад.
0: Я нашла статью, где написано, что русские православные церкви существуют в Германии более 300 лет. И первый русский приход, по данным богослова Андрея Головня, возник уже в Кёнигсберге. Это так?
1: Тогда еще на территории Пруссии, может быть, в Кёнигсберге. Но я знаю, что в Потсдаме первый приход еще был в 18 столетии, то есть 1734 первый приход, потому что когда Петр I ездил в Голландию, он по пути останавливался у короля Фридриха Вильгельма I и подарил ему своих солдат, так называемых гренадеров, которые потом составили костяк вот этих гренадеров Потсдамского города Гарнизона, и для них был прислан священник. Это все можно прочитать в работе моего отца. Он в Сергиевом Посаде защитился на кандидатов богословия как раз по истории Русской Православной Церкви в Потсдаме.
0: Очень многое, оказывается, связывает Потсдам и прусскую землю с Санкт-Петербургом. Оказывается, что во время посещения Петром I Пруссии ему очень понравился замечательный янтарный кабинет, который был потом и подарен Петру I.
1: Да, эта история также имела место быть.
0: Вернемся к вашему служению в церкви. Вы посещали русские приходы? Когда вы приехали, вы еще были молодым человеком, да?
1: 12 лет. Мы из семьи потомственных священников. У нас очень много родни служат и в России, и в Белоруссии, в частности. И у меня много родственников, которые служат. Саня, двоюродных братьев, родных. Дяди и сестры замужем за священником. Естественно, в любой момент, когда мы приезжаем в Россию или в Белоруссию, мы сослужим вместе, и я вижу, как живет и Русская Православная Церковь и в России, и в Беларуси, участвует там тоже в богослужениях. Даже в то время, когда я еще находились, мы здесь с железным занавесом при Советском Союзе, каждый отпуск я проводил в России и в Белоруссии.
0: А можете ли вы сказать, чем отличаются, допустим, вот приходы российские, белорусские от прихода, в котором вы сейчас служите?
1: Сейчас, на данный момент, в первую очередь, наверное, все-таки численностью и вовлеченностью людей в общинную жизнь. Потому что тут все-таки мы диаспора русскоязычных прихожан, которая является, так сказать, каким-то не очень родным для немецкого общества явлением. Историческим, да, но сейчас в основном наши прихожане – это бывшие люди, которые переехали из Советского Союза или там уже здесь выросли, но у них родители из Советского Союза или России. Потому что мигрантов первой волны, вот после революции и гражданской войны, осталось очень мало, и они уже старенькие, поэтому их единицы насчитывают. А в России, естественно, это, ну, привилегирующая церковь, которая посещается, и это считается традицией уже, традиционная религия.
0: Могли бы вы немного рассказать о самом храме-памятнике, в котором вы служите? Это очень интересный сам исторический феномен, его возникновение.
1: Интересно то, что его построили не русские цари, не там какие-то меценаты, которые здесь отдыхали в Германии, для своих родственников построили храмы, чтобы они там окормлялись. А это построил прусский царь Фридрих Вильгельм III. И он это построил в честь своей дружбы с царем Александром I, с которым они вместе воевали против Наполеона. Сначала он, конечно, был на стороне Наполеона, но потом ситуация изменилась. Они воевали против Наполеона, и там в первой стадии этой войны он взял в плен некоторых русских солдат, и когда они победили Наполеона, Александр I этих солдат им подарил. Он из этих солдат выбрал 12 человек, которые хорошо пели. Когда Александр I умер, он назвал площадь в центре Берлина Александерплац, знаменитую в честь царя Александра, и построил вот Александровку. А так как русская деревня не могла быть без храма, построил потом еще на горке Капленберг наш храм. Еще примечательно, что царь Николай I был женат дочери русского короля Фридришка Вильгельмфриция, принцесса Шарлотта, которая потом стала русской царицей. Эта связь, так сказать, послужила тем, что он попросил своих королевских садовников, своих архитекторов разработать план и попросил также планы из Петербурга для храма, который ему прислал знаменитый архитектор Стасов. По этим планам из Петербурга был построен наш храм.
0: Интересно, что это замечательное поселение, русская колония, образец ее также находился в Павловске. Там было тоже такое образцовое военное поселение, которое еще Александр I замыслил. То есть воплотился он здесь, в Потсдаме, эта колония Александровка.
1: Там была эта деревня, просто она не сохранилась. А вот в Германии такая деревня сохранилась, как она была задумана. Это, да, интересно.
0: И также как Десятинная церковь в Киеве, которую строил Стасов, и по проекту которого, по чертежам, потом выстроен был ваш храм. Она тоже не сохранилась, да, в Киеве, а вот в Потсдаме, да, стоит.
1: К сожалению, да, ее разрушили во время Второй мировой войны. Ну, у нас осталась, так сказать, уменьшенная копия этой церкви.
0: Практически вся утварь, иконостас, иконы, ордена и медали, которые получали солдаты, которые служили и во время французского похода, и в русской гвардии, и в немецкой, это все подарки русских царей?
1: Сам царь Николай, во-первых, подарил внутреннее убранство церкви, как иконы были написаны петербургскими мастерами, профессорами школы искусства. Это у нас есть данные. И, например, в Преображенском соборе в одном притворе точно такие же иконы сейчас тоже можно увидеть в Петербурге, потому что они писались, так сказать, и для этого храма, и для притвора. Уже потом, впоследствии, люди, которые приезжали, были проездом, тоже дарили иконы там русского посольства, от других людей, которые ездили в Баден-Баден на курорты.
0: У вас в церкви служили замечательные священники, в том числе и знаменитый протоиерей Алексей Мальцев, который в свое время явился инициатором создания православного Свято-Владимирского братства и также очень много сделал и для тех потомков, вот этих гренадеров в Александровке. Он там создал церковно-приходскую школу.
1: То, что он служил в Потсдаме, да, и когда он служил в Потсдаме, он уже тогда понял, что для поддержания православия в Германии надо какие-то инициативы, и он выкупил тогда участок в Тегеле для русского кладбища, и там потом усилиями Владимирского братства была построена тоже церковь, сейчас на кладбище, и там она тоже. Что интересно, что он был прислан в 1886 году, и ровно через 100 лет был прислан мой отец.
0: Замечательное совпадение. Скажите, пожалуйста, вот сам статус храма-памятника не мешает вам во время богослужения? Наверное, много экскурсантов посещает храм, или он закрыт во время богослужения, и его можно посетить уже в другое время?
1: Как любой православный храм, мы открыты для всех и не закрываем. Естественно, сейчас во время пандемии у нас все по предписанию местных властей, то есть люди должны записываться, у нас ограниченное количество может только зайти в храм, потому что храм маленький. В любое другое время он открыт для посещения любого человека, для частной молитвы. Во время богослужения до пандемии у нас, так как приход, ну, всех сразу вместить не может, то даже если туристы захотели, они могут только заглянуть и выйти, потому что храм полный обычно в воскресенье.
0: Но в основном ваши прихожане – это жители Потсдама, соседних деревень?
1: жители Потсдама и окрестностей. У нас Потсдам — это пригород Берлина, и поэтому некоторым берлинцам удобнее ездить в наш храм. И так как в Германии не так много храмов православных, к нам приезжают за 100-150 километров на службу.
0: У вас службы ведутся только на церковно-славянском языке, или есть же, наверное, семьи смешанные, да, где один человек говорит на немецком, другой на русском, или только ведутся службы на церковно-славянском?
1: Службы идут в основном на церковно-славянском, но некоторые ектении, Евангелие, апостол и проповедь переводятся на немецкий язык при потребности. Если мы, например, видим, что сегодня только люди, которые понимают церковнославянский, мы служим на церковнославянском. А если мы видим, что есть прихожане, которые не понимают все, то мы предлагаем им сразу перевод.
0: Как храм-памятник, он имеет статус принадлежности к русской православной церкви, это понятно, но сама земля, она тоже принадлежит русской православной церкви? Или...
1: Так как храм был построен из средств короля, то сейчас владельцем является земля Бранденбург, ну, то есть наследница прусского короля, то есть немецкое государство. Храм и земля, и окружающая территория, это все под охраной памятников и является наследием ЮНЕСКО, было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживается немецким государством. В 92-м году, к тысячелетию Потсдама, храм был полностью за бюджетные средства немецкого государства отреставрирован, проведена полная санация, и нам там можно просто служить, и все внутреннее убранство, литургические сосуды и иконы, это уже принадлежит общине. Как
0: сама община имеет ли возможность общаться после литургии, проводить какие-то совместные трапезы, мероприятия? У вас очень маленькое помещение, и мне показалось, что нету каких-то подсобных помещений. Идет ли у вас какая-то вот работа общинная?
1: К сожалению, у нас рядом только дом настоятеля, и, естественно, он не подходит к совместному общению после литургии или проведению праздников. Мы уже несколько лет, уже почти 10 лет, добиваемся от города разрешения построить общинный центр. У нас уже совместно с городом был проведен архитектурный конкурс, и одно архитектурное бюро его выиграло, и мы этот проект думаем реализовывать. И вот сейчас с городом находимся в стадии переговоров о покупке того места, где мы это можем построить. Ну, в шаговой доступности от храма там 250 метров. К сожалению, из-за пандемии и из-за даже, можно сказать, политики немного замедлилось, потому что и спонсорские деньги не поступают так, как раньше. И помощи нет такой, и стороны властей пока выжидающая позиция просматривается. Но мы маленькими шажками все-таки двигаемся. Подали полтора года назад уже на запрос на разрешение на строительство, и вот сейчас юридические вопросы решаются.
0: Дай бог, чтобы это было решено скорее.
1: Собрать деньги, чтобы построить, но, так сказать, одно за другим сначала решим одну проблему, потом будем решать вторую.
0: Мы наткнулись в интервью на самое часто употребляемое в последнее время слово «пандемия». Видите ли вы конец этого испытания? Как вы к этому относитесь? Смотрите ли вы положительно, что в конце концов это испытание кончится?
1: Конечно, это уже длится слишком долго и напрягает, конечно, и нет такого живого общения. У нас воскресная школа уже сколько месяцев общается только через компьютеры, и там встречаются перед службой. Нельзя друг друга обнять, нельзя друг за друг другом побегать. И вот это все, конечно, мешает. Но мы понимаем, что ситуация такова, что надо все-таки потерпеть. И мы думаем, что будем уже тогда общаться в полном объеме.
0: Отец Даниил, вам приходится работать, очевидно, по своей специальности, или вы все время отдаете только службе в храме?
1: Я еще работаю на гражданской работе, потому что ситуация в Германии такая, что не все приходы могут содержать полный штат клириков.
0: У вас маленькие дети, они уже тоже ходят в церковь? Они посещают вашу воскресную школу?
1: У меня не только маленькие дети, у меня 6 детей, и 2 уже учатся в университете, 2 в гимназии, а 2 в детских садиках. И посещали, естественно, воскресную школу, маленькие еще нет, а старшие помогают за службой. Девочки поют, мальчики читают, прислуживают, продолжают традицию.
0: Мы затронули немножко тему колонии, поселения Александров, и, конечно, я попытаюсь сделать целую передачу, потому что это очень интересная история. Но вы как-то ощущаете присутствие этой колонии, или там уже никого не осталось? Просто коротко вот такой вот рассказ о соседстве вот с этим образцовым поселением.
1: Русского в колонии сейчас только русский ресторан. А остальное все, естественно, уже давно распродано. Прямых потомках там не живет. А если они и жили, как фамилия Яблоков и Шишков, это последние, они уже полностью онемечились, они не православные, они по-русски не говорят, поэтому из русского, самого русского в русской колонии там наш храм. И плюс вот ресторан. Сейчас организовали музей русской колонии, там тоже можно интересно посмотреть о истории. Мы с ним немного сотрудничаем, но как такового тесного общения с жителями колонии у нас нет. В момент, когда там жил мэр города Потсдама Ян Якобс в доме номер 8, и тогда мы ходили на его на новоселье, и было интересно, что мэр города Потсдама живет в русской колонии.
0: Это просто сейчас, это замечательно, под открытым небом музей. Самое ценное, кроме ресторана, мне кажется, это русская, действительно, аутентичная архитектура, которая осталась во всей своей красе.
1: Ну, это не совсем русская архитектура. Там хоть и дома выглядят как рубленые, а это построенные обычные немецкие фахверки, то есть заложенные кирпичом деревянные каркасы, а они просто обшиты вот этим горбылем, чтобы выглядело как русская рубленная изба. Вот, например, в Никольском, которое было построено чуть раньше, колония Александровка, там еще настоящие срубы. В Александровку король решил немного сэкономить, потому что это было дороговато строить полностью из дерева, и он построил немецкие фахверки, и поэтому внутри там, ну, русская печка была, но комнаты, несущие все эти перекрытия, они уже современные на то время были.
0: Дядя Даниил, приезжайте со своими детьми к нам, мы живем в русском настоящем срубе. У меня муж немец, но не только перешел в православие, но и поставил русскую избу.
1: У нас тут есть тоже соседи, которые срубу поставили. Я себе дом построил нормально.
0: Это в Потсдаме?
1: Территориально считается Потсдам, но 8 километров от храма.
0: Ну, замечательно. Отец Даниил, огромное вам спасибо за беседу. Всего вам самого доброго, благодатного. Мир вашему дому и благоденствие семье вашей многочисленной и храму, и вашему служению.
1: Всегда рад. Приезжайте к нам на службу. Будем рады увидеться и очно.
0: Завершат нашу передачу слова настоятеля Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме, отца Анатолия, которые написаны им в заключении своего замечательного научного труда, посвященного истории Русской Православной Церкви в Потсдаме 18-21 века. Русская Православная Церковь Московской Патриархии в земле Бранденбург в лице Берлинской и Германской епархии, а следовательно и входящая в нее Потсдамская община, получили в 2004 году юридический статус корпорации публичного права. В 2006 году городские власти передали общине безвозмездно в собственность участок земли, на котором устроено православное кладбище и ведется подготовка к строительству духовного центра. Особенностью Александро-Невского храма являлась и является его принадлежность государству, на чьей территории он находится. Фактор, определивший во многом судьбу храма, Немецкие власти финансируют и проводят ремонты храма, который в 1991 году был включен в список памятников, находящихся под охраной государства, а в 1998 году под охраной ЮНЕСКО. Однако самым важным является то, что продолжается свидетельство истины среди православных христиан в Германии и, в частности, в Потсдаме. Прихожане, получая духовное кормление, могут совершенствовать себя духовно-нравственно в надежде на спасение и жизнь в вечности. Вы прослушали беседу с отцом Даниилом, протодиаконом общины Русской Православной Церкви храма-памятника святого Александра Невского в городе Потсдаме. Община относится к Московской Патриархии Берлинской епархии. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Умка хочет летать. Маленький Умка, белый медвежонок, сказал маме: «Я хочу летать». «А ты попробуй», — ответила большая медведица. «Может, у тебя и получится». «Но я же не умею», — вздохнул Умка. Большая медведица ласково потрепала сынка за ухо и показала на гагар, сидящих на скале. «Смотри, как летают птицы. У них это получается, а я пойду рыбу ловить». Ушла большая медведица, а маленький Умка остался один и стал наблюдать за гагарами. Гагары сидели, гагары кричали. Гагары летали над медвежонком, а он провожал их грустным взглядом, задрав к небу свою остроносую мордочку. «Наверное, можно взлететь с разбегу», — решил Умка. Он быстро-быстро засеменил лапами по снегу, но вместо того, чтобы взлететь, перекувернулся столько раз, что у него даже голова закружилась. «Нет, что-то не то», — подумал Умка, встал, отряхнулся от снега и заковылял к той самой скале, на которой гагары шумели. «Попробуй лучше со скалы взлететь, как эти самые гагары. Со скалы-то каждый полетит», — расхрабрился Умка. Кое-как удалось медвежонку вскарабкаться на скалу. Закрыл он от страха глаза, замахал лапами и прыгнул. Хорошо еще, что угодил Умка прямо в сугроб и не очень ушибся. Выбрался он из сугроба и ворчит: «С этой скалы можно полететь только на землю, а я хочу в небо». Постоял Умка, постоял, за ухом лапы почесал и говорит сам себе: «Эти птицы, видно, потому летают, что у них есть крылья. Подожду, когда у меня вырастут, а пока пойду поучусь у мамы рыбу ловить». Тюлентяй. Тюлентяй – это тюлень. Он в стране тюленей живет, далеко-далеко на севере, где голубые ледяные горы по студеному океану плавают, где холодная пурга свистит свою протяжную песню, где от снега вся земля белая-пребелая. Тюлентяй не злой, не кусается, никого не обижает, только очень ленивый. Такой ленивый, что об этом стоит рассказать. Ныряют его друзья.

0: Пришлепал и пищит. Льдину в океан унесло, льдину в океан унесло.
1: Какую льдину? Всполошились тюлени.
0: Ту самую, на которой тюлентяй спит.
1: Поспешили тюлени на помощь, но льдины и след простыл.
0: Ни льдины, ни тюлентяя.
1: «Жалко беднягу», — сказал старый-престарый тюлень. «Хотя он и лодырь порядочный, но жалко все-таки».
0: Но через полгода льдину снова к берегу прибило. Смотрят тюлени, глазам не верят. Лежит на боку тюлентяй и посапывает, как ни в чем не бывало. Даже усом не ведет. «Здравствуй, тюлентяй! С возвращением!» – закричали наперебой тюлени. Тюлентяй только зевнул разочек и пробурчал сонно. «Не мешайте спать!» Вот такой лентяй-тюлентяй. Даже за полгода не выспался. Сердитый док Були. Док Буль всегда рычал. Кого не увидит, сразу свои зубы скалит и глаза таращит. Это значит, чтобы его все боялись. Подзывает он как-то к себе утенка Крячика. «Иди сюда». «А не укусишь?» – спросил утенок. «Очень мне надо тебя кусать». Остановился утенок возле Буля, а тот и спрашивает. «У тебя много друзей?»
1: «Много. Вот считай, цыпленок Фью, корова Муренка, козленок Мармеладик, поросен...»
0: «Хватит», – перебил док Буль. «Ты скажи мне лучше, почему это так получается? У тебя такого крошечного и слабенького столько друзей, а у меня такого большого, храброго и сильного нет ни одного».
1: «Вот еще», – замахал крылышками утенок, – «кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот если ты прекрятишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело».
0: Прыгающий домик. На переменке в звериной школе первоклашки знакомиться стали. Каждый из них о себе рассказывал, где живет, что любит. «Я в поле живу», — сказал кролик. «Больше всего на свете люблю маму и морковку». «А моя квартира на ветках кокосовой пальмы», — сказала обезьянка. «И мне очень нравятся бананы». Потом говорили слоненок и мышонок, ежик и лягушонок. Только кенгуренок молчал, будто воды в рот набрал.
1: «А где ты живешь?» – спросил его кролик. «Может быть, ты бездомный?»
0: «Я не бездомный. Я живу у мамы в сумке», – обиделся кенгуренок.
1: «В сумке?» – недоверчиво покачал головой слоненок.
0: «А когда твоя мама прыгает-скачет, ты тоже там сидишь?»
1: «Конечно, я в этой сумке сплю», – ответил кенгуренок.
0: «Значит, ты живешь в прыгающем домике? Вот здорово!» – крикнул ежик. «Кваквая приквасная кваквартира!» – проквакал лягушонок. И все звери-первоклашки с этим согласились. Мышонок-крошка выходит на лед. После того, как по телевизору показывали фигурное катание, мышонок-крошка твердо решил освоить этот красивый вид спорта. «Купи мне коньки, мама», – сказал он. «Я хочу стать фигуристом».
1: «Куда тебе?» – замахала мама лапками. «Упадешь, разобьешься».
0: «Это я упаду? Это я разобьюсь?» – настаивал на своем мышонок. «Вот увидишь, я еще чемпионом стану в одиночном катании». Купила мама своему крошке новенькие блестящие коньки, и отправился он на каток. Вышел на лед, а лапки разъезжаются в разные стороны. Не удержался крошка и растянулся на льду. Поднялся и снова шлеп, встал, отряхнулся и покатился. Катится, а остановиться не может. «Посторонись!» – кричит. «Зашибу! Уходи с дороги!» А на катке в это время соревнования юных фигуристов.

0: проходили. Мышонок вовсе не знал об этом. Он летел без остановки. Все кружилось, мелькало, плыло у него перед глазами. Крошка ничего не видел, ничего не слышал, ничего не соображал. Кролик-кочерышка как раз заканчивал выступление, когда на него, откуда ни возьмись, наскочил мышонок. Кролик чуть не упал, но все-таки успел подхватить и поднять над собой маленького крошку. Скорость мышонка передалась кролику, и они стремительно закружились под веселое одобрение публики. Спортивный судья ослик-алфавит растерялся, так как вместо одиночного катания кролика-кочерышки вдруг получилось что-то другое. Но судья быстро нашел выход из трудного положения. В парном катании чемпионами ледяной конькиниады стали кролик-кочерышка и мышонок. Мышонок, как тебя зовут, мышонок? Крошка. И мышонок-крошка, под аплодисменты зрителей объявил судья. Победители награждаются памятными подарками. Оркестр, тушь. Тут заиграла музыка. Все стали поздравлять кролика и мышонка. А потом, когда зрители успокоились и наступила тишина, мышонок-крошка подошел к микрофону и пропищал тоненьким голоском. «Несмотря на то, что мне повезло стать чемпионом, я все равно научусь на коньках кататься. Вот увидите!» Как ослик-алфавит учился уважать старших. Шел по дороге ослик-алфавит. Шел и плакал. Встретил его козленок Мармеладик и спрашивает: «Ты почему плачешь? Может, тебя обидели?» «Нет, никто меня не обижал. В чем же дело?» «Бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался до тех пор, пока не научусь уважать старших. А как я могу научиться, если нигде нет такой школы?» «Вытри слезы, ослик, я помогу тебе». «Правда поможешь?» «Правда, помогу». «Ты должен запомнить несколько правил. У тебя хорошая память?» «Не жалуюсь». «Вот и чудесно. Значит, запоминай. Старшим надо уступать дорогу, пропускать их вперед, вежливо разговаривать с ними, не дерзить, не пререкаться, не похлопывать по спине, как равных. А самое главное, не забывай прислушиваться к их советам». «Ой, сколько правил, и как ты смог их все запомнить? Я воспитанный козленок, вот и все». «А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да?» «Ничего такого я, кажется, не говорил», — смутился Мармеладик. «Однако мне пора». И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. Догнал ослик-алфавит по дороге старенькую лошадь Тпру, нагруженную разными покупками, и думает: «Сейчас проверю, научил ли меня козленок старших уважать». Поравнялся ослик с лошадью и говорит: «Здравствуйте, лошадь Тпру! Не бойтесь, я вам дерзить не буду и похлопывать по спине, как равную, тоже не буду». «А еще что?» – улыбнулась старая Тпру. «А еще я вас вперед пропускать постараюсь. А еще, если вы вдруг мне что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь». «Прекрасно!» – похвалил Тпру. «Но для чего ты мне об этом говоришь?» «Видите ли, бабушка прогнала меня из дома и сказала, чтобы я не возвращался, пока не научусь уважать старших. Как вы думаете, я уже научился?» «Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке. Но хочешь, я дам тебе все же один совет?» «Конечно, хочу». «В следующий раз, когда встретишь пожилую лошадь, нагруженную разными покупками, ты помоги ей их нести, ладно?» «Обязательно», – пообещал ослик, а потом подумал немного и добавил: «А можно я сейчас вам помогу?»
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и шотландского камерного оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром номер 20 «Ре минор» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы беседуем с доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, историком Никитой Андреевичем Ломагиным. Здравствуйте, Никита Андреевич.
4: Добрый вечер.
3: Мы пригласили Никиту Андреевича не случайно, а именно потому, что он является специалистом по блокаде Ленинграда и написал большой труд «Неизвестная блокада», который вот сейчас передо мной из двух больших томов. Ну, а также вот только что вышла тоже книга, сборник документов, еще накомментированных, который называется «План Д». О специальных мероприятиях, которые предпринимались в дни блокады с тем, чтобы в случае сдачи города, вероятно, подготовить его к довольно существенному разрушению. Поэтому речь наша сегодня пойдет о блокаде Ленинграда, трагических событиях, которые в сердце каждого коренного жителя этого города, да и не только, наверное, отдаются болью. И вот Никита Андреевич предложил сегодня поговорить нам на тему, может быть, менее известную, менее широко обсуждавшуюся, не только о тех событиях, собственно, которые были, но о социальном контексте, о том, как переживали люди эти события, что они думали, что они чувствовали, как менялись настроения людей в течение вот этого большого периода 900 дней. Ну и все-таки, я думаю, начнем мы традиционно, с общего контекста, а именно с вопроса о том, почему, собственно говоря, наш город попал вот в такое страшное положение так быстро, в самом начале войны.
4: Я думаю, что ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным. На самом деле ни немецкая военная команда, ни советская не предполагала, что блокада возможна. Немцы стремились, как известно, из плана Барбаросса достаточно быстро реализовать свои военные планы, и Ленинград был одной из важнейших целей Гитлера по ряду соображений, по политическим, поскольку воспринимался как один из символов советской власти. Ленинград занимал чрезвычайно важное стратегическое положение, в нем впоследствии базировался и Балтийский флот. Ленинград был центром оборонной промышленности, более 10% советского ВПК сосредотачивалось здесь, и производство самых современных видов техники также осуществлялось в Ленинграде. То есть было достаточно оснований Гитлеру ориентироваться на быстрый захват города, но этого не произошло. Не произошло по ряду обстоятельств, связанных и с достаточно серьезным сопротивлением, которое было организовано группе армии «Север», организовано в том числе и гражданским населением Ленинграда, которое в массовом порядке участвовало в строительстве оборонительных сооружений, которое участвовало в обороне города с оружием в руках, будучи частью армии народного ополчения. И то, что во время войны, кстати говоря, воспринималось некоторыми горожанами как абсолютно бессмысленная вещь.
3: А насколько действительно ополчение эффективно было в военном отношении?
4: Ну, ополчение было, безусловно, не самым эффективным инструментом, но в условиях разгрома регулярных частей, значительной части регулярных частей, не оставалось иного выбора, нежели обратиться к народу с призывом защищать город. И на самом деле был достаточно большой патриотический подъем в начале войны. И несмотря на все те серьезные деформации социально-политического характера в довоенное время, несмотря на те законы, которые принимались и носили, по мнению многих рабочих, несправедливый характер, это вот ужесточение законодательства рабочего июня 1940 года, когда многие горожане, ленинградцы в том числе, пострадали. Это наступление на многие достижения революции, как считалось тогда, в том числе бесплатное образование.
3: Что вводилось платное образование?
4: Ну, накануне войны в 1940 году, да, были внесены соответствующие нормативные документы, принимались постановления Совнаркома, в частности, в вузах. Студенчество протестовало против этого. Проводилось огромное количество других кампаний, включая займы, носившие большей частью принудительный характер. Так вот, несмотря на все эти вещи, несмотря на репрессии, несмотря на коллективизацию, ведь в Ленинград до войны для участия в развитии, в том числе оборонного комплекса, пришло огромное количество людей из деревни, со всеми их настроениями, со всеми их предубеждениями. И в этом смысле, конечно же, можно было бы ожидать, что вот эти гетерогенные, неоднородные настроения в условиях кризиса, они проявятся. Так вот, когда началась война, мы можем с вами абсолютно точно утверждать по огромному количеству разных источников, прежде всего по мобилизации, по желанию участвовать в армии народного ополчения, что народ был вместе с властью с самого начала. Так вот, сопротивление, которое оказывали ленинградцы, оно задержало на значительный промежуток времени немецкие войска. Они потеряли темп, они потеряли время, и они потеряли значительное количество собственных солдат. И все это привело к тому, что планы в отношении Ленинграда и в отношении всего восточного похода немецкому командованию приходилось корректировать. Вот у нас с вами есть в распоряжении документы командования отдельных и дивизий, и корпусов немецких, и армий, и 18-й, в частности, армии. И командующий докладывал фельдмаршалу фон Лейбу, который находился во главе группы армии «Север», что по состоянию там, на 28-29 августа 1941 года треть унтер-офицерского состава, который, собственно, является основой армии, они выбиты в боях, и без какой-то дополнительной помощи говорить о продолжении, эффективном продолжении наступления нельзя. И вот эта совокупность обстоятельств, плюс опыт взятия крупных городов Советского Союза, когда немецкое командование сталкивалось с ожесточенным сопротивлением и уличными боями, да не только в СССР, да и в Европе в целом, в той же самой Варшаве, убедительно показало, что потери неизбежны. И по большому счету взять город гипотетически можно, но это будет первая победа. Армия существенно пострадает, и по большому счету другие задачи так называемого восточного похода, они реализованы не будут. И вот в начале сентября Гитлер принимает для себя решение, что фактически основные части Красной армии уже разбиты. Она, эта армия не является боеспособной, не является серьезным препятствием для продвижения дальше. А что можно иными средствами решить проблему Ленинграда, что Балтийский флот фактически блокирован, и нет смысла приносить в жертву жизни немецких солдат. можно использовать голод, и рано или поздно город падет. Город обратится с просьбой о помощи, капитуляции, и, собственно, судьба Ленинграда предрешена. То есть, когда-то решение о блокаде принималось, Гитлер был уверен, что проблема Ленинграда решена. Это с одной стороны. И с другой стороны, для советского руководства также было совершенно очевидно, что Ленинград имеет колоссальное стратегическое значение. По тем же самым причинам. Это город-символ. Ведь события в советской истории в основном были связаны с двумя столицами. С Петербургом, Петроградом, Ленинградом, Москвой. И от того, каким образом развивается ситуация вокруг этих городов, и, собственно, развивалась ситуация в целом политической истории, социальной истории и так далее. То есть это тоже символ, с одной стороны. С другой стороны, это колоссальный военно-промышленный комплекс. Я уже говорил про эти 10%, но если мы с вами будем иметь в виду, что в Ленинграде производились «Катюши», это системы залпового огня, которые были сюрпризом для немцев, которые были впервые использованы под Ельней и навели ужас на немецкое командование, дали возможность одержать одну из первых побед в годы Великой Отечественной, серьезных побед. Что здесь производились самые современные танки, огромное количество приборов и так далее. А вот принимая во внимание все это, и то, что до конца эвакуировать предприятие оборонной промышленности не удалось, конечно же, имело смысл бороться за Ленинград до конца. Далее. Безусловно, части Ленинградского фронта, которые насчитывали более 500 000 человек, они сковывали значительную по силам немецкую группировку, которая, будучи переброшенной на то же самое московское направление, могла решить главную задачу взятия Москвы. И этого допускать было нельзя. Мы знаем, что под Москвой ситуация развивалась стремительно и крайне в нежелательном направлении для советского командования. Мы знаем о бегстве из Москвы 16 октября, когда, презрев все предостережения, независимо от рангов и званий, начался большой исход. И настроение, собственно, москвичей, они были вполне объяснимы, поскольку немцы находились непосредственно под Москвой. Если к этому добавить, что ситуация вот под Москвой висела на волоске, и немецкие дивизии, там 10 дивизий, которые остались под Ленинградом, могли быть переброшены под Москву, то судьба Москвы, возможно, всей кампании была бы решена. И это нельзя не иметь в виду. Далее еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Это то, что сохранение Ленинграда давало возможность контроля над Мурманской железной дорогой, по которой впоследствии осуществлялись поставки по ленд-лизу. Вот, в советской историографии традиционно преуменьшалось значение помощи союзников, но в наиболее критический период 1941-1942 года, несмотря на то, что не все обязательства союзники выполняли, но они поставляли самолеты и танки, и они поставляли огромное количество машин, более 90 тысяч грузовиков, которые превратили нашу армию в мобильную армию, позволили решать многие задачи уже в 1943-1944 году и позднее. Они поставляли продовольствие, стратегическое сырье. Это был чрезвычайно важный ресурс победы. Мы можем, конечно же, говорить о тех процентах, которые в совокупном валовом продукте, произведенном нами за время войны, эта помощь составляла. Можно там спорить об этих процентах, 4 или 5. Всегда важно, когда. Всегда важно, когда. И эта помощь, она была существенной. Мы сейчас, 60 лет спустя, не можем ее недооценивать. И мы, естественно, благодарны за эту помощь. То есть вот эта совокупность факторов предопределила неизбежность блокады. Неизбежность того, что немцы, по крайней мере, в 41-м году, сентября месяца, середина сентября, отказались от планов взятия города и постепенно перешли к позиционной войне. А Советский Союз не мог позволить себе оставить Ленинград. И было принято решение сделать все возможное для того, чтобы удерживать город как можно дольше. Вот книжка, которую вы упомянули в начале нашей передачи, вот «План Д», она показывает трагизм ситуации. Советская команда не исключала того, что немцы могут взять город. И на этот случай готовились мероприятия по выведению из строя наиболее важных объектов. С тем, чтобы ресурсный потенциал Германии в результате захвата Ленинграда не увеличился. Вот прежде всего подлежали выведению в строй, конечно же, объекты энергетики, водоснабжения, то есть ту инфраструктуру, которая могла усилить противника. Это было совершенно естественно. И Ленинград в этом смысле не был первым. Вот так аналогичные планы разрабатывались в отношении всех городов, которые могли оказаться в руках немцев, в отношении всего имущества, которое могло оказаться в руках немцев. Поэтому тут ничего сенсационного и нового нет. Просто мы отказывались говорить о том, что такая угроза реально существовала, что была вообще гипотетическая возможность сдачи города. Это воспринималось бы как пораженчество. Но реалии войны были таковы, что из двух зол нужно было выбирать меньше. И если бы городу суждено было пасть после борьбы с противником, то, естественно, вся вот эта инфраструктура, она должна была быть выведена из строя. Вот, таким образом, блокада, она не планировалась никем, но она стала самой продолжительной осадой в истории 20 века, которая привела к самым крупным жертвам. Если мы будем говорить о войнах, в годы блокады погибло больше, нежели за всю американскую историю. Когда мы пытаемся поставить вот эти потери в какой-то общий контекст, то, что всегда вот вызывает знак вопроса, а во имя чего были принесены такие жертвы, как люди себя вели, что они думали, да, каков был смысл этих жертв. О смысле я уже сказал. Но это уровень стратегический, это уровень Сталина, что думали люди, как они себя чувствовали. Вот это то, что составляло предмет моих исследований, поскольку, как мне кажется, наша традиционная советская историография, она больше уделяла внимание верхам, тем, кто правил, тем решениям, которые принимались, причем в большинстве случаев эти решения воспринимались как некие божественные откровения, которые, так сказать, вот обязательно были правильными во всех случаях, и новое быть не могло.
3: Ну, конечно, нас больше интересует, как людей, верующих, прежде всего, человек, что он чувствовал и как он переживал вот эту трагедию, какие изменения происходили с человеком вот в этих экстремальных, в общем, условиях. Итак, вот, значит, уже с какого времени? С августа?
4: Сентября.
3: Сентября. Сентября.
4: 41-го года, да. Это новое качество, абсолютно новое качество.
3: Да. Ну вот по воспоминаниям, которые до меня дошли, семейным, в общем, это был, конечно, тоже шок очень большой для людей, да, потому что сразу обнаружилось, что нет продуктов. Вот блокада почувствовалась очень быстро. Вот первая осень, да, уже и зима, как я себе представляю, они были ужасно тяжелыми, невероятно, может, даже самыми тяжелыми за все годы.
4: Нет, безусловно, это так. Но, понимаете, было бы, наверное, неправильно говорить о том, что ленинградцы впервые почувствовали проблемы со снабжением. Любой кризис, который возникал, включая финскую войну, показал, что наша система обеспечения, снабжения, она очень уязвима. И тогда жили в условиях дефицита. Дефицит был колоссальным. Страна была вот с точки зрения обеспечения потребностей населения всем необходимым. Ну, сказать необеспеченно, это мало сказать. Вот когда началась финская война, ноябрь 1939 года, тогда в течение нескольких дней было сметено все. Вся система торговли, она пришла в упадок. И тогда уже люди стали вырабатывать некие стратегии поведения на случай кризиса. Кстати говоря, это одна из ошибок власти, что вот этот опыт финский, он не был учтен, что не было принято решение, по крайней мере, и это, я считаю, можно было бы сделать, если мы попытаемся проделать какую-то работу над ошибками, да, вот что можно было бы сделать иначе, исходя из того опыта, который был понятен ленинградскому руководству. Это введение карточек с самого начала войны. Это было сделано только в середине июля. И сокращение норм выдачи продовольствия, контроль за выдачей продовольствия. Это то, что можно было сделать. Кстати говоря, Любимов, бывший нарком торговли, в своих воспоминаниях еще в 60-е годы об этом писал. О том, что вот это надо было сделать. Ведь посмотрите, элита ленинградская за последние годы, два года до войны, она не изменилась. Все те люди, которые были в Ленинграде практически в 39-м году, в 40-м, они остались. То есть они должны были это сделать, но, по всей видимости, не хватило мужества, не хватило настойчивости.
3: Может быть, не ожидали, конечно, того, что будет блокада.
4: Понимаете, не надо же ожидать блокады. Во время войны с Финляндией никакой блокады не было. Но, тем не менее, это привело к ажиотажному спросу, к нарушению торговли, к нарушению продовольственного обеспечения. Ведь Ленинград, он всегда с колес снабжался. У нас не было больших запасов. не было. Вот был существовал миф, что у нас есть там где-то в закромах Родины запасы на 10 лет. На самом деле этого не было.
3: Бадаевские склады.
4: Вот на Бадаевские склады, они... это еще один миф, да, которым...
3: Существенно это не сыграло, видимо.
4: Да, да. На Бадаевских складах был запас продовольствия там максимум на несколько дней, 2-3 дня. Вот. И власти было очень выгодно говорить о том, что вот смотрите, вот Бадаевские склады немцы разбомбили. У нас оно было, но вот... такой плохой супостат, который лишил нас последнего. Да, безусловно, это так. Немцы сознательно носили удары по продовольственным складам с тем, чтобы решить проблему как можно быстрее. Но были другие возможности. Вот в воспоминаниях Микояна Анастаса Ивановича, так это было, они называются, упоминается в эпизоде, когда он, Микоян, Жданову предлагал еще в июле месяце 41-го года значительные продовольственные ресурсы, которые эвакуировались из западных районов страны, как раз складируют в Ленинграде, поскольку в Ленинграде были большие помещения, это и школы, это и вузы, это, и, извините, и музеи, да, куда можно было вот это продовольствие складировать, но Жданов от этого отказался. Полагаю, что, по всей видимости, угроза не столь серьезная, с одной стороны, с другой стороны, боясь показаться, опять же, паникером, вот, пораженцем, вот, неверящим в силу Красной Армии. Зачем делать эти запасы, да, была логика его рассуждений, если не сегодня, завтра или послезавтра, да, вот, произойдет то, что, о чем говорила пропаганда еще до войны, тот же самый товарищ Жданов. Угу. То есть, вот эта проблема. Конечно же, кризис начался. И факторами, которые влияли на настроение населения, прежде всего, были военные неудачи. Война, к которой готовились, Красная Армия, ради которой жертвовали практически всем, в которую верили, она оказалась в начале войны несостоятельной. Это факт. То есть вопрос был о смысле тех жертв, которые были принесены с 1917 года по 1941 год. Первый момент. Второй момент – который оказывал воздействие на настроение населения, это неспособность власти обеспечить продовольственное обеспечение. То есть, две самые важные функции. Обеспечить безопасность и накормить. Для советского человека, русского человека, патерналистски ориентированного, это то, что имеет наибольшее значение. И вот эти мифы о сильной власти, о власти эффективной, способной выполнять те функции, которые от нее ожидаются, они повлияли и влияли на настроение населения.
3: Это настроение каким-то образом обратилось против этой власти? Нет, или, вы говорите, что подъем все равно был патриотический, тем не менее?
4: Понимаете, это две вещи, которые не нужно противопоставлять друг другу. Патриотизм, он не исключает негативного отношения к власти. Власть или институты власти, они могут быть те или иные, а отношение к стране, оно может быть некой константой. Ну, вот, и поэтому...
3: То есть к власти отношение существенно ухудшилось?
4: Я думаю, сказал бы так, конкретным представителям этой власти. Понимаете, не говорили о власти как таковой, говорили о конкретных нераспределительных чиновниках, говорили о вредительстве, говорили о командирах, которые не очень хорошо воюют и так далее. Но вот таких обобщений философского характера или политологического характера, как мы вообще с вами бы сейчас сказали, на самом деле люди не делали, или делали их редко. Или делали их представители только старшего поколения, которые видели и другую власть, другой режим, может быть, более эффективный и так далее, у которых было с чем сравнить нынешнее состояние.
3: Ну, в Ленинграде их не так много, наверное, оставалось к этому моменту.
4: Да, было проведено несколько разного рода операций, но, тем не менее, они были. Вот у нас есть с вами в распоряжении дневник Остроумовой-Лебедевой, которая была художницей и к миру искусств принадлежала, и, кроме того, она была супругой создателя синтетического каучука, академика, выдающегося русского ученого, и она знала очень много, и, собственно, советской власти, у нее были основания к ней быть в известной степени расположенной, поскольку она пользовалась благами и льготами, у нее был там, скажем, личный шофер, но вот в ее дневнике отношение к этой власти, оно было вот в этот период времени весьма негативным. И не только потому, что она не смогла защитить, всякое может быть на войне, да, не только потому, что быстро исчезло все. Это тоже можно было объяснить. То, что эта власть не хотела объяснять ничего, то, что она не общалась с народом, она не разъясняла причин создавшегося положения. И в результате этого основным каналом информации были слухи. А источниками информации были военные, которые приходили с фронта. Ясно, с какими вестями они приходили. Это были дезертиры, которых было достаточно много. Там, скажем, служба коменданта города регистрировала в некоторые дни в сентябре месяце, до того момента, как приехал сюда Жуков, порядка 1500-2000 дезертиров. Можете себе представить. Это огромное количество людей, и с какой скоростью слухи распространялись. И о превосходстве немецком военной техники, и всякие разные небылицы. И все это влияло на настроение, безусловно, это все надо иметь в виду. Плюс немецкая пропаганда достаточно активна. Немцы были мастерами пропаганды, они использовали пропаганду как оружие с начала Второй мировой войны против Польши, против Чехословакии, против Франции, против других стран. И это оружие было достаточно серьезным, поскольку вот инструменты этой так называемой социальной демагогии, этими инструментами немцы овладели блестяще. Вот, и они утверждали, что мы воюем не против русского народа, мы воюем против, собственно, большевиков и евреев. И все беды русского народа от этого, и вот этот нерв чрезвычайно такой чувствительный, вот он был задет. И не только из-за немецкой пропаганды, и ряда других причин в городе стал распространяться антисемитизм, и об этом существует достаточно много свидетельств, не просто на уровне каких-то дневников или отдельных высказываний, на уровне решения районного комитета партии, предположим, Кировского района. Там было принято решение в конце августа об антисемитизме, антисоветских слухах и мерах борьбы с ними. Жданов выступал на Ленинградском партактиве в августе месяце, в конце августа, заявляя о том, что необходимо бороться с антисемитизмом, что традиционная пропаганда врага, бей жидов, спасая Россию. И, безусловно, нужно по-революционному относиться к подобному роду агитации, не давать ему распространения. Ленинградская правда неоднократно обращалась к этой проблеме в сентябре месяце. То есть это серьезная угроза, это серьезная идеологическая альтернатива. Это объяснение причины неудач, видимая внешняя причина, да, которую немцы пытались, нацисты пытались навязать населению Ленинграда. Плюс разного рода идеи выхода из кризиса, идеи открытого города. Немцы пропагандировали эту идею, они говорили, посмотрите, что произошло с Парижем, который был объявлен открытым городом. Вот город удалось сохранить, гражданское население удалось сохранить, посмотрите, что было с Варшавой. Такие листовки публиковались, вот посмотрите, Варшава оборонялась, она полностью разрушена, и мы знаем действительно, что Варшава, она была полностью разрушена. И вот, вот эта дилемма, вот этот лозунг действия, как говорили немецкие пропагандисты, вот оно, он предлагался ленинградцам.
3: И насколько все-таки отзывчиво?
4: Вы знаете, были женщины, которые, ну, посмотрите, это очень сложно ведь говорить об этом, и сложно обвинять, ведь, в принципе...
3: Нет, не с точки зрения обвинения, а просто с точки зрения объективного анализа.
4: Да, был отклик определенный, часть населения с этим согласилась, женщины некоторые собирали даже подписи с тем, чтобы идти к Жданову, идти к командованию и принимать эту идею, не потому, что не любили родину, не потому, что не понимали стратегического значения, что домохозяйка может понимать стратегического значения города, она даже не могла и не знать, какое количество предприятий здесь находится, какое количество кораблей, это дело высокой политики, не конкретного человека, да, о немцах, как о варварах, человеконенавистниках, да, знали очень мало.
3: Ведь не было... Только что были союзники.
4: Во-первых,
3: и только что... объясняли, что это наш лучший друг.
4: Да, только что были союзники, да, всякая антинацистская пропаганда была прекращена после подписания пакта Молотова-Риббентропа с конца августа, 23 августа 1939 года. А с другой стороны, непосредственного соприкосновения с немцами не было. Был миф о немцах, как об эффективных военных. Да, они доказали свою эффективность тем, что они были под стенами Ленинграда. И кроме того, понимаете, в сознании людей, особенно старшего поколения, да и не только старшего, было знание о том, что однажды с немцами подписывали похабный мир, Брестский мир, март 1918 года. Вот это большевистское учение о компромиссах, о том, что мы можем пойти на этот компромисс ради сохранения власти, ради сохранения революции, достижения революции. Он был в сознании людей, его никуда было, нельзя было деть. В кратком курсе, который преподавали в вузах, об этом говорилось. Ну и почему нет? С одной стороны, мы не знаем, по большому счету, ничего о немцах, того, что мы узнали потом. И вот этот миф о немцах, он существовал. Миф о том, что с ними можно договариваться. Миф о том, что действительно они предлагают выход, по крайней мере, вывести нетрудоспособное население. И недооценивать это нельзя. Посмотрите, опять же, «Ленинградская правда» как зеркало страхов власти. Передовые статьи в «Ленинградской правде» и те материалы, которые они публиковали, они свидетельствуют о том, что действительно вот эти настроения, они существовали, поскольку с ними велась практически открытая полемика. Понимаете? А и вот я советовал бы тем, кто интересуется историей, вот обратиться к «Ленинградской правде» с этой стороны, посмотреть, о чем она писала, какие страхи были у власти. И, по всей видимости, эти страхи, они имели под собой основания. Они имели под собой основания в виде спецсообщений УНКВД, Управления наркомата внутренних дел, партийные сводки, те материалы, которые готовились политотделами соединений, вот, политорганами, в целом армии и флота, определенные тенденции, с которыми нужно было бороться.
3: Ну вот вы говорите, что какие-то люди собирали подписи, готовы были идти куда-то там к представителям власти с такими предложениями. Казалось бы, довольно странно предположить, что народ, который уже был таки здорово придавлен всеми предшествующими годами советской власти, когда всякая вообще инициатива там политическая, которая исходила снизу, она была априори уже уголовно наказуема. Тем не менее, находились такие вот смельчаки, или
4: нет,
3: не понимали.
4: Нет, вы понимаете, о чем
3: или
4: речь?
3: Ситуация была какая-то немножко другая. Всё-таки.
4: Ну, во-первых, речь шла о ситуации критической. Речь шла о том, что первая попытка эвакуации детей из Ленинграда, она закончилась неудачей. Детей эвакуировали навстречу немецким войскам, и вы знаете, что на некоторых узловых станциях эти составы с детьми были разбомблены немцами, женщины бросились вот еще в июле месяце 41-го года, спасать своих детей и так далее. То есть проблема вот эта существовала. В городе осталось огромное количество нетрудоспособного населения, в том числе из-за вот этих ошибок начального периода войны, первых недель войны, связанных с направлением эвакуации. Кто мог предположить? Ведь наши, мы же думали, что мы будем вести войну на чужой территории, и наше планирование все в случае войны, оно исходило из того, что мы будем воевать там, поэтому... Никто не думал, что, скажем, эвакуация в сторону Новгорода, она может быть опасной. Верно ведь? Вот. Женщины прекрасно понимали свою ответственность, прежде всего, перед своими детьми. Ведь у каждого человека есть несколько идентичностей, несколько функций. Есть ответственность перед страной, есть ответственность перед собственной семьей. И это тот выбор, с которым люди всегда сталкиваются. И, собственно, героизм, наверное, в том числе и состоит в том, что человек готов пожертвовать собственной жизнью во имя страны, но дети тут при чем? Если был компромисс раньше, если он был возможен, если мы ничего не знаем, собственно, о немцах, а что мы знаем? Ничего не знаем. То почему этот компромисс невозможен еще раз? Я бы не хотел, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что практически все ленинградцы как один выстраивались, подписывали эти письма. Нет, конечно же. Но просто как тенденция, как явление, о котором мы раньше не говорили. И вот в августе 1941 года немцы представляли собой альтернативу слабеющей власти, для части, по крайней мере, населения. Да? Если мы согласимся с тем, что традиционным отношением к власти были высокие ожидания, патернализм, то на смену слабеющей власти может прийти иная власть, или, по крайней мере, те, с кем можно договариваться. Да, эти настроения были достаточно быстро купированы, естественно, наркомат внутренних дел, секретно-политический отдел, да и практически все оперативные отделы пытались с этим бороться. Те люди выявлялись. Вот те люди, которые писали анонимные письма в органы власти. Количество анонимных писем такого критического антисоветского содержания, оно достаточно резко увеличилось. Там 150 писем в месяц, там в сентябре. Ну, вроде бы, что такое 150 писем для города, где только по официальным данным, без там, беженцев, без... дезертиров находилось на начало блокады более 2,5 миллионов человек. Да ничего. Но для УНКВД это существенный рост. До войны количество анонимных писем в месяц это примерно 30, а тут 140, а в июле 280. Да, это в 7 раз. Конечно же, мы не должны быть с вами заложниками этих цифр, но то, что какие-то ожидания, какое-то недовольство, оно достаточно быстро выплеснулось, это тоже надо иметь в виду. И поэтому вот это проявление настроений, да, рассуждение о выходе из кризиса, ну, вполне естественно. Мы не должны говорить о том, что это были не патриоты. Мы мало знали про немцев, мы мало знали об их планах, о том, что они из себя представляют. И, кстати говоря, узнавали достаточно долго. Узнавали достаточно долго. Это не касается, конечно же, Ленинграда. Ленинградцы поняли сущность нацизма быстро, когда началась, собственно, блокада. Когда начался голод и началась массовая смертность. Но надо иметь в виду, что в этом обвиняли не только немцев. И власть, и нераспорядительность власти. Что еще появилось, кстати говоря, вот коль скоро мы находимся в вашей студии, сама внешняя атмосфера, она вот как бы побуждает нас к этому? Религиозное чувство. Ведь на начало войны, по данным Союза воинствующих безбожников, был такой союз, который работал, да, в тесном контакте с партией и с соответствующим отделением секретно-политического отдела. Была регистрация людей, которые посещали религиозные праздники, Пасху прежде всего. Так вот, на начало войны, последняя Пасха, которая обследовалась Союзом воинствующих безбожников и с оперативными службами госбезопасности, вот в Ленинграде было где-то примерно 50 тысяч человек, которые посещали церковь во время праздников, религиозных праздников. Значит, начиная с сентября, начиная с периода вот этого кризиса, резкий рост религиозных настроений. Я бы даже сначала сказал фатализма. А постепенно, вот пробуждение вот этого религиозного чувства. Люди чаще стали посещать церковь, поскольку они увидели слабость собственной власти. На кого можно было надеяться? И, конечно,

0: некоторые надежды на то, что можно каким-то образом договориться с немцами, сдать город вот на каких-то условиях и так далее.
1: Я думаю, что, наверное, речь не шла, собственно, о сдаче города, речь шла о достижении некого компромисса с тем, чтобы вывести людей, то есть об этом шла речь. То есть можно было продолжать сопротивление, но вот прийти к какому-то разумному компромиссу с тем, чтобы спасти нетрудоспособных, это разные вещи. Я понимаю, что мы можем сейчас, так сказать, говорить о нюансах и говорить о том, а какие факты у нас есть для этого, достаточны ли они. Ну, по крайней мере, как одна из тенденций. Вот я бы просто...
0: Почему, скажем, власть не откликнулась на такую возможность, попытку договориться с немцами?
1: Да нет, вы понимаете, ну, это было просто исключено. Это было просто исключено идеологически. Но надо сказать, что и немцы, они абсолютно были не готовы к этому. Сейчас вот есть дневник боевых действий фон Леба, который перевел Юрий Михайлович Лебедев и опубликовал в одной из своих книжек. Леб прямо пишет, что... не было у него никакого решения на случай обращения населения или командования. Ну, не было. Немцы не могли прокормить, у них не было собственных ресурсов.
0: Нет, дать вывести.
1: Ну, дать куда вывести?
0: Вглубь страны.
1: Да, немцы говорили об этом только в том случае, если была бы капитуляция. То есть для них должна была быть капитуляция. Сначала все, по крайней мере, то, что пишет Леб, сначала должен город капитулировать, а только потом можно говорить об условиях этой капитуляции и так далее. Кстати говоря, Гитлер говорил о том, что нельзя никакую капитуляцию принимать. То есть то, о чем говорил Леб, то, о чем Леба спрашивали командиры дивизии, что делать, если вот, будут прорываться из города, из блокады, из блокированного города. И то, что немецкая команда не говорила, расстреливать. Стрелять. Вот, то есть, по большому счету.
0: То есть уничтожать мирное население.
1: Выхода не было на самом деле. Выхода немецкая сторона не предлагала никакого. То есть, вот эти все рассуждения, они, конечно же, носили умозрительный характер, они носили характер предположений. Леб на допросе в период Нюрнбергского процесса говорил о том, что у нас просто не было для этого никаких ресурсов. И Ахиллесова пята, собственно, не только группа армии Севера, всего вермахта состояла в том, что вот это транспортное плечо было очень большим, транспортные коммуникации были очень уязвимы и с точки зрения необходимости их оборонять, и пропускной способности железных дорог. Всего вот этого было крайне недостаточно. Почему, кстати говоря, вермахт там уже с 1942 года особенно перешел к так называемым экспроприациям продовольствия местного населения, и, собственно, чем вызвал недовольство населения оккупированной территории. Вот. И вместо системы колхозов немцы предложили ту же самую систему экспроприации, поскольку и цель, собственно, войны, она была захватническая. Мы всегда упускаем это из виду, когда вот пытаемся обсуждать какие-то другие материи, в том числе социальные. Цель-то была другая. Это освоить большой пирог, так Гитлер говорил, уметь им распорядиться с тем, чтобы успешно закончить войну против Англии и обеспечить экономическую безопасность, стабильность Великой Германии. Так вот, вы говорите о сентябре. Началась эта блокада, и, конечно же, вот с сентября одним из важнейших факторов развития настроения – это голод. Поэтому не случайно, что управление наркомата внутренних дел по Ленинградской области стало фиксировать изменение настроения в связи с голодом. Огромный том документов вот есть в архиве ФСБ, который посвящен этой проблематике. Кстати говоря, мы его уже опубликовали, эти документы. Это сводки о настроениях в связи с изменением продовольственного снабжения. И здесь, конечно же, органы НКВД регистрировали нарастание так называемых негативных настроений, нарастание преступности среди обычных категорий граждан, которые никогда не были ранее замечены в совершении каких-либо преступлений, прежде всего хищения. Это, начиная с декабря месяца, каннибализм, который не носил такого массового характера, но случаи каннибализма, они регистрировались, они докладывались советскому руководству Берии, о них знал Сталин, и массовая смертность. Это то, что влияло на настроение в наибольшей степени. Военный фактор присутствовал, конечно же, немцы бомбили город. И, конечно же, вот этот миф о немцах, он постепенно развенчивался. Не только они организовали блокаду, но они и наносили мощные бомбовые удары, особенно в сентябре месяце, подвергали город артиллерийским обстрелам, терроризировали население. И, конечно же, отношение к немцам оно достаточно быстро изменилось, и, по большому счету, ленинградцы поняли, что немцы никакого избавления принести не могут. Во-первых, они не хотят.

0: хотят город штурмовать, они не хотят решить проблему так или иначе, по крайней мере, те, кто рассчитывал на немцев, они в этом убедились. Кстати говоря, советская власть эксплуатировала эту идею, что немцы не собираются город брать. Нечего, так сказать, ждать. И, ну, самое главное, это массовая смертность населения в результате этой блокады и террор посредством бомбежек и артиллерийских обстрелов. Еще чрезвычайно важный новый фактор, который стал оказывать воздействие на настроение населения, это прекращение деятельности большинства ленинградских предприятий. А когда вы работаете, вы думаете о той пользе, которую вы приносите государству. Вы участвуете в реальной борьбе с врагом, который к вам пришел, который пришел на вашу землю. Вы производите оружие, или вы производите, там, не знаю, шьете одежду для красноармейцев. У вас есть чувство сопричастности, оно чрезвычайно важно. Так вот, ноябрь, декабрь, особенно, когда ресурсы были практически истощены, когда не было электроэнергии, не было горючего, для того, чтобы предприятия ленинградской промышленности работали, они привели к тому, что население утратило вот это чувство сопричастности. И многие писали в своих письмах: вот вы называете нас героями. Какие же мы герои? Вот мы были героями тогда, когда мы боролись, когда мы рыли траншеи, когда мы работали на заводах. А сейчас и радио молчит, и газет мы не получаем. Мы ничего не знаем, что происходит. Понимаете, и вот это чувство того, что я ничего не могу сделать, чувство бессилия, оно, безусловно, оказывало негативное воздействие на настроение населения. И неспособность собственной власти прорвать кольцо блокады. Это тоже было весьма очевидным. Население города видело обессилевших бойцов, которые здесь были в составе ленинградского гарнизона, около 50 тысяч человек. Видели, что они тоже плохо обуты, плохо одеты, что они просят хлеба, что достаточно высокая смертность среди вот тех, кто в шинелях защищает Ленинград. Это, безусловно, тоже оказывало определенное воздействие. Поэтому постепенно рождается новый миф о новой альтернативе. Вот он получает распространение где-то февраль-март 1942 года о том, что Ленинграду будет там новый международный статус, что якобы где-то ведутся переговоры между союзниками и немцами о том, чтобы там передать Ленинград под контроль то ли Англии, то ли Америки и так далее. Миф. Немецкая власть, она себя как потенциальная власть обанкротила вот той политикой, которую она реализовывала в отношении Ленинграда. Мы не можем ничего сделать сами, мы не можем прорвать кольцо блокады. Даже по данным НКВД, официальным данным, там в январе-феврале умирало по 100 тысяч человек в месяц. На самом деле эти цифры намного больше. То есть все видели эту массовую смертность, все понимали, что действительно в этом смысле происходит гуманитарная катастрофа, о которой никто и никогда подумать не мог. И совершенно естественно, что рождаются мифы о выходе. А что может быть? Какая может быть альтернатива? У нас есть союзники. Ну что, какой толк от них? Ну, может быть, вот это. И причем эти разговоры велись и среди военных, и среди краснофлотцев, и среди гражданского населения.
1: Продовольствие каким-то образом все-таки распределялось? Было что-то, что да вообще распределялось?
0: Нет, безусловно.
1: Какие-то граммы хлеба в этот период?
0: Да нет, безусловно. Нет, конечно же, мы должны иметь в виду то, что, во-первых, работала дорога жизни. По ней осуществлялась доставка продовольствия. Но его было мало. Понимаете, все-таки город многомиллионный. Огромный город. Огромная армия. Я вам сказал про 500 000 человек. На самом деле, несколько больше. 2,5 миллиона только зарегистрированных горожан, плюс беженцы. Да, примерно 3,7 миллиона человек, которых надо кормить. А пропускная способность дороги жизни, ну, к сожалению, она не была очень большой. Да и машины, которые выделялись изначально, они не были самыми надежными. Все самое лучшее отдавалось армии, как вы понимаете. Вот, организовать эту работу было чрезвычайно сложно. И надо сказать, что мы должны отдавать должное тем людям, кто смог это сделать, кто организовал снабжение Ленинграда. Вот коммуникации они сыграли исключительно важную роль.
1: А когда заработала дорога жизни?
0: Конец ноября. Ну вот фактически декабрь месяц. Но вот что называется на полную мощность, это январь. Январь, февраль. И именно тогда и удалось повысить норму выдачи хлеба. Но, к сожалению, вот эти процессы дистрофии, они уже приняли во многих случаях необратимый характер. И те прибавки продовольствия, они не повлияли существенным образом на улучшение самочувствие ленинградцев. Это был не только голод, был и холод чрезвычайный, не было топлива в городе. Система социальная вся фактически была разрушена, плюс не работали заводы, большая часть заводов, не было возможности вот этой горизонтального общения, да, и было чрезвычайно тяжело. Это самый тяжелый период времени. Немцы в своих материалах разведки, службы безопасности, СД и военной разведки писали о том, что в Ленинграде с конца августа развивается апатия, что единственный вопрос, который беспокоит людей, это продовольствие. Это совершенно понятно. Мы все люди. Люди, которым нужно выживать, которым нужно кормить детей. Но, опять же, мы с вами должны иметь в виду, что те люди, которые имели возможность трудиться, они трудились исключительно самоотверженно. Вот я обнаружил в Мемориальном музее обороны Ленинграда на Соляном переулке дневник рабочего Евдокимова. Человек, который не уходил, как и многие другие рабочие из цеха. Он работал на одном из оборонных предприятий, естественно. И 15 февраля он был удостоен ордена Красной Звезды, боевой орден. Орден, которым в то время мало кого награждали. За трудовую доблесть, за то, что вот его труд способствовал продолжению обороны за Ленинград. То есть, конечно же, те, кто мог трудиться, трудился, но ситуация была абсолютно нечеловеческая.
1: Спасибо, Никита Андреевич. Время нашей передачи подошло к концу. Мы вынуждены, к сожалению, прерваться на этом драматическом моменте блокады Ленинграда. Но в следующей нашей программе мы продолжим рассказ об этих трагических событиях и, надеюсь, доведем их до конца. Я благодарю Никиту Андреевича Ломагина, доцента экономического факультета Санкт-Петербургского университета, историка, автора книги «Неизвестная блокада», за такой содержательный, глубокий рассказ. И прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующей передачи. Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Ми минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внащи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 204-е зачало послания к Галатам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень важный отрывок из Священного Писания, из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь с учениками пришел в Отечество свое, в город Назарет. И когда наступила суббота, то начал учить в синагоге. И слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Разве не плотник он? Разве не сын Марии? Разве не брат он Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» С одной стороны, мы видим, что иудеи видят явные чудеса Господни. Они понимают, что те слова, которые Господь говорит в своих поучениях, это истина, это премудрость. Но в то же самое время у них это вызывает возмущение. Как же так? Откуда? Как он это может делать? Ведь мы с детства знаем его. Мы с детства знаем его родственников. И, как сказано, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И дальше еще более интересная фраза: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немощных, на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверствию их». Почему так? Почему даже не просто не сотворил, а не мог сотворить? Возникает вопрос: разве Господь не всемогущ? Конечно же, всемогущ. Почему же Он не мог сотворить чудес? Вот именно это слово использовано. Один из ответов заключается в следующем. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему, потому что мы поверили Ему. Но Он не хочет нас заставлять какой-то силой, каким-то чудом верить в себя. Это очень важно. И вот если бы Господь употребил свою божественную силу и сотворил чудеса на глазах у всех, вопреки неверию окружающих, он бы, конечно, заставил людей верить в себя. Но это была бы не вера, вызванная любовью к Богу, но это была бы вера, вызванная страхом. А эта вера Богу не нужна. Он хочет, чтобы мы полюбили Его, потому что Сам Он любит нас, братья и сестры. Поэтому некоторых больных все-таки Он исцелил, но многих чудес не мог сотворить. Причина — не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Вы знаете, так получилось в жизни, что и мне доводилось сталкиваться с такими ситуациями лично, и среди моих близких были люди, которые, когда, например, приезжали куда-нибудь за границу, их встречали, как известных личностей, им предлагали работу, деньги, карьеру. Но когда этот человек пытался вернуться сюда, в Россию, здесь он был, ну, как будто просто никто. И обычно это очень горько и печально, что тебя туда зовут, но ты любишь свою страну, а когда приезжаешь сюда, ты здесь как бы не востребован. Может быть, через какое-то время про тебя будут говорить, что вот как много ты мог сделать или как много ты сделал, вопреки всему окружающему. Но при жизни происходит именно так. Но мы видим, что это не только проблема нашей страны. Это проблема извечная. Эта проблема зафиксирована даже в Евангелии. Как часто мы считаем, что какие-то праведники, какие-то великие люди живут где-то далеко, за морем. Причем даже в православной среде такое бывает. Когда люди бросают свои дела, работу, уезжают куда-нибудь далеко, за море, за озера, на какие-то острова, в далекие леса, ищут праведников, старцев, которые знают будущее, которые им предскажут, что им нужно в жизни делать, примут за них все ответственные решения. И вот я знаю, что действительно есть люди, которые буквально жизнь свою посвящают таким странствованиям и считают, что чем дальше ты зверешься, тем более праведных людей ты найдешь. Я вот помню, когда были тут такие известные брожения на тему принимать ННН или не принимать, принимать паспорт или не принимать. По народу ходили такие всякие листовки, подписанные афонскими старцами, кавказскими старцами, без указания имен. Но почему так эти листовки действовали на души неокрепших христиан? А потому что там упоминались хоть и абстрактные, но зато какие-то далекие старцы. А раз они далекие, раз они с Афона или с Кавказа, значит, они точно самые что ни на есть праведные. И при этом, что удивительно, некоторые монахи с Афона ездят в Россию в поисках святости. И здесь у нас в России можно встретить даже в наших краях людей, которые оттуда, с Кавказа приезжают в поисках праведников. И такое бывает. И вот ездят люди по всему свету, и порой они замечают, что светильник, который они ищут, который Господь им послал, находится рядом с ними, а они его просто не замечают. Так что будем, братья и сестры, более внимательны к тем, кто живет рядом с нами, чтобы нам не оказаться среди тех людей, или, скажем так, подобными тем людям, о которых Господь с удивлением сказал, удивляясь их неверию, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, в дому своем, у сродников своих. Будем же мы внимательны к тем, кто рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 8 сентября, 26 августа по старому стилю празднуется память святых мучеников Адриана и Наталии, молодых супругов, живших в Никомедии в конце III века. Адриан был богатый и знатный язычник, а Наталия – тайная христианка. Увидев христианских мучеников, Адриан уверовал во Христа и принял мученический венец при императоре Максимиане в начале IV века. Он явился святой Наталии во сне и сказал, что она вскоре последует за ним. Наталия скончалась на гробе своего мужа и была вместе с ним прославлена церковью как бескровная мученица. Сегодня вспоминается еще один святой с именем Адриан, преподобный Адриан Андрусовский, живший в первой половине XVI века. Преподобный Адриан был духовным чадом преподобного Александра Свирского. Под влиянием его наставления он принял иночество в Валаамской обители. Через несколько лет святой поселился на Андрусовском полуострове в восточной стороне Ладожского озера, где впоследствии основал монастырь. Святостью жизни преподобный стал известен далеко за пределами монастыря. Царь Иван Грозный приглашал его быть восприемником его дочери Анны. В 1549 году, возвращаясь из Москвы, преподобный был убит злодеями близ селения Обжи, а тело его было брошено в болото. Спустя 2 года преподобный Адриан явился ночью нескольким старцам Андрусовской пустыни, рассказал о своем ученической кончине и повелел перенести тело в обитель. Так были обретены святые мощи преподобного. В этот день совершается память блаженной Марии Дивеевской. Мария Захаровна Федина, не имея постоянного пристанища, странствовала между Саровым, Дивеевым и Ордатовым, неся подвиг юродства. После смерти блаженной Прасковьи Ивановны она поселилась в Дивеевском монастыре. Скончалась блаженная в 1931 году. Сегодняшний день украшен особым торжеством в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Прославляется Божья Матерь в этот день и в другой иконе Псково-Печерской, именуемой «Умиление». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Петра Иулева, убитого в 1918 году, и Виктора Элланского, погибшего в 1937 году, священноисповедников протоиереев Георгия Косова и Романа Медведя, мучеников Дмитрия Морозова и Петра Бордона, пострадавших в 1937 году. Священноисповедник протоиерей Георгий Косов родился в 1855 году в селе Андросово Орловской губернии в семье священника. Закончил Орловскую духовную семинарию, успешно трудился на педагогическом поприще. Затем женился и в возрасте 29 лет стал священником Спасо-Преображенского храма в селе Спас-Чекряк Болховского уезда. Здесь и прошло все его служение с перерывами на аресты до самой смерти в 1928 году. По кончине его отец Константин Равинский так напишет об отце Георгии Косове. В Болховском уезде, в довольно глухом отдаленном селе Спас-Чекряк, скончался отец Георгий, оставивший о себе самую светлую память, как человек и как пастырь, несомненно отмеченный перстом Господним. Он, как великий молитвенник и святой безупречной жизни человек, принадлежал к числу таких подвижников благочестия, как покойный отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев, отец Валентин Амфитеатров и оптинские старцы, отец Амвросий, отец Анатолий, отец Нектарий и многие другие пастыри, на которых почила особая благодать Господня. К отцу Георгию за пастырской молитвенной помощью стало приезжать множество людей, его известность вскоре переросла пределы Болховского района. Отец Георгий приехал служить в сельский храм в 1784 году. Начинал он свою пастырскую деятельность в разваливающейся деревянной церквушке. Через несколько лет он построил большой каменный храм, приют для сирот, богадельню, гостиницу, несколько школ, ремесленные мастерские. Отец Георгий служил каждый день, что было большой редкостью в деревнях. По его молитвам совершались многие чудеса. Вода, освященная им, исцеляла болящих. Отец Георгий имел от Бога дар прозорливости и предсказал грядущие бедствия. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спас-Чекряке посетил епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Красноармейцы приехали за отцом Георгием уже осенью 18 года. В заключении отец Георгий находился в городе Болхове, в уездной тюрьме, но вскоре был отпущен. Советская власть постоянно посылала к нему уполномоченных, они устраивали обыски, описывали вещи, прихожан ставили на учет. В 22 году протоиерея Георгия вновь арестовали. В заключении он был в тюрьме города Орел. Но и на этот раз заключение было недолгим. Обвинение сфабриковать не удалось, и священника пришлось отпустить. Скончался протоиерей Георгий Косов мирно 8 сентября 1928 года. Священный исповедник протоиерей Роман Иванович Медведь родился в Холмской губернии в 1874 году. Получив духовное образование, он посвятил себя пастырскому служению, во всем стараясь следовать примеру своего духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1900 году отец Иоанн Кронштадтский повенчал Романа Ивановича с девицей Невзоровой, которая также стала его духовной дочерью. В том же году Роман Иванович Медведь был рукоположен в иерее. С 1907 года отец Роман был настоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирского собора в Севастополе. Как протопресвитер Черноморского флота он пользовался огромным авторитетом среди моряков. В его подчинении находились 50 священников на кораблях флота. Чтобы развеять революционную атмосферу на флоте, отец Роман выпустил брошюру об основах православия и соблазнах революции. С помощью проповеди ему удалось прекратить волнение в 1912 году на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый». Там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов. В 1918 году отцу Роману пришлось уехать в Москву. Некоторое время он окормлял осиротевший после расстрела священномученика протоиерея Иоанна Восторгова приход храма Василия Блаженного, но вскоре храм закрыли, и отец Роман был переведен в храм святителя Алексия. В эти тяжелые годы он сумел наладить глубокую духовную жизнь общины, основал братство ревнителей православия в честь святителя Алексея Московского. Отец Алексей Мечев говорил отцу Роману: «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». В 30-е годы отец Роман был арестован, а храм разрушен. Священника приговорили к 10 годам лагерей на Соловках. Из-за полученной инвалидности срок заключения был сокращен. Вернувшись из ссылки, отец Роман жил в городе Малоярославец. Скончался священный исповедник Роман Медведь в 1937 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Адриана и Натальи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Мученики Адриана и Наталья вступили в брак молодыми всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклоняться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой наградой ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился к здравому разуму. Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепила мужа. За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила ее в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно скоро приставилась к Богу.

роды. Благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. В Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь встретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов Рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянии. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась величавая жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая жена есть Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречная икона, построили Сретенский монастырь.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Смоленском кладбище почтили память жертв красного террора. В Святодуховском центре Александра Невской лавры обсудили празднование перенесения мощей святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсавий

Онофий совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. В этот день отмечалась 48-я годовщина кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Его высокопреосвященству сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, епископы Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Геннадий Зверев, Александр Ранный, Даниил Ранный, Никита Зверев, братья в священном сане и другие священнослужители. Пели хор обители под управлением иеродиакона Александра Урбановича и мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Была совершена панихида. На Никольском кладбище Лавры у могилы преснопамятного владыки Никодима епископ Кронштадтский Вениамин совершил заупокойную литию. Были возложены цветы. Также епископ Тихвинский и Ладинопольский Мстислав отслужил литию у могилы преснопамятного митрополита Владимира Котлярова. 5 сентября у храма Воскресения Христова на Смоленском кладбище прошла акция памяти, приуроченная к 108-й годовщине издания декрета о начале Красного террора. Северная стена храма, которую в народе называют «расстрельной», до сих пор хранит следы пуль. Здесь в годы лихолетия совершались расстрелы и безымянные захоронения. Панихиду совершил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. После богослужения состоялся краткий митинг с возложением цветов к мемориальной стене. Память невинно убиенных почтили минутой молчания и зажженными свечами. В канун праздника перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского, 5 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме, посвященном святому, на проспекте Стачек. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель иерей Павел Куликов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был ктитор, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Храму была подарена Почаевская икона Божией Матери. В неделю 14 по Пятидесятнице 6 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осветил храм Иверской иконы Божией Матери в поселке Лисино, корпус на подворье Новодевичьего монастыря и совершил в нем божественную литургию. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиереи Александр Румянцев и Николай Волков, старший священник монастыря иерей Дионисий Харин и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами, а также игуменья Константина Еленинского монастыря Илариона Феоктистова. Было зачитано послание святейшего патриарха Кирилла в связи со вторым обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. Храму была подарена Иверская икона Божией Матери. За усердные труды во славу Святой Церкви игуменья София Силина была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Строительство деревянного храма Иверской иконы Божией Матери началось в 2022 году. Первое богослужение было совершено 25 февраля 2025 года. Также на территории подворья находится храм происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, построенный в 1862 году по проекту Николая Бенуа для воспитанников служащих учебного лесничества и учащихся егерского училища, водосвятная часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник», часовня-купальня «Богоявление», дом паломника и трапезная. 7 сентября в епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области Александром Федоровым. Во встрече принял участие председатель отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались вопросы сотрудничества регионального подразделения и епархии.
7 сентября в Святодуховском центре Александра Невской лавры прошла пресс-конференция, на которой обсуждали программу праздничных мероприятий 12 сентября в день перенесения мощей святого Александра Невского, а также порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы. Пресс-конференцию провела руководитель сектора коммуникации епархиального информационного отдела Наталья Радоманова. Наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин рассказал, что главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавре и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов утра у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Присоединиться к крестному ходу можно будет только у Казанского собора. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божией Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней будет специально доставлен из Москвы. Также к празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На территории Александра Невской лавры состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского и праздничные гуляния. Концертная программа начнется в 14 часов. В этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Он напомнил, что нельзя приходить с водой, алкоголем, ножами и другим оружием. Окончание входа в колонну в 11 часов 45 минут. После этого по Невскому проспекту будет пущено движение. Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого на кораблях паломники отправятся по Неве до Александра Невской лавры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: 8 сентября – день начала страшной эпопеи ленинградской блокады. Для нашей страны и особенно для нашего города этот день навсегда останется одной из самых трагических дат. В 10 часов в рубрике «Непридуманное» вы услышите чтение воспоминаний о блокаде Ленинграда Лидии Загоровской, читает Людмила Зотова. В 10.30 слушайте передачу по книге Лидии Гинзбург «Записки блокадного человека», читает Мария Петько. В 11 часов начнется передача, подготовленная по блокадным стихам поэта Юрия Воронова, читает Чеслав Симонович. В 16.50 начнется передача об истории дневника Тани Савичевой. Рассказывает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан. 7 и 8 сентября в 17.10 слушайте беседы протоиерея Александра Степанова с профессором Никитой Андреевичем Ломагиным о его книге «Неизвестная блокада». Ежедневно в 0 часов 30 минут книгу «За блокадным кольцом» для вас читает Людмила Зотова.
1: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячева из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Воскресная прогулка». День Победы, как поется в песне, это праздник со слезами на глазах. И почему так мы говорим? Потому что, конечно, мы вспоминаем тех героев, которые пролили свою кровь за нашу жизнь, за наше будущее. И в Санкт-Петербурге много есть музеев, может быть, не так много, как хотелось бы, которые посвящены тем событиям военным и той страшной блокаде, которую переживал наш город, и дороги жизни. И вот один из таких музеев, это музей в Кабоне, он вот сугубо посвящен дороге жизни. К сожалению, в 2013 году этот музей испытал пожар. Собственно, вот этот пожар привел к большим потерям музейных экспозиций и даже архивов. И огромное количество людей, тысячи людей выступает за его восстановление. Почему? Потому что, конечно, память о людях очень важна. И я сегодня вот имею, можно сказать, счастливую возможность представить вам человека, которого вы, наверное, уже знаете по нашим радиопередачам. Это Марина Олеговна Лугунова, главный научный сотрудник Государственного музея памятника «Петропавловская крепость». И уже в другой совершенно связи это то, какими семейными архивами в данном случае обладает семья Лугуновых и какое отношение люди из этой семьи имели вот к дороге жизни. Я предоставляю слово вам, Марина Олеговна.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. И действительно, в этом году, в котором мы отмечали юбилей снятия блокады Ленинграда, мне хотелось бы поговорить о каких-то своих таких вот родственных связях с теми людьми, которые стояли на защите нашего города. Потому что оказалось, что семья и по отцовской, и по материнской линии имеет непосредственное отношение к этому. Мама девочкой защищала город, ей было 10 лет, когда началась война. И вот видите, у меня прямо перехватывает дыхание, потому что ей было 12, когда ей вручили медаль за оборону Ленинграда. Вы понимаете, что это значит? По отцовской линии мне очень хотелось бы все-таки, чтобы моя фамилия Лагуновы, она прозвучала бы более громко, потому что во время празднования блокадных этих дней у меня была, вот если честно, обида. В настоящее время моя фамилия пишется через О, Лагунова. Паспортистка напутала в паспорте моего отца. Изначально фамилия звучала как Лагунова. Мой дед был полковником, он не получил генеральского звания по той простой причине, что его старший брат, старшего на один год был, первый стал генералом, а семейственность в то время в одном штабе не приветствовалась. Но дело десятое, как получилось, так получилось. Все были достойные люди с красивыми русскими именами. Старшего брата звали Феофан Николаевич Лагунов. Мой дед Степан Николаевич Лагунов, был еще и Федор Николаевич Лагунов, и Иван Николаевич Лагунов, и сестра у них была Клавдия. Красивые русские имена и красивые на самом деле люди. Так уж получилось, что рожденные в самом конце века 19-го, но автоматически становились профессиональными военными, потому что Феофан Николаевич Лагунов, он родился в 1897 году. Так что представьте, Первая мировая война, потом Гражданская война, потом Финская война, но и Великая Отечественная. И действительно, мне хотелось бы, чтобы, если не нас, а наших предков, помнили, знали, потому что Феофан Николаевич Лагунов, брат моего деда, ну, считайте, мой дед, он был начальник тыла Ленинградского фронта, собственно говоря, тот человек, в обязанности которого входило обеспечение жизнедеятельности, ну, по сути дела, всего огромного города. Его стащил он необыкновенное звание, его генерал-лейтенант, и организовывал он и дорогу жизни, и что он только не делал. И мне все-таки очень хотелось бы, чтобы мы не были Иванами родства не помнящими, а помнили о тех людях, которые нашу победу обеспечили. Готовясь к нашей сегодняшней передаче, к нашей встрече, подняла какие-то документы, даже не из семейного архива, а мне хотелось найти какие-то материалы из воспоминаний тех людей, которые были вовлечены в события, которые встречались и с Феофаном Николаевичем, в том числе. И вот, опираясь на их воспоминания, складывается образ очень достойного человека. Потому что, например, генерал-лейтенант Дмитрий Васильевич Павлов, который был начальником главного управления продовольствия Красной Армии, министром торговли, он говорит о Феофане Николаевиче в превосходной степени. Он говорит о том, что во время блокады ему доводилось неоднократно с ним встречаться в разной обстановке. Он говорит, что это был очень скромный человек. И на своих плечах он тащил воз самых разных обязанностей. Потому что нужно было и строить дорогу по льду Ладожского озера, и об этом немножко поподробнее хочется поговорить, и организовывать завоз продовольствия, и боеприпасы, и эвакуация людей из Ленинграда входила в обязанности деда, и развертывание госпиталей, и восстановление мостов и дорог, поврежденных авиацией противника, и обеспечение воинов передовых частей маскировочными халатами и лыжами. И эти лыжи вдруг стали огромной проблемой, потому что где в блокадном городе найти эти лыжи? И генерал Логунов тогда обратился к гражданским жителям города, которым лыжи эти были не нужны, для того, чтобы они их просто вот сдавали на нужды армии, и население города, что называется, откликнулось. И очень большое количество поручений он на себе нес, и встречался с ранеными в госпиталях, и отправлялся на производство. И в нашем архиве кинофотодокументов сохранились фотографии. На этих фотографиях генерал-лейтенант Логунов изображен с маршалом Говоровым, и они осматривают машины, которые должны были ходить на каких-то чурках, да, вот весьма странная, на мой взгляд, вещь, но тем не менее, вот из аннотации к фотографии, командующий Ленинградским фронтом Говоров, генерал-майор Соловьев, начальник тыла фронта Логунов, директор завода по ремонту автомобилей, осматривают конструкцию для автомобиля на древесных чурках. Топлива не хватало. И некие усовершенствования для этих машин, которые шли по дороге жизни, производились. И командование Ленинградским фронтом держало руку на пульсе таких вещей. Еще одна фотография нам немножко объясняет ситуацию. Осматривают выставку автомобилей, использующих древесные чурки вместо бензина. Бензина в городе не было, поэтому придумали таким образом дерево использовать вместо него для того, чтобы машины какие-то могли двигаться.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что по дороге жизни было вывезено более 500 000 людей, и назад в город было привезено более 370 тысяч тонн различных грузов и в первую очередь продовольствия.
1: Да, я могу даже немножко эту цифру уточнить, потому что было эвакуировано 539 тысяч 400 человек. Вывезены они были практически по льду Ладожского озера. И, скажем так, задолго до того, как лед встал, было принято решение о том, чтобы делать эту дорогу, которая потом была названа у нас «Дорогой жизни». Кстати говоря, вот сразу же опять же вспоминаю, что 13 ноября 1941 года начальник тыла фронта, генерал-майор, тогда еще генерал-лейтенантом он стал позже, Феофан Николаевич Логунов подписал приказ об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец, маяк Кареджи. Вот, пожалуйста, вам, собственно говоря, это указ об организации дороги жизни, за которую он и отвечал. А в тот год лед вставал очень плохо. Ну, разная погодная бывает ситуация. По этой трассе шли баржи, шли суда, очень ждали, пока встанет лед, потому что, ну, вот баржи идут, а когда идет замерзание поверхности, тут уже никаким образом город было не соединить с большой землей. И, наконец-то, как говорится, подул ледяной ветер северный, и 18 ноября температура опустилась до минус 12 градусов, и по одним воспоминаниям на следующий день, а по другим воспоминаниям на 2 дня позже, Феофан Николаевич, после того, как получил результаты разведки, на машине проехал все эти 30 километров, несмотря на то, что это действительно реально было опасно. Но сам поехал, сам проверял, смотрел, где можно проехать. И дорога была неровная, естественно. Ну, вы представляете, какая ровная дорога. И, собственно говоря, рискуя жизнью, всю трассу эту прошел, а потом рекомендовал, чтобы сначала все-таки пошли не машины, не грузовики, а чтобы сначала пошли конные обозы. И об этом пишут вот люди, участвовавшие в данных событиях. Это их воспоминания. Но, правда, война есть война, и, конечно, без жертв не обходилось и в первые вот эти вот дни эксплуатации дороги жизни. Грузовики гибли, но куда же от этого было деться? Потому что если бы не запустили дорогу жизни, то, наверное, жертв было бы еще больше, потому что ни продовольствия не поступало бы в город, ни люди из города не могли бы эвакуироваться. Так что это действительно очень важно.
0: И не зря ее именно так и прозвали «Дорогой жизни». И возвращаясь, кстати говоря, к теме музеев, музея в Кабоне, в частности, я хочу сказать, что, говоря о том, какой материал можно было бы собрать для этого музея, я считаю, что семейные архивы являются огромным таким ресурсом, который должен быть востребован. И, наверное, люди сейчас еще, которые живы, которые помнят о своих родственниках, знают и имеют какие-то фотографии, они могли, наверное, принять участие в этом процессе.
1: Да, безусловно, и помогли бы, наверное, и каким-то личным участием, потому что на самом деле, я вам покажу, опять же, фотографии мемориальной доски, но если мы говорим об увековечивании памяти, то в честь 70-летия создания «Дороги жизни» по инициативе одного из сыновей, одного из генералов, участвовавших в этой обороне, в штабе тыла фронта была установлена мемориальная доска. Это улица Караванная, дом 1, напротив нашего любимого цирка. На этой доске высечены слова: «В этом доме в Великую Отечественную войну размещался штаб тыла Ленинградского фронта под руководством генерала Лугунова, Новоселова, Савоненкова, Шилова, реализовавших идею создания дороги по льду Ладожского озера. По этой дороге жизни из блокадного города было вывезено более 500 тысяч жителей, о чем вы уже сказали, и завезено около 2 миллионов тонн продовольствия и ценных грузов». Так что какие-то мемориальные доски есть, и материалы еще сохраняются. И я думаю, что вот эти вот семейные архивы и память, может быть, тех людей, которые, если даже не по личным воспоминаниям, как я, например, но хотя по преданиям семейным, могли бы внести какую-то свою лепту в создание памяти поколений о величайшем событии, конечно, это было бы важно. И я бы тоже, конечно, приняла бы участие в этом деле. И мне очень приятно, что и вот мой дед принимал участие в увековечивании памяти, потому что на самом деле тыловиков, в данном случае очень хочется все-таки слово «защита» сказать в пользу тех людей, которые несли на себе этот воз тяжкий и чаще всего оказывались в тени, потому что тыловиков, как-то, я думаю, все-таки подвиг их замалчивают, а жаль. А с тылом у нас к началу Великой Отечественной войны обстояло все очень неважно, и, собственно говоря, та организация тыла, которая доказала свою жизнедеятельность, она вот в боях этих и сформировалась к 1943 году. Организовалась та структура, которую, ну, в данном случае Феофан Николаевич Лугунов возглавил. И он был инициатором установки памятников, потому что существует и по сегодняшний день в городе Всеволожске памятник на Румполовской горе, где изображены два листочка, один дубовый, который напоминает о вечности и о силе, один лавровый, лавровый венок победителя, конечно, нам с вами понятно, и желудь, как символ вечной жизни. И вот этот вот памятник, установленный в 1967 году, через 2 года после смерти Феофана Николаевича, но вот он на том месте, и благодаря его желанию, как говорят фронтовики, ветераны, это была его инициатива, вообще установка тех памятников, поэтому надо сохранять однозначно. И по поводу работы на этом таком важном участке фронта, потому что и тыл фронта – это тоже фронт, было большое количество награжденных, 340 человек получили награды. И в филиале нашего музея, я представляю Государственный музей истории Санкт-Петербурга, бывший Государственный музей истории Ленинграда, в особняке Румянцева на Английской набережной есть экспозиция, которая рассказывает о блокадных событиях. И я помню еще девочкой, школьницей, когда я увидела газету, а там в списке награжденных орденом Ленина первая фамилия, это фамилия Лагунов, ну, это меня взяло за живое, что называется. И эта газета, по-моему, есть там по сегодняшний день. Так что экспозиции есть. И пусть музеи существуют. И они должны жить, и должны поддерживаться. И я думаю, что в данном случае разговор об, скажем так, выгодности финансовой, экономической какого-то музея, о самоокупаемости, он должен отойти на второй план, потому что есть такие вещи, которые должно поддерживать государство для того, чтобы обеспечить достойную смену себе, достойное воспитание нашим детям, научить их тому, что мы воспринимали от своих родителей, от своих дедов. Ну, для этого нужна финансовая поддержка государства. Такие музеи никогда не будут самоокупаемы. Вы меня простите, это не Диснейленды. Но, тем не менее, без них, я думаю, наша нравственность, мягко скажем, расти не будет.
0: Я хотела спросить еще о том, какие, может быть, выставки или какие-то исследования проводит музей Петропавловская крепость в связи вот с блокадой и со всеми теми событиями, связанными с войной Великой Отечественной.
1: Я думаю, что вот относительно блокады, мне, конечно, очень хочется, чтобы жители нашего города вспомнили о существовании такого великолепного памятника, как монумент на площади Победы, монумент героическим защитникам города Ленинграда. Он открыт был в 1975 году. Я думаю, что это уникальный совершенно памятник, в мемориальном зале которого представлены уникальные совершенно экспонаты. И вот там вот как раз очень тонко проведена балансировка между печальным началом и праздничным завершением через все трудности, через которые приходилось пройти. И представлено абсолютно все, что в контексте музейной экспозиции можно рассказать о блокаде, и демонстрируются документальные фильмы, и представлены наши печально знаменитые 125 блокадных грамм, благодаря которым все-таки город смог выжить в таких тяжелейших условиях. Так что очень-очень хотелось бы, чтобы наши жители и этот музей, входящий в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга, филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, не забывали. Еще об одном мне хочется сказать. Мои деды ушли тогда, когда я еще совсем девочкой была. Я в этом году нашла, наконец, могилы своих дедов, потому что мне нужно было обратиться в архивы. А так как семья старая, петербургская, даже не ленинградская, а петербургская, сколько поколений, у меня заселены 4 кладбища, и я мечтала найти эту могилу, и оказалась она в печальном состоянии. Я, конечно, сама делаю все, что могу, но в этом отношении хотелось бы тоже, что, может быть, бы наш военкомат или Министерство обороны, в данном случае мы говорим о военных, они бы немножко озаботились и вот этой стороной вопроса, потому что, когда видишь заброшенные могилы героев, не только военных героев, но и вообще заброшенные могилы людей, которые привнесли свою лепту в составление того, что мы называем историей и культурой нашей страны, то становится просто обидно. А когда выясняется, что и могилы совершенно утрачиваются, то это становится еще страшнее. Я не знаю, кто этим должен заниматься, потому что родственники, да, абсолютно точно, но я думаю, есть люди, которые могли бы претендовать, скажем так, на государственную память.
0: Невозможно с вами не согласиться, но тут, вы знаете, много подвижек теперь таких уже, мне кажется, Министерство обороны тоже активно в этом участвует. Я недостаточно осведомлена в этом вопросе, но я знаю, что вот открылись несколько сайтов и порталов разных, на которых можно найти сведения о людях, которые воевали, какие они получили награды. И буквально прочитать письменные отзывы, сканированные, о том, как, допустим, воевал такой-то боец, и как отзывался о нем командир и представлял его к награде. И много такой информации, которая раньше была совершенно для нас недоступна. Может быть, будем надеяться, мы на заре некой новой такой эры в этом отношении, когда все-таки будет память должная и слава возданы героям войн, и даже не только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой войны. Сейчас вот люди, так сказать, я знаю, инициативные из таких групп. И я думаю, что каждый при желании может познакомиться с этими сайтами с одной стороны, а с другой стороны внести свой вклад в то, чтобы сохранить память о них самым таким личным образом. Спасибо вам за интервью.
1: Я думаю, может быть, мы нашим разговором привлекаем внимание к этому вопросу тоже, потому что, мне кажется, сейчас так поднимает голову волонтерское движение в нашей стране. И, может быть, действительно кто-то из волонтеров подумает о том, что стоит обратить внимание и на могилы наших предков. Я тут говорю не только о героях Великой Отечественной, хотя и эти могилы требуют ухода постоянного. Вот я была на Богословском кладбище, где похоронены мои деды, и спросила у женщины, которая там работает, есть ли какая-то государственная программа, там же много могил известных людей, какая-то государственная программа ухода за могилами. Не у всех есть родственники, всякие ситуации могут быть в жизни. Мне сказали, что сейчас этого как государственной программы не существует, только личное участие родственников. Опять же, повод для размышления. Никому не навязываю свою точку зрения, но имею право, я думаю, на то, чтобы ее иметь и высказать.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях была Марина Олеговна Лагунова, главный научный сотрудник Государственного музея истории города Петропавловская крепость, кандидат исторических наук, член Петровской академии. Передачу для вас подготовила и вела Надежда Рогожина. До свидания.
2: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
5: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: В сегодняшней передаче мы предлагаем вниманию родителей беседу о том, как учить детей молитве. Расскажем о Владимирской иконе Божьей Матери и передадим рассказ для малышей «Медведь и монах».

0: Мы часто забываем, что общение души ребенка с Богом начинается с раннего младенчества. Мы забываем, как вознегодовал Иисус Христос на своих учеников, когда они старались не допустить до Него маленьких детей. Вероятно, ученики думали, что дети мешают проповеди Господа, шумят, играют. А Христос сказал, что именно им, детям, принадлежит Царствие Божие, и что если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И наша православная церковь, исполняя этот завет Христов, допускает детей к таинствам, то есть к самому полному участию в жизни церкви с самого раннего младенчества, ко святому крещению, миропомазанию, причастию, а с 7 лет и к исповеди. На нас, родителях, лежит обязанность открывать детям возможность общения с Богом в молитве, общение, которое начинается с самого рождения.
1: Первая молитва, которую младенец ощущает так же бессознательно, как и питание, даваемое ему матерью, это молитва матери или отца над младенцем. Родители крестят его, укладывая спать, молятся над ним, надевают ему крестик, вешают иконку над кроватью. Еще до того, как он начинает говорить, младенец подражает родителям, стараясь перекреститься или поцеловать крестик или икону.
0: С первыми словами начинается и первая словесная молитва ребенка. «Спаси и сохрани» или «Господи, помилуй», говорит мать, крестясь и называя имена близких – маму, папу, бабушку, дедушку и всех, кого знает ребенок. Постепенно ребенок сам начинает перечислять имена, и в этом ему надо предоставлять большую свободу выбора. Этими простыми словами начинается его опыт общения с Богом и любви к людям. Маленькие дети очень реально чувствуют присутствие Бога, когда они молятся, хотя это и не соответствует взрослым формам благочестия. Помню, как мальчик 2,5 лет, кончив перечисление имен в молитве, высунулся в окно, помахал рукой в небо и сказал: «Спокойной ночи, Боженька!»
1: По мере детского развития родители могут начать читать или петь с детьми слова церковных молитв, которые ребенок часто слышит в церкви. «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Царю небесный». Ребенок начинает понимать, что молитва Богу что-то особенное, другое, чем игра с игрушками или такие обязанности, как вычистить зубы или умываться. Это ощущение дается не столько объяснениями, сколько примером родителей, создающим известную атмосферу, известное настроение. Перед молитвой и родителям, и детям надо успокоиться, затихнуть, замолчать. Эту тишину, собранность, помогает установить чисто внешние действия, например, встать перед иконой, перекреститься, сложить руки, встать на колени.
0: В 5-6 лет ребенок уже может заинтересоваться рассказом об общем смысле каждой из этих молитв. Начиная читать или петь с детьми молитву Господню «Отче наш», можно рассказать, что вот эта молитва, которой научил своих учеников сам Иисус Христос. За ним ходило очень много людей, и все хотели его видеть и слышать. Один раз собралась большая толпа, и чтобы все его слышали, Иисус Христос поднялся немного на гору, сел там на камень и оттуда учил людей, как надо жить и как надо молиться.
1: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого».

0: Не пытаясь объяснять каждое слово молитвы, можно постепенно, не за один раз, объяснять главный смысл каждого прошения. Например, Иисус Христос сказал, что Бог наш Отец Небесный, что Он любит и знает каждого из нас лучше, чем самый хороший, самый добрый папа на земле. Мы говорим в этой молитве, что мы хотим так любить Бога и быть такими добрыми, чтобы в нашей жизни светилось имя Его, чтобы Он сам царствовал в нашей душе, чтобы Он помог нам слушаться Его и жить так, как Он нас научил. Мы не хотим жадничать, а просим Бога дать нам все, что нам нужно. Мы просим Его простить нас за все плохое, что мы делаем, и чтобы Он научил нас не обижаться и не сердиться на других. Мы просим Бога помочь нам удерживаться, когда нам хочется сделать что-нибудь плохое, а нас сохранить от всего злого.
1: Также просто и коротко можно объяснять молитву Богородицы Дева Радуйся, рассказав, как ангел явился Марии и сказал ей, что у нее родится Сын Иисус Христос. С этим можно показать и икону Благовещения.
0: Богородица Дева Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Вот русский перевод этой молитвы. Богородица Дева, радуйся, получившая великую милость, Мария, Господь с тобою. Возвеличена ты между женщинами, и возвеличен, то есть поставлен выше всех тот, кто родился от тебя, потому что ты родила Спасителя наших душ.

А вот еще другая молитва, обращенная к Богородице. «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». Вот русский перевод этой молитвы. «Поистине, то есть действительно, следует прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, то есть которая вечно пребывает в ничем не нарушаемом счастье духовной радости, святейшую, то есть самую святую из всех святых людей, и Матерь Бога нашего, достойнейшую почитания более херувимов, то есть ангелов, и прославляемую несравненно выше серафимов, тоже ангелов, родившую безболезненно Сына Божия, истинную Богородицу, тя величаем».

0: Перед тем, как читать или петь с детьми молитву Царю Небесной, можно рассказать детям, что когда Иисус Христос после воскресения Своего опять поднялся на небо, Он обещал Своим ученикам прислать им Утешителя Духа Святого. Бог дает нам жизнь Духом Святым Своим, и пусть не смущаются родители, если дети представляют себе Дух Святого как дыхание Божие. Можно рассказать также о том, как Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, так, как это рассказано во второй главе Деяний апостолов. Все они были дружно вместе, и вдруг послышался шум, как от сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они были. И явились как бы язычки огня над каждым из них. И вдруг каждый из них получил силу говорить об Иисусе Христе всем людям в мире на всех языках. И теперь мы знаем, что Дух Святой утешит нас во всех бедах, научит нас всякой правде, что Он всюду, что в Нем все доброе, что Он дает жизнь всему, что живет, и мы просим Его жить в нашем сердце и очистить нас от всего плохого.
1: Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. По-русски это будет так. Царь Небесный, Утешитель, Дух правды, который всюду находится и все наполняет, сокровище всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего плохого, и спаси благой души наши».

0: Повторяем, не сразу, не в один день, не в один месяц, а постепенно надо вводить новые молитвы, и легче сначала объяснить в форме рассказа общий смысл молитвы, а потом понемногу объяснять отдельные прошения. Эти беседы родителей с детьми, детские вопросы и замечания, связанные с детской, обычно вечерней молитвой, очень важная основа религиозного опыта. Дай Бог нашим современным усталым родителям преодолеть хоть на несколько минут духовного общения с детьми ту торопливость и суетливость, от которой мы все страдаем.
1: По мере того, как растут дети и начинают молиться самостоятельно, очень важно, чтобы они знали и чувствовали, что домашняя молитва – часть их семейной жизни, что родители их молятся, крестят,

детстве которых эти семена были посеяны и которые по своему детскому опыту и на примере окружающих их близких узнали, что значит молиться Богу.

0: слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Вы, может быть, видели, дети в церкви на иконостасе и по стенам находятся святые иконы, перед которыми молятся. Иконою или образом называется изображение самого Спасителя или Божьей Матери, или ангелов, или святых. Но эти изображения особого церковного стиля непременно освящаются и окропляются святой водой, и икона чтится уже нами как святая. Бывают иконы чудотворные. Через них благодать Божия проявляется чудесами, например, исцеляет больных. Такой случай исцеления мы знаем про преподобного Серафима, когда он был ребенком и опасно заболел. Молясь перед иконой, мы должны помнить, что икона не сам Бог или угодник Божий, а только изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы молимся, а Богу или святому, который на ней изображен.
0: Из святых людей ближе всех к Богу Его Пречистая Мать. Есть много икон, изображающих ее с младенцем Христом на руках. Одну из этих икон, называемую Владимирской, церковь празднует 8 сентября. По преданию, прототип этой иконы был написан еще при жизни Божьей Матери одним из учеников Христовых, евангелистом Лукой. Эта икона отличается тем, что младенец тянется к матери и охватывает ее рукой за шею, ласково к ней прильнув, и смотрит не на нее, а в небо. Левая нога младенца согнута так, что видна подошва ступни. Это отличительная черта этой иконы. Лицо, лик Божьей Матери, отличается особенно выразительным и грустным взглядом. Глаза ее смотрят прямо вперед, как будто предвидят страдания, которые ожидает ее сына.
1: Из Иерусалима эта икона была перенесена в Константинополь, а в XII веке была прислана в подарок русскому князю Юрию Долгорукому и пребывала в соборе в городе Владимире. Вот почему эта икона называется Владимирской. В течение истории по молитве русского народа перед чудотворным образом Владимирской Божьей Матери Москва и Отечество наше три раза были спасены без кровопролития от татар.
0: Один из этих случаев был в 1395 году, когда татарский хан Тамерлан со своим войском вступил в русскую землю и приближался.

0: приближался к Москве. Великий князь Московский Василий Дмитриевич отдал распоряжение принести икону из Владимира в Москву. Там торжественно встретили икону духовенство, князь и весь народ с молитвой и пением. Тамерлан в час этой встречи спал в своем шатре. Вдруг видит он во сне высокую гору, с которой спускаются к нему святители с золотыми саблями. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стоит жена, окруженная ангелами, держащими в руках огненные мечи. Он проснулся, трепеща от ужаса. Созванные им мудрецы и гадальщики сказали, что виденная им во сне жена есть заступница русского народа, матерь христианского Бога, и что сила ее неодолима.
1: «Тогда нам с ними не сладить!» — воскликнул Тамерлан и дал приказ повернуть назад.

0: Мы сейчас прочитаем на русском языке тропарь, то есть короткую молитву, объясняющую смысл праздника, а потом прослушайте пение тропаря.
1: Сегодня светло красуется преславный город Москва, принявший как солнечную зарю твою чудотворную икону у владычица. Теперь мы к ней прибегаем и с молитвою просим тебя, о пречудная владычица Богородица. Молись Христу Богу нашему, родившемуся от тебя, чтобы избавил город сей, чтобы он сохранил все христианские города и страны невредимыми от всех наветов вражиих и спас наши души своим милосердием.

0: А теперь, малыши, слушайте рассказ «Медведь и монах».
1: Жил-был медведь. Он жил в большом темном лесу. В этом лесу жил тоже старик, монах. Он был очень добрый и хороший, и много молился Богу. Все звери его любили. Каждый день медведь приходил в гости к монаху. Старик работал в своем огороде, а медведь собирал в лесу малину, землянику, грибы и мед. Старик давал медведю кусочек своего хлеба. Потом он говорил: «Ну, Мишка, давай помолимся». Он становился на колени и молился. А Мишка ложился рядом и слушал. Хорошо было жить Мишке. И всем в лесу было хорошо. И людям, которые жили около леса, тоже было хорошо. Потому что монах молился за них, за всех.
2: И вот старик умер. Пришел к нему Мишка, ждал его, а старичка нет. Скучно стало медведю жить одному. Как-то раз через лес шли люди. Медведь обрадовался и пошел к ним. Он думал, что они такие, как его старичок, и дадут ему хлеба. А люди испугались, закричали. Когда они увидели, что он ручной, они привязали его за нос на цепь и решили, что продадут его в цирк. Мишке очень не понравилась цепь. Она ему делала больно. Он увидел, что эти люди совсем не такие, как был его добрый монах. Мишка вырвался от них и убежал в лес. Только кольцо осталось в носу. Стал медведь жить в лесу один. Он стал злым и больше ни с кем не дружил. Охотники старались убить его, но он от них убежал.
1: Много лет прошло, и медведь стал старым. Пора ему было умирать. Раз он шел по лесу и вдруг вышел на место, где раньше жил монах. Дальше медведь идти не хотел. Он лег и закрыл глаза. Вдруг он увидел своего старичка, только он был совсем белый и светлый. Мишка заворчал от радости. Старичок подошел к Мишке, погладил его и сказал: «Ну, Мишка, идем со мной, не бойся, у меня есть для тебя хорошее место». И Мишке стало так хорошо, как ему еще никогда не было.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Лидия Загоровская. Детские воспоминания о блокаде Ленинграда. Автор этих записей — Лидия Ивановна Загоровская. Окончила исторический факультет Института имени Герцена, работала экскурсоводом, старшим научным сотрудником в Государственном музее истории Ленинграда. С 1995 года Лидия Ивановна трудится в Успенском подворье Оптиной пустыни. Личные воспоминания Лидии Загоровской позволяют взглянуть на события того времени глазами ребенка, неожиданно втянутого в водоворот военных дней. Каждое из свидетельств очевидцев блокадного Ленинграда является бесценным материалом не только для специалистов-историков, но и для каждого из нас, наследников города с великой судьбой.

Я родилась в Ленинграде, и когда началась война, мне шел 5-й год. Летом 1941 года наша семья жила в дачной квартире в Лесном, на границе лесопарка «Сосновка», вдоль которого проходили улицы Михайловская, Ананьевская и Шумов переулок, Новопарголовский проспект, застроенные в основном двухэтажными деревянными домами. Сегодня часть этих улиц не существует. Сохранились у Сосновки на углу проспекта Тореза, бывший Новопарголовский проспект, и Михайловской улицы характерный дом для начала XX века, низкаменный, верх деревянный, и дом недалеко от Ольгинского озера, Босейка, как звали местные жители водоем, образовавшийся на месте карьера по добыче песка, идущего на строительство Ленинграда. Лето 1941 года стояло жаркое, и мы, дети, бегали целый день босиком по лесной траве, желтому песку и теплой воде, собиравшейся в канавах после грозы. Вокруг дома стояли могучие сосны и березы, нам их было не обхватить руками. Множество кустов сирени, акации, жасмина, шиповника прятали нас в прохладной тени. Нам, детворе, было очень весело и хорошо. Неожиданно взрослые стали вести себя неспокойно, повторяя в испуге «война, война». Это слово было незнакомо и непонятно. Что оно могло принести нам, детям, было неизвестно. Только почему-то всегда лежащие на столе конфеты исчезли, на нас стали обращать меньше внимания. Однажды мама сказала, что мы уедем в другой город. Начались сборы. Большая комната трехкомнатной квартиры стала наполняться мешками, узлами и тюками. Нам было весело хлопотать о сборах, прыгать и ползать и прятаться за горой вещей. Но мама почему-то не радовалась с нами, а с каждым днем грустнела, чаще плакала и вдруг стала строгой, собранной, решительной. Наконец подъехала машина, в квартиру вошли военные и представители власти, чтобы отправить нас в другой город. Как они говорили, эвакуировать. В этот момент мама сказала: «У меня дети, мой дом здесь. Куда и кому я повезу такую ораву? Кому я нужна с детьми? Кто ждет меня? Родственников у меня нигде нет, остановиться негде. Что хотите со мной делайте, я никуда не поеду». Что здесь началось? Крики, уговоры, приказы, но мать стояла на своем. Так мы остались в городе, а через несколько недель, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. С позиции сегодняшнего дня моя мама, как и многие ленинградцы, еще не представляли, что ожидает город, который в первые месяцы лета не подвергался массированным бомбардировкам. Население не знало, где находятся вражеские войска, не знало положения дел по продовольствию. Медленная эвакуация и оставшиеся в городе женщины, большое количество детей, стариков и больных впоследствии создало тяжелое положение в осажденном Ленинграде. Правда, мама считала свой поступок правильным, приводя в пример погибших при эвакуации жильцов дома. Мама каждый день ходила на совхозное поле, расположенное в 2 километрах от дома на землях бывшей фермы Бенуа, где после уборки урожая капусты на полях оставались зеленые листья и кочерыжки. Их-то она и собирала, и носила домой. В наши детские обязанности входила помощь взрослым в обработке этих отходов — мыть, обрезать, шинковать, солить и укладывать в бочонки. Отец в 50 метрах от дома в песочной горке вырыл почти настоящее овощехранилище со ступеньками вниз и 2 отделениями, где и разместилось богатство семьи. Бочонки с кислой капустой, картошка, морковка, свекла — все со своего огорода. Впоследствии этот погреб служил жильцам дома бомбоубежищем. После начала блокады я услышала новое слово «смерть», в дальнейшем ставшей обыденным и часто упоминаемым. Наша семья дружила со скрипачом, евреем, имени его не помню, солистом оркестра театра оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинский. Он приходил пообщаться с отцом
и дать уроки музыки старшей сестре Аде. С детства самоучкой отец научился играть на скрипке, не зная нотной грамоты, по слуху, исполнял произведения Петра Чайковского, свою любимую Сольвиг Грига и другое. Игра отца приводила в восторг скрипача. Вели они с отцом и политические беседы. Скрипач боялся, что фашисты смогут взять Ленинград, начнут уничтожать население и в первую очередь евреев. Угроза взятия немцами Ленинграда действительно была в первых числах сентября 1941 года. Скрипач не выдержал напряжения и, чтобы не быть взятым в плен, повесился, оставив записку моим родителям забрать его скрипки для Ады. Скрипки были итальянских мастеров, но, к сожалению, их у нас украли после войны. Сентябрь был теплый, холода начались в октябре. Однажды в октябре мама взяла меня с собой в булочную за хлебом. Очередь была большая и медленно двигалась. Мы, продвигаясь с очередью, подошли к витрине булочной, где с довоенных времен сохранились муляжи булочных изделий. Я вдруг увидела булку и закричала, что хочу ее. Очередь стала объяснять мне, что это не настоящая булка, и есть ее нельзя, можно сломать зубы. Но я уже ничего не слышала, не понимала. Я видела булку и хотела ее. Я начала вырываться, бросаться к витрине, со мной началась истерика. Как я оказалась дома, я не помнила. Передо мной в глазах стояла булка. Затаившись, я ждала момента, когда можно будет одной сбегать к булочной и в витрине взять булку. Я осуществила свой замысел, но витрина была пуста, булки там не было. С каждым днем ощутимее становился голод и холод. С ноября по 25 декабря 1941 года снижалась норма выдачи хлеба. Другие продукты по карточкам почти не отоваривались. Иногда до ноября 1941 года вместо положенного мяса 25 грамм на день выдавали на выбор яичный порошок, студень с отвратительным запахом из бараньих кишок или мездры молодых телят. В ноябре 1941 года была установлена минимальная норма выдачи хлеба, работающим 250 грамм, иждивенцам и детям 125 грамм. Состав хлеба состоял из пищевой целлюлозы, хлопкового жмыха, до войны он использовался в топках пароходов, овойной пыли, вытряски из мешков, кукурузной муки и ржаной муки. На вкус хлеб был горьковато-травянистый. Ленинградцы оказались зажатыми в темном, холодном каменном мешке города. Есть было нечего. Начался голод, к нему прибавились беды. Мороз, доходивший до 40 градусов Цельсия, отсутствие воды, тепла, света. Стоял транспорт, заводы, фабрики. Электричество не подавалось. Мы, жители окраины Ленинграда, по сравнению с другим городским населением, оказались в более выгодных условиях. У нас были дрова, а значит, тепло. У нас была вода из проруби Ольгинского водоема, бассейки. Вокруг нас росли деревья и кустарники, отвар которых можно было пить как чай. В начале октября 1941 года случилось несчастье. Украли все запасы овощей из самодеятельного овощехранилища. Кто это сделал, осталось тайной. Мама организовала дома регулярное трехразовое горячее питание, отсчитывала небольшое количество зерен круп, заливала водой и долго вываривала в печке. Эта жижица разливалась по тарелкам, и туда крошилась небольшая часть суточной нормы хлеба. Мы сидели за столом и глазами следили за руками мамы, ждали этой похлебки. Мой брат Анатолий, получив свою порцию, всегда начинал кричать, что ему дали меньше, чем другим. Мать молча брала тарелку другого и заменяла тарелку брата. Он, посмотрев на новую тарелку, кричал: «Отдайте мне мою!» Это повторялось изо дня в день. Однажды, при очередной замене тарелок, к нам в гости пришел брат мамы, любимый всеми дядя Яша. У него тоже была многодетная семья. Жили они на набережной Робеспьера.
Одежда его была занесена снегом, сам он еле держался на ногах от голода и холода. Ему помогли раздеться и уложили в кровать ногами к горячей печке. «Дай мне поесть, Марфа», — обратился он к маме. «У меня ничего не осталось», — ответила она. «А ты возьми по ложке супа от детей и налей мне». Мама взяла по ложке от каждого из нас, но это едва покрыло дно тарелки, затем вылила свою порцию и дала своему брату. Отогревшись у печки, дядя Яша достал гребешок, расстелил газету и стал вычесывать с головы вшей. Их было множество, они были огромные и прямо сыпались на газету. Мама закричала: «Что ты делаешь? Заразишь мне всех детей!» «Не бойся, это особые вши, смертные. Возьми и брось в печку». Дядя Яша свернул газету и отдал ее маме. Вспыхнув ярким огнем, газета быстро сгорела. Отогревшись у печки, дядя Яша отправился домой. Мама все время беспокоилась за него, дойдет ли он до дома. Не выдержав неизвестности, она пошла домой к дяде Яше. Вернулась она поздно вечером, долго плакала, рассказывая нам, как она дошла, как вошла в холодную пустую квартиру, как нашла старшую дочь дяди Яши в кровати. «А где отец? Дошел ли он домой?» — спросила мама у племянницы. «Нет, не возвращался», — ответила она. «А где остальные?» «Там, в последней комнате. Все мертвые». «Так как же ты живешь с мертвыми? Почему не заявляешь?» — воскликнула мама. «Заявлю в конце месяца при получении карточек, а пока отовариваю их карточки. За счет этого еще не умерла». Дождавшись сумерек, мама решила все трупы вынести на набережную, но племянница стала просить: «Тетечка, милая, не делай этого, у меня же отнимут карточки, и я умру». Мама долго уговаривала ее, что завернутые в простыни трупы не будут опознаны, что она осторожно спустит их по лестнице и уложит рядком на набережной, а там их подберут и увезут на кладбище. Оставаться же в квартире с трупами нехорошо. Мама выполнила свой долг перед родственниками, каждого завернула, обвязала веревками и уложила на набережной всего 6 трупов — жены дяди Яши и его маленьких детей. Смерть дяди Яши тяжело легла на совесть мамы. Она мучилась, что не сумела его подкормить, поддержать, дать продукты питания. Она надеялась, что когда-нибудь найдет его могилу, просчитывая, какой дорогой он шел домой. Каждый год, в День Победы в Великой Отечественной войне, она приходила на Пискаревское мемориальное кладбище, считая, что здесь погребена вся семья Якова. Зима 1941-1942 годов наступила рано. Деревья не успели сбросить листву, как пошел снег. Мать сказала: «Ну, будет голод». На вопрос сестры Ады, почему она так говорит, мать ответила: «Примета такая». Вокруг дома все было занесено снегом, и одна вытоптанная дорожка давала возможность выйти на улицу. Мы выходили на прогулку, и только мне мама давала очень сложное задание — ползать по снегу и собирать на снегу дубовую листву, снесенную ветром. Я была маленькая, легкая, и снег держал меня. Насобирав листья в мешочек, я возвращалась к маме. Мы шли домой, мать сушила листья, затем их перетирала, что-то еще делала, нюхала и говорила: «Вот отличный табак». Этот табак на базаре у нее расходился быстро, а нам взамен были или одежда, или питание. С каждым днем есть хотелось все сильнее. В организме накапливался голод. Вот и сегодня я пишу эти строчки, а мне так хочется есть, как будто я давно не ела. Это ощущение голода всегда преследует меня. От голода люди становились дистрофиками или опухали. Я опухла, и мне это было забавно. Я хлопала себя по щекам, впуская воздух, хвастая, что я такая пухлая. Мама посетила соседей по лестничной площадке. Вернулась и сказала, чтобы Ада больше не ходила в квартиру своей подружки Машеньки.
Ей так же, как и Аде, было 15 лет, и обе девочки имели дивные косы. Так вот, Машенька умерла от голода, и ее положили на стол в центре комнаты. Косы ее спускались со стола вниз. Мама Машеньки и тетя рассказывали моей маме, что они вырезают мягкие места дочки, варят и едят, что это очень вкусно. Вскоре наши соседи исчезли. В городе вылавливали людоедов и расстреливали. Аде было дано поручение сходить в магазин. Мы все ждали ее. Она долго не возвращалась и, наконец, вернулась без продуктов. Рыдая, она рассказала, что на нее напал мужчина и отобрал карточки. Затем оттолкнул ее в канаву. Ада лежала в канаве и плакала. Домой она боялась идти. Она хотела умереть, но потом все-таки поднялась и пошла домой. «Он тебе ничего не сделал?» — спросила мама. «Нет», — плача ответила сестра. «Ну, слава богу, ты живая, и с тобой больше ничего не произошло. Не плачь, с Божьей помощью как-нибудь проживем». Приближалась весна. Мать собирала молодые побеги сосны, варила нам отвары, и мы смогли избежать цинги. Все лето ушло на подготовку к зиме. Квартира была наполнена полевыми цветами, травами, ветками. Все это сушилось, складывалось, надписывалось. В самые первые дни войны в Сосновском лесопарке был организован военный аэродром. Перпендикулярно к Ольгинскому водоему в лесопарке спилили деревья, разровняли поверхность и утрамбовали взлетно-посадочную полосу. Направо и налево от взлетной полосы среди деревьев построили ангары для базирования самолетов, землянки для летчиков, склады для горючего и боеприпасов. В декабре 1941 года строительство аэродрома было закончено. Уже в начале 1942 года аэродром принимал самолеты. Летчики селились в ближайшие дома, жили они и в нашем доме. Отец был мобилизован в строительную бригаду аэродрома. Он занимался организацией столовой и бани для летчиков. Под столовую были приспособлены одноэтажные близстоящие деревянные дома по Ананевской улице, недалеко от взлетной полосы, а деревянная баня была построена на горе Ольгинского водоема и Ананевской улицы. Из водоема был проложен в баню водопровод. Не помню когда, но отец нам устроил банный день в этой чудной бане. Это было здорово. Аду взяли работать официанткой в летную столовую, но работала она всего один день. Дали ей поднос с едой, которую она должна была разнести по столам. Поднос оказался не по силам, истощенные руки не удержали его. Все содержимое оказалось на полу. Наступила жуткая тишина, затем крик и ругань обслуживающего персонала. Летчики встали, пожалели девочку, дали ей шоколадку и ушли без обеда. Больше всего Аду потрясло, что летчики пожалели ее, не сказав ни одного слова упрека. Ближе к лету стала видна беременность матери. Ей выдали дополнительные карточкам талоны для питания в столовой, которые она отдавала по очереди старшей сестре и братьям. Они были счастливы и тщательно следили за своей очередью. У матери тем временем от голода стали опухать ноги, и она с трудом ходила. Став взрослой, Ада с горечью вспоминала свой дополнительный паёк, отнятый от матери. 15 августа 1942 года мама родила девочку. Через несколько месяцев мама пошла на городскую квартиру на Розовскую улицу, взяв с собой грудную сестру и меня. Дошли мы до дома спокойно. В квартире оказалось очень холодно. Пришлось топить печку всяким мусором, в том числе и тряпками. Сестра лежала закутанная и сосала жеванный хлеб, завернутый в марлю. Вдруг завыли сирены. Начался обстрел города. Я от страха залезла под кровать, но мама сказала, что если бомба упадет в дом, то рояль придавит меня, лучше лечь с ней на кровать. После обстрела мы заснули. Я проснулась от тормошения мамы, которая требовала поскорее встать, одеться и идти на улицу. Оказалось, мы все угорели от печки. При выходе во двор
нам пришлось прижаться к стене, пропуская мужчин, несущих на носилках мертвую женщину. Неожиданно с носилок упал мешочек, который мама быстро ногой отшвырнула с дороги. Мужчины с носилками удалились. Мне велено было поднять этот мешочек. В нем оказались золотые монеты с изображением императора Николая II. Ночевать в квартире было нельзя, и мы пошли обратно через весь город в Сосновку. При подходе к Литейному мосту снова начался обстрел Ленинграда. Ночное небо разрезали прожекторы, выли сирены, где-то разрывались бомбы. Мы прижались к большому дому управления КГБ на Литейном проспекте, но солдат с ружьем прикладом стал отгонять нас, говоря, что здесь самое опасное место и стоять здесь запрещено. Мы медленно пошли к Литейному мосту. Вдруг я увидела бешено мчавшуюся с моста в нашу сторону машину. Я бросилась к ней навстречу. Каким-то чудом машина остановилась передо мной. Высунувшийся из кабины шофер стал ругаться и кричать на маму, чтобы она следила за ребенком. Я же стала просить его, чтобы он довез мою маму до дома. «Дяденька, дяденька, пожалуйста, довезите мою маму, меня не надо». «Только мою маму», — просила я, — «только мою маму». Выйдя из машины, он отшвырнул меня, сел в машину и поехал дальше, в противоположную сторону от нашего дома. Медленно мы благополучно дошли домой. Найденное золото, как считала моя мама, посланное Богом, в дальнейшем неоднократно спасало нам жизни. Ада умирала от отравления. Случилось это так. Мама в Сосновке собрала грибы и стала их обрабатывать. Ада не удержалась от голода и тайком съела сырыми два гриба. Соседи посоветовали маме дать Аде свежее молоко, которое поможет ей. Мать схватила несколько золотых монет и бросилась из дома. Вернулась она со стаканом свежего молока. Где она его достала, мы не знали. Только выпив его, Ада действительно стала поправляться. В 1943 году отец вернулся работать на свой родной завод, НИИ номер 34. С собой он взял 16-летнюю Аду и 14-летнего Валентина. Они работали в НИИ номер 34 до открытия занятий в 1944 году в школе номер 2 на Болотной улице. Отведя подростка в школу, мать вернулась домой взволнованной. Оказывается, учителя благодарили ее и целовали руки за то, что она сумела сохранить детей от смерти. Война закончилась победой. Память цепко хранит ужас жизни города в блокаду. Навечно в памяти осталось чувство голода и холода и одновременно неизмеримой радости. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Эта весть вывела всех жителей города на улицу. Взрослые и дети, знакомые и незнакомые, кричали от радости, обнимались, целовались, плакали от счастья. Небо взрывалось салютом. Эта радость, такая большая, большая на всех, теперь я знаю, что она называется всенародной, захватила, наполнила меня, девочку, подняла куда-то ввысь и застыла во мне. Так я до сих пор и хожу с ней. Это радость жизни.

В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия до диез минор опус 9 Александра Николаевича Скрябина. Дорогие слушатели, сегодня, в памятный для нашего города день, мы предлагаем вашему вниманию фрагменты воспоминаний Лидии Гинзбург «Записки блокадного человека».

не следует думать, что все коренным образом изменилось. Изменился действительно материал, но многие механизмы по инерции продолжали работать. Между тем все хотели изменений, ждали психологических изменений. Думая о том, как это будет, все ведь об этом думали. Мы постоянно допускали просчет, придавая чрезмерное значение фактору смертельной опасности. Оказывается, проще было пойти на фронт, чем остановить механизмы. Неравный выбор между опасностью близлежащей, несомненной, знакомой, неудовольствие начальства, и исходом еще отдаленным, еще нерешенным и, главное, непонятным. Размытые границы между ложью и правдой. Правдой тех, кто, может быть, и не прочь были бы уклониться, но раз попав в ситуацию войны, твердо вели себя по ее законам. Правдой мальчиков, которые просто считали, что нужно идти как можно скорее. Мальчиков таких было необозримое множество. Вот письмо июнь 1941-го одного 18-летнего, сохранившейся у женщины, к которой оно было обращено. «Здравствуй, Ирина. Я буду свидетелем необычайного и очень значительного. Еду на фронт. Ты знаешь, что это значит? О нет, ты не знаешь этого. Это проверка себя, своих взглядов, вкусов, качеств. И это не парадокс. Быть может, я лучше стану понимать музыку Бетховена и гений Лермонтова и Пушкина, побывав на войне. Но писать не имею времени. А теперь я чувствую над тобой превосходство. Я буду иметь возможность окунуться в вихрь жизни. А ты обречена на зубрежку, увы, схоластики. Ничего, может быть, встретимся когда. Жму руки крепко-крепко. Олег». Они не встретились. Олег очень скоро погиб. О повести Окуджавы «Будь здоров, школяр» говорили, что изображен в ней трус, слюнтяй, психологический дезертир, и никто не отметил любопытную черту. Этот мальчик, который несчастен, который боится и жалеет себя и хочет, чтобы мама его пожалела, ни разу, ни на мгновение не усомнился в том, что надо было идти и делать это страшное дело.

интеллигентам хотелось измениться. В смятении первых дней хотелось избавиться от одиночества, от эгоизма, усугублявшего страх. Это было инстинктивным движением, у которого имелась долгая интеллектуальная предыстория, вечная мечта о выходе из себя, об ответственности, о сверхличном. В Ленинграде писатели, художники и другие это сначала была категория добровольно зачисляемых в ополчение. Необученных, почти невооруженных, их мгновенно бросили под свежие немецкие силы. Погибли все. Довольно скоро писатели, художники, ученые стали категорией Золотого фонда, который следовало эвакуировать и беречь. Шостаковича сначала посылали на крышу тушить зажигательные бомбы, потом вывозили из Ленинграда специальным самолетом. И тем и другим очень гордились. От писателей и прочих скоро потребовалось то же, что и всегда, только в большей мере. Фронт жил по своим законам. Там были задачи, которые кто-то решал или не решал, или ожидания задач. Глубокий тыл тоже имел свой распорядок. В годы войны люди жадно читали «Войну и мир», чтобы проверить себя, не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался. И читающий говорил себе: «Так, значит, это я чувствую правильно, значит, оно так и есть». Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде. Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали, пока могли, и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких. И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить. Об этом кое-что здесь рассказано. Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Этот человек суммарный и условный, поэтому он именуется Н. Интеллигент в особых обстоятельствах. День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно. Хлебный паёк повысили, по размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день, несколько раз в день, обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно. Просыпается Н, блокадный человек, по состоянию зрения, не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе, всегда в 6 утра, от звука репродуктора, для общего пользования, установленного в коридоре. Потом уже по привычке он стал просыпаться за 10-15 минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за 3, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции, это значит, сегодня ничего не случилось особенного. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводившими звуковую фигуру. Никогда мы не слыхали более печального звука. Потом перечисление радиостанции. Наконец, страшно короткая информация. Казалось, они становятся все короче. В те дни состоявшие из направлений. И люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова. Населенный пункт от населенного пункта. Направление. Люди знали, потом будет Лужское, потом... Так было летом 1941-го. Страшная была жадность на информацию. 5 раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту, или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на бестолковые вопросы, потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали,
Они хотели узнать, как это бывает, когда война, как это будет. Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события. Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос как будто удивленный. Или это не удивление? Там Молотов говорит. Он что-то такое говорит. Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой, до боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств. Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха. Напротив того, возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни. В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить, и что ничего уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться. Ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного, самое ясное — мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального, и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они уже потом с усилием по частям вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело. Потом репродуктор стали слушать иначе, обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного, каждому репродуктор вещает судьбу, с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала, и все узнали, какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими. Занятием пункта Н, батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся бажей с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна. Теперь жизнь расчистила от всякой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых и третьих профессий, от томящего тщеславия, которое гнало людей туда, где им быть вовсе не следовало, но где преуспевали их сверстники и друзья, что, естественно, не давало покоя. Мы, потерявшие столько времени, вдруг получили время, пустое, но не свободное. Н. тоже всю жизнь мечтал о рабочем режиме дня и даже считал, что режима не получается только из-за привычки поздно вставать, привычка ленинградцев, если они не связаны ранней службой. Все всегда начиналось с того, что утра уже нет, что уже непоправимо испорчено прекрасное переживание полноты, непочатости предстоящего дня. Все уже все равно было испорчено, и поэтому Н. с облегчением выпускал себя из рук, и дальше оно уже шло, как придется. Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена. Он просыпался в 6 часов, потому что, как и все в городе, кто не дежурил, рано ложился, и сразу вставал, потому что ему хотелось есть, или он боялся, что ему захочется есть.
Он делал с утра домашние дела, не сделать их, отложить было бы смерти подобно. Он шел в редакцию, где работал, поскольку по крайней близорукости его не взяли в ополчение и в армию. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить там обед, который, может быть, дадут без выреза талона. В этой столовой так иногда бывало. После обеда он опять шел в редакцию, где еще много было работы. Потом возвращался домой, потому что еще полагалась вечерняя еда. Да и идти больше было некуда. Друзья и товарищи ушли на фронт или тоже уехали. Он ужинал и сразу ложился, так как вставал в 6 часов, и в 10 ему хотелось спать. Летом 42-го года в городе мало людей и очень мало заводов. И ленинградский воздух по-новому чист. Энн видит гранитный изгиб набережной, узорную решетку, за которой потерявшая цвет и текучесть вода. Ассоциации же у него в этот утренний час какие-то деревенские. От непривычки к городскому лету, от странно чистого воздуха, пустоты, тишины, от того, что люди почти босиком выходят на улицу с ведрами. Ветер прошелся по волосам. С физической остротой вспомнилась вдруг деревенская улица, яблони за забором. Он жил там летом подростком. Мать по утрам посылала его к соседям за молоком. Ступая в пыли босиком, осторожно, чтобы не расплескать, он несет молоко в кувшине. Главное — одновременность ощущений. Босые ноги топчут нежную дорожную пыль, а в ладонях разогретая солнцем глина. Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мерхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка.

за фасадом, просвечивающим развороченной и темной глубиной. А в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо повисли, и, кажется, они все еще рушатся, вечно падают, как водопад.

Люди с большой земли, попав в Ленинград, терялись. Они спрашивали: «Почему это у вас никто не боится? Как это сделать так, чтобы не бояться?» Им отвечали: «Прожить здесь 1,5 года, голодать, замерзать. Ну, объяснить это нельзя. Человек просыпается ночью по сигналу тревоги. Надежда на тихую тревогу непродолжительна. Все ближе и ближе бьют зенитки. Какой резкий удар зенитки! Или это уже бомба?» Он уже не думает о том, чтобы встать, отыскать калоши и идти в промерзающий подвал. Он думает, что не следует засыпать. Происходящее очень страшно. Вот сейчас, в любое мгновение, прежде чем он успеет натянуть одеяло, прежде чем он выдохнет дыхание, сейчас расширяющая ему грудь, вот сейчас известная ему действительность может смениться другой, неимоверной, воющей, звенящей. Все это так, но он не в силах бояться. Ему хочется спать. Ему удивителен тот человек, каким он был сначала. Тот человек просыпался в 1-2 часа ночи от звука тревоги. Звука было достаточно, чтобы мгновенно оставить разогретую постель ради промерзлого подвала. Это была наивная цельность и свежесть инстинкта самосохранения, еще не разъеденного усталостью и непрестанной борьбой со страданием. В итоге этой борьбы разогретое телом постель, тело, спокойно лежащее в постели, стали благом, стали желанием, которое не мог уже пересилить интеллектуальный материал страшных представлений. «Я знаю, что это страшно. Я хочу жить. Если это случится, то последнее, сознательное мгновение будет проклятием моему безрассудству. Я знаю, что нужно бояться и принимать меры. Но я не боюсь и не могу бояться, потому что мне хочется спать». Но самым сильным врагом сопротивляемости, немцы это понимали, был голод, потому что голод не выключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда, не обязательно желанием есть, мучительнее и тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. Сытый не разумеет голодного, в том числе самого себя. Отъедаясь, человек постепенно терял понимание себя, такого, каким он был в месяце большого голода. Блокадные люди все прочнее забывали свои ощущения, но они вспоминали факты. На свет правил поведения, уже тяготеющих к норме, факты медленно выползали из помутившейся памяти. Так ей хотелось конфет. Зачем я съел эту конфету? Можно было и не есть эту конфету, и все было бы хоть немного легче. Это блокадный человек думает о жене, матери, чья смерть сделала съеденную конфету необратимой. Рассеивается туман дистрофии, и отчужденный от самого себя человек лицом к лицу встречает предметы своего стыда и раскаяния. Для переживших блокаду раскаяние было так же неизбежно, как дистрофическое изменение организма. Притом тяжелая его разновидность, непонимающая раскаяние. Человек помнит факт и не может восстановить переживание. Переживание куска хлеба, конфеты, побуждавшее его к жестоким, к бесчестным, к унижающим поступкам. А крик из-за этих пшеничных котлет, сгоревших, крик и отчаяние до слез. Быть может, он еще будет сидеть в ресторане после обеда, помрачневший от слишком обильной еды, которая наводит уныние и отбивает охоту работать. Быть может, в ожидании официанта со счетом, он случайно уставится в хлебницу,

вокруг, блокадная символика замкнутого в себе сознания. Как его прорвать? Люди бегут по кругу и не могут добежать до реальности. Им кажется, что они воюют, но это неправда. Воюют те, кто на фронте. Им кажется, что они не воюют, а только питаются, но и это неправда. Потому что они делают то, что нужно делать в этом воюющем городе, чтобы город не умер.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучал вокализ Сергея Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

память. Неверно, что сейчас от той зимы остались лишь могильные холмы. Она жива, пока живые мы. И 30 лет, и 40 лет пройдет, а нам от той зимы не отогреться. Нас от нее ничто не оторвет. Мы с ней всегда и памятью, и сердцем. Чуть что, она вздымается опять во всей своей жестокости нетленной. «Будь проклята!» — мне хочется кричать. Но я шепчу ей: «Будь благословенна!» Она щемит и давит. Только мы без той зимы могильные холмы. И эту память, как бы нас ни жгло, не троньте даже добрыми руками. Когда на сердце камень, тяжело, но разве легче, если сердце камень? Бомбежка. За лязгом и скрежетом взрывы и свист. Все небо распорото боем, и желтые звезды срываются вниз. Им выдержать трудно такое. И мечется между разрывов луна, как птица над лесом горящим. Бомбежка все ближе, взрывная волна мой дом задевает все чаще. Холодный чердак, где находится пост, как старый скворечник колышет. Осколки зенитных снарядов и звезд колотят по стенам и крышам. И вдруг снова темень и тишь над тобой, и звезды на небе помятом по прежним местам разобрались. Отбой. За нынешний вечер 9. Трое. Я к ним подойду, одеялом укрою. О чем-то скажу, но они не услышат. Спрошу, не ответят, а в комнате трое. Нас в комнате трое, но двое не дышат. Я знаю, не встанут, я все понимаю. Зачем же я хлеб на 3 части ломаю? Я забыть никогда не смогу скрип саней на декабрьском снегу. Тот пронзительный, медленный скрип. Он как стон, как рыдание, как всхлип. Будто все это было вчера. В белой простыне брат и сестра. Дорога жизни. Они лежали на снегу недалеко от города. Они везли сюда муку и умерли от голода. Сотый день. Вместо супа бурда из столярного клея, вместо чая заварка сосновой хвои. Это б все ничего, только руки немеют, только ноги становятся вдруг не твои. Только сердце внезапно сожмется, как ежик, и глухие удары пойдут не впопад. Сердце надо стучать, если даже не можешь. Не смолкай, ведь на наших сердцах Ленинград. Бейся, сердце, стучи, несмотря на усталость. Слышишь, город клянется, что враг не пройдет. Сотый день догорал. Как потом оказалось, впереди оставалось еще 800.

В густом и холодном тумане проспекты, каналы, сады. Пурга леденит и арканит, поземка заносит следы. Как мрачные тени навстречу деревья, ограды, дома. Но скрипнут шаги человечьи, и сразу становится легче. И снежная тропка пряма. Вода. Опять налет. Опять сирены взвыли. Опять зенитки начали греметь. И ангел с Петропавловского шпиля в который раз пытается взлететь. Но неподвижна очередь людская у проруби, дымящейся во льду. Там люди воду медленно таскают у вражеских пилотов на виду. Не думайте, что лезут зря под пули. Остались, просто силы берегут. Наполненные ведра и кастрюли привязаны к саням. Но люди ждут. Но люди ждут. Ведь прежде чем по ровному пойдем, нам нужно вверх по берегу подняться. Он страшен, этот тягостный подъем. Хотя, наверное, весь шагов 15. Споткнешься и без помощи не встать. И от саней вода дорожкой слезной. Чтобы воду по пути не расплескать, мы молча ждем, пока она замерзнет. В тяжелой палате. Нам, сестры, если рядом не бомбят, по вечерам желают доброй ночи. Но с добрым утром здесь не говорят, оно таким бывает редко очень. Когда январский медленный рассвет крадется по проснувшейся палате, мы знаем, что опять кого-то нет, и ищем опустевшие кровати. Сегодня мой сосед. В ночи к нему позвали не врача, а санитаров. Теперь ты понимаешь, почему меня вторым укрыли одеялом. Роза. Смотрите, люди, что я принесла, сказала нам однажды санитарка и развернула комнатную розу. Блокадница. Бывает же такое. За ними долгий путь лежал из дома, сквозь стужу и февральскую метель. Ту розу мы поставили в стакан, и вся палата, 20 человек, потом часами на нее смотрела. И уголки людских застывших губ вдруг вздрагивали медленной улыбкой, и выцветшие впалые глаза светлели на какое-то мгновение. Когда ее по комнате несли, то прикрывали бережно ладонью, как будто ветер мог ее задуть. Так берегут горящую свечу, когда в дому не остается спичек. Она жила недолго, эта роза. На третий день, во время артобстрела, все дрогнуло, и роза пошатнулась и уронила первый лепесток, потом второй. Ты извини, опять на твой вопрос я про себя ответил. Люблю ли розы, спрашиваешь ты?

Братская могила. Над ним оркестры не рыдали, салют прощальный не гремел, а так как досок не достали, он даже гроба не имел. И даже собственной могилы ему не довелось иметь. У сына не хватило б силы, его б свалила тоже смерть. Но тут другие люди были, и сын пошел с лопатой к ним. Все вместе к вечеру отрыли одну могилу семерым. И знали люди, обессилев, но завершив печальный труд, могилы общие в России недаром братскими зовут. Картошка. На рынке у булочной тихо и грустно, как в древности здесь натуральная мена. Стакан отрубей на полбанки капусты, на плитку дуранды 4 полена. На хлеб даже 2 100-граммовых картошки у этой дружинницы выменить можно. Старик предлагает ей чайные ложки, однако старания его безнадежны. Сказала негромко: «Хлеб нужен для мамы, и ясно, другого обмена не будет. На рынке у булочной граммы на граммы меняют друг с другом голодные люди». Я тут проходил, ничего не меняя, а голод пошел выворачивать тело. Оно вдруг заныло, как рана сквозная. Картошка проклятая в память засела. Февраль. Какая длинная зима, как время медленно крадется. В ночи ни люди, ни дома не знают, кто из них проснется. И поутру, когда ветра метелью застилают небо, опять короче, чем вчера, людская очередь за хлебом. В нас голод убивает страх, но он же убивает силы. На пискаревских пустырях все шире братские могилы. И зря порою говорят, не все снаряды убивают. Когда мишенью Ленинград, я знаю, мимо не бывает. Ведь даже падая в Неву, снаряды в нас, чтоб нас ломало. Вчера там каменному льву осколком лапу оторвало. Но лев молчит, молчат дома. А нам по-прежнему бороться, чтоб жить и не сойти с ума. Какая длинная зима, как время медленно крадется. Ленинградки. Ольге Федоровне Бергольц. Что тяжелее тех минут, когда под вьюгой одичалой они на кладбище везут детей, зашитых в одеяло? Когда ночами снится сон, что муж навстречу, по перрону, а на пороге почтальон и не с письмом, а с похоронной. Когда не можешь есть и спать, и кажется, что жить не надо, но ты жива, и ты опять идешь на помощь Ленинграду. Идешь, сжимая кулаки, сухие губы стиснув плотно. Идешь, и через грудь платки, крест-накрест, лентой пулеметной. Из писем на большую землю. Наш город в снег до пояса закопан. И если с крыш на город посмотреть, то улицы похожи на окопы, в которых побывать успела смерть. Вагоны у пустых вокзалов стынут, и паровозы мертвые молчат. Ведь семафоры рук своих не вскинут на всех путях, ведущих в Ленинград.
Луна скользит по небу одиноко, как по щеке холодная слеза, и темные дома стоят без стекол, как люди, потерявшие глаза. Но в то, что умер город наш, не верьте, нас не согнут отчаяние и страх. Мы знаем от людей, сраженных смертью, что означает смертью смерть, поправ. Коптилка. Кто доживет, тот вспомнит в дни побед коптилку, наш убогий зимний свет. Не слишком ярок тонкий фитилек, и все ж, к тебе придвинувшись вплотную, сумеет школьник выучить урок. Сестра больному рану забинтует, согреет пальцы о твои лучи. Нам без тебя бы мрак казался вечным. Ты как светляк в безвыходной ночи, ты как сверчок, стрекочущий за печкой. Хранительница света и огня, ты в эту ночь опять со мною рядом. Опять теплом подуло на меня. Гори, гори, гори, моя лампада.

школе. Девчонка руки протянула и головой на край стола. Сначала думали, уснула, а оказалось, умерла. Ее из школы на носилках домой ребята понесли. В ресницах у подруг слезинки то исчезали, то росли. Никто не обронил ни слова, лишь хрипло сквозь метельный стон учитель выдавил, что снова занятия после похорон. За воем сирен самолеты в ночи, за взрывом завалы из щебня и лома. Я цел, но не знаю еще, что ключи в кармане уже от разбитого дома. Пленные по Невскому пленных ведут. На сотню 4 конвойных. Они никуда не уйдут. И наши солдаты спокойны. В блокаде куда им уйти? В какой закоулок податься? На всем протяжении пути казнят их глаза ленинградцев. Сбежишь, и тогда самосуд. А здесь под солдатской защитой им хлеб, как и нам, выдают по Ладоге в город пробитый. Утро. В комнате 12 человек. Спим, к печурке сдвинулись поближе. Если рядом стужа, голод, снег, поселившись вместе, легче выжить. И с утра, когда метель опять штору через щель в окне колышет, я, проснувшись, перед тем, как встать, вслушиваюсь, все ли дышат. Следы. Если пройденный путь – победа, то не только моя, двоих. Я иду по чужому следу, как бы трудно пришлось без них. След крупнее, а шаг не шире, сил на большее видно нет. Вдруг шаги его заспешили, вдруг теряется белый след. Человек ничком на снегу, и его заметает ветер. Я помочь ему не смогу. Что бывает страшней на свете? Баллада о музыке. Им холод, кровавит застывшие губы, смычки выбивает из рук скрипачей. Но флейты поют, надрываются трубы, и арфа вступает, как горный ручей, и пальцы на лед западающих клавиш бросает, не чувствуя рук, пианист. Над вихрем бушующих вьюг и пожарищ их звуки победно и скорбно неслись. А чтобы все это сегодня свершилось, они сквозь израненный город брели, и сани за спинами их волочились, они так валторные скрипки везли. И темная пропасть концертного зала, когда они все же добрались сюда, напомнила им о военных вокзалах, где люди неделями ждут поезда. Пальто и ушанки, упавшие в кресло, почти безразличный, измученный взгляд. Так было. Но лица людские воскресли, лишь звуки настройки нестройную песней внезапно обрушили свой водопад. Никто не узнал, что сегодня на сцену в последнем ряду посадили врача, а рядом, на случай возможной замены, стояли ударник и два скрипача. Концерт начался,
и под гул канонады она, как обычно, гремела окрест. Невидимый диктор сказал Ленинграду: «Внимание! Играет блокадный оркестр!» И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали.

комсомольцы бытовых отрядов. Бывает так, когда ложишься спать, тревожишься за завтрашнее дело. А поутру от слабости не встать, как будто к простыне примерзло тело. А рядом ни соседи, ни родни, и ты лежишь в спасение неверя. И вот тогда к тебе придут они, взломав не без труда входные двери. И ты отдашь им карточку на хлеб, еще боясь, что могут не вернуться. Потом поймешь, что был ты к людям слеп, и губы виновато улыбнутся. А в печке затрещит разбитый стул, и кто-то за водой, с ведром, на санках, и кто-то ночью, словно на посту, подбросит щепок в дымную времянку. Они добром и словом врачевали, бойцы, избыт отрядов над Невой. Ведро воды, а люди вновь вставали. Пусть говорят, что нет воды живой. На почте. На окнах грязь, наплывы льда и кипы серых писем всюду, и не отправленных туда, и не разобранных оттуда. Тех, кто скопил их с декабря, мы упрекать уже не вправе. И мартовские штемпеля в молчании на конвертах ставим. И знаем мы, что письма в них, конвертах смятых и потертых, одни умершим от живых, другие выжившим от мертвых. Их завтра разносить пойдем по этажам, от дома к дому. О, если бы нам знать о том, какие от живых живому. Клюква. Нас шатает. Была работа, все на корточках, по болоту. Только вечером, перед сном, в детском доме больным ребятам клюкву выдали спецпайком. По 17 штук на брата. Руины. Он тоже не ушел с развалин. Но лучше, если бы тут не был. Он знал, что человек завален, а ползал, отрывая мебель. Потом он спать ушел куда-то, чтоб утром снова появиться. Пришел и взглядом вороватым скользнул по нашим черным лицам. Мы с ним глаза скрестили молча, но не сказали, пожалели. А если бы он помог нам ночью, то мы б тебя спасти успели. После зимы. Чтоб знать, кто выжил, пишем всем знакомым. А вот ответы редкие идут. Нам больше отвечают управдомы. Все умерли. На фронте. Не живут. И вдруг письмо от бывшего соседа. Хожу с трудом, но это не беда. На днях пойдет трамвай, и я заеду. Трамвай пойдет опять. Вот это да. Апрель 42-го. Капель все громче и напевней. Опять весна вступает в силу. Мы по зарубкам на деревьях находим зимние могилы. Как после дрейфа ледоколы дома промерзшие отходят. Вставляют стекла в окнах школы, вода гремит в водопроводе. Нам выдали талоны в баню, она открылась на бассейной. И зайчик солнечный по зданиям все чаще вестником весенним. И чтоб скорее зимой покончить, мы все в работе небывалой. На улицах с утра до ночи сдираем снежные завалы. Вновь репродуктор оживает, там песни старые включили. Мы их еще не подпеваем, но не забыли, не забыли.
Гроза. Нам очень трудно было ждать. Тем удивительнее слышать, как бьются капельки дождя по подоконникам и крышам. Весна. Она теперь во всем. В оживших лицах, в этих строчках. Снаряды воют за окном, а на деревьях рвутся почки. И пусть взорвавшийся фугас напомнил снова нам о смерти. Весна в пути. Она за нас. Вон молния, в который раз по небу чей-то профиль чертит. И вслед за нею майский гром рассыпался в небесной глуби. И ветер Балтики крылом колотит в крышу, будто в бубен. Над городом зеленый дым, весна во всем весенний почерк. И он уже неистребим, как щебет птиц, как запах почек. Ледоход. На Неве ледоход. Эту новость обычно в Ленинграде народ любит выяснить лично. Ведь ни с чем не сравним далеко разносимый гул стремительных льдин, проносящихся мимо. Говорят, он опять над Невою с рассвета. Мы, уставшие ждать, так мечтали об этом. Нам, прошедшим зиму, в это трудно поверить. Старый ватник возьму и отправлюсь на берег. Встану к солнцу лицом. Сколько чаек летящих над сверкающим льдом, над зимой уходящей. «Эй, я тоже живу!» — крикну чайкам и льдинам. И на льдину в Неву ватник сброшенный кину. Пусть плывет. Пусть-то пусть, да пока все иначе. Здесь больничная грусть, я больной, неходячий. Но весна на земле, и недаром все чаще. На оконном стекле ледоходик журчащий.

огороды. Мы радуемся солнечному маю, а ждем дождя, и нужно нас понять. Мы на дворе булыжники снимаем, чтоб грядки огородные создать. Под огороды все, газоны, клумбы, что вырастет, не знаем. Но азарт, советы, как сажать, дает завклубом. Он жил в деревне 20 лет назад. И на стене плакаты. Буду старым, а эту надпись память не сотрет, что овощей с 1/8 гектара достаточно семье на целый год. После уроков идет обстрел, и в раздевалке школьной ученикам пальто не выдают. Ребята расшумелись, недовольны, ведь добежать до дому 5 минут. А Галкины ресницы даже влажны. На сутки с фронта брат пришел домой. От этой школы до окопов вражьих 12 километров по прямой. На наблюдательном посту. Свист, удар и черный всплеск над крышей. Юнкерс с воем вышел из пике. «Валя, что случилось? Я не слышу». Трубка надрывается в руке. «Валя, ты живая?» «Да, пишите». «Дом 12. Флигель со двора. Будет что известно, сообщите. У меня там мама и сестра». Сверху видно, как сброшенный им же фугас превращает дома ленинградские в груды. Только жаль, что пилоту не видно оттуда наших лиц, наших сомкнутых губ, наших глаз. Он бы столько увидел. Ленинградские деревья. Им долго жить зеленым великанам, когда пройдет блокадная пора. На их стволах осколочные раны, но не найти рубцов от топора. И тут не скажешь, сохранились чудом. Здесь чудо или случай ни при чем. Деревья, поклонитесь низко людям и сохраните память о былом. Они зимой сжигали все, что было, шкафы и двери, стулья и столы, но их рука деревьев не рубила, сады не знали голоса пилы. Они зимой, чтоб как-нибудь согреться, хоть на мгновение, книги, письма жгли. Но нет садов и парков по соседству, которых бы они не сберегли. Не счесть погибших в зимнее сражение, никто не знает будущих утрат. Деревья остаются подтверждением, что, как Россия, вечен Ленинград. Им над Невой шуметь и красоваться, шагая к людям будущих годов. Деревья, поклонитесь ленинградцам, закопанным в гробах и без гробов. Камни. Нам пишут, будьте стойки, как гранит, но память этих строк не сохранит. Не потому, что стертые слова, не потому, что стоптано сравнение. Бывает и осенняя трава в глаза ударит свежестью весенней. Не потому, что, к слову, здесь мертвы, нужнее, чем тут, оно нигде не будет. Но без людей и каменные львы, и мрамор зданий, и гранит Невы не поднимали бы к солнцу головы. О, камни, будьте стойкими, как люди. Улица Росси. На улице Росси строй желтых фасадов,
подчеркнуто четок, как фронт на парадах. Она небольшая, и нет ленинградца, который сумел бы на ней затеряться. Здесь фильмы снимают при ясной погоде. Туристы, беседуя с гидами, бродят. Проходят девчонки с походкой приметной, поскольку тут здание школы балетной. Я тоже на улице Росси бываю, но мне здесь не весело. Я вспоминаю дворец пионеров, что с улицей рядом, стал новой больницей в начале блокады. Сюда привозили из разных районов и тех, кто спасен был в домах разбомбленных, и тех, кто контужен был вражьим снарядом, и тех, кто в дороге от голода падал. Я помню, как плотно стояли кровати в промерзлой насквозь полутемной палате. Мне видятся скорбные лица лежащих, и слышится голос соседа все чаще. Он, если мы долго и мрачно молчали, читал нам Онегина, чтоб не скучали. Мы верили твердо, вот-вот наступление, когда согласились с его предложением, что в первую пятницу после победы все в полдень на улицу Росси приедут. Сомнения по поводу места для сбора он тут же развеял, без долгого спора. До Росси не только легко добираться, на улице этой нельзя затеряться. А вскоре в метель, что гудела бушуя, его отправляли на землю большую. Он еле дышал, но, прощаясь, нам бросил: «Пока не забудьте про улицу Росси». Я в пятницу вслед за победным салютом навстречу приехал, минуту в минуту. Я ждал, я в надежде к прохожим бросался. Но снова и снова один оставался. Забыть уговор не могли. Неужели? А может быть, с фронта прийти не успели, а кто-то работу оставить не может. Но в 46-м повторилось все то же. Все то же. А время без устали мчится. Я в чудо не верю, его не случится. Но в первую пятницу после победы я снова на улицу Росси поеду. Мне надо с друзьями тех лет повидаться. На улице этой нельзя затеряться. О блокадниках, павших, скорбя, забывать их законов не будем. Если горе, прятать в себя. Если радость, нести на люди. Мертвые. Мне кажется, когда гремит салют, погибшие блокадники встают. Они к Неве по улицам идут, как все живые, только не поют. Не потому, что с нами не хотят, а потому, что мертвые молчат. Мы их не слышим. Мы не видим их, но мертвые всегда среди живых. Идут и смотрят, будто ждут ответ. Ты этой жизни стоишь или нет? January 1944. За залпом залп, гремит салют. Ракеты в воздухе горячем, цветами пестрыми цветут. А ленинградцы тихо плачут. Не успокаивать пока, не утешать людей не надо. Их радость слишком велика. Гремит салют над Ленинградом. Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялось. Рыдают люди и поют,
и лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут. 1942-1983 год.

Стихотворение Юрия Воронова из книг «Блокада и память» читал Чеслав Саманович. В оформлении были использованы фрагменты симфонии Бориса Тищенко «Хроника блокады».

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Срезинском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы 8 сентября 2015 года в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери.
2: В далеком 1131 году византийский император направляет этот образ, бережно хранимый в Константинополе, в Киев, князю Мстиславу Киевскому. И образ устанавливается в девичьем монастыре в Вышеграде, уездном городе, принадлежавшем некогда святой равноапостольной Ольге. Но недолго этот образ находился в Киеве, на земле киевской. Через 24 года князь Андрей Боголюбский, прозревая те скорби, которые могут обрушиться и на Южную Русь, и на Киев, перевозит этот вышеградский образ в город Владимир, где начинает формироваться новый центр политической власти Единой Руси. А почему там? А потому что на северо-востоке, в дремучих лесах, не могла действовать конница степняков, основная ударная сила полчищ, которые стремительно завоевывали пространство и земли и подчиняли себе народы. Надо было уберечь центр Руси, великокняжескую власть, а вместе с ней и великую святыню земли русской, которая была помещена в Успенский собор города Владимира и оттуда получила наименование Владимирской. И пробыла там ровно 240 лет, в 10 раз дольше, чем в Киеве. Это свидетельствует о том, что город Владимир действительно был реальным центром Руси. И главная святыня в то время земли русской, Божия Матерь, присланная из Константинополя, хранилась там. Но в 1395 году, как известно, Тамерлан подошел к реке Дон, разбил там свой лагерь, от верховьев Дона до Москвы рукой подать. И вся эта

0: мощная конница могла обрушиться на стольный град Москву. И хотя все это было уже после Куликовой битвы, и русские испытали вкус победы, и пришло к ним самопонимание того, что может Русь победить Орду, тем не менее полчища Тамерлана представляли смертельную опасность и для Москвы, и для всей Руси. И вот тогда, как известно, князь Василий Дмитриевич, великий князь, выдвинувший свои войска к Коломне и разбившись лагерем на берегу Оки, обратился письменно к митрополиту Киприану, святителю, святому, возглавлявшему тогда московскую кафедру, с просьбой весь Успенский пост посвятить особым молитвам о спасении Москвы и Руси и привести в город Москву чудотворный образ. И великим крестным ходом начала шествовать Царица Небесная по земле с северо-востока Руси, от Владимира до Москвы. И люди падали на колени и обращались к Царице Небесной с горячей молитвой о спасении Руси. И знаем, что Божия Матерь преклонила свою милость, и непобедимый Тамерлан непонятным для историков образом и по непонятным для них причинам покинул свой стан на Дону и отказался от дальнейшего похода на север. В сказаниях о иконе Божией Матери, о ее сретении здесь, на этом месте, говорится, что ему было видение, и что явилась ему жена во власти сущая, в окружении духовенства, и наутро растолковали сон, сказав, что это мать Бога русских, не иди на Москву. Наверное, все так оно и было, потому что ни с каких тактических, ни стратегических точек зрения отказываться от победоносного похода на Москву, от окончательного закабаления Руси, от наказания этого града и великого князя за победу на Куликовом поле не было причин. Но Тамерлан, великий и могущественный, резко меняет свои планы. А икона Божией Матери, именуемая Владимирской, остается в нашем первопрестольном граде, а на том месте, где ее торжественно встречали, основывается Сретенский монастырь. Ничто в истории рода человеческого, что имеет отношение к жизни людей, особенно к их духовной жизни, не бывает случайным. Удивительная скрепа духовная является нам в этом образе, чудотворном образе, который соединил Византию, Киев, Владимир и Москву. Одно только это движение образа из Византии до Москвы через Киев и Владимир свидетельствует о единстве духовного пространства Восточной Православной Церкви. И знаем, какие огромные силы были брошены на то, чтобы нанести удар по этому пространству и разрушить Византию, православную империю, являвшуюся твердыней, опорой православия во всем мире. И, наверное, не случайно прибыла эта икона на Русь, свидетельствуя о том, что это духовное пространство неразрушимо. И само движение Божией Матери Владимирской от Киева до Москвы через Владимир свидетельствует о том, что она прошла этот путь, соединяя все эти княжества и земли, свидетельствуя о духовном единстве Святой Руси. И сегодня, когда снова брошены огромные силы на разрушение этого духовного единства, мы на этом месте, где встретили благоговейно москвичи сей святой образ, снова взываем к ней и просим не оставь земли русской, не допусти поношения, разделения, междоусобных брани, ослабления веры православной, не допусти кощунств, извращающих саму природу православной церкви. Даруй мир братским православным народам, живущим на территории Святой Руси и являющиеся преемниками этой самой Руси. И сегодня, когда до нас доносятся такие тревожные вести из братской Украины, мы не ослабеваем наших молитв, молясь об украинском народе, о русском народе, о Белоруссии, о народах Святой Руси, чтобы хранил Господь всех нас в мире, в любви, в единомыслии, и чтобы Царица Небесная, которая ограждала землю русскую от страшных напастей и скорбей, и в нынешнем тяжком веке помогла нам хранить духовное единство наше, единство Церкви и веры православной. И верим, что наши молитвы услышаны будут настолько, насколько они будут искренними и сердечными. И потому я призываю всех вас, мои дорогие, и в церковных молитвах, и в частных, молиться о сохранении единства Церкви нашей, о сохранении духовного единства всех наследников Святой Руси, предки которых с таким благоговением преклоняли колено душ и сердец своих пред чудотворным образом Владимирской Божией Матери. Предстательством Царицы Небесной да хранит всех нас Господь в вере, в благочестии, в чистоте, в духовном единстве и крепости. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Сретенском Ставропигиальном мужском монастыре города Москвы 8 сентября 2015 года в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил общемосковский крестный ход. В Тверской области открыт памятник 3 игумена. Об этих и других событиях более подробно. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом крестного хода предстоятель Русской Церкви совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, который прошел от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Дигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стен Новодевичьего монастыря был совершен молебен московским святым. По оценке официального представителя МВД России, в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил в концертном зале «Зарядье» торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города. 6 сентября одновременно с общемосковским крестным ходом в Иркутске состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В шествии по центральным улицам города приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба Иркутской епархии. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии также пронесли мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед началом крестного хода митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались с литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавили митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников. Участниками шествия также стали представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жители города. На площади графа Спиранского для паломников были открыты для поклонения мощи святителя Спиридона Тримифунского и святителя Иннокентия Иркутского. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и представители греческой делегации. Святыня будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября. В Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка установили памятник «Три игумена», созданный семьей скульпторов Плохотских. Памятник осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью: первому патриарху московскому и всея Руси, святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни. Это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го». Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 204-е зачало послания к Галатам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали очень важный отрывок из Священного Писания, из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь с учениками пришел в Отечество свое, в город Назарет. И когда наступила суббота, то начал учить в синагоге. И слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Разве не плотник он? Разве не сын Марии? Разве не брат он Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» С одной стороны, мы видим, что иудеи видят явные чудеса Господни. Они понимают, что те слова, которые Господь говорит в своих поучениях, это истина, это премудрость. Но в то же самое время у них это вызывает возмущение. Как же так? Откуда? Как он это может делать? Ведь мы с детства знаем его. Мы с детства знаем его родственников. И, как сказано, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И дальше еще более интересная фраза: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немощных, на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверствию их». Почему так? Почему даже не просто не сотворил, а не мог сотворить? Возникает вопрос: разве Господь не всемогущ? Конечно же, всемогущ. Почему же Он не мог сотворить чудес? Вот именно это слово использовано. Один из ответов заключается в следующем. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему, потому что мы поверили Ему. Но Он не хочет нас заставлять какой-то силой, каким-то чудом верить в себя. Это очень важно. И вот если бы Господь употребил свою божественную силу и сотворил чудеса на глазах у всех, вопреки неверию окружающих, он бы, конечно, заставил людей верить в себя. Но это была бы не вера, вызванная любовью к Богу, но это была бы вера, вызванная страхом. А эта вера Богу не нужна. Он хочет, чтобы мы полюбили Его, потому что Сам Он любит нас, братья и сестры. Поэтому некоторых больных все-таки Он исцелил, но многих чудес не мог сотворить. Причина — не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. Вы знаете, так получилось в жизни, что и мне доводилось сталкиваться с такими ситуациями лично, и среди моих близких были люди, которые, когда, например, приезжали куда-нибудь за границу, их встречали как известных личностей, им предлагали работу, деньги, карьеру. Но когда этот человек пытался вернуться сюда, в Россию, здесь он был, ну, как будто просто никто. И обычно это очень горько и печально, что тебя туда зовут, но ты любишь свою страну, а когда приезжаешь сюда, ты здесь как бы не востребован. Может быть, через какое-то время про тебя будут говорить, что вот как много ты мог сделать или как много ты сделал, вопреки всему окружающему. Но при жизни происходит именно так. Но мы видим, что это не только проблема нашей страны. Это проблема извечная. Эта проблема зафиксирована даже в Евангелии. Как часто мы считаем, что какие-то праведники, какие-то великие люди живут где-то далеко, за морем. Причем даже в православной среде такое бывает. Когда люди бросают свои дела, работу, уезжают куда-нибудь далеко, за море, за озера, на какие-то острова, в далекие леса, ищут праведников, старцев, которые знают будущее, которые им предскажут, что им нужно в жизни делать, примут за них все ответственные решения. И вот я знаю, что действительно есть люди, которые буквально жизнь свою посвящают таким странствованиям и считают, что чем дальше ты заберешься, тем более праведных людей ты найдешь. Я вот помню, когда были тут такие известные брожения на тему принимать ННН или не принимать, принимать паспорт или не принимать. По народу ходили такие всякие листовки, подписанные афонскими старцами, кавказскими старцами, без указания имен. Но почему так эти листовки действовали на души неокрепших христиан? А потому что там упоминались хоть и абстрактные, но зато какие-то далекие старцы. А раз они далекие, раз они с Афона или с Кавказа, значит, они точно самые что ни на есть праведные. И при этом, что удивительно, некоторые монахи с Афона ездят в Россию в поисках святости. И здесь у нас в России можно встретить даже в наших краях людей, которые оттуда, с Кавказа приезжают в поисках праведников. И такое бывает. И вот ездят люди по всему свету, и порой не замечают, что светильник, который они ищут, который Господь им послал, находится рядом с ними, а они его просто не замечают. Так что будем, братья и сестры, более внимательны к тем, кто живет рядом с нами, чтобы нам не оказаться среди тех людей или, скажем так, подобными тем людям, о которых Господь с удивлением сказал, удивляясь их неверию, что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, в дому своем, у сродников своих. Будем же мы внимательны к тем, кто рядом с нами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучало песнопение Божественной литургии «Во царствии Твоем» композитора русского зарубежья Елены Бенниксен.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 8 сентября, 26 августа по старому стилю празднуется память святых мучеников Адриана и Наталии, молодых супругов, живших в Никомедии в конце III века. Адриан был богатый и знатный язычник, а Наталия – тайная христианка. Увидев христианских мучеников, Адриан уверовал во Христа и принял мученический венец при императоре Максимиане в начале IV века. Он явился святой Наталии во сне и сказал, что она вскоре последует за ним. Наталия скончалась на гробе своего мужа и была вместе с ним прославлена церковью как бескровная мученица. Сегодня вспоминается еще один святой с именем Адриан, преподобный Адриан Андрусовский, живший в первой половине XVI века. Преподобный Адриан был духовным чадом преподобного Александра Свирского. Под влиянием его наставления он принял иночество в Валаамской обители. Через несколько лет святой поселился на Андрусовском полуострове в восточной стороне Ладожского озера, где впоследствии основал монастырь. Святостью жизни преподобный стал известен далеко за пределами монастыря. Царь Иван Грозный приглашал его быть восприемником его дочери Анны. В 1549 году, возвращаясь из Москвы, преподобный был убит злодеями близ селения Обжи, а тело его было брошено в болото. Спустя 2 года преподобный Адриан явился ночью нескольким старцам Андрусовской пустыни, рассказал о своем ученической кончине и повелел перенести тело в обитель. Так были обретены святые мощи преподобного. В этот день совершается память блаженной Марии Дивеевской. Мария Захаровна Федина, не имея постоянного пристанища, странствовала между Саровым, Дивеевым и Ордатовым, неся подвиг юродства. После смерти блаженной Прасковьи Ивановны она поселилась в Дивеевском монастыре. Скончалась блаженная в 1931 году. Сегодняшний день украшен особым торжеством в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Прославляется Божья Матерь в этот день и в другой иконе Псково-Печерской, именуемой «Умиление». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Петра Иулева, убитого в 1918 году, и Виктора Элланского, погибшего в 1937 году, священноисповедников протоиереев Георгия Косова и Романа Медведя, мучеников Дмитрия Морозова и Петра Бордона, пострадавших в 1937 году. Священноисповедник протоиерей Георгий Косов родился в 1855 году в селе Андросово Орловской губернии в семье священника. Закончил Орловскую духовную семинарию, успешно трудился на педагогическом поприще. Затем женился и в возрасте 29 лет стал священником Спасо-Преображенского храма в селе Спас-Чекряк Болховского уезда. Здесь и прошло все его служение с перерывами на аресты до самой смерти в 1928 году. По кончине его отец Константин Равинский так напишет об отце Георгии Косове. В Болховском уезде, в довольно глухом отдаленном селе Спас-Чекряк, скончался отец Георгий, оставивший о себе самую светлую память, как человек и как пастырь, несомненно отмеченный перстом Господним. Он, как великий молитвенник и святой безупречной жизни человек, принадлежал к числу таких подвижников благочестия, как покойный отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев, отец Валентин Амфитеатров и оптинские старцы, отец Амвросий, отец Анатолий, отец Нектарий и многие другие пастыри, на которых почила особая благодать Господня. К отцу Георгию за пастырской молитвенной помощью стало приезжать множество людей, его известность вскоре переросла пределы Болховского района. Отец Георгий приехал служить в сельский храм в 1784 году. Начинал он свою пастырскую деятельность в разваливающейся деревянной церквушке. Через несколько лет он построил большой каменный храм, приют для сирот, богадельню, гостиницу, несколько школ, ремесленные мастерские. Отец Георгий служил каждый день, что было большой редкостью в деревнях. По его молитвам совершались многие чудеса. Вода, освященная им, исцеляла болящих. Отец Георгий имел от Бога дар прозорливости и предсказал грядущие бедствия. На другой день после Октябрьского переворота отца Георгия в Спас-Чекряке посетил епископ Серафим Остроумов, будущий новомученик. После беседы с прозорливцем он покинул его дом со слезами на глазах. Красноармейцы приехали за отцом Георгием уже осенью 18 года. В заключении отец Георгий находился в городе Болхове в уездной тюрьме, но вскоре был отпущен. Советская власть постоянно посылала к нему уполномоченных, они устраивали обыски, описывали вещи, прихожан ставили на учет. В 22 году протоиерея Георгия вновь арестовали. В заключении он был в тюрьме города Орел. Но и на этот раз заключение было недолгим. Обвинение сфабриковать не удалось, и священника пришлось отпустить. Скончался протоиерей Георгий Косов мирно 8 сентября 1928 года. Священный исповедник протоиерей Роман Иванович Медведь родился в Холмской губернии в 1874 году. Получив духовное образование, он посвятил себя пастырскому служению, во всем стараясь следовать примеру своего духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В 1900 году отец Иоанн Кронштадтский повенчал Романа Ивановича с девицей Невзоровой, которая также стала его духовной дочерью. В том же году Роман Иванович Медведь был рукоположен в иерее. С 1907 года отец Роман был настоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирского собора в Севастополе. Как протопресвитер Черноморского флота он пользовался огромным авторитетом среди моряков. В его подчинении находились 50 священников на кораблях флота. Чтобы развеять революционную атмосферу на флоте, отец Роман выпустил брошюру об основах православия и соблазнах революции. С помощью проповеди ему удалось прекратить волнение в 1912 году на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый». Там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов. В 1918 году отцу Роману пришлось уехать в Москву. Некоторое время он окормлял осиротевший после расстрела священномученика протоиерея Иоанна Восторгова приход храма Василия Блаженного, но вскоре храм закрыли, и отец Роман был переведен в храм святителя Алексия. В эти тяжелые годы он сумел наладить глубокую духовную жизнь общины, основал братство ревнителей православия в честь святителя Алексея Московского. Отец Алексей Мечев говорил отцу Роману: «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». В 30-е годы отец Роман был арестован, а храм разрушен. Священника приговорили к 10 годам лагерей на Соловках. Из-за полученной инвалидности срок заключения был сокращен. Вернувшись из ссылки, отец Роман жил в городе Малоярославец. Скончался священный исповедник Роман Медведь в 1937 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святых мучеников Адриана и Натальи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Мученики Адриан и Наталья вступили в брак молодыми всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклоняться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой наградой ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога». Песцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: Я не обезумел, а обратился к здравому разуму. Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепила мужа. За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила ее в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно скоро приставилась к Богу.

0: Наш церковный календарь продолжится рассказом о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Владимирская икона Божией Матери по церковному преданию и вере наших славных предков написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат мя все роды. Благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. В Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь Сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов Рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянии. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась величавая жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая жена есть Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. «18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: монастыре Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Санкт-Петербургский союз художников на Большой Морской улице 38 известен не только историей старинного здания и значительностью событий в нем происходивших, но и, конечно, личностями. Каждая эпоха запечатлела свои имена. Блокадное время отразилось на мемориальной доске здания Союза именами деятелей искусства, погибших во время войны. Были и оставшиеся в городе художники, которые 18 июля 1942 года устроили выставку «Ленинград в дни Великой Отечественной войны». Позже это

0: стало традицией. Как появлялись экспозиции на военную тему, помнит Лидия Степановна Конова, референт творческо-выставочного сектора Союза художников.
1: Где-то уже после 50-60-х годов уже мы начали проводить эти выставки. Они вначале были посвящены не исключительно блокаде, а именно художники, сами блокадники выставляли свои работы. Не обязательно тематические. И о войне полотна, и те, кто не мог писать о войне, и которым было очень трудно вспоминать и блокаду, и войну, они выставляли пейзажи, натюрморты. То есть они абсолютно занимались и хотели заниматься и передавать мирную жизнь. И вот только недавно я нашла каталог 78-го года, наш Союз художников, была устроена выставка портретов участников освобождения, участвовали в освобождении дороги жизни, вот как раз снятие кольца. И вот этих всех тружеников, они, в общем-то, не военные считались, тружеников, которые обеспечивали работу дороги жизни, водителей, да, тех, кто проводил кабель подо льдом Невы.
0: Вы давно работаете в Союзе?
1: С 71-го года.
0: Вы еще видели этих людей, да?
1: Да, я с ними общалась, и потому что это были особые, конечно, люди с особым принципом жизни. Очень всегда отстаивали интересы Союза художников. Это золотой фонд был. Наши художники-блокадники, которые здесь пережили блокаду, это большая, большая часть художников. Их очень много, таких как Курдов Валентин Иванович, Власов Василий Андреевич. Они же здесь делали листовки, которые сразу же вот печатались и буквально на тот же день отправлялись на фронт. У нас была здесь литографская мастерская.
0: Прямо вот здесь, на Большой Морской?
1: Большой Морской была мастерская литографская, на которых печатали в размер камня литографского, печатали плакаты. Скульпторы делали скульптуру. У нас скульптор Кирпичникова, она партизанку вылепила, гипсовую, которая была установлена на углу Садовой улицы и Невского проспекта, и которая была во время бомбежки уничтожена.
0: Всеволод Михайлович Петров-Маслаков, народный художник России, вспоминает, что занимался рисованием еще до войны.
2: Подъем, да. Во-первых, красноармейская школа такая была.
0: А почему вы не эвакуировались? С кем вы остались?
2: Ну, во-первых, мой папа был на работе, он врач, и он не военнообязанный вообще-то был, потому что он больной был. Туберкулез когда-то у него был. Поэтому он выезжать бессмысленно. Ну и мама, она коренная, петербуржца, родилась до революции. Ну, в общем, я-то, что со мной меня обсуждали и не решали этот вопрос. Остается. Там ее родители были. Обуховская оборона. Это как бы родное гнездо, где мама моя родилась там. Но мой дед был главным бухгалтером аж до революции и после революции вот этого завода. Жили они даже на территории Обуховского, а потом в маленькой квартирке рядом с заводом.
0: Владислав Михайлович, а кто остался в живых?
2: Вот я, отец и мать, мы остались. Вот выжили.
0: Выжили.
2: Да, выжили. Потому что когда совсем стало плохо, вот в семье у нас все, ну полный тупик, что называется. Вот отец взял пачку Беломора и вышел к технологическому институту. И он исчез. И для меня фактически исчез, потому что я уже больше года вообще не слышал, что он существует. А у него была идея добраться, он, значит, официально работал во втором медицинском институте, это Мечникова. И вот он туда добрался за целый день, за эту пачку Беломора. Выдавали, даже как по хлеб, там по пайкам, даже табак, а вот туберкулезник, естественно, не курил. Пачку Беломора давали в магазине, так же, как крупу, там, карточку.
0: А он ее решил продать?
2: Это же как валюта была. И вот он добрался с трудом. Как он добрался? Он вышел, стоит, никто, сейчас машин нету. Вдруг идет грузовая машина. А там держит пачку эту валюту пиросную. Остановилась машина, говорит, залезай, а он еле же уже все. Его закинули туда, а это уже отец сошел. Говорит, сижу, на чем я сижу? А это трупы были. И он на этих трупах заехал на Богословское кладбище, завезли его. Вот там тоже братская могила. Заехали, говорит, там лежат штабеля этих трупов. И они ушли, мужики там. Говорит, я говорит, сполз, а до Мечниковской больницы, это сколько там далеко. Вот как он в таком состоянии дополз, я не понял. Там его положили. Отца, приехала машина военная, санитарская, отца на носилках, перевезли в госпиталь, на Полтавскую. И уже его, значит, там как бы военный стал, ему другой паёк.
0: Паёк,
2: да. Военный. Вот. И вот там он оклемался немножко, и тут же стал работать с хирургом. На Полтавской там школа. там работал, и всю фактически войну, почти что до конца войны он там был. А мать, и она стала сестрой, вот в военном госпитале, на улице Бородинской, в школе. И там носили форму, у нее все медали.
3: Потом, и главное, да, что паёк появился.
2: Конечно.
3: Да?
2: Я остался один.
3: Вообще дома один?
2: Один, да.
3: Вы жили в коммунальной квартире?
2: Нет, у нас была отдельная квартира. Но дело в том, что с коммунальной перед войной мы уехали. Наверху жила женщина, которой муж работал на мельнице Ленина. Она жила, а больше никого не было. Внизу там вот я, Олег такой, по фамилии смешной, Пурпиш. Ну, играли мы во дворе. Они все умерли. Там отдельно, как она жила, еще в самом начале моя мама носила ей там всякие безделушки, там выменивала.
3: И вот. Она что-то мучичку
2: она
3: давала, да?
2: Там овсянки, я помню, вот этот отруби овсяной выжимали.
3: Почему вы сказали, что вы отца не видели год? Он ушел, попал в этот госпиталь, и уже
2: да,
3: поэтому
2: там,
3: вы его...
2: по казарме на положении.
3: Поэтому он домой не
2: вот,
3: приходил.
2: Вот, телефон же ничего не было.
3: А вы помните свои мысли? Вот вы мальчик, вам 11-12 лет, и вы сидите в квартире. И бомбежки. Чем вы занимались?
2: 80 себя? Лет прошло, как что все очень хорошо помнят. Я помню, что очень хотелось кушать. Постоянно. Знаете, я до 20 лет вообще не мог нажраться. Когда уже война кончилась, когда я мог 5 раз в день пообедать. Я не наедался.
3: И вы худенький.
2: Я мог вот живот вот такой наесться, так, чтобы мне не встать. А все хочу есть. Поэтому вот это осталось.
3: А вы худенький, вы и сейчас худенький. Вы всю жизнь такой вот комплекции?
2: Я в форме не худенький. Был накачан.
3: Но вы не были с лишним весом? Вы не
2: с
3: были?
2: С лишним как... не было.
3: А вы рисовали тогда, вот когда вы
2: вот
3: сидели?
2: Вот перед войной, я вот первый, это самое, мать моя водила туда, в первую школу. Осталась одна работа, которая, конечно, она даже печаталась какой-то... Вот когда я в Дом пионера ходил, я принес туда, а напечатали там, это пионер газетка была, там два листика, вот там на обложке напечатали.
3: Уже в мирное время. В какие годы вы стали писать блокаду?
2: А вот относительно недавно. Относительно. Потому что... Как-то, понимаете, это очень такая щепетильная тема. И когда видишь вот такие мастера, вот как вот нам известно теперь, тогда уже один раз выставка была в Союзе, вот, и что-то такое изобрести довольно трудно. А потом мне к этому не тянуло.
3: А вообще ваши темы какие?
2: А моя тема – природа и люди. Я мечтал, вот о чем если так думать, нет, я не думал, я мечтал. Я читал книги про всякие путешествия. Арсеньева, Десу, Зала, вообще много книг про путешествия всякие. Я фантазировал на эту тему и готовил себя как-то вот в фантазиях. И поэтому я мечтал стать, значит, путешественником или охотником, или геологом, или людям в таком плане. Все случилось, в конце концов. Вот я очень доволен своей судьбе. Также у меня ангел, наверное, который меня опекал всю жизнь мою. Потому что столько раз у меня было не очень, и он спасал меня.
0: В Союзе художников на Большой Морской улице побывала Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Песнь песней. Жизнь — это любовь.

Раньше, чем я напишу хоть что-нибудь о песне песней, признаюсь и покаюсь в том, что это мне не по плечу. Песнь песней любили многие святые. Мне ли с ними равняться? С другой стороны, что мне остается? Да я и не могу играть на их уровне, но могу вступить в ту же игру. Песнь песней о любви, любовь для каждого. А вот еще одна странность. Только в этой одной из библейских книг, кроме краткого извода из Сфири, ни разу не упоминается Бог. Как же ее любили святые? На это ответить легко. Бог здесь везде. Он — жених, Соломон, царь. Книга эта самая личная в Библии. В ней описана цель жизни, которую мы увидели в конце Иова — встреча и брак с Богом. Вот высочайшая надежда, счастливейшее стремление, последняя глава нашей повести. Кроме того, это ключ к Библии. Конечно, Библия — книги о жизни, самые реалистические книги в мире. Суть жизни — любовь. Вся Библия — любовная повесть. Здесь, в жизни, за детективом, эпосом, трагедией, комедией, фарсом, всегда лежит повесть о любви. Повесть двойная. Она и вертикальна, и горизонтальна. Две величайшие заповеди велят нам любить Бога и любить ближнего. Вот и повесть можно толковать в двух планах — небесном и земном. Жених — это Бог, но и каждый человек, мужчина, буквально каждый. Невеста — душа, но и каждая женщина. Толкуя символически хотя бы один стих, мы не уходим от прямого толкования. Многие удивлялись, почему эту книгу считают лучшей из любовных поэм. Вероятно, в ней больше, чем видит неискушенный глаз. Чтобы увидеть все, или почти все, нужно бинокулярное зрение влюбленного или увеличительное стекло поэта. Тогда открываются высоты и глубины изумительной красоты. Вот некоторые из них. Самое очевидное сказано в заглавии. Любовь — это песнь. Конечно, это образ, символ. В буквальном смысле любовь не песня, хотя и выражает себя в такой форме. Что же этот образ значит? Бог есть любовь. Музыка — язык любви. Значит, музыка — язык Бога. Он глубже слов. Доводилось вам чувствовать это, слушая музыку. Если она прекрасна, нам не то что хорошо, мы ощущаем какую-то глубокую истину, которую не передашь словами. Перевести музыку в слово никогда не удается. То же самое и с любовью. Она, как и музыка, не только субъективна, но и объективна, таинственна, полна значений, которых не выразишь в словах. Должно быть, музыка и была тем языком, на котором говорил Бог, творя мир. Нам, нынешним, кажется, что музыка придумана. Придумана позже слов, как украшение. Но я думаю, что было иначе. Речь развилась из музыки. Песня — неприукрашенные стихи. Стихи — неприукрашенная проза. Проза — затвердевшие стихи. Стихи — затвердевшая песня. А думаю я так потому, что вначале было слово. Слово — это Бог. Бог — это любовь. Любовь — не речь, но песнь. Мы и не говорим о любовной речи, только о любовной песне.
И так вначале была песнь. Книга о ней уходит глубже бытия, в вечные недра Троицы.

Даже в самом названии сказано, что любовь величайшая из песен. У древних евреев не было превосходной степени, и они говорили «царь царей» или «песнь песней». Что же это значит? Во-первых, то, что любовь ценнее всего. Тут так и сказано: «Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Любовь не купишь. Таких ценностей нет, ее не на что обменять». Песнь песней предвосхищает первое послание к Коринфянам, но любовь из них больше. Однако, мне кажется, есть и второе значение. Любовь просто больше по размеру. Она объемлет все. Мы — ноты в Господней симфонии. Когда мы слушаем только себя или еще несколько нот, это не музыка и не любовь. Когда же мы отойдем и услышим целое, все встанет на место. Конечно, сами мы отступить, отойти не можем. Как обрести нам Божий взгляд, если Он его даст? Вот Он его и дает в «Песне песней». Образ этот необычайно важен, и важен практически. Если вы слышите только бессмысленный шум, вы в суете экклесиаста. Если вы слышите музыку, вы в «Песне песней». Тем и мучителен вопрос Иова: что это, музыка или шум, суета или любовь? Поэма написана в виде беседы. Жених и невеста поют друг другу по очереди, потому что любовь — беседа и есть. Форма великой поэмы едина с содержанием. Форма — средство, весть — цель. Есть только три важных вести, три житейских философии. Согласно атеизму, говорит один человек, и говорить ему не с кем. Согласно пантеизму, говорит один только Бог. Собеседника тварного мира свободных душ у него нет. А вот теизм предполагает беседу, диалог между Творцом и тварью. Таким образом, беседа влюбленных знаменует особый философский взгляд на жизнь. Не случайно любовная поэзия гораздо богаче в странах теизма, чем в атеистических и пантеистических. Мало того, беседа мужчины и женщины отражает беседу внутри самого Творца, между его лицами. Жизнь — это беседа, потому что в ней изображается Бог. Внутренняя его жизнь — любовная беседа. Этого и не видит пантеизм. Быть с кем-то — самая сущность того, что именуется «быть». Такая связь не случайна, она не внешняя, как время или пространство. В список существенных свойств бытия входит не только единичность, но и множественность, не только тождественность себе, но и связь с другим, не только истина, добро, красота, но и любовь, хотя бы в самой простой форме, обернутости к другому. Простой разговор выражает высочайшую из тайн. В физическом мире вечного движения нет, в духовном есть. Это любовь. Чем больше мы любим, тем больше любят нас. Чем больше любят нас, тем больше мы любим. Любви нет внешнего предела. Если она ослабевает, то от внутренних причин. Здесь, в «Песне песней», это выражено в том, что стихи взбираются все выше. Чем больше любит один, тем больше любит другой. И так все время
Он говорит, что она — лилия между терниями. Она отвечает, что он — яблонь между деревьями. Он говорит, ты прекрасна. Она откликается. Они подпевают друг другу, подхватывают, не давая любви отяжелеть. Любовь — главная сила Вселенной, превосходит другие силы и законы. Энергия любви не гаснет, но возрастает. Вот почему рай никогда не наскучит. Вот как спасешься от скуки здесь, на земле. Любовь кажется нам каким-то продуктом жизни. Животные как бы выделяют животную любовь, а мы — люди человеческую, Бог — божественную. Да, у животных любовь рождает жизнь. Однако сама она — не живое существо. А вот у Бога все не так. Любовь живая — это Святой Дух. Любовь между отцом и сыном так сильна, так жива, что живет своей жизнью. Человеческая любовь похожа на животную и на божественную. Чтобы родить живое существо, ей нужен механизм биологического размножения. Но и сама она живая. Она не отдельная личность, как Святой Дух, но и не внутреннее чувство. Все мифологии видели ее богом или богиней, которые могут нами владеть. Почему же? Если мы достаточно стары, чтобы помнить голливудский штамп, мы повторяем «это сильнее нас». Опять почему же? Для чувства эти слова не подходят. Но если любовь не только в нас, но и вне нас, между нами, они понятны, она живая. Поэтому «Песнь песней», как почти все любовные стихи, сравнивает любовь с чем-нибудь живым, а то и растущим, с садом, с виноградником, с живой водой. Любовь растет, как растение, и не только в нас. У нее есть своя жизнь, ведь она — Божье семя, посаженное в наших душах. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Любовь — это благая весть, хорошая новость. Она обещает нам счастье. Даже Фрейд догадался об этом и разделил основные силы души, психики на два рода. Эрос — сила жизни, тянет нас вперед. Танатос — сила смерти, тащит назад в утробу. Для Фрейда в нас непрестанно борются эти силы. Так в мысли атеиста и имморалиста отразились представления его предков о битве между жизнью и смертью, послушанием Богу и непослушанием. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, глава 30, стих 19. Драма песни песни, как и драма жизни, — это выбор между Эросом и Танатосом, между «да» и «нет», единственно возможными ответами на благую весть. Возлюбленный обещает тайные и дивные вещи. Поверит ли ему невеста? Выберет ли жизнь? «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало. И голос горлицы слышен в земле нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. В ответ надо выйти из прошлого, из тьмы и смерти, сна и утробы. Позже невеста никак не проснется и не отвечает вовремя жениху. Он оставляет ее плакать, страдать, искать его. В раю не спят. Сон — образ смерти. Нет сна и в любви. Все образы здесь утренние, не ночные. День дышит, и убегают тени. Любовь — благая весть, ибо она живая. Любовь — не абстрактный идеал, а приглашение на свадьбу. Не мы спешим к ней, а она к нам. Не мы зажигаем ее, она возжигает нас, как фонарщик. Образы песни песни поразительны. В них нет ни слабости, ни сладости. Они сильны и деятельны, как в эпосе о битвах. Какую женщину сравнивали с войском? А тут кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Это женщина, не мужчина. Грозна не значит страшна. Тут священный трепет почтения. В невесте нет привычной женственной слабости. Она не поникшая фиалка. И жениху это не нужно. Оба деятельны. Он по-мужски, она по-женски. Невеста как заря, а заря здесь тоже грозная. Когда жених, наш Бог, приходит к нам, мы не падаем, а выпрямляемся. Не гаснем, а зажигаемся, не никнем, но оживаем. В дуэте второй голос не слабее первого. Любовь не ленива. Она поет дуэт, а пение — работа. Радостная, но работа. Влюбленные поддаются любви. Они пассивны, но любовь их угаснет, если они не будут трудиться, хранить ее и растить. Невеста поет: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его».
Она ищет любовь, ищет Бога. Это нелегкий труд. Тут приходится ходить пешком, как в старину. Нынешний мир только и говорит, что о любви. Но он ее практически добил. Прочный брак — не правило, а редкость, не говоря уж о счастливом, тем более радостном. Любовь плохо растет, почва истощилась. Может быть, она и не была богатой, но люди хотя бы знали, что ее надо обрабатывать. А труд предполагает жертву. Предполагает он и терпение, которое особенно редко в нашей любви, похожей на полуфабрикат. Без терпения не вырастешь яблоню. Нет яблок в пакетиках. Фрейд считает, что у нас две основных потребности — любовь и труд. Это мудро, хотя я не думаю, что он мог бы мудро объяснить, что он имеет в виду. Но труд и любовь едины. Труд принесет очень мало, если в него не вложишь любовь, и любовь без труда увянет. Кьеркегор говорил, что для христиан любовь не чувство, как для романтиков, а дела. Поэтому Христос и велит нам любить, только дурак велел бы испытывать некое чувство. Самое странное, что любовь еще и отдых. Она и будничный день, и день Господень. Христос говорил именно об этом, когда объяснял фарисеям, почему исцеляет в субботу. Он сказал, что Отец работает, а потому работает и Он. Остановиться Он не может, как Отец не останавливается, ибо в этом труде сама Его жизнь. Причем же здесь земные супруги, при том, что они участвуют в Божьей любви? Сын как отец, христианин как сын. Совершая труд любви, мы соответствуем двум природам Христа — божественной и человеческой, вечной и временной, субботе и будням. Другая странность любви в том, что она кисло-сладкая, точнее, горько-сладкая. Сама ее сладость горька, а горечь сладостна. Оба эти свойства неотъемлемы от стремления. Стремясь к чему-то, мы мучаемся, ведь цели стремления еще нет. Но и как-то странно радуемся. Стремиться к Богу лучше, чем иметь весь мир. Такое стремление лучше всех обладаний. Невеста начинает свою партию с сослагательного наклонения. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Желание ее осуществляется только в конце, но само оно подобно свершению. Сама тоска по раю, как рай. Дмитрий Карамазов говорит Богу, что будет петь ему песнь радости даже из ада, и он преобразит в рай этот ад или сибирскую каторгу. Песнь любви созидает рай. Любовь Божья хороша не тем, что она в раю. Это рай хорош тем, что в нем Божья любовь.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня мы продолжим рассказывать об истории русского православного монашества. В прошлый раз мы говорили о споре, знаменитом споре Иосифлян и Нестяжателей, о преподобном Иосифе Волоцком и о преподобном Ниле Сорском, главе движения Нестяжателей. Они жили в XV веке, и в XVI веке продолжалась такая дискуссия о том, как должны существовать, как должны жить не только монастыри, но и в целом церковь, в чем должна быть сущность ее бытия, какой должен быть образ взаимоотношения церкви и государства. Вот на самом деле такой очень глубокий и актуальный спор между иосифлянами и нестяжателями. И история по-разному отвечала на него. Если в начале XVI века видимым образом победила, ну, так можно это назвать, да, партия иосифлян, когда за церковью и за монастырями было признано официально государством право владеть имуществом, то спустя какое-то время, это уже XVIII век, ну, уже и в XVII веке такие попытки были. Да, и, собственно, сам этот спор, он уже был первой попыткой государства забрать обширные монастырские владения, но такая неудачная попытка. Действительно, вот иосифляне, то есть партия людей, которые ратовали за владение церковью обширными земельными владениями, угодьями, для того, чтобы церковь могла осуществлять свою деятельность, как просветительскую, так и социальную, миссионерскую деятельность, и быть весомой, значимой силой в государстве, в мире всем, так сказать. В то же время нестяжатели говорили о том, что церковь должна возвещать, и монастыри должны являть собой высокий идеал евангельской простоты и нестяжания, довольствоваться самым необходимым и малым, и возвещать о царстве, которое грядет, по минимуму участвуя в делах царства сего. Вот такие два очень разные подхода к роли церкви, монастырей, монашества. Об этом мы говорили в прошлый раз более подробно. Сегодня же мы продолжим путешествие по векам российской истории монашества и поговорим о монастырях, монашестве уже, скажем так, с конца XVI и до конца XVII века, от Смутного времени до патриарха Никон. Конечно, нужно упомянуть, что Смутному времени также предшествовала бурная эпоха в жизни государства и, разумеется, в жизни церкви. Это долгое царствование царя Иоанна Грозного. Опять же, очень противоречиво оценивают современные люди его деяния. С одной стороны, увеличение территорий, завоевание царств окружающих под власть Москвы. С другой стороны, такое явление, как опричнина, множественные казни внутри государства, расправа и вообще противоречивая вторая половина царства Ивана Грозного. Его, с одной стороны, благоволение и благотворение церкви, жертвы большие он делал на монастыри. С другой стороны, казни. Мы вспоминаем тут и свидетеля Филиппа, который был смещен и осужден, и Малютой Скуратовым был задушен, вступив в конфликт с царем Иваном Грозным. Вспоминаем мы и преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, да, и множество-множество других примеров, скажем так, неоднозначной церковной жизни в то время. Ну, вспомнить только новгородские земли, которые были просто опустошены опричниками, и на памятнике тысячелетия Руси, который сооружен был в XIX веке в новгородском Кремле, мы не найдем среди деятелей царя Ивана Грозного. Но оставим его позади, оставим также фигуру Бориса Годунова и перейдем в Смутное время и далее первые Романовы, цари. Конечно, уже от этого времени до нас дошли множество различных источников, как и документальных,
так и археологические, и разного вида, поэтому написаны громаднейшие тома по истории монашества, монастырей, разных аспектов их жизни в это время. Монашество продолжало развиваться, колонизировались целые территории монахами, основывались большие обители, продолжали свое существование монастыри, основанные в предыдущие века, и места когда-то пустынников, преподобных отцов 15 века и 16-го, в 17 веке эти места были заселены новыми поколениями иноков. Поэтому мы будем следовать такому принципу. Мы просто поговорим о некоторых преподобных, святых монахах и таким образом коснемся разных аспектов истории монашества в 17 веке. Ну, раз уже мы затронули тему Соловков, тут можно упомянуть о первоначальниках соловецких, которые относятся к более раннему времени, о которых мы, в общем-то, не упоминали. Это Зосимы, Савати, Герман Соловецкий. Такая вот колонизация русского севера происходила в предыдущие века. И вот уже в нашем интересующем нас 17 веке прославленный игумен, помимо упомянутого нами святителя Филиппа, это 16 век, в 17 веке, игумен Иринарх Соловецкий, преподобный Иринарх, он стал игуменом Соловецкого монастыря в 1614 году по воле царя Михаила Федоровича. И он много потрудился над созиданием обители, и такая черта, одна из характерных черт его игуменства, это то, что во время войны с шведами в монастыре были воздвигнуты и обновлены очень такие фундаментальные укрепления, и монастырем содержалось более 1000 войска для обороны этой богатейшей северной обители, северного форпоста монашества, но и государства российского. Соловецкий монастырь на протяжении столетий выдержал не одну осаду и обстреливался и шведами, и англичанами уже позже, во время Крымской войны. Вот в период игуменства святого Иринарха прославился также еще один преподобный Соловецкий, преподобный Елиазар Анзерский, который основал Свято-Троицкий скит на острове Анзер. Преподобный Иринарх постриг монашество преподобного Елиазара, который сам происходил из купеческой семьи и в очень раннем возрасте поступил в Соловецкий монастырь. В монастыре преподобный Елиазар учился резьбе по дереву, а в 1612 году он поселился на Анзерском острове. Ну, остров Анзер — это вообще Соловки, это Соловецкий архипелаг, это множество островов. Зимой сейчас вообще туда затруднительно, только вертолеты вот в наше время, поэтому... И в наше время это достаточно аскетическое, труднодоступное место, а уж в то время, тем более, была такая настоящая пустыня. Ну вот преподобный Елиазар поселился в этой пустыне, изготавливал деревянную посуду, обменивал ее у рыбаков на продукты. Через несколько лет он построил себе келью, часовню, и постепенно стал собираться братья вокруг него. Он установил правила анахоретного монашества, отшельнического, таким образом, что кельи были построены на расстоянии одной версты друг от друга. А монахи собирались вместе только накануне воскресного дня или больших праздников для совершения совместного богослужения. И таким образом большую часть жизни они проводили в совершенном отшельничестве. То есть это более строгая форма по отношению к скитскому образу. Как вы помните, по уставу преподобного Нила Сорского, кельи в скиту были на расстоянии брошенного камня. То есть, в общем-то, их можно было видеть, конечно же. Просто нельзя было слышать, что происходит. Но все-таки это гораздо более ярко выраженный образ единства в скитском житии. Здесь в момент отшельнического жития гораздо более ярко выражен. Но в то же время вот она включала в том числе собрание братьев для богослужения вместе. То есть это неполное отшельничество, неполное пустынничество. Преподобный Елиазар Анзерский вошел, можно сказать, так вот и в историю не только Соловецкого монастыря или как основатель Анзерского скита, а вошел также и в историю всего государства российского, прежде всего тем, что одним из его послушников и пострижников его был и Никита Минин, будущий патриарх Никон. Вот он именно там, у преподобного Елиазара, начинал свой монашеский путь. Никон
фигура, опять же, очень противоречивая. Человек очень искренний, горячий, честолюбивый и очень сильная натура. При этом преподобный Элиазар имел некое видение, в котором провидел будущее этого молодого монаха. Но также и особенно преподобный Елеазар известен тем, что по его молитве у царя Михаила Федоровича, первого царя династии Романовых, был рожден наследник Алексей Михайлович. И память об этом сохранилась среди Романовых вплоть до времени Петра I. Петр, он тоже не раз посещал Соловки, он любил очень Соловки. Но Петр закрыл большинство скитов, но скит на Анзере, скит преподобного Елеазара, имел особый иммунитет, как сыгравший большую роль в жизни правящей династии и продолжении ее рода. А преподобного Елеазара специально для такой молитвы возили в Москву. Неизвестно, выпустили бы его оттуда, если бы его молитва не исполнилась. Конечно, говоря о монашестве начала XVII века, мы не можем не упомянуть имени преподобного Дионисия Радонежского. Дионисий Радонежский, игумен Троицы Сергиева монастыря, архимандрит Троицы Сергиевой лавры. Он был поставлен в 1605 году казначеем, а в 1607 архимандритом Троицы Сергиева монастыря. Уже на тот момент это, конечно, большая лавра, еще один форпост русского государства, который в смутном времени сыграл большую роль. И в том числе вот сам преподобный Дионисий был одним из вдохновителей преодоления смуты, объединения русских людей в борьбе с иноземными захватчиками, с поляками. Роль преподобного Дионисия здесь была огромна. Ну, нужно сказать, что свою такую бесстрашную исповедническую деятельность преподобный Дионисий вот во времена смутного времени прежде всего явил тем, что когда низложенный патриарх Иов был привезен в монастырь по приказу Лжедмитрия I, Дионисий оказал ему очень теплый прием и почтил старца также и по смерти, поставив памятник на его могиле. Это было вопреки предписаниям Лжедмитрия. Но это еще было до его назначения в Троице Сергиевой лавре, где он был поставлен архимандритом в 1610 году. Потому что патриарх Иов после низложения был сослан в Свято-Успенский монастырь в Старице. Именно там он и скончался, и там его принимал преподобный Дионисий. А вот в 1610 году Дионисий был поставлен архимандритом Троице Сергиева монастыря. Незадолго до этого была знаменитая осада Троицы Сергиева монастыря войсками поляков и некоторых русских бояр. После того, как преподобный Дионисий был поставлен игуменом, он развернул очень большую деятельность, прежде всего социальную, он многим людям помогал, открыл больницы. Но и прежде всего он был известен со старцем Авраамием Палицыным. Известен был тем, что он рассылал грамоты в разные города, призывая к объединению русских людей в борьбе с врагом и оказанию посильной помощи ополчению. Его благословение русским войскам, первому и второму ополчению, и молитва на лобном месте перед решающим штурмом Кремля в 1612 году также вот вошли в историю по окончании преодоления смуты. Также преподобный Дионисий участвовал в венчании на царство первого царя Михаила Федоровича. Но далее, буквально вот через несколько лет, он претерпел очень большие испытания, потому что он получил послушание по исправлению требника. Еще с рядом старцев, которые использовали разные источники и стали исправлять. На это ушло несколько, там, может быть, с 1616 по 1618 год. И исправления, внесенные ими, были осуждены, и преподобного Дионисия запретили в служение, сняли, заключили. Он претерпел большие издевательства, были упорные споры, и он все-таки был лишен и причастия, и подвергнут побоям, и требовали для снятия вот этого всего поругания от него уплаты штрафа в размере 500 рублей. Но Дионисий отказался признать свою вину,
отказался выплатить требуемую сумму. И он был отправлен на смирение, как тогда говорили, в Новоспасский монастырь в качестве заключенного. Но очень вскоре, прошло менее года, дело было пересмотрено, и преподобный Дионисий был оправдан и смог вернуться в Троице-Сергиев монастырь. Все его исправления были приняты тогда патриархом Филаретом. И преподобный Дионисий еще много потрудился на благо церкви. Такая вот жизнь преподобного монаха, да, переплетенная с жизнью государства и судьбами его. В то же время человек очень искренний, и человек, который не пошел по легкому пути, а пошел по пути исповедничества. И Господь не посрамил его надежды. Среди святых XVII века есть святые, может быть, менее известные, менее центральные, что ли. Можно упомянуть преподобного Макария Жабынского. Он тоже прошел через это смутное время, был насельником Жабынской пустыни. И вот эта Жабынская пустынь в 1615 году была разорена польским войском пана Лисовского. Остались одни развалины. Преподобный Макарий уже был старец в то время, и после разорения обители он пришел и стал буквально из руин восстанавливать обитель. И вокруг него собралась братья. И более того, такой интересный эпизод, говорящий очень много о его духовной высоте. Главная характерная черта христиан всегда это любовь к врагам. Любите врагов ваших. В житии преподобного Макария Жабынского один из эпизодов ярко свидетельствует о том, что он имел именно вот эту вот любовь к врагам, потому что после уже ухода войск Лисовского, которые разорили его монастырь, и преподобный уже вернулся на пепелище, то он обнаружил возле монастыря раненого поляка. И преподобный помог ему. И по его молитве чудесным образом Господь явил источник воды, который удалил жажду этого поляка и, возможно, исцелил ему, дал ему силы. Говоря о

0: он принял монашеский постриг с именем Иов. А уже когда достиг совершеннолетия, то был рукоположен в иеромонаха. Таково вот очень раннее призвание. Прежде всего, это свидетельство натуры преподобного Иова, цельной, устремленной к Господу. Весь пыл своей юношеской любви он принес Господу. И до глубокой старости, как мы упомянули, преподобный Иов стал в итоге настоятелем Дубинского крестного монастыря. Он был во владениях знаменитого князя Константина Острожского, защитника православия. В то время большое было противостояние между католиками и православными. Была территория Речи Посполитой, и исторически, это, в общем-то, русские земли населялись православными людьми, но власть перешла в этих землях полякам, католикам, и всеми возможными путями местное население пытались вот обратить, ассимилировать в католическую веру. Этому противодействовали некоторые из имущих людей. Вот одним из таких главных вождей православия, имущих, очень богатых, влиятельных, был князь Константин Острожский. Тут, конечно, необходимо упомянуть, что преподобный Иов был не только ревностным монахом, но и покровителем просветительской деятельности. Знаменитый первопечатник Иван Федоров, который напечатал известную Острожскую Библию, это первую полную славянскую Библию, он как раз свою деятельность осуществлял в типографии князя Константина Острожского и в монастыре, где игуменом был преподобный Иов. Однако активная просветительская деятельность в защиту православия властями была с большим недовольством встречена, и результатом явилось то, что преподобному Иову пришлось удалиться и искать уединение в окрестности Почаевской горы, где он жил в пещере. Пещера эта до сегодня известна, где он подвязался, где ему явилась Пресвятая Богородица. И неподалеку уже существовал небольшой монастырь. И братья этого монастыря, Почаевская обитель, которая уже на тот момент существовала, они видели благочестие преподобного Иова и попросили его стать игуменом своего монастыря. Именно он ввел в монастыре строгий общежительный устав, начал активную деятельность, возвел новые стены, построил собор, множество церквей и основал знаменитую Почаевскую типографию. Вот такой удивительно святой преподобный Иов. Вот мы с вами упомянули имена некоторых выдающихся отцов преподобных, которые подвязались в 17 веке, в веке полном разных бурных событий в разных частях исторической Руси, да, и на далеком севере, и в Галиции, и в Центральной России, в монастыре преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре. Все это сочетается и гармонично сочетается в жизни монахов, когда иерархия жизни выстроена правильно, когда во главе угла стоит, конечно, Евангелие, заветы служения ближним, любовь ко всем людям без исключения, включая врагов, и молитва за весь мир. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, а в следующий раз мы поговорим о монашестве в 18 веке. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за внимание. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. До следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Мангаре.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. — Ты не в постели, вот чудо! — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше. — Пора, Алексей Александрович! — проговорила она из-за двери.
1: — Анна, мне нужно поговорить с тобой.
0: — Со мной? — сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него.
1: — Да.
0: — Что же это такое? О чем это? — спросила она, садясь. — Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать. Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.
1: — Анна, я должен предостеречь тебя, — сказал он.
0: — Предостеречь? — сказала она. — В чем?
2: Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов.
1: Но для него, знавшего ее, знавшего, что когда он ложился 5 минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: «Да, закрыто, и это так должно быть, и будет вперед».
3: Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович. «Я хочу предостеречь тебя в том, — сказал он тихим голосом, — что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским...» Он твердо и с спокойной расстановкой выговорил это имя. «Обратил на себя внимание». Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своей непроницаемостью глаза, и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов.
0: «Ты всегда так», — отвечала она, как будто совершенно не понимая его, и из-за всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. «То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет?»
3: Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими.
0: «Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю», — сказала она.
1: «Анна, ты ли это?» — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук.
0: «Да что же это такое?» — сказала она с таким искренним и комическим удивлением. «Что тебе от меня надо?»
1: Алексей Александрович помолчал и потер рукой лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемой им какой-то стеной. «Я вот что намерен сказать», — продолжал он холодно и спокойно, «и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать».
2: решительно ничего не понимаю, — сказала Анна, пожимая плечами. Ему все равно, — подумала она. Но в обществе заметили, и это тревожит его. Ты нездоров, Алексей Александрович, — прибавила она, встала и хотела уйти в дверь. Но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, на бок, начала своей быстрой рукой выбирать шпильки. «Ну-с, я слушаю, что будет?» — проговорила она спокойно и насмешливо. «И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело». Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла. «Входить во все подробности твоих чувств я не имею права, и вообще считаю это бесполезным и даже вредным», — начал Алексей Александрович. «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести. Но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана. И связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару». «Ничего не понимаю. Ах, Боже мой! И как мне на беду спать хочется!» — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. «Анна, ради Бога, не говори так!» — сказал он кротко. «Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя». На мгновение лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде. Но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь». «Алексей Александрович, право, я не понимаю», — сказала она. «Определи, что ты находишь». «Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе. Главные лица тут — наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать, и если сердце тебе говорит, высказать мне...» Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил. «Мне нечего говорить, да и...» — вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку. «Право, пора спать». Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, он уже лежал, губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступной радостью. Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился. Переждав два дыхания, свист раздался с новой спокойной ровностью. «Поздно! Поздно! Уж поздно!» — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно, с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела. С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение, она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тот чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться. И он каждый день собирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им. И он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучивания над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможной, ужасной и тем более обворожительной мечтой счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная в чем и чем. «Анна! Анна!» — говорил он дрожащим голосом. «Анна, ради Бога!» Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову. И она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол к его ногам. Она упала бы на ковер, если бы он не держал ее. «Боже мой, прости меня!» Всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки. Она чувствовала себя столь преступную и виноватую, что ей оставалось только унижаться и просить прощения. А в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этой страшной ценой стыда. Стыд пред духовную наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью бросается убийца на это тело и тащит, и режет его. Так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и это одна рука, которая будет всегда моею, рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колено и хотел видеть ее лицо, но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко. «Все кончено», — сказала она, — «у меня ничего нет, кроме тебя. Помни это. Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...» «Какое счастье!» С отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему: «Ради Бога, ни слова больше!» Она быстро встала и отстранилась от него. «Ни слова больше!» — повторила она, и странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь, и не хотела говорить об этом, а опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе. Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать, после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало. Каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас, и она отгоняла от себя эти мысли. «После, после», — говорила она, — «когда я буду спокойнее». Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновидение почти каждую ночь посещало ее.
Ей снилось, что оба вместе были ее мужья. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: «Как хорошо теперь!» И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще, и что они теперь оба довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. 8 сентября 1941 года. Трагическая дата, когда сомкнулось кольцо Ленинградской блокады. Дата святой памяти о тех, кто отстоял город. Нам дороги воспоминания каждого свидетеля того времени. Поэтому я попросила вспомнить страшные дни Викторию Яковлевну Мисуловину, живописца, графика, члена Союза художников России. Виктория Яковлевна родилась в нашем городе, и надолго покинуть его ей пришлось лишь то время, которое она описывает.
2: А война началась вот как. В 1939 году часть Белоруссии, которая до 1939 года принадлежала, была под властью Польши, она стала, включена в Советский Союз. Отец, он уже был здесь, в Ленинграде, а его родители и сестра оставались в Белоруссии. То, что бабушка жила, это я еще помню, потому что папа ей писал письма. В 1939 году папа возобновил переписку с сестрой. И в 1941 году отец выхлопотал пропуск, чтобы мы поехали отдохнуть на лето. Тетя, она жила в Белоруссии. Дом у нее был в деревне. Это город Десна, а деревня, в которой они жили, называлась Блошники. И мы поехали туда. Дядя... Он говорит, куда ты их везешь? Сейчас война будет. Мы приехали туда в начале июня, может быть, даже в конце мая. Мне было 10 лет, брату было 4 года. Ну и мама, и папа. Я помню, я рисовала даже, что она. А тетя на меня так поглядывала и говорила, что... Я буду, значит, не очень интересной невестой, потому что я слишком углубленно занимаюсь чем-то. Мы услышали от того, что начали на ухо друг другу говорить соседи, что, кажется, началась война. Это было уж 25 июня, потому что радио не слушали там, уже летали самолеты. А мама сказала так, сию минуту домой, сию минуту. Потом она рассказывала, что она себя там очень плохо чувствовала. Там был большой фруктовый сад у тети. За год или два до этого были морозы, и весь сад вымерз. И когда мы были, он не цвел. Стоял голые такие вот ветки. Мама потом рассказывала, когда она заходила в этот сад, ей становилось не по себе. Мама начала бить тревогу быстро домой, а папа ее слушал.
3: Надо было еще доехать до станции несколько километров. Никто уже не хотел везти. В это время пришел мужичок и приглашал мою тетю принять роды у его жены. Она говорит, пойду, с одним условием, отвези моих на станцию. И мы посмотрели расписание к определенному поезду. Он нас повез, но мы опоздали. Мы опоздали на этот поезд. Через несколько часов стало ясно, что его разбомбили. Мы поехали следующим поездом, и нас тоже бомбили, но не разбомбили. Там уже в вагонах были истерики, там где-то кричала женщина. Она сошла с ума, когда началась бомбежка. И вот мне недавно брат рассказал, я этого не помню, а он мне рассказал, ему 4 года было. Он помнил, что когда бомбили наш поезд, папа его бросил на пол и сам лег на него.
4: Закрыл его.
3: Вот так. Но в Ленинград мы приехали. И все еще было как-то более-менее. Это начало только было. До войны папа пел в хоре Мариинского театра. Но в Мариинском театре уже собирали детей на эвакуацию. Мама сказала, надо. Меня, брата, мою двоюродную сестру, ей было 11 лет, поэтому она и выжила. А ее старший брат умер. И двоюродный брат, который жил с нами в одной квартире тоже. И нас вчетвером отправили поезде в Костромскую область эвакуация.
1: А мама и папа
3: мобилизовались.
1: Да, а мама осталась?
3: Мама осталась в Ленинграде с бабушкой. А те дети, с которыми поехали родители, они, конечно, были более защищенными, чем мы. И их разместили в пионерском лагере, в общем, там, как полагается. Нам осталась открытая эстрада на территории лагеря. Ничего больше там не было. Даже нам не дали ни подушки, ни одеяла. Мы положили наши чемоданчики под голову и пальтишки вместо одеял пальтишками. У старшего 9-летнего двоюродного брата начался понос. Маленький засыпал себе песком глаза. Я взяла бумагу и карандаш и начала писать письмо домой. И писала так: «Мама, приезжай, забирай нас, нам плохо». Когда она получила это письмо, это первое, что она потом рассказывала, она легла спать на пол дома. И она уже не выпускали из Ленинграда, надо было пропуск. И она в Смольном себе выхлопотала пропуск. Она плохо слышала, она вообще не старалась никуда не ходить. Но тут она, знаете, она уже была львицей, которая защищает своих львят. Выхлопотала пропуск, и она с большим трудом через всякие разные города и пересадки всякие, она добралась до нас.
1: А бабушка осталась здесь?
3: А бабушка осталась ее ждать. Поэтому вещей почти не было с собой. Потом приехал ее младший брат, который жил с нами в одной квартире. Его сынишка был с нами эвакуирован тоже. Он приехал, и его жена приехала. В общем, они нас забрали из интерната, и мы поехали обратно домой в Ленинград. Это был июль месяц, и мы подъезжали... В течение целого месяца с разных сторон мы вместе с немцами, они сверху-то сделали, они блокаду устраивали, а мы подъезжали к Ленинграду. Нам говорили, здесь они не попадут, значит, с другой стороны. В общем, я помню в Балагом лежащие под откосом вагоны уже. Куча и, в общем, эшелоны с военными, которые шли на фронт. Они тоже останавливались. А наш поезд тоже бомбили, в котором мы ехали. Поезд останавливался, значит, мы выскакивали из поезда. Там бывали поля капусты, в капусту залили. Иногда бывало так. Голодали, потому что тоже ничего не было. Мы на остановках больших, на которых стояли эшелоны с военными, мы подходили к этим вагонам. Они просто смотрели на нас и давали какие-нибудь брикетики, гречи. Или еще чего-то. Я помню, как-то мама в какой-то банке консервной развела огонь около поезда и начала варить гречу. И в это время поезд тронулся. И бросили гречу, и все бежали мы за поездом. В общем, такая дорога была. Целый месяц с разных сторон. И в результате нас привезли в Вологду и сказали: в Ленинград не попадете, он окружен. Это было... 1 сентября, я помню, нас высадили. Мы сидели где-то недалеко от вокзала, там на скамеечке, и видели, как дети вологодские пошли в школу. И мама, и тетя переглянулись и начали так вытирать глаза. Но мы остались вне блокады. А 8-го уже была блокада, полностью закрыта. Мы поэтому остались живы. Мы вернулись обратно в тот интернат. Нас взяли.
1: В Костромскую область?
3: Да, в Кострому. А потом через месяц, через два, их интернат уже эвакуировали на Урал из Костромы.
1: И вы с ними?
3: Да, да. В теплушках мы долго ехали.
1: Но с мамой?
3: С мамой, да. Но мама не работала. Нас-то кормили, а ее нет. Ну, каким-то образом мы ухитрялись, в общем, помогать друг дружке.
1: И вы были на Урале всю войну, да?
3: Мы были в Челябинске. Вначале мы были в село Бардакалмак. Там, по-моему, сейчас какие-то были, во всяком случае, в советское время там. Все это пространство какое-то было... засекреченное потом. Потом папу, когда демобилизовали, он приехал к нам. И он стал работать в клубе там. Ну, в общем, было.
1: Благодарю Викторию Яковлевну Мисуловину за рассказ. Вспоминать такие события тяжело, даже если это было много лет тому назад. Виктория Яковлевна, кстати, наш многолетний активный слушатель. И за это спасибо. Запись Елены Обламской. И до новых встреч, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Град Петров».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Невидимый Петербург». У микрофона автор книг по истории церковной благотворительности Татьяна Трифилова.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл «Невидимый Санкт-Петербург». У нас в гостях Татьяна Александровна Трефилова. Расскажет нам она сегодня о доме, у которого два адреса. Это Стремянная улица, 21, и Марата, 5. Это угловой дом. И он многим известен как Невские бани. Так вот, что же это за дом, Татьяна Александровна?
1: Ну вот действительно, сейчас по этому адресу, на углу Стремянной и улицы Марата, находятся Невские бани, построенные в 70-е годы 20 века. И эти бани были построены на том месте, где раньше стоял храм во имя Пресвятой Троицы, который принадлежал обществу распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Святой Православной Церкви. А вот напротив бани, на Стремянной улице, дом 20, сохранился старинный дом с башенкой, где сейчас на первом этаже находится библиотека. А над библиотекой, на уровне второго этажа, выложена мозаика надпись «Троицкая школа и книжный склад Общества распространения религиозно-нравственного просвещения».
0: Кстати, извините, я вас перебиваю, как она могла сохраниться до наших дней?
1: Ну, вы знаете, это меня всегда удивляло. Дело в том, что большая половина моей жизни прошла на Пушкинской улице. Я даже ходила когда-то в эти бани. И каждый раз, проходя мимо, я с удивлением читала надпись эту. Меня всегда удивляло то, что это... Надпись в годы советской власти не замазали штукатуркой, не закрасили краской. И всегда мне эта надпись напоминала о какой-то другой жизни, не той жизни, которая была у советских пионеров и школьников.
0: Причем там же сохранилась еще современная, та старая орфография. Там буква Яти, там буква Ини, наша современная, вот эта палочка с точечкой наверху. То есть это явно дореволюционная.
1: Ну, да? Безусловно, эта надпись дореволюционная. Я читала эту надпись и с удивлением думала, что же за это общество религиозно-нравственного просвещения, в то время, когда нас просто просвещали совсем уже по-другому.
0: А как вы вообще узнали вот всю эту информацию? Откуда вы узнали?
1: Ну, сначала, в свои юные годы я просто удивлялась этой надписи и стала расспрашивать людей, которые были старше меня. Я была читательницей этой районной библиотеки на Стремянной улице. И сначала спрашивала в библиотеке на Стремянной, в библиотекаре, знают ли они, что это было за общество. Но там мне ответить не могли. И никто из моих знакомых тоже не знал, что это за общество. О храме, стоящем на углу Марата и Стремянной улицы, помнили многие, но об обществе рассказать никто не мог. И уже только после окончания института в публичной библиотеке мне удалось узнать про это общество.
0: Так все-таки что же это было за общество? Ведь у него еще такое длинное название, да. «Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви».
1: Да, действительно, название такое длинное, что даже не сразу удалось мне его запомнить. Это общество было образовано в 1881 году, вскоре после убийства государя-императора Александра II, для противодействия анархии, социализму, террору, атеизму и протестантским учениям. Это была попытка словом и проповедью защитить государство от повторения трагедии 1 марта 1881 года. Это было просветительское общество, оно состояло из представителей духовенства и образованных мирян и ставило своей задачей посвящение народа в духе Святой Православной Церкви. Это общество было открыто 4 апреля 1881 года молебном перед чудотворной иконой Казанской Божьей Матери в Казанском соборе. Это общество было связано с Казанским собором тем, что его возглавлял сначала настоятель Казанского собора протоиерей Михаил Соколов, а после его кончины протоиерей философ Арнадский, также настоятель Казанского собора.
0: А в чем выражались какие-то конкретные действия общества? В чем-то оно... Нехорошо сказать, прославился, запомнилось какие-то его дела, которые вот известны сейчас.
1: Ну, в первые годы после основания деятельность общества выражалась в том, что силами членов общества устраивались лекции, беседы и о православии в различных местах Санкт-Петербурга, в учебных заведениях, в частных домах. Особое внимание уделялось рабочим окраинов, и члены этого общества устраивали беседы и проводили лекции на фабриках и заводах, в ночлежных домах и в общежитиях для рабочих. Если в первые годы эти беседы и лекции носили нерегулярный характер, то постепенно они стали регулярными, и этой работой был охвачен весь Санкт-Петербург. Проводились также беседы со старообрядцами и сектантами. И вот постепенно набирая силу и поддержку народа, это общество открывало свои храмы, школы, благотворительные заведения типографии, издавало журналы «Известия Санкт-Петербургской епархии», «Церковный голос», «Воскресный благовест», «Отдых христианина», а также после кончины отца Иоанна Кронштадтского издавало журнал, который назывался «Кронштадтский пастырь», и журнал был посвящен памяти дорогого батюшки. Также при обществе был создан народный церковный хор под руководством известного регента и композитора Архангельского. Общество еще также создавало книжные склады для продажи по дешевой цене книг религиозно-нравственного просвещения и открыло 5 бесплатных духовных библиотек. И библиотекарями в этих библиотеках являлись члены этого общества, в том числе и священники, которые сами выдавали книжки. Вот одна из библиотек общества находилась здесь, на Стремянной улице, в том доме, где сейчас находится библиотека, и где сохранилась эта удивительная надпись. И этой библиотеке было присвоено еще до революции имя одного из основателей этого общества, протоиерея Михаила Соколова. Ему принадлежала идея создания первого посетительского центра общества, которым и стала Троицкая церковь на Стремянной, залом для духовных бесед, книжным складом, школой и библиотекой.
0: А был ли у общества свой храм?
1: Да, безусловно. Храмом этого общества являлся Троицкий храм на углу Стремянной улицы и Николаевской улицы. И вот отец Михаил неоднократно в своих проповедях говорил о необходимости построить храм для общества. И его духовный сын, купец Евграф Федорович Болясов, пожертвовал 150 тысяч на строительство храма. И вот через 10 лет после основания общества в 1891 году приступили к строительству храма на углу Стремянной и Николаевской улицы. Был куплен участок, где раньше в старом деревянном двухэтажном доме находился трактир. В этом же году, в 1891 году, в День Святой Троицы, состоялся крестный ход чудотворной иконы Казанской Божией Матери из Казанского собора и был заложен каменный храм во имя Пресвятой Троицы. И через 2 года храм был уже освящен при участии митрополита Санкт-Петербургского Палладия, протоиерея Михаила Соколова, протоиерея отца философа Арнадского и отца Иоанна Кронштадтского, который всячески покровительствовал деятельности этого общества. Храм был построен по проекту архитектора Николая Никитича Никонова.
0: Кстати, что это за архитектор Николай Никитич Никонов? Где он родился? Имя ведь, я думаю, мало кому известно.
1: Николай Никитич Никонов родился в 1849 году в крестьянской семье в Ярославской губернии. Юноша он приехал в Санкт-Петербург и стал учеником и помощником известных архитекторов. Он был вольнослушателем Академии художеств, но посещал занятия редко и вскоре был отчислен из числа вольнослушателей. Он был талантливым самоучкой, что для конца XIX века явление редкое. И вот чтобы иметь право заниматься строительством, для того, чтобы стать архитектором, он сдал в технически-строительном комитете по установленной программе экзамен и получил должность архитектора для производства строительных работ по духовному ведомству. И вот действительно, самая известная постройка архитектора Никона в Петербурге – это Иоанновский монастырь на набережной реки Карповки. Нужно сказать, что по духовному ведомству он в течение своей жизни построил более 50 построек. И вот самые известные, наверное, из них в Петербурге – это Леушинское подворье на улице Некрасова, Серафимо-Дивеевское подворье в Петергофе, церковь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске и подворье Староафонского и Новоафонского монастыря в Петербурге. Я называю лишь самые известные постройки архитектора Никонова. А он строил еще и в провинции. Жил он в Петербурге в красивом доме собственной постройки на Колокольной улице, дом 11. Дом этот и ныне сохранился. Совсем недалеко от Троицкого храма, о котором мы сейчас рассказываем. И вот Троицкий храм – это был первый и центральный храм общества распространения религиозного нравственного просвещения в духе православной церкви.
0: Кстати, кроме Троицкого храма, были ли еще какие-то храмы на попечение общества?
1: Да. Выполняя задачи религиозного нравственного просвещения, общество стремилось строить храмы на рабочих окраинах столицы. И вот на Выборгской стороне, на Лесном проспекте, дом 16, был построен еще один каменный храм общества во имя святого пророка Иоанна Предтечи. Эта церковь и сохранилась и до нынешних времен, только без куполов. В советское время в ней размещался спортивный клуб. Еще одна церковь деревянная во имя Казанской иконы Божьей Матери была построена на Охте, современный адрес улица Панфилова, дом 23. За Невской заставой на фабричной окраине был построен деревянный храм на каменном фундаменте во имя святого преподобного Серафима Саровского, современный адрес улица Новоалександровская, дом 22. Этот храм тоже не сохранился. И вот еще один храм во имя святого преподобного Серафима Саровского был построен усилиями этого общества за Нарвской заставой на улице, которая раньше называлась улица Серафимовская по названию храма. Сейчас это улица Трефолева, дом 38. К сожалению, этот храм тоже не сохранился. Деревянные храмы не сохранились, построенные этим обществом. И что вот интересно, при этих храмах общество распространения религиозно-нравственного просвещения всегда стремилось создать такой просветительский центр религиозно-нравственного просвещения. При храмах обычно создавались библиотеки, читальня, народные хоры, братство трезвости, воскресная школа. А вот при храме на Серафимовской улице, нынешняя улица Трефолева, было создано также еще курсы французского языка, курсы музыки, рукодельные курсы, сельскохозяйственные курсы, которые для рабочих были бесплатными. И вот при всех храмах, как я уже говорила, были созданы братства трезвенников, так как религиозно-нравственное просвещение, конечно, возможно было только для трезвых людей. Деревянные храмы не сохранились, но сохранился один большой каменный храм, который тоже был построен как храм общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Этот храм сейчас известен всем. Это церковь Воскресения Христова на обводном канале у Варшавского вокзала. Этот храм строился как еще один просветительный центр общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Но еще во время строительства храма этого в 1891 году в составе общества распространения религиозно-нравственного просвещения по инициативе священника отца Александра Рождественского было создано Александро-Невское общество трезвости. Это общество вскоре отделилось от первого и получило свою самостоятельность, известность. Оно также имело свои храмы, свою историю и имело свои печатные издания. И поэтому сейчас храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала более известен как храм Александра Невского общества трезвости.
0: Давайте все-таки вернемся к Троицкому храму, который находился на углу Стремянной улицы и улицы Марата. Вот что было построено при этом храме?
1: При этом храме, как я уже сказала, напротив храма была библиотека, да, которая носила имя протоиерея Михаила Соколова. Была также воскресная школа, да, которая называлась Троицкой школой. Был книжный склад. А рядом с храмом на Стремянной улице, дом номер 21, был построен специальный зал для духовных бесед по проекту того же архитектора Николая Никитича Никонова. И этот зал был открыт 14 ноября 1895 года беседой святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, который был почетным членом этого общества и жертвователем его, покровителем его деятельности. Он освящал многие храмы этого общества. И здание, стоящее рядом с храмом, по Николаевской улице, дом 7, также имело отношение к Троицкому храму. В этом доме жил староста и благотворитель Троицкого храма купец Дмитрий Лаврентьевич Парфенов.
0: Насколько понимаю, Николаевская улица – это бывшее название улицы Марата. А вот чьим именем она называлась тогда?
1: Эта улица до революции называлась Николаевской улицей. Она была переименована в 1855 году, в год кончины императора Николая I, и названа его именем. А еще название Николаевский, возможно, было связано с тем, что на этой улице, на углу Марата и Кузнечного переулка, находился храм. Храм во имя святителя Николая Чудотворца. Это единоверческий храм нашего города, там, где сейчас находится до сих пор музей Арктики и Антарктики. Ну, а вообще первое название этой улицы – это улица Грязная, да? Видимо, грязно было на этой улице, так улицу и называли. И лишь в советское время эта улица поменяла свое название и стала называться улицей Марата. деятеля французской революции конца XVIII века, одного из руководителей Великой французской революции.
0: Теперь давайте поговорим о людях, которые принимали активное участие в обществе. Возможно, из них есть имена, которые мы до сих пор помним, люди известные, святые, может быть, люди. Вот о них расскажите, пожалуйста.
1: Как я сказала уже, членами этого общества были в основном священники и образованные миряне, а также студенты Санкт-Петербургской духовной академии. В студенческие годы проповедниками общества религиозно-нравственного просвещения были многие студенты духовной академии, имена некоторых из них теперь знает вся православная Россия. Ну, это в первую очередь, наверное, митрополит Вениамин Казанский, это святейший патриарх Тихон Белавин, священномученик Иоанн Кочуров, а также будущий патриарх Сергий Старогородский, митрополит Григорий Чуков, архимандрит Феофан. Проводя беседы и проповедуя на рабочих окраинах, они знакомились с жизнью народа в рамках этого общества. А вот среди почетных членов этого общества нужно назвать имена оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Это имена протопресвитеров придворного духовенства отца Иоанна Янышева и отца Александра Дернова. И, безусловно, отца Иоанна Карштадтского, который был жертвователем и покровителем этого общества. Покровители деятельности этого общества и санкт-петербургские митрополиты. А председателем общества в течение 26 лет до дня своей мученической кончины был настоятель Казанского собора патриарий философ Арнацкий.
0: Какова судьба общества и Троицкого храма после революции, после 17-го года?
1: Вот сразу же после Октябрьского переворота в зале для духовных бесед общества продолжали проходить собрания мирян и духовенства, но они носили уже совсем другой характер. Первая попытка большевиков 13 января 1918 года захватить Александро-Невскую лавру, во время которой был убит протоиерей Петр Скипетров, взволновала весь Петроград. Через три дня, 17 января, в зале для духовных бесед Троицкой церкви состоялось многолюдное собрание священников и мирян. Громадный зал не мог вместить всех желающих. Возглавил собрание митрополит Петроградский Вениамин. Против захвата лавры было решено протестовать христианскими методами. Протоиерей-философ Арнацкий предложил защиту лавры устроить крестный ход. И вот многолюдный крестный ход прошел по центральным улицам нашего города, и в 1918 году лавру не закрыли. Но в августе этого же года расстреляли председателя общества религиозно-нравственного просвещения протоиерея философа Арнацкого вместе с сыновьями

0: Петра I на Петроградской стороне. И икона хранилась здесь. Вот в 1938 году, перед закрытием храма, икону передали в Преображенский собор. В начале марта 1938 года храм на берегу Стремянной улицы Марата был закрыт окончательно. Хозяином храма стал районный совет по физкультуре, и в храме устроили спортзал. Храм лишился куполов еще в начале 30-х годов, и в таком виде, без куполов, храм пережил блокаду и не был разрушен. А вот после войны изо всех щелей на крыше здания стали пробиваться кустики березки. И православные люди видели в этом символ праздника Троицы – березки на куполе Троицкого храма. Но неверующим властителям города это, видимо, напоминало о банных вениках из березы. И поэтому, а может быть и просто так, на месте снесенного храма построили бани. Вот такие события нашей санкт-петербургской истории проходили на том месте, где сейчас находятся Невские бани.
1: Спасибо большое за интересный рассказ. Итак, напоминаю, у нас в гостях была Татьяна Александровна Трефилова, и она нам рассказала о здании, которое находилось на углу Стремянной улицы и улицы Марата. То есть оно сейчас находится, то сейчас здесь Невские бани. Когда-то это было общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви.

Дорогие друзья, закончилась программа «Невидимый Петербург». Ее для вас подготовила и провела автор книг по истории церковной благотворительности Татьяна Трифилова.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто Гросса опус 3, номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. В день памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Венок от имени главы государства к подножию монумента «Мать Родина» возложил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Вместе с ним память павших защитников и жителей Ленинграда почтили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский. Также губернатор осмотрел выставку «Фронтовой рисунок». В экспозиции представлены репродукции картин, графических рисунков и агитационных плакатов из фондов Музея обороны и блокады Ленинграда. Памятные акции, траурные мероприятия проходят сегодня по всему городу. На Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на Богословском кладбище, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и у Триумфальной арки Победы в Красном селе. Утром цветы возложили к мемориальной доске героизму и мужеству ленинградцев на доме номер 14 по Невскому проспекту. В Соляном переулке у Музея обороны и блокады Ленинграда состоится памятный концерт, а в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт «Реквием каждый третий». Сегодня исполнилось 5 лет со дня трагической гибели героя Российской Федерации, руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к его могиле на Северном кладбище. В траурном мероприятии также приняли участие родственники, друзья и коллеги Евгения Николаевича. Губернатор напомнил, что Евгений Зиничев родился и вырос в Ленинграде. На посту главы МЧС уделял пристальное внимание развитию спасательной и противопожарной службы в нашем городе. В 2022 году, через год после гибели министра, сквер на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло назвали в честь Евгения Зиничева. Тогда же была открыта стелла с названием и изображением золотой звезды, героя Российской Федерации. В настоящее время имя Евгения Зиничева носит Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России и школа номер 371 Московского района, которую окончил министр. Губернатор Александр Беглов поздравил финансистов Петербурга с профессиональным праздником. 8 сентября отмечается День специалистов бюджетных и коммерческих учреждений, банков, страховых и инвестиционных компаний. 8 сентября 1802 года император Александр I учредил Министерство финансов Российской империи. С тех пор Петербург остается хранителем традиции отечественной финансовой школы, главными принципами которой являются ответственность и служение государственным интересам, сказано в обращении Александра Беглова. Сегодня, по словам губернатора, бюджетная система города демонстрирует устойчивый рост. Собственные доходы достигли 943 миллиардов рублей, увеличившись с начала текущего года на 60 миллиардов. Устойчивость финансовой сферы позволяет последовательно реализовывать масштабные планы и развивать Петербург как современный мегаполис 21 века. Каждый наш проект – это конкретный шаг к улучшению жизни горожан, отметил губернатор. Александр Беглов поблагодарил финансистов Петербурга за профессионализм и преданность делу и пожелал им новых успехов в труде на благо России. Ленинградская область выделит на развитие образования 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Средства будут направлены на улучшение условий обучения и поддержку учеников. Особое внимание уделят профориентации. Власти собираются создать комфортную и современную среду для школьников. Также в регионе в рамках марафона открытий ввели в эксплуатацию новые школы в Новоселье, Кудрова и Янина. Заканчивается обновление учреждений в Русско-Высоцком и Ульяновке. До конца текущего года в Ленинградской области собираются завершить 8 объектов. Суммарно было отремонтировано 88 образовательных учреждений. Особое внимание уделяют питанию в образовательных учреждениях. В этом году обновили 12 пищеблоков. Также в Ленинградской области активно развивают профориентацию. К концу текущего года количество предпрофессиональных классов будет увеличено до 400. К этой инициативе привлекают предприятия, вузы и колледжи. В Петербурге подвели итоги летней занятости молодежи. В нынешнем году на работу вышли свыше 10 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Особое внимание уделялось ребятам с инвалидностью. Об этом сообщили в Комитете по труду и занятости населения. При формировании вакансий учитывался профиль классов – технологический, гуманитарный и естественно-научный, чтобы подростки могли примерить на себя будущую специальность еще до окончания учебы. В программе летней занятости участвовали 60 компаний. Школьники помогали в благоустройстве, озеленении, фасовке продукции, делопроизводстве, архивировании, создании сувениров и сопровождении экскурсий. Также появились новые форматы: работа в гипсовой мастерской, вакансии помощников контент-менеджеров, SMM и IT-специалистов. Трудоустройство доступно подросткам не только в период каникул, но и в учебное время до ноября текущего года. Всего в этом году планируют трудоустроить около 11 тысяч подростков. В Петербурге стартовал прием заявок на ежегодный конкурс студенческих работ «Бизнес имеет право». К участию приглашаются студенты вузов и колледжей нашего города. Участникам предстоит разработать практические информационные материалы. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами. Дополнительно предусмотрены специальные награды от партнеров конкурса и представителей общественных объединений предпринимателей. Прием документов продлится до 15 октября. Редактор

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В среду 9 сентября небольшая облачность без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В четверг 10 сентября переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 22, плюс 24. В четверг ожидается небольшой дождь плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать». В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина. Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока. Что сказать остается о последних неделях, о последних днях его жизни? Блоку в это время жилось крайне трудно, очень тяжело. И одно из последних писем его к Корнею Ивановичу Чуковскому содержит в себе горестные, страшные слова. Блок пишет: «Дорогой Корней Иванович, на ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует, но сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Жар не прекращается, и все всегда болит. Итак, здравствуем и по сейчас сказать уже нельзя. Слопала-таки, поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. В вас еще очень много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме надорванная струна. Объективно говоря, может быть, еще поправимся. Ваш Александр Блок». Ну, понятно, что вот эти последние слова, выражающие надежду на то, что он, может быть, еще поправимся, это скорее жест вежливости по отношению к адресату письма, который только что услышал, прочел эти страшные слова про то, что слопала поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. Эти слова очень перекликаются с пушкинскими про то, что «догадал же меня черт родиться в России с умом и талантом». Действительно, наша страна обладает каким-то удивительным свойством губить лучших людей. Ну, потом, конечно, их оплакивают всячески, вспоминают. Но вот умирают поэты рано, и умирают они страшно. И вот Блок, он действительно сожран вот этой самой матушкой Россией, которая, оказывается, ему не родной матерью, а хуже, чем мачехой. Блок умирает, мы с вами об этом уже говорили, и от голода, и от травли, потому что ему приходилось невероятно тяжело. Были вещи, которые, ну, мы с вами, может быть, и не очень понимаем, как страшные, потому что мы уже привыкли, мы в этой стране уже сколько живем и в самые что ни на есть советские времена жили. А для них, для нормальных людей, которые жили-то еще в какие-то нормальные времена, это было очень тяжело. Ну, чего стоит, например, уплотнение квартир, когда вот просто взяли и вселили в квартиру Блока еще каких-то людей. Коммунальные квартиры — это что такое? Это вот тоже изобретение советской власти, которое, между прочим, было направлено на то, чтобы отнять у людей частную жизнь. Да, человек уже не может сам спокойненько в своей, не знаю, ванной принять душ. А за дверью этой ванной стоит сосед, и он дуболомит в дверь и говорит, что вы задерживаете очередь. Они в последний раз предупреждают, чтобы свет гасили. Вот и эти самые 10 примусов, да, на одной кухне. и бронящиеся хозяйки. Это все чудовищные изобретения, которые направлены на то, чтобы частной жизни у человека не было, чтобы он с работы пришел не в свою родную домашнюю тихую атмосферу, а чтобы пришел он туда, где вечный бой и покой только снится, да, чтобы там стояли три соседки коммунальных, и у всех у них было настроение боевое. Так вот, Блока слопала вот эта самая матушка Россия, которая в тот момент сорвалась со всех ограничителей и пошла писать «Губерния», как говорил Николай Васильевич Гоголь. Другие слова, не менее страшные, хотя, может быть, не такие жесткие, это слова, которые Блок записывает в своем дневнике. Вот письмо к Корнею Чуковскому помечено 26 мая 21 года, а 18 июня в дневнике Блок записывает очень коротко: «Мне трудно дышать, сердце заняло пол груди». Мы сразу с вами вспоминаем те слова, о которых недавно вели речь из статьи о назначении поэта. Не пуля Дантеса убила Пушкина, его убило отсутствие воздуха. Пушкина убило отсутствие воздуха, полицейская травля, в которой и Бенкендорф, и Белинский примерно одинаковую роль сыграли. И Блок тоже говорит: «Мне трудно дышать, сердце заняло пол груди». Может быть, врач скажет, что это симптомы стенокардии, там, грудной жабы. Но все, что Блок говорит, имеет значение не только физическое, но и метафизическое. Это не только симптомы сердечного заболевания, но это еще и симптомы культурной ситуации. Блок испытывает недостаток воздуха. Другой русский поэт скажет: «Отравлен хлеб, и воздух выпит». Вот это состояние вакуума духовного, состояние гибели культуры, невозможности нормально по-человечески дышать. И, наконец, в воспоминаниях издателя Блока, создателя издательства «Алконост» Самуила Мироновича Алянского, в его воспоминаниях есть слова, он приводит слова Блока: «Я почти ничего уже не слышу». И Алянский подчеркивает, что речь идет не о состоянии, опять же, физическом, а вот об этой отторгнутости от музыкального напора, который находится в глубине бытия. Блок настолько измучен, настолько затравлен, что он ничего уже не слышит, потому что поэту для того, чтобы погрузиться вот в эту божественную, тайную глубину вещей, все-таки ему нужны силы. А если ему нечего есть и негде жить, и все время его травят, то этих сил взяться уже ниоткуда не может. Ну и завершая наш разговор о смерти Блока, нужно сказать, что все знали в Петербурге, что он тяжело болен. И в Москве тоже знали. И все его друзья, и все люди, которые любили его стихи, тревожились за него. И все равно, когда Блок умер, это было ударом. Мне хотелось бы предложить вам две цитаты из воспоминаний современников о том, как это было. Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа. И только во вторник, 9 августа, стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа. Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно. Оно в лучшем случае появилось бы в день похорон. Организации, взявшие на себя похороны поэта, Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драматический театр и издательства «Всемирная литература», «Гржебина» и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока. 1000 экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Маховой за 4 часа. И к 7 часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета. Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекла внимание прохожих. Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча поспешно расходились. А примерно с 9 часов вечера, в канун похорон, на офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту. Очередь к гробу растянулась далеко по офицерской. Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба. Низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим. Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать. Это пишет Самуил Алянский, создатель издательства «Алконост». А вот отрывок из воспоминаний Константина Федина. «И вот последний день Блока, последний земной день, очень синий, ослепительный, до предела тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на усталь. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. Итак, до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял, любивший по многу ходить Блок». Вот действительно из последней квартиры поэта на Офицерской улице, которая недавно в советское время называлась улицей Декабристов, гроб с телом поэта несут на Васильевский остров, на Смоленское кладбище. Несут люди на руках. На похоронах Блока особенно отмечали скорбную Ахматову, которая стоит с неподвижным лицом. И Ахматова, так же, как и многие другие люди, близкие к кругу петербургских поэтов, скорбит не только о смерти Блока. Ее бывший муж Николай Степанович Гумилев, равный великий Блоку поэт, по мнению многих современников, в эти скорбные дни находится в тюремном заключении. Николай Гумилев, напомню вам, был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. И это вторая смерть, которая отмечает август 21-го. Но прежде чем об этом мы с вами начнем говорить, мне хотелось бы прочесть вам несколько стихотворений Блока. Для того, чтобы мы не только о философии его поразмышляли, но и напомнили себе его поэзию, чтобы мы поняли, кого мы потеряли тогда, в августе 1921 года. Кого именно матушка Россия слопала, как шелудивого поросенка. Александр Блок в сознании многих людей — это, прежде всего, лирический поэт. И многие помнят его прекрасные, таинственные, очень сильные стихи о любви. Но для Блока любовь к женщине никогда не существует просто так, сама по себе. Блок, так же, как и все великие поэты во все времена, прекрасно понимал, что смысл любви — это вовсе не наслаждение и не ублажение человеческого тела. Это необходимо для рождения духа. Как говорил Владимир Соловьев в своей статье «Смысл любви», тот, кто научается любить одного человека, женщину любимую, скажем, он будет способен потом любить и других, и будет открыт для любви самой высшей, любви к Богу, любви к человечеству. Но мы с вами начнем с одного из этих любовных стихотворений Блока, которое входит в цикл, написанный в 1914 году. Этот цикл называется «Кармен», посвящен он Любови Андреевне Дельмас, замечательной оперной певице, которую Блок увидел сначала на сцене, и она исполняла роль Кармен в опере «Безе», и он был покорен ее голосом, ее пением и всем ее образом. А потом оказалось, что она живет на той же самой улице, что и он. И между ними возникли некие отношения, очень значительные. Так вот, цикл «Кармен» закрывает такое стихотворение. «Нет никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь». Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную, постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит. И этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит, и в зареве его твоя безумна младость, все музыка и свет, нет счастья, нет измен, мелодией одной звучат печаль и радость, но я люблю тебя, я сам такой, Кармен». Мы видим с вами, что в этих стихах не только любовь к человеку, к женщине, но переживание причастности к той тайной гармонии мира, где все музыка и свет. И Блок очень чувствителен был вот к этим тайным музыкальным ритмам бытия. И вторая очень важная грань его творчества позднего. Это уже совсем даже и не любовная лирика, а это стихи, написанные о России. Блок создает цикл стихов под названием «Родина». Это удивительные стихи, в которых, кстати сказать, очень сильны христианские мотивы, что неудивительно, потому что Россия — это страна, где вопрос веры всегда был центральным вопросом. И в самом начале вот этого самого цикла, этой книги, даже можно сказать, которая называется «Родина», находятся стихи под общим заглавием «На поле Куликовом». Понятно, что речь идет о Куликовской битве. И это событие такое мифологическое уже для блоковских времен. И для него размышление о противостоянии России и татаро-монгольского мира оказываются очень современными, потому что у Владимира Соловьева, старшего современника Блока, есть множество размышлений о желтой опасности. Это желтая опасность, есть некая опасность, которая идет из Азии. Причем, ну, речь идет не столько о военном противостоянии каком-то, да, сколько о том, что другие принципы жизни надвигаются на старую европейскую культуру и грозят ее смыть и уничтожить. И для Блока, таким образом, вот это противостояние татарам на поле Куликовом, оно имеет некое символическое культурное значение. Я не буду читать весь этот цикл, но мне хотелось бы процитировать два стихотворения. «В ночь, когда Мамай залег с ордою, степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим, средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали остремя билась, голосила мать, и, чертя круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась туманом, что княжна Фатой, и с туманом над непрядвой спящей. Прямо на меня ты сошла, в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда». Эпиграф к этому стихотворению из Владимира Соловьева. «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней, над вражьим станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись». Это стихотворение называется «Россия». Написано в 1908 году. «Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные клеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный до бровей. И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика». Вот удивительно то, что Блока упрекали в изощренном культурном поиске, в таком символистском отрыве от народной культуры. А вот посмотрите в этом стихотворении: Россия такая, какая она была, и такая, какая она есть. Потому что если мы с вами отъедем от Москвы, от Петербурга на 2-3 сотни километров, то мы увидим вот эти самые избы серые, песни ветровые. Все как было, так оно и есть. И все мотивы русской поэзии в этом стихотворении собраны. Да, и взор из-под платка, и песня ямщика, который летит вот по этому простору. И Блоку все это было очень внятно. И это еще раз говорит о том, что настоящий поэт, при том, что он идет глубоко личным путем, хранит свою личную тайную свободу, это голос народа, это голос для народа. Из того же цикла «Родина» стихотворение «Осенний день». «Идем по жнивью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Другое очень известное стихотворение из цикла «Родина», называется оно «Новая Америка». И для нас это особенно актуально, потому что в блоковские времена только-только начавшийся экономический подъем был прекращен, оборван войной Первой мировой. А мы, люди, жившие в советские годы, мы помним, что действительно наша держава — это была новая Америка. Это была страна невероятной технической, промышленной, военной мощи, технологической мощи. Не знаю, насколько это сейчас так. Думаю, что, к сожалению, уже нет. Но это так было. И Блок это тоже провидит. Так вот, «Новая Америка», стихи 13-го года. «Праздник радостный, праздник великий, да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты. Глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный проскользит мне порою иным. Нет, не старческий лик и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи, Ектеньи, Ектеньи, Ектеньи, шепотливые тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью горючей, свободной, слышны гуды в далекой дали. Иль опять это стан половецкий и татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпают дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода, степь да ветер, и вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта. Черный уголь, подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених. Но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и соль забелелась, и железная воя труда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Эти стихи Блока удивительны тоже, потому что в них есть вся, во-первых, русская литература от слова о полку Игореве, и все образы народной поэзии, и церковная, между прочим, струя такая, да, очень мощное знание богослужения, как оно происходит. И это богослужение охватывает как бы всю русскую землю, да. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. И вместе с тем здесь что-то новое рождается. Вот он, тот самый черный уголь, песня руды в земных недрах. Восходит новая звезда. Загорелась Америке новая звезда, говорит Блок. И мы тоже должны это как-то осмыслить и вспомнить, потому что сейчас как-то я не очень знаю больших предприятий, которые бы работали, да, и рабочий класс, он куда-то делся, растворился. Раньше рабочие люди, квалифицированные рабочие, это были такие прекрасные люди, потому что они умели, и они творили, и на них действительно многое держалось. Настоящий рабочий человек, ведь это же тот, кто не меньше, чем крестьянин, да, который работает на земле, создает прочный фундамент, на котором может строиться здание национальной культуры и государственности, и церковности, и отношения между людьми. И где он сейчас, этот рабочий? А вот и где он был тогда, в 13-м году? Но для Блока вот фигура рабочего, корпус завода, который стоит в степи, это какая-то новая надежда. Он понимал, что за этим может очень многое стоять. И это тоже стихи о родине, которая уже не крестьянская, есенинская такая деревенская Русь, а это новая Америка. Загорелась Америке новая звезда. И вот стихотворение, которое стоит последним во всех собраниях Блока, это стихи, написанные в феврале 21 года, связанные, опять же, с той самой пушкинской темой, которая оказывается для Блока завещательной, последней. Стихотворение называется «Пушкинскому дому». «Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звоны ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века, пропуская дней гнетущих, кратковременный обман, прозревали дней грядущих, сине-розовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. И, наконец, мне хотелось бы прочесть вам два фрагмента из поэмы «Возмездие». Это незаконченная поэма Блока, в которой он собирался рассказать о своей жизни, о своем отце. И поэма эта глубинно, корневым таким образом связана тоже с пушкинской традицией, несомненно. И вот из этой поэмы, наверное, мы бы с вами могли прочесть вторую главу, вступление ко второй главе. и ее финал этой поэмы. Вступление ко второй главе поэмы «Возмездие». В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, взглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти. Но и под игом темных чар ланиты красил ей загар, и у волшебника во власти она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кадил, и струйкой синей, и кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно. В те незапамятные годы был Петербург еще грозней, хоть ни тяжели, ни серей, под крепостью катила воды необозримая Нева, штык светил, плакали куранты, и те же барыни и франты летели здесь на острова, и также конь чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, и черный ус, мешаясь смехом, глаза и губы щекотал. Я помню, так и я бывал, летал с тобой, забыв весь свет, но права проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало. Востока страшная заря в те годы чуть еще алела, чернь петербургская глазела подобострастно на царя. Народ толпился в самом деле, в медалях кучеру дверей, тяжелых горячил коней, городовые на панели сгоняли публику. «Ура!» — заводит кто-то голосистый, и царь, огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо, до Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель, уже за воротник мой тупо сползает спину холодя. Куда ни повернись, все ветер. Как тошно жить на белом свете, бормочешь лужу обходя. Собака под ноги суется, калуши сыщика блестят, вонь кислая с дворов несется, и князь орет «халат, халат». И, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарей необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Ты помнишь, выйдя ночью белой, туда, где в море сфинкс глядит, и на обтесанный гранит, склонясь головой отяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря, звук тревожный, для Божьей тверди невозможный и необычный для земли. Провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном, и вот сон или явь, чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате. Так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены! Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны, да и народу не бывало на площади в сей дивный миг. Один любовник запоздалый спешил, поднявший воротник, но в алых струйках за кормами уже грядущий день сиял, и дремлющими вымпелами уж ветер утренний.

другую, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушенным садом, и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненный, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис, бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот эти слова о благодарности, любви, любви к Богу, любви к этому миру, это тоже завещание Блока, потому что всякая истинная поэзия учит любви, смирению и благодарности. И в этом смысле, вне зависимости от того, насколько часто церковная лексика встречается в словаре поэта, любой истинный поэт — это воин Христов, тем более в России, где вся наша культура строится на прочном христианском основании. Вот, пожалуй, на этом мы закончим с вами наш разговор о смерти Блока, о его завещании, о том, какие темы для размышления он нам с вами предлагает до сих пор, поскольку классики — это наши собеседники, это наши современники.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Институт перевода Библии представил перевод книги «Бытия» на хакасский язык. Памятник императору Николаю II установлен в Кызыле. Об этих и других событиях более подробно. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. У нас есть материнский капитал, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью. Нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Он может быть каким-то образом обусловлен. Например, молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья, сказал отец Федор. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. 25 августа в Воскресенском кафедральном соборе города Кызыла состоялись торжества по случаю открытия памятника императору Николаю II. Программа торжеств началась с божественной литургии. Богослужение возглавил епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии. По окончании литургии от собора к памятнику состоялось торжественное шествие с хоругвами под пение тропаря и кондака царственным страстотерпцем. Затем военный оркестр исполнил гимны России и Республики Тыва. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель администрации главы Республики Тыва Юрий Ананьин, епископ Ермоген, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников и исполняющий обязанности директора Агентства по делам национальности Республики Тыва Светлана Ощепкова. Открытие памятника совершили епископ Ермоген, Юрий Ананьин и Борис Корчевников. Затем было совершено освящение монумента. В завершении торжеств епископ Ермоген пригласил собравшихся на открытие фотовыставки «Романовы. Царское служение. Семья. Воинское служение. Милосердие» в цокольном помещении кафедрального собора. В ночь 6 на 7 сентября беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурёны Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, сообщает сайт Мичуринской епархии. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет, все святыни храма в сохранности. Презентация перевода книги «Бытия» на хакасский язык состоялась 4 сентября в День хакасского языка в Национальной библиотеке имени Доможакова в Абакане. Соорганизаторами мероприятия выступили Институт перевода Библии, Институт гуманитарных исследований и Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского государственного университета и Национальная библиотека имени Доможакова, сообщает сайт Института перевода Библии. Мероприятие открыл архиепископ Хакас и абаканский Иоаннафан. Иерарх отметил историческое значение кириллической письменности, лежащей в основе хакасского языка, и поздравил всех с выходом книги как со вторым крупным этапом после издания Нового Завета. Книга «Бытия» издана тиражом 500 экземпляров в формате диглоты с параллельным русским синодальным переводом. Электронная версия доступна на сайте, в планах создания аудиоверсии и мобильного приложения. В Синодальном отделе по благотворительности объявили о начале приема заявок на участие в 13-м конкурсе помощи бездомным имени Надежды Монетовой. К участию приглашаются сотрудники и волонтеры церковных, государственных и общественных учреждений, которые помогают бездомным. В этом году впервые принимаются заявки не только из России, но и из других стран. Победителя выберет экспертный совет во главе с председателем Синодального отдела по благотворительности протоиереем Михаилом Потокиным. Эксперты оценят достижения конкурсантов в сфере помощи бездомным и опыт создания новых центров помощи. Также экспертный совет будет учитывать общий стаж работы участников в проектах для бездомных. Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей и нагрудный знак. Также участники конкурса смогут получить книгу, изданную Синодальным отделом по благотворительности «Медицина для бездомных. Работа медицинской службы в системе комплексной помощи». Заявки принимаются до 30 сентября. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте проведения занятий в храме для мальчишек-подростков из церковных семей в школе юных алтарников. А также я провожу подобные беседы в православной школе с ребятами, которые учатся с 5 по 9 класс. То есть тоже дети-подростки православные, которые выросли в церкви, которых родители приносили с младенчества в храм, причащали, потом приводили. И вот дети начинают подрастать, и начинается их осознанная жизнь в церкви. И здесь важно не упустить детей, не подумать, что они уже взрослые, и им уже не требуются занятия в воскресной школе. Они уже сами все знают и понимают, уже им все объяснили. На самом деле с детьми нужно продолжать разговаривать. И я на своих встречах с ребятами, с подростками стараюсь честно говорить о вере, о том, что действительно их волнует, что им непонятно. А также я делюсь с ними тем интересным, что мне самой удалось узнать, что меня само удивило, вдохновило или даже потрясло по мере того, как я узнаю, изучаю нашу удивительную церковную традицию с ее глубиной, красотой, смыслами. И сначала я несколько слов расскажу о том, что такое вообще школа юных алтарников и как она возникла. А случилось это так. В одном большом петербургском соборе настоятель стал приглашать в один прекрасный момент мальчиков в алтарь, мальчиков, детей, сыновей, постоянных прихожан, как раз тех самых, которые выросли буквально в храме. Мальчики стали приходить на службы в белых рубашечках, торжественно проходить в алтарь. Для них сшили маленькие стихарики. Стихарь — это такая специальная богослужебная одежда. В алтаре мальчиков стали учить выносить свечи, подавать кадила, мыть и чистить полы после службы. Родители умиляются, все здорово. И вот однажды, как-то это было в конце лета, перед началом учебного года, преподаватели воскресной школы и родители стояли, разговаривали, обсуждали, как будет проходить начало учебного года и последующие занятия. И вот мимо них прошел настоятель собора и бросил такую идею о том, что хорошо было бы юных алтарников еще и вере учить. То есть своего рода углубленные занятия проводить не как в воскресной школе, а уже на таком более высоком уровне, что называется. И тогда встал вопрос, а чему их, собственно, учить? Катехизис они уже прошли, догматическое богословие, ну, в таких самых основах, азах, они, в общем, знают. И тогда как раз возникла идея о том, что с ребятами нужно говорить о литургии, о главном христианском богослужении, которое мы, верующие люди, не пропускаем. И, собственно, это является центром всей церковной жизни верующего человека, православного. И через литургию можно на самом деле объяснить все богословские вопросы, все вопросы нравственности, духовности, житейские, вопросы нашей жизни, воли Божией и вообще пути христианина в этом мире. Она настолько ёмкая, глубокая, прекрасная, что только начнешь ее изучать, она не может не захватить. Она открывает новый мир. Я думаю, всем нам хорошо известна такая проблема церковных семей, что дети, выросшие в вере, взращенные, когда они достигают какого-нибудь такого критического возраста, где-нибудь 13-14 лет, многие из них вдруг уходят из церкви под разным предлогом, перестают приходить на службы, перестают причащаться. И действительно, когда я начала вести такие занятия о литургии с подростками, ко мне, не сговариваясь, в разных ситуациях подошли разные родители православные и так шепотом, что называется, поделились своей бедой, своим таким вопрошанием, что делать, потому что когда они начинают будить своих подросших детей утром рано, в воскресенье на литургию, их встречает вопрос: «Мам, а смысл? Пап, а зачем? Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться?» И, как ни странно, родители, верующие, образованные, часто становятся в тупик перед этим вопросом, ну, потому что ответ для них внутренне совершенно очевиден. Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться? И они подчас воспринимают это довольно эмоционально, потому что думают, что ребенок, что называется, капризничает, не хочет идти в церковь, и поэтому задает этот вопрос.
И, честно говоря, я тоже раньше так думала, допускала такую мысль. А вот недавно Господь дал мне в руки две книги двух православных митрополитов. Один из них, всем нам хорошо известный, митрополит Антоний Сурожский. Его книга, в которой приведены беседы с подростками о Христе и Церкви. А вторая книга — это книга современного митрополита греческого, митрополита Николая Хаджиниколаоу. Митрополит Мисогейский и Лавриатикийский. Книга называется «Если вечная жизнь существует, я хочу жить». В ней приводится беседа, разговор этого митрополита Николая с современными молодыми людьми, греками, которые вопрошают его о вере и церкви. В основном люди неверующие, но хотящие узнать о вере. Эти две книги я читала параллельно, и они мне по духу показались очень похожими. И в той, и в другой книге я прочитала для себя очень важную мысль, что вот эти вопросы, которые задает ребенок, подросток в православной семье о вере, о церкви, это хорошо и правильно и естественно. Вот, например, сам митрополит Николай пишет о себе такие слова: «Вырос я в настоящей христианской семье, членам которой всегда были присущи последовательность, честность и искренность. Я рос в атмосфере свободы и возвышенных целей, однако в моей семье вера воспринималась как нечто само собой разумеющееся. А для меня существовала опасность, что вера не родится во мне как мой собственный плод, но что я унаследую ее, ничего не поняв». Он пишет также: «Моя вера в Бога не должна была опираться на мое доверие людям. Она должна была быть его собственным голосом в моей душе». Конец цитаты. А вот посмотрите, как о сомнениях молодого человека, выросшего в православной стране, в православной семье, пишет митрополит Антоний Сурожский. «Человек рождается в христианской семье и принимает это как данность, как нечто вроде наследства или фамилии, или черты характера, взятые от родителя. Однако каждый из нас в какой-то момент жизни должен, разумеется, это происходит постепенно, а не драматично, обратиться, сказать себе в какой-то миг: это я получил по наследству. Хочу ли я этого? Выбираю ли я быть таким? Не стану утверждать, — пишет дальше митрополит Антоний, — что каждому хватает глубины и смелости так поступить, но думаю, что каждый из нас в какой-то момент должен сказать: да, я выбираю быть тем, кто я есть. Но важно не пассивное принятие себя: да, я такой, каким меня сделали обстоятельства и тому подобное. Важно активное, творческое отношение к себе. Да, я такой, как я есть. Но что можно сделать с этим человеком?» Конец цитаты. То есть оба владыки, которые сами честно искали свой путь, свою встречу с Богом и помогали очень многим и помогают молодым людям обрести настоящую веру внутри себя, рассказывают о своем опыте, они меня как-то поддержали в понимании, что это очень хорошо, когда подростки задают вопросы неудобные, иногда, может быть, даже неприятные для взрослых. И также я имею свой собственный опыт, на который я могу опираться. Я крестилась как раз подростком, когда мне было 12 лет, и я ничего не понимала, что происходит в церкви. Я просто понимала, что да, я хочу креститься. Я пришла в храм, я смотрю, как другие себя ведут. Все крестятся, и я крещусь, все кланяются, и я кланяюсь, все куда-то идут, и я туда же иду. И постепенно я стала входить в церковную жизнь. С 16 лет где-то я уже начинала ориентироваться, куда нужно идти, уже сама знала, когда нужно креститься. Но такое понимание литургии и всех других богослужений начало появляться, когда я стала петь в любительском церковном хоре, потому что я приобщилась к богослужебным текстам. Когда стоишь в храме и просто слушаешь часто непонятные тексты, ты примерно выхватываешь какие-то знакомые фразы и на них ориентируешься в своих действиях. А когда ты участвуешь в богослужении, ну вот в частности, поешь в хоре, ты сам проговариваешь все эти слова. И это, ну, такой первый начальный этап понимания. Но таким очень серьезным шагом вперед для меня стала книга, которую я прочитала первой, о литургии. Это книга известного всем детям, даже школьникам, человека Николая Васильевича Гоголя. Книга называется «Размышления о божественной литургии».
Конечно, в этой книге, как я теперь уже знаю и понимаю, много каких-то неточностей или спорных моментов. Хотя Николай Васильевич Гоголь, в общем, опирался на святоотеческую традицию толкования, осмысления литургии. Но в тот момент, когда я прочитала эту книгу, для меня это было таким, можно сказать, распахнутым окном или вратами даже в литургию, потому что для меня открылось, что литургия — это огромный мир, осмысленный, содержательный, красивый, со своей историей, со своей образностью. И впоследствии, когда я уже стала изучать и богословие, и культуру, мне эти смыслы стали все более и более открываться, и чем больше я читаю книг на эти темы, слушаю лекции и так далее, тем отчетливее я понимаю, что я очень мало знаю о литургии. И в частности, когда я готовлюсь к занятиям в школе юных алтарников, я открываю для себя все новые какие-то грани, смыслы, идеи в литургии, и я замечаю, что сама по-другому стою на литургии, по-другому сосредотачиваюсь, потому что как только начинаешь понимать язык церкви, язык богослужения, служба перестает быть для тебя томительно долгой, ноги перестают болеть, появляется какая-то такая легкость и радость понимания и собственной вовлеченности в процесс богослужения. И мои занятия в школе юных алтарников, в православной школе, как раз построены на этом желании поделиться своими открытиями, потому что я не богослов, я не пастырь, я педагог. И такой же прихожанин, как и дети в православной церкви. Поэтому не судите строго. Я, конечно, буду обращаться к книгам тех людей, которые являются для меня и для других людей авторитетными, чтобы не быть голословной и не брать на себя всю ответственность за объяснение литургии. И вот мне очень понравился диалог, один из многочисленных диалогов митрополита Николая греческого с молодым человеком, неверующим, который задавал ему такие острые вопросы. И молодой человек, грек, Димус, он спрашивает митрополита Николая: «Нас всех крестили насильно». Ну, в Греции всех, как и в России, в младенчестве крестят. «Не спросив нашего согласия, нам поставили печать, хотя это не было нашим личным выбором». И митрополит его прерывает, говорит: «Прости, но я должен тебя перебить. Ты, насколько я понимаю, вырос в богатой семье, и у тебя большое наследство. Тебе все это было дано без твоего согласия. Может быть, ты ставишь под сомнение свое наследство?» Димас возражает: «Это не одно и то же. Религия имеет отношение к моей свободе и совести. Неужели можно насильно поверить в Христа?» «Конечно же нет», — отвечает митрополит Николай. «Тебе дана в наследство религия, а не обязанность верить. В любую минуту ты можешь все отвергнуть, изменить, отказаться, сделать все, что захочешь, но можешь также и изучить то, что тебе дано. К тому же, — говорит он потом, — христианами не рождаются, а становятся». И тогда Димас снова задает вопрос: «Откуда мы знаем, что православие — это лучшая религия? Может быть, мы его отстаиваем потому только, что это наша религия?» И здесь митрополит Николай замечательно отвечает: «Можно предположить, что мы глупо обманываемся, но, может быть, и нет. Греция, — говорит он, — известна своими красивыми островами, культурой и философией. Может быть, мы должны поставить под сомнение ее вклад в культуру, или славу ее истории, или красоту ее природы только потому, что это все наше?» Все то же самое можно сказать и про наше Отечество. И еще, продолжает митрополит Николай, еще важно не доказать, что у других религия хуже, но испытать свою прежде, чем начать поиски лучшей. И предлагает своим собеседникам, молодым людям, грекам, познакомиться с собственной религией, которая досталась им по наследству. Но, собственно, это я и предлагаю сделать, совершить нашим подросткам, а вместе с ними и всем остальным. Потому что занятие в школе юных алтарников в одном из петербургских соборов показало, что эти беседы, эти занятия, они интересны всем, и мальчикам, и девочкам, и родителям, и другим алтарникам, не юным, а вполне уже зрелым. Но все-таки главный адресат наших бесед — подростки. И в связи с этим я хотела бы предложить сначала познакомиться с нашими подростками, с их вопросами, с теми проблемами, которые их действительно волнуют, чтобы не начать отвечать на те вопросы, которые они не задавали. Дело в том, что поскольку я работаю еще и в обычной светской школе учителем, я однажды
провела такой небольшой опрос среди ребят, пятиклассников, в связи с темой, которую мы обсуждали, общество и религия. И, в частности, среди прочих вопросов я им задала такой вопрос на рассуждение, на высказывание собственного мнения. Я их спросила, как вы думаете, трудно ли быть верующим человеком? Ну, передо мной сидели дети из церковных семей, немного. В основном из светских, нецерковных, неверующих семей. Были и дети-мусульмане. И большинство из них, подавляющее большинство из детей в светской школе, ответило, что да, верующим быть трудно. Почему? Ну, потому что им нужно учить разные молитвы, ходить в церковь, носить определенную одежду. Одним словом, предпринимать какие-то усилия и налагать на себя ограничения. Поэтому, да, верующим быть трудно. Некоторые дети высказались о том, что трудно еще соблюдать внутренние нравственные правила и запреты. То есть они посмотрели глубже. И несколько ответов было, причем среди них были и дети-мусульмане. Они сказали, что да нет, верить нетрудно. И верующему человеку даже легче жить, чем неверующему, потому что Бог помогает, потому что радость бытия появляется, ну и так далее. Это те ответы, которые я получила в светской школе. Но вот для ребят из церковных семей, в православной школе, в школе алтарников, я сформулировала вопрос более остро и конкретно. Почему верующим быть трудно? И попросила их ответить, ну, поскольку анонимно, в данном случае я проводила опрос, ответить максимально правдиво, максимально честно, потому что мне нужно понять, что волнует наших детей, чтобы, соответственно, выстраивать уже разговор с ними. И вот какие удивительные ответы я получила. Я их проанализировала, и сейчас несколько из них зачитаю. Первый такой блок ответов связан, конечно, с трудностями внешнего характера. Ну вот, например, 13-летний человек пишет. «Православным быть сложно, потому что надо долго стоять на службе, держать длинные посты и читать молитвы перед причастием». Другой человек, 14 лет, пишет, например, «Трудно, потому что нужно не отвлекаться во время молитвы, рано вставать, заставлять себя исповедаться». То есть это все трудности такого внешнего, но и не только внешнего характера. Вот 13-летний подросток пишет, «Трудно быть верующим, потому что много запретов, надо рано вставать в храм и не есть, и не пить». Ну и так далее. Действительно, ведь когда нас что-то заставляют делать, ну, обстоятельства или культура, или какие-то общественные, социальные правила, заставляют делать что-то, что нам непонятно, зачем делать, мы можем начать сопротивляться. И чаще всего так и бывает. И ведь когда мы детям говорим, что надо чистить зубы или там заправлять кровать или еще что-то делать, мы же им объясняем, зачем все это нужно, почему это важно. Так вот, подростку, который задает вопросы, очень важные жизненные вопросы, кто я, зачем я, какой я, пытается порой очень болезненно найти ответы на эти вопросы и заставляет и взрослых тоже мучительно порой искать ответы на такие сложные вопросы, бытийные, онтологические вопросы. И вот, в частности, зачем ходить в храм, зачем вставать рано, зачем поститься, мне кажется, это очень важно с подростком проговаривать. Второй блок ответов, связанных с проблемами верующего человека, он такой очень серьезный. Мы, может быть, даже взрослые, имею в виду, не всегда задумываемся, насколько остро эта проблема стоит перед нашими детьми. Ребенок 12 лет пишет, «Верующим быть трудно, потому что чувствуешь себя другим в обществе». Или вот 11-летний человек пишет, «В религии сложно задержать негативные эмоции. Сейчас в обществе верующих людей угнетают и недолюбливают, одобряют атеизм и сатанизм». То есть дети сталкиваются с таким очень серьезным сопротивлением общества. 14-летний подросток пишет, «Верующему часто пытаются помешать быть тем, кем он хочет быть». То есть верующим. Люди часто пытаются наставить их на путь другой. Задают вопросы по типу «Да зачем это все тебе?» «У меня было такое», пишет человек в скобках. На пути верующего человека всегда будет стоять много разных препятствий и искушений. И вот другой православный подросток пишет, 14-летний, «Трудно быть верующим, потому что верующим посылаются искушения в лице нехороших, неадекватных людей, в том числе в сети».
которых приходится терпеть. Вот оно что. Смотрите, мы думаем, ну, ребенок растет в православной семье, ходит в храм по воскресеньям, а может быть, даже учится в православной школе. У него замечательная среда, в которой мы, родители, сами варимся и не чувствуем вот этого, может быть, острого сопротивления со стороны всего общества. А подростки, они же, хотим мы того или не хотим, довольно активно живут в сети и сталкиваются именно в сети с очень агрессивным отношением к верующим, к православию. И читая вот эти ответы, я поняла, как важно помочь подросткам защитить свою веру. Даже не от внешних людей, не от внешних нападок, потому что Христос сказал: «Не мечите бисер перед свиньями», то есть не нужно рассказывать о своей вере тем, кто не хочет услышать об этом. А речь идет о том, чтобы самому устоять в своей вере, уверенности и доверии к Богу, а не к тем людям, которые громко-громко говорят, что Бога нет и что верить — это глупо. И я глубоко убеждена, что как раз разговоры о литургии, то есть осмысление литургии, центрального события в жизни христианина, может помочь осознанной вере и стоянию в вере для наших подрастающих детей. И, наконец, третий блок условный, на который я разделила полученные мною ответы подростков, он заключается в следующем. Пишет ребенок 10 лет. Трудно быть верующим, потому что трудно поверить, что Господь есть на самом деле. На литургии бывает скучно, очень хочется кушать. Вот такой честный, открытый, откровенный ответ. Да, на литургии скучно, я не понимаю, я не могу поверить, что Господь есть на самом деле. Все вокруг как будто бы говорит о том, что это сказки. А мне говорят: стой ровно, спокойно, смотри в алтарь, молись. А ребенку хочется кушать, и ему скучно. И он не чувствует в себе настоящей веры. Обычно об этом мы не говорим с нашими детьми, но вопрос у них такой существует. Вот, например, 11-летний человек пишет: «Трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим». Смотрите, какие удивительные слова. Я чем больше общаюсь с детьми и пытаюсь их услышать, тем больше для себя открываю каких-то важных истин. Смотрите, мы много думаем, но мало верим. Чувствуется, что человек хочет верить, но у него есть чувство, что мы не по-настоящему верим. Вот то, о чем митрополит Антоний Суржский и греческий митрополит Николай говорили, писали, что человеку очень важно, возрастая, взрослея, обрести в себе свою собственную веру, а не просто принять что-то как данность от авторитетных людей, пусть даже от родителей, от священников, от учителей. А вот, например, смотрите, пишет человек 14 лет, у которого уже есть собственный опыт веры. Он пишет: «Не трудно быть верующим, потому что Бог всегда поможет, и вера укрепляет душу». То есть у него уже, видимо, есть это в опыте. Но дальше он пишет: «Единственное, что трудно, это полностью познать веру». То есть он сам в себе ощущает эту неполноту понимания того, в чем он живет и какой опыт имеет, положительный опыт. А вот другой 14-летний человек пишет: «В чем сложность веры? Часто вообще непонятно, что происходит во время молитвы». То есть действительно для подростка уже недостаточно просто прийти и всем существом, всем сердцем своим, как маленькие дети, получить свою порцию благодати и жить с ней. Подросткам все нужно попробовать на зуб, все нужно испытать, все нужно понять, пропустить через голову. И в заключение я хочу прочитать, что написал 12-летний мальчик, алтарник. «Для православных есть много соблазнов, но нужно держаться». Вот такой же настоящий мужчина. А дальше он пишет: «Я помогаю на литургию, и мне очень интересно, и я не напрягаюсь». То есть этот человек уже попал в алтарь. Ну, во-первых, он почувствовал вот эту благодать, о которой многие говорят, алтарники, ну, тем более священники, которые попадают в алтарь, что там как будто такая очень густая благодать, которая тебя захлестывает. Но при этом пишет этот мальчик о том, что мне очень интересно, и я не напрягаюсь. В том смысле, что ему нетрудно стоять на литургии, он в ней участвует, и он уже очень многое понимает там. И вот именно этот путь мы попробуем с вами испытать в нашей радиошколе юных алтарников. Мы попробуем через ответы на эти вопросы и запросы наших юных алтарников, наших детей, подростков, осмыслить
что есть церковь, кто я в церкви, зачем я туда хожу. Ну, прежде всего, себе нужно ответить на эти вопросы, чтобы мочь ответить на эти же вопросы своим детям, крестникам, ну и вообще всему окружающему миру. На этом мы закончим наше первое занятие радиошколы «Юных алтарников». Я прощаюсь с вами. До следующих встреч.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
2: Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!
3: Граждане! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта по улицам прекратить, населению укрыться.
4: Когда говорят пушки, музы молчат. Эту древнюю истину опровергли жители блокадного Ленинграда. В городе, несмотря на голод, бомбежки, обстрелы, шли спектакли, концерты. По радио звучала музыка, стихи. Искусство было психологической дорогой жизни в другую реальность. Вспомним несколько эпизодов этого времени. Часть первая. Ольга Бергольц, голос блокадного Ленинграда.
5: Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа. Смотри, материнской тоскою полна, за дымной грядою осады не сводит очей воспаленных страна защитников Ленинграда. А сколько посылок приходит с утра сюда, в ленинградские части, как пахнут и варежки, и свитера, в забытом покоем и счастье. Спасибо! Спасибо, родная страна, за помощь любовью и силой. Спасибо за письма, за крылья для нас, за варежки тоже спасибо.
4: Ольга Бергольц, русско-советская поэтесса, в годы блокады оставалась в осажденном Ленинграде. В первые дни войны она пришла на радио и спросила, где и чем она может быть полезна. Спустя недолгое время тихий голос Ольги Бергольц стал голосом долгожданного друга, голосом самого Ленинграда.

0: Часть вторая. Блокадная симфония.
1: Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту.
0: Седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрий Шостакович начал писать в сентябре 1941 года. В те дни композитор подал заявление с просьбой направить его на фронт. Вместо этого он получил приказ отправиться на Большую землю. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, затем в Москве. Но с особым нетерпением свою симфонию ждали в блокадном Ленинграде. 2 июля 1942 года летчик Литвинов под сплошным огнем немецких зениток, прорвав огненное кольцо, доставил в Ленинград медикаменты и партитуру симфонии. Но когда дирижер Карл Элиасберг раскрыл первую из четырех партитур, он помрачнел. Стало понятно, что теми музыкантами, что остались в оркестре, симфонию не сыграть. По радио объявили, что приглашаются все музыканты. Мужчины отзывались с фронта, им предстояло взять в руки вместо оружия музыкальные инструменты. Премьера состоялась 9 августа 1942 года. Зал филармонии был полностью заполнен. Были зажжены все люстры. Все 80 минут, пока шло исполнение, снаряды и бомбы в городе не взрывались. Ради этого, по приказу Леонида Говорова, командующего Ленинградским фронтом, началась операция «Шквал». Велся непрерывный огонь по заранее разведанным целям. Первый день исполнения был выбран не случайно. 9 августа 1942 года немцы планировали захватить город. Были уже заготовлены билеты на банкет в ресторане «Астория». Симфония транслировалась по радио и через громкоговорители. Слышали ее не только жители осажденного города, но и немецкие войска, считавшие, что город практически мертв. После войны два бывших немецких солдата разыскали Элиасберга и признались ему. Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Часть третья. Ленинградская тачанка.
2: Смотри. Едьте.
3: Да.

0: Это был звуковой фрагмент фильма «Мы смерти смотрели в лицо» режиссера Наума Бирмана. В фильме рассказывается, как в конце первой блокадной зимы 1941-42 Борис Корбут, до войны работавший балетмейстером в Дворце пионеров, приезжает в город с заданием политотдела – собрать танцевальную группу для агитвзвода. Взрослых танцоров он не находит, но на улице сталкивается с одним из своих бывших учеников. Тогда Корбут разыскивает других оставшихся в живых участников ансамбля. Репетиции мучительны, но уже вскоре подростки дают первый концерт перед бойцами. Прототипом главного героя был Аркадий Ефимович Обрант. Созданный молодежный фронтовой ансамбль при политотделе 55-й армии дал более 3000 концертов на фронте в городе. Своеобразным его символом стал танец «Тачанка». Часть 4. Народный музей. В нашем городе есть место, посвященное музам блокадного Ленинграда. Народный музей, а музы не молчали. Музей средней школы номер 235 имени Дмитрия Шостаковича. Среди экспонатов личные вещи, документы и рукописи композитора Дмитрия Шостаковича, стол продовольственной карточки поэта Ольги Бергольц, участников танцевального ансамбля Обранта и другие. Музей известен всему миру своим собранием исторических документов по теме «Искусство и война» – более 20 тысяч подлинников. Он уникален. Ни один из музеев Санкт-Петербурга так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни осажденного города, об его огромном творческом потенциале, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев, о том, что музы не молчали, когда говорили пушки. Они сражались вместе с бойцами за правое дело.
1: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
0: Радиожурнал «А музы не молчали», подготовлен редакцией Александрийской гимназии номер 628.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга хранится множество предметов, связанных с историей Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Значительная их часть поступила в собрание из Музея обороны Ленинграда, расформированного в результате Ленинградского дела в

0: Миф об особой блокадной судьбе Ленинграда. Есть акты о признании документов и артефактов негодными и об их уничтожении. 20% экспонатов, как мы уже говорили, попали в различные музеи города, в том числе в Музей истории Ленинграда, теперь Санкт-Петербурга. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой репортаж о самом ценном, самом памятном экспонате, ставшем символом блокадного города. Это дневник Тани Савичевой. Он редко представляется на экспозициях, так как находится в довольно ветхом состоянии, и его стараются не подвергать лишний раз внешним воздействиям. Рассказывает хранитель рукописно-документального фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан.
1: Это игрушечная записная книжечка. Вот это и есть дневник Тани Савичевой. Дневник Тани Савичевой – записная книжка ее старшей сестры Нины. Вот видите, ее автограф Нины Савичевой. Она была чертежницей, ее рабочие какие-то записи. Ну вот, когда началась блокада, Тане исполнилось 11 лет, она родилась 23 января 30 года, то есть 11 лет было. Жили они в доме на Васильевском острове, это угол Большого проспекта и второй линии. Семья Савичевых занимала две комнаты в разных коммунальных квартирах. Девочка с мамой, с братом, с сестрой жила на первом этаже в квартире номер один. И у нее еще были дяди по линии отца, которые жили на верхнем этаже. Вот такая большая семья. Они спускались вниз, обедали вот в мирное время у Савичевых. Когда началась война, нужно сказать, что они в то лето собирались уехать на отдых в деревню, где жила тетя мамина, мамина сестра, вернее. Но уехал только один брат, Миша, успел уехать. Все остальные остались в городе. Когда им предложили эвакуацию, они решили... Вся семья решила остаться в городе. Все старшие, нужно сказать, что Таня поздний ребенок. То есть все намного, все старшие братья и сестры, брат Леша, сестра Женя и сестра Нина намного ее старше. Они все работали. Работали, значит, на предприятиях нашего города. Мама была швеей, ну, что называется, белошвейкой. Когда началась война, она тоже шила, но шила уже обмундирование. Ну и семья, в общем, очень такая типичная история. Начинает умирать. Первой в семье, в блокаду, первой в семье умирает старшая сестра Женя. Женя умерла 28 декабря в 2 часа 30 минут утра, 1941 год. Женя уже взрослая женщина, у нее осталась дочка. Она младше Тани была на 6 лет. Девочка, ну я потом расскажу о судьбе девочки. Значит, второй умирает бабушка. Видите, как трудно листать. Умерла бабушка 25 января, 3 часа дня, 42 год. Все записи сделаны карандашом синего цвета. Затем умирает Лёка. Это 17 марта. 42-го года. Лёка – это старший ее брат. Умирает дядя. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 42-й год. Умирает в мае дядя Лёша. 10 мая в 4 часа дня. И последний в семье Савичевых умирает мама. 13 марта в 7 часов 30 минут утра.
2: Мая.
1: И дальше пишет Таня на букву О. Осталась одна Таня. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Это последние записи, сделанные в мае. Девочку забирают дальние родственники. И из квартиры взяли... Вот такое самое необходимое, что было. Шкатулочка, в которой лежала записная книжка, ну, еще какие-то мелкие вещи. Забрали дальние родственники. Затем девочка была определена в 48-й детский дом Смольнинского района, с которым летом 42-го года и была эвакуирована в село Красный Бор Горьковской области. Девочка слабая. Она долгое время вообще не могла ходить. Ее лечили, пытались лечить. И она уже как-то шла.

0: на поправку, но потом вот снова рецидив, дистрофия. И уже в 1944 году, в феврале, ее отправляют в Понятаевский дом инвалидов, где лучше лечение, лучше питание и так далее. Ну, в общем, это тоже не спасает. Оттуда девочек отправляют в районный центр Шатки, в Шатковскую районную больницу, где, к сожалению, девочка умирает. И похоронена она там, в Шатке, и есть ее могила. И памятник был выполнен, ну, уже в более позднее время, уже в 70-е годы. Тогда собирали деньги. То есть это была такая подписка, там многие вносили деньги. Насколько я знаю, например, даже Эдит Пьеха тоже поучаствовала материально вот в этом памятнике. Но вот Савичевы умерли все, это не совсем так. У Жени осталась маленькая дочка, которую после смерти мамы забрал отец. И она всю блокаду, Мария Сергеевна, тоже провела здесь, в блокадном Ленинграде. Осталась Нина Николаевна, старшая сестра, записную книжку, которую использовала Таня. Она работала на военном заводе, потом была отправлена на оборонительные работы, оттуда в эвакуацию. Вернулась она уже в мае 45-го года. Остался жив и старший брат Михаил, который, как я говорила, успел уехать в деревню. Он во время войны в партизанском отряде был. И нужно сказать, как только освободили и как только появилась возможность, Михаил пытался разыскать Таню. То есть он писал практически во все детские дома, в которых, предположительно, могла находиться Таня. И у нас есть его отдельные письма его жены. Они разыскивали Татьяну. Но вот когда нашли, уже было поздно. То есть она скончалась, к сожалению. Ее искала потом и старшая сестра Нина, которая вернулась. Ну вот когда Нина вернулась, ей передали шкатулочку ее, и там она обнаружила свою записную книжку вот с этими записями. Ну вот посредством своего родственника, отца Марии Сергеевны, дочери Жени, дневник был передан Ракову, директору Музея обороны, и занимает свое место в экспозиции. Такова история. Девочки, сейчас, вы знаете, на доме есть мемориальная доска о том, что в этом доме жила Таня Савичева. Есть потомки, то есть были дети и у Нины Николаевны, и у Михаила Николаевича, есть внуки, и жива ее племянница Тани Савичевой тоже. Она кандидат наук, всю жизнь проработала в физтехе. Тоже оставила воспоминания. Есть такой сборник «Локальники физтеха», и там ее статья.
1: А эта шкатулка сохранилась, в которой были переданы вещи?
0: Нет, о судьбе вот шкатулки, к сожалению, ничего не известно, потому что непосредственно передавался только вот этот сам дневник. Сам дневник. Ну, естественно, что он был сразу занял свое место в экспозиции. Наверное, нет ни одной книжки по блокаде Ленинграда, где бы не упоминался дневник, он стал таким своеобразным символом блокадного Ленинграда. Детские дневники в собрании есть. Их не так много, конечно, но тоже не менее трагические, которые тоже обрываются вместе с жизнью, как правило, ребенка. Есть такие записи. Вчера я потерял карточки. Наверное, мы умрем, и как мы выясняем, действительно, ребенок умирает на следующий день. Ну и взрослые дневники, тоже блокадные, конечно, представляют огромный интерес, подлинные дневники, которые не вызывают сомнений в своей подлинности. То есть происходит из семьи. У нас вообще фонды личного происхождения, рукописный документальный фонд, то есть попадает непосредственно из семей с легендами, с какими-то дополнительными документами.
2: О дневнике Тани Савичевой рассказывала хранитель рукописно-документального фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В парке Александрия в западном флигеле фермерского дворца прошла церемония специального гашения почтового конверта, выпущенного к 200-летию дворцово-паркового ансамбля. Конверт украсил дворец-коттедж. Рисунок выполнил художник-дизайнер Сергей Капранов. Тираж конвертов по всей стране составил 50 тысяч экземпляров. Первыми оттиск штемпеля поставили заместитель директора группы регионов «Северо-Запад» и «Центр почты России» Александр Ганихин и генеральный директор музея-заповедника Петергоф Роман Ковриков. 9 сентября в 18 часов состоится торжественное открытие нового интерната Академии танца Бориса Эйфмана, расположившегося по адресу Большая Пушкарская улица, дом 9. В мероприятии примет участие президент Академии, герой труда Российской Федерации, народный артист России Борис Эйфман. Проект строительства нового здания интерната для иногородних студентов Академии реализован правительством Петербурга по инициативе Бориса Эйфмана при поддержке губернатора Александра Беглова. Кампус обеспечивает комфортные условия для круглосуточного пребывания 240 воспитанников и включает всю необходимую инфраструктуру для обучения и быта. В нем разместились 80 жилых комнат для учащихся. Главную часть корпуса занимают 4 репетиционных зала, каждый высотой в 2 этажа. Общая площадь здания 10 тысяч квадратных метров. На Петербургском международном форуме объединенных культур обсудят образ отца в кино, театре и медиа. Специальная сессия будет посвящена тому, как культура и средства массовой информации формируют представление о роли отца в семье. Участники изучат опыт разных стран и поговорят о том, как повысить общественный статус отцовства. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. Его главная тема – объединенные культуры, общие ценности. 9 сентября в 14 часов в конференц-зале Иоанновского Равелина Петропавловской крепости состоится торжественное открытие выставки «Архитектура как искусство», на которой будут представлены работы победителей 8-й международной архитектурной дизайнерской премии «Золотой Трезини». Организаторы выставки – Всемирный клуб петербуржцев, Оргкомитет международной премии «Золотой Трезини» и Государственный музей истории Петербурга. Вход на церемонию открытия по предварительной регистрации. На соискание награды поступило свыше 1000 проектов из 54 стран. На выставке будут представлены 83 работы победителей и финалистов из Аргентины, Бразилии, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, США и Японии. В экспозиции можно увидеть здания и сооружения, интерьеры, проекты реставрации, театральные и выставочные дизайн, городскую скульптуру, архитектурное освещение и керамику, а также работы студентов архитектурных вузов. Выставка будет работать до 22 сентября. Прием заявок на 9-ю международную премию «Золотой Трезини» продлится до 15 сентября. Участие бесплатное. В Петербурге 9 сентября можно будет ознакомиться с личным делом Дмитрия Шостаковича. Центральный государственный архив литературы и искусства открывает выставку с уникальными документами. Впервые широкой публике представят оригиналы автобиографии и списков произведений, написанных рукой самого композитора. Также в экспозиции будут представлены нотные рукописи к фильму «Великий гражданин». Особое место займут сведения о государственных наградах. Экспонаты отражают путь Шостаковича от студента до профессора Ленинградской консерватории. Личное дело композитора было передано в архив в нынешнем году. В Петербурге 12 сентября откроется международный фестиваль «День Шостаковича». Его приурочат к 120-летию со дня рождения композитора. Зрителей ждут симфонические и камерные концерты, балет, хоровые и вокальные вечера, лекции ведущих специалистов, а также спектакли и выставки. Открытие фестиваля состоится в Шереметьевском дворце. Заслуженный артист России Мирослав Култышев исполнит цикл «24 прелюдии и фуги». Программа Программа фестиваля продлится до декабря. Подробная информация размещена на сайте Музея театрального и музыкального искусства.

Петербурге с 9 по 12 сентября пройдут большие гастроли Астраханского театра юного зрителя. На сцене театра юных зрителей имени Брянцева пройдут показы спектаклей «Алиса в стране чудес», «Каштанка», «Горе от ума» и «Отчаянные тетки». Петербургские зрители увидят, как классические тексты и современная драматургия превращаются в смелые сценические эксперименты, отражающие южный темперамент астраханской труппы. При этом программа обмена сознательно выстроена так, чтобы охватить всю аудиторию от самых юных зрителей до взрослых, рассказала директор астраханского ТЮЗа Инна Москвина. Со 2 по 5 сентября в рамках обменных гастролей Театр юных зрителей имени Брянцева представил на сцене астраханского ТЮЗа спектакли «Маскарад», «Счастливый неудачник», «Варвара краса», «Длинная коса» и «Первая любовь». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В среду, 9 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В четверг, 10 сентября, переменная облачность, пройдет небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 22, плюс 24, в четверг ожидается небольшой дождь, плюс 17, плюс 19, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем разговор о трагических днях блокады Ленинграда с доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского университета, историком Никитой Андреевичем Ломагиным, автором книги «Неизвестная блокада». Мы уже говорили в прошлой нашей передаче о начале блокады, о ее причинах, о первом периоде блокады. И главным образом мы сосредоточились в своем рассказе на том, как блокада отражалась в сознании, в настроениях, в высказываниях ленинградцев, которые оказались в этой страшной ситуации. Мы остановились в прошлый раз на событиях начала 1942 года. Вот эта первая осень и зима блокадные были самыми страшными. Итак, мы продолжаем наш рассказ.
4: По материалам военной цензуры, вот как раз январь-февраль – это те месяцы, когда пик вот этого недовольства, выраженного в письмах, достиг своего апогея, высшей точки. В январе было задержано 20% писем. То есть в 20% писем были так называемые негативные настроения, настроения критического характера по отношению власти, по отношению будущего, по отношению к немцам. В ряде случаев высказывались симпатии. Настроение пацифистского свойства, что надо заканчивать, нужно искать какой-то выход, иначе просто все население Ленинграда вымрет. В феврале несколько снизилось количество задержанных писем, это 18%. Ну и далее, по мере стабилизации продовольственного снабжения и естественного сокращения количества людей, ведь почти что 1 000 000 человек, 800 с лишним тысяч погибло ленинградцев в первую блокадную зиму.
3: 800 тысяч в первую?
4: Да. Да. Ну, понимаете, очень сложно говорить о цифрах. Есть у нас работы, очень серьезные работы двух ленинградских историков. Это Валентина Михайловича Кульчука и Геннадия Леоновича Соболева, где вот анализируется эта проблема. Очень сложно подсчитать доподлинно количество жертв, собственно, блокады блокированном Ленинграде, но тем не менее, вот, наверное, вот эти цифры между 700 тысяч и 800 тысячами наиболее адекватно отражают ситуацию. Это тоже надо учитывать, когда мы говорим о некотором улучшении продовольственного снабжения. Только в марте 42-го года Кубатки, начальник НКВД, пишет, что все те продукты, которые положены по тем низким нормам, которые существовали, они выдаются населению полностью. Это значит, что до марта 42-го года даже те крохи, которые предназначались для распределения, они не отоваривались полностью. Это тоже, так сказать, чрезвычайно важный факт, важный момент, когда мы говорим о трагедии Ленинграда. Дальше. Март 42-го года и последующие события, факторы, которые влияли на настроение населения, прежде всего, это ожидание того, что снабжение по дороге жизни прекратится. Рядовая дорога перестанет работать. Как будет осуществляться снабжение? Ясно, что это способствовало ухудшению настроений. Плюс ожидание активности немцев на фронте. Немцы в своих листовках многократно подчеркивали, что генерал Зима растает, что русские могут воевать только зимой. А когда лето, тогда немецкая армия может использовать свои преимущества. И все победы она в основном завоевывает как раз в летний период. Так что ничего хорошего лета 42-го года не сулит, в том числе ленинградцам. И плюс ожидание эпидемий. Ведь, как я уже сказал, социальная инфраструктура, она была нарушена, канализация не работала, водопровод, естественно, тоже не работал. И вот эти все нечистоты, которые в многомиллионном городе выбрасывались в буквальном смысле на улицу, они представляли угрозу. И вот совокупность этих факторов, конечно же, не способствовала улучшению настроения. Они были весьма пессимистическими. И это все надо иметь в виду, когда мы с вами говорим о первой и самой сложной блокадной зиме. Но все-таки я хотел бы подчеркнуть, что доминирующим настроением это было патриотическое оборончество. Оно означало, что население прекрасно разобралось в том, что несет нацизм, каковы основные цели, что нацизм и гуманизм – это вещи, собственно, несовместимые, и что своя власть, пусть даже та власть, которая неэффективна, которая принесла достаточно много горести и страданий, все-таки лучше, что Сталин лучше Гитлера. И вот это чрезвычайно важный момент. Вот это та вещь, которая достаточно много объясняет поведение ленинградцев. Ленинградцы были, безусловно, патриотами, но отношение к советской власти, оно претерпело серьезные изменения вот зимой 41-42 года. Ленинградцы стали или пытались объяснить себе, почему это произошло. Вот эта начальная рефлексия по поводу неудач августа там, 41-го года, начала сентября, она сменилась попытками более глубокого анализа. Почему вот мы дошли до жизни такой? Что произошло? Почему Красная Армия терпит поражение? Почему союзники нам не очень хорошо помогают? И стали критиковать и аграрную политику большевизма, и коллективизацию. Говорили о том, что крестьяне не хотят защищать завоевания социализма. Вот, а все-таки Россия традиционно крестьянская страна, несмотря на стремительную индустриализацию. Сознание оно не так быстро меняется. Почему союзники не хотят помогать или не помогают? Да потому что мы сами в 1939 году заключили пакт с этой Германией, мы отказались от того, что было возможно. То, что мы поддерживали, скажем, Германию против Англии в 1939-1940 году, это было абсолютно понятно. Это тоже нужно иметь в виду. То есть стали критиковать довоенную внешнюю политику. Я уже говорил о том, что среди настроений, по крайней мере, у части населения появились идеи о неком третьем пути. Город под защитой союзников. И для многих было очевидно, что, коль скоро нынешняя власть неэффективна, то что-то должно измениться, что-то должно произойти.
3: Но, значит, все-таки вы говорите, что симпатии населения по отношению к власти, с одной стороны, усилились. Наша власть все-таки лучше. С другой стороны, вы говорите, что эта власть критиковалась очень сильно, и стали появляться соображения, что, наверное, власть действительно виновата.
4: А одно другому не противоречит. Одно другому не противоречит. Изменения, которые, о которых я говорю, они стали очевидными. Что нужно сделать? Как нужно восстанавливать страну? Ну, вспомните сами, как восстанавливались после той же самой Первой мировой войны, гражданской войны, НЭП. Это та же самая большевистская парадигма. Да, вот просто обращение к тому, что большевиками впоследствии было отвергнуто, когда началась вот эта революция сверху, когда Сталин принял решение о коллективизации и так далее, да, вот о сворачивании тех начинаний в сфере экономической политики, которую инициировал Ленин в 1921 году. То есть апелляция к тому же самому большевистскому опыту. Давайте вот дадим возможность частной собственности, давайте подумаем о той степени несвободы, в которой мы живем. Дальше, заглядывая немножко вперед, если мы обратимся там, к сентябрю 43-го года, когда началось тактическое сближение власти с церковью, с русской православной, заговорили о том, что вообще коммунизм и церковь, они не являются антагонистами. Это вызывало, конечно же, неприятие органов государственной безопасности, поскольку-то они с этой церковью постоянно боролись. Государство было богоборческим по определению. Эта церковь представляла идеологически наиболее серьезный вызов, наиболее серьезную альтернативу большевизму, который сам стал церковью, сам стал религией, прошу прощения.
5: Ну, конечно, да.
4: Вот. Но из тактических соображений, поскольку русская православная церковь в пределах Советского Союза в основном поддержала, официально поддержала, заняла патриотическую, оборонческую позицию, и отвечая на рост религиозного чувства среди обычных граждан, даже советских граждан, не старшего поколения, которое знало другую историю, другую Россию, для которой церковь не была тем институтом, с которым необходимо было бороться. Так вот, отвечая на движение снизу, Сталин и пошел на это сближение с церковью. Плюс еще внешнеполитический фактор. Безусловно, давление союзников. Им нужно было показать, что власть меняется. Им нужно было показать, что Советский Союз не представляет угрозы после разгрома Германии. Ведь мы все должны с вами прекрасно понимать, что с 41-го года, с осенью 41-го года, несмотря на тяжелейшее положение под Москвой, Сталин с Черчиллем обсуждал будущее послевоенного устройства. Как будет выглядеть Европа? И для того, чтобы нас не боялись, нужно было предпринимать определенные шаги, и Коминтерн был распущен, из церкви было вот то тактическое сближение, о котором я сказал, и улицы переименовывали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть была достаточно такая широкая кампания по изменению внешнего имиджа страны. Менялось ли что-нибудь по сути? Сказать однозначно нельзя. Народ воспринял вот это тактическое сближение с церковью как сближение всерьез и надолго. Вот агенты НКВД, которые следили за верующими, в основном за основными приходами, они говорили о том, что вот, наконец-то, что нужно русскому человеку? Дай Богу помолиться. И мы с вами, товарищ Сталин. Вот еще бы хорошо Пасху организовали, позволили бы крестный ход. Много нам не надо. Дай нам выразить собственное чувство. А власти, на самом деле, особенно органы госбезопасности, очень настороженно к этому отнеслись. Они информировали горком партии Кузнецова, в частности, о том, что церкви стали посещать намного активнее и в большем количестве, нежели традиционные учреждения культ массовой работы. Что в церкви, посмотрите, и тепло. Они привели храмы в порядок. Там выступают артисты и заслуженные артисты. Хор ходят слушать люди. А зайдите в наши клубы. Там все ободрано. Там ничего нет, и там ни одного человека, который бы вызывал бы ту же степень доверия, нету. Поэтому, безусловно, это угроза, с которой необходимо считаться. И плюс, конечно же, известные факты так называемой Псковской миссии на оккупированной территории, которая сотрудничала с немцами. Вот недоверие к этой миссии, оно переносилось и на деятельность священнослужителей в Ленинграде. Конечно же, вот этот разрыв, когда, с одной стороны, спровоцировали интерес к церкви, спровоцировали и санкционировали фактически совершенно новый тип отношений, а с другой стороны, стали брать на учет всех тех, кто в это искренне поверил. Вот это еще одна из маленьких трагедий верующих, маленьких трагедий, собственно, народа, который действительно пытался обрести себя и попытался найти выход из того идеологического тупика, который сформировался в годы войны. Я не говорю, конечно же, о патриотизме, но патриотизм и церковь в русской традиции, русская православная церковь, это две вещи
5: тесно связанные,
4: да. И, конечно же, говорить о патриотизме, не обращаясь к церкви, практически нельзя. То есть вот сама власть в определенный момент стала заложником вот этой национальной идеи пропаганды русского патриотизма, поскольку естественно, нужно было говорить и о том, а является ли вообще Советский Союз национальным государством, и кто правит этим, и существует ли национальная политика, и какие институты олицетворяют национальное государство. И тут масса всяких разных вещей появилась, которая впоследствии доставила серьезные хлопоты этому режиму. И проявление того же самого антисемитизма – это один из, на мой взгляд, результатов, может быть, не самых главных, вот этой новой национальной политики. Когда просто людям сказали, а кто мы есть? Когда встал вопрос о необходимости самоидентификации, поиске новой идентичности, ответить на вопрос, кем я был, кто я есть и кем я буду. И есть ли Советский Союз национальное государство? Если нет, то почему? Интересы каких наций этот союз выражает? И все вот это вот, ну, в обывательском представлении, оно стимулировало, конечно же, развитие разного рода настроений. И стимулировал интерес к институтам русского государства. Церковь, как мы знаем, была частью государственной системы. И интерес к церкви в том числе. То есть тут было движение снизу народа, который разуверился во власти. Была попытка найти спасение, с одной стороны. С другой стороны, власть вбрасывала, вот, совершенно санкционировала новое отношение к церкви. И сама же впоследствии преследовала тех, кто в это поверил. Вот это все нужно иметь в виду, когда мы рассуждаем о настроениях во время войны.
6: Ну, а казалось, что власть, вот эта власть может трансформироваться, и она, в общем, как бы подавала такие надежды, да, вот, налаживая отношения с церковью, возобновляя разговор о национальных ценностях, о самоидентификации и так далее. То есть вот чего было больше, скажем так, вот в сознании людей? Надежд на то, что власть сможет трансформироваться и, так сказать, ответить на те вызовы, да, этого времени трагического, или настроения антисталинские, антисоветские?
4: А понимаете, что больше было влияние? Мне кажется, что, конечно, нам хотелось бы таким образом вопрос формулировать и попытаться дать на него ответ. Но настроение – это эмоции, и это умонастроение. Две разные вещи. Эмоции, они, как правило, непродолжительны. Да? Когда мы говорим об изменении убеждения, это другая вещь. Так вот, в 1941-1942 году, наверное, были настроения такие негативные, что да, вообще вся система не работает. А потом эта власть стала демонстрировать свою эффективность. Потом она стала демонстрировать, что она способна реально управлять и добиваться успеха.
6: Ну, военные успехи.
4: Но военные, это самое главное. Во время войны военный успех. Понимаете, победители не судят. Да, вот есть такая поговорка. И в этой поговорке достаточно большая доля истины есть. Те же самые люди, которые власть критиковали в 1941 году, зимой 1942 года, они совершенно иначе к ней относились уже в 1944-1945. Значит, тут, если, скажем, упоминавшуюся мной Остроумова Лебедева в 1941 году говорил о том, посмотрите, как уважительно к своему народу относится Рузвельт там, или Черчилль. Вот смотрите, настоящие люди, которые не боятся смотреть правде в глаза, они выступают, они объясняют, они с народом, они ничего не замалчивают. Был там Перл-Харбор, значит, вот сказал, обратился Рузвельт к своему народу. Это, кстати говоря, обращение там даже в «Правде» было опубликовано. Откуда она это и знает? Наши молчат, да, значит, вот Сталин, там, вы помните, 3 июля только выступил, хотя война 22 июня началась, потом до ноябрьских праздников опять хранил молчание, значит, вот не общался с народом. Это все вызывало определенные настроения негативные.
6: А вот городская власть все-таки пыталась как-то вести диалог с населением?
4: Нет, городская пыталась. Городская власть пыталась, но, понимаете, как раз вот отвечая опять на первую часть вашего вопроса, критиковали ли Сталина. Да, кто-то говорил, что нас бросили, нами жертвуют, город брошен на произвол судьбы. Но особенностью развития настроения было то, что в Ленинграде существовала персонификация власти. Вот не говорили не об институтах власти, не говорили там о советах или партии, или там НКВД в целом, а говорили о том, что там, скажем, Попков плохой. Вот в феврале месяце, в середине февраля 1942 года распространился слух о том, что наконец-то удалось уничтожить главную причину вот голода, что в Ленинграде было вредительство. И голод явился результатом там, не то, что нераспорядительности отдельных чиновников, а вот результатом вредительства. И этот вредитель никто иной, как представитель исполкома Ленсовета Попков. Значит, и вот в слухах, которые распространились и вообще захватили весь город фактически, говорили о том, что его и сняли, что его уже расстреляли, и повесили, и так сказать, и так далее. Вот это был приговор, собственно, одному из людей, которые олицетворяли власть, которые олицетворяли неэффективность власти. Да? То есть народ эту власть в лице, в данном случае Попкова. А ведь что такое власть во время голода? Это тот, кто снабжает, кто распределяет, делает это с той или иной степенью эффективности. А Попков обращался через газету «Ленинградскую правду» к горожанам, объясняя причины сложившегося положения и так далее. Так вот, народная молва его, собственно, не свергла с этого пьедестала. Он в основном каких-то, знаете, вот таких глубоких обобщений о абсолютной неэффективности власти не было. Говорили об отдельных чиновниках, об отдельных руководителях города, о главарях, о вождях, товарищи во власти, так писали в анонимных письмах к ним, да, так их называли. Иногда называли по фамилиям. Сталина редко упоминали. Значит, вот примитивно к Сталину можно сказать следующее, что это тоже один из таких косвенных признаков развенчания культа Сталина уже во время войны в Ленинграде, о том, что были слухи о том, что его ранили. Ранили никто иной, как один из его ближайших приближенных, там, Тимошенко. То есть сама мысль о том, что человека Бога могут ранить, да, о том, что существует какой-то конфликт, а, конечно же, она не изводила его до уровня простого смертного, обычного человека. И, соответственно, можно было его критиковать. Люди иронизировали. А что Сталин, товарищ Сталин, Бог, что он знает, что мы обязательно выиграем войну в 1942 году? Вот Сталин в ноябре 1941 года в своем обращении к населению Советского Союза говорил о том, что война закончится в 1942 году. Вот, а народ говорит, откуда он знает? Откуда он знает? Ну, ничего он не знает и так далее. То есть было определенное развенчание. Было определенное развенчание авторитета Сталина. И он, конечно, многое потерял. Но посмотрите на 1944 год, на 1945, на те же самые дневники Остроумова. Она пишет, что не мы должны учиться у этих демократий, они должны учиться у нас. Не их маршал в Берлине, а наш маршал в Берлине, понимаете? Наша система эффективна. И она эффективна потому, что мы готовились к этой войне, что мы, в конце концов, смогли мобилизовать те ресурсы, которые мы заблаговременно, благодаря гению, правительскому таланту Сталина перевели на восток и, в конце концов, заманив врага вглубь страны, его уничтожили и так далее. То есть абсолютно разные восприятия. Конечно же, появился империалистический нерв. То, что мы должны освобождать других, что мы имеем право на некое мессианство в отношении европейских государств и так далее. То есть это все было. И говорить об отношении к власти в 1941-1942 году и в 1944-1945, наверное, надо по-разному. Да? Совершенно другая ситуация была. Но тем не менее, что осталось в 1944-1945 году, в 1945 особенно. Это проявилось, кстати говоря, на выборах в Верховный Совет. Перед крупными мероприятиями политическими всегда органы госбезопасности осуществляли мониторинг, что народ думает, как он реагирует, что этот сказал, что тот. Особенно интеллигенция. Во время победы, когда пакт о безоговорочной капитуляции был подписан, тоже вот снималась общая картина настроений, ну и так далее. Вот по всем этим чрезвычайно важным политическим поводам власть занималась изучением настроений. И что мы можем сказать, какие были остаточные настроения по блокаде? Остаточные настроения сводились к тому, конечно же, власть должна изменяться, и она способна к изменению. И вот как раз события 43-го года это наглядно показали, что отношения с союзниками должны быть отношениями всерьез и надолго. Что это не тактический альянс, а альянс, ориентированный в будущее. А коль так, то мы сами должны будем изменяться. Вот в том числе. Да, они могут многому учиться у нас, но этот альянс, он должен быть направлен на взаимное обогащение. Вот как впоследствии говорил Никита Сергеевич Хрущев по другому поводу, как совместить наш творческий потенциал с американской предприимчивостью, да, вот как совместить преимущество социализма с некоторыми хорошими отдельными чертами капиталистической системы. Вот примерно такие мысли были, но думали о большей свободе. Понимаете, еще ведь что важно иметь в виду? 11 миллионов человек у нас участвовали в заграничных походах. Вот этот эффект декабризма, да, когда увидели другую жизнь, увидели другие страны, которые мы победили, но которые были намного богаче нас. Да, вот эти люди пришли, и они сказали, они рассказали о том, что было в этой Европе, которую мы освободили от нацизма, и представление о том, что мы жили у Бога. стало абсолютно всем очевидно, что эту убогость нужно преодолевать, и что победители заслуживают большего. И ожидания были очень большими, что после победы или после еще раньше снятия блокады, вот все будет. Этого всего не было. И было разочарование. Вот эти разочарования, они как бы волнами приходили. Были чрезвычайно большие ожидания, и когда эти ожидания не реализовывались в полной мере, тогда и возникало основание, собственно, для разочарования. Вот. Угу. Иногда сама власть стимулировала вот эти избыточные ожидания.
6: Власть, она, естественно, эти настроения очень жестко купировала, отправляя в известном направлении эшелонами тех, кто посмотрел другую жизнь.
4: Да, такое тоже было.
6: Вот о художественном осмыслении мы, может быть, не говорили,
4: да? Буквально, да, наверное, несколько слов.
6: Да.
4: На самом деле, одна из функций власти во время войны состояла в том, чтобы формировать эпическую память о блокаде. И во время войны было предпринято несколько попыток создания документальных фильмов художественного осмысления того, что происходило в Ленинграде. Я не буду говорить известные вещи о поэзии, тем более, что вот в связи с 95-летием Ольги Федоровны Бергольц достаточно много об этом говорилось. И она была и остается одним из символов мужества и вот осмысления того опыта сохранения в нечеловеческих условиях человечности в Ленинграде. А вот документальные фильмы, какие создавались в то время? На самом деле попытки создания документальных фильмов предпринимались, и вот летом 1942 года такой фильм был уже создан. Но интересно не то, что получилось на выходе, а то, каким образом этот фильм создавался, что не устраивало ленинградское руководство на разных этапах создания этого фильма. То есть то, чего боялись сказать ленинградские руководители о, собственно, блокаде. Вот в книжке, которая лежит, собственно, перед вами, «Неизвестная блокада», там есть такой занимательный документ об обсуждении чернового варианта картины «Ленинград в борьбе» тремя руководителями Ленинграда, собственно, Попковым, Ждановым, Кузнецовым, которые в студии «Ленинградской кинохроники» сидели весной 1942 года в достаточно уютном, теплом помещении и просматривали отснятый материал. Он монтировался в Москве, но отснимался, естественно, в Ленинграде. И вот эти их комментарии, они очень много говорят о власти и о том, что, собственно, власть хотела запечатлеть, что ее, собственно, не устраивало. Первым выступил Попков. Он сказал, что, ну, вообще, фильм, который он увидел, его категорически не устраивает, поскольку он демонстрирует абсолютный кризис власти, которая оказалась неспособной управлять городом в условиях блокады. Вот, говорит, смотрите, вот идет человек, шатается, может быть, он пьяный. Или, смотрите, стоит машина, вся завалена снегом и льдом. Вот подумают, до чего довели правители город. И вот подобного рода замечания. Жданов, вот сидит старуха в сквере, сидит, очень такое депрессивное воздействие она может оказать населению. Надо убрать старуху. Вот. Или везут гробы. Или трупы на саночках, слишком много гробов. Вот стремление изъять вот этот элемент, он был достаточно очевидным для всех высказываний, в том числе и Жданова, и Попкова, и Кузнецова. Жданов критиковал фильм за то, что не показан противник. Главный вопрос, а почему блокада? Почему противник показан таким тщедушным? Если он такой, то на ком лежит ответственность за происходящее? Надо противника показать, надо показать, с кем мы воевали, надо сказать, что он был сильным противником. И Жданов на самом деле поставил чрезвычайно важный вопрос. Тот, с чего, собственно, начался наш с вами сегодняшний разговор. А почему блокада? И в чем причина этой блокады? Так вот, общее настроение состояло в том, что фильм надо переделать. Его переделали. Все вот эти моменты, о которых я вам говорил, которые могли вызвать какие-то нежелательные аллюзии о слабости власти, они были изъяты. Вот, его стали показывать. И, естественно, те же самые органы госбезопасности, партинформаторы, они стали отслеживать реакцию населения. Ведь традиционно, как это было, вот садилось несколько человек в кинозал и слушали, что говорит народ. Каким образом даже во время фильма люди реагируют на те или иные кадры. За несколько дней с начала показа фильм посмотрели там 115 с лишним тысяч человек, весьма репрезентативно, и вот основные направления критики по тем же самым сводкам НКВД и партийных информаторов. Народ говорил о том, что да, многие вещи показаны правильно, Но, собственно, этот фильм вроде бы о Ленинграде, да, во время блокады, но не о нас. Все те трудности, которые нам довелось преодолеть, они не показаны. Не показаны то, в каких условиях мы жили, не показаны хлебные булочные, в которых огромные очереди скапливались население, не показывали те коптилки, которые существовали во всех этих булочных, поскольку хлеб продавали, электричества не было и так далее. То есть многие трудности вообще не показаны. Но, тем не менее, общее такое отношение было «да». Это, в принципе, неплохо, но мы-то знаем настоящую правду. Мы знаем настоящую правду, а коль скоро этот фильм стали показывать за пределами Ленинграда, то это было хорошо. Показывали на фронте этот фильм. На фронте произвел в частях Ленинградского фронта колоссальное впечатление, поскольку не все знали о реальном положении в Ленинграде. И вообще, на самом деле, вот тоже один из таких мифов о том, что вот тыл и фронт были неразделимы, что существовала такая чуть ли не абсолютная взаимосвязь, коммуникация, поддержка. На самом деле власть стремилась сделать так, чтобы в частях фронта как можно меньше знали о том, что происходит в Ленинграде. Как можно меньше. Но это сделать было очень сложно, поскольку военнослужащие имели семьи, они приходили, они видели, они старались помочь. Вот и так или иначе эта информация доходила, но далеко не до всех. Те люди, которые служили на фронте и не имели родственников, то есть у них не было, так сказать, неформальных каналов информации, они были, конечно же, поражены увиденным. Для них вот этот фильм произвел колоссальное впечатление. У нас есть в том же самом рукописном отделе Музея обороны Ленинграда вот письма военнослужащих, где они вот делятся своими впечатлениями, ощущениями от этого фильма. И, конечно же, это резко контрастирует с тем, что чувствовали те сами ленинградцы о блокаде. Таким образом, стал формироваться вот с, собственно, лета 1942 года официальный образ блокады, который на самом деле дошел до настоящего времени. Стала формироваться коллективная память, официальная память о блокаде. На самом деле, вот то, что мы имеем сейчас, это несколько типов этой памяти. Есть индивидуальная память тех ленинградцев, которые пережили и все знают. Ну, конечно, их опыт, когда я говорю «все знают», они знают, что было на самом деле, что им довелось пережить. Есть коллективная память разных ассоциаций блокадников, да, тех людей, которые, может быть, не совсем все помнят, но которые находились уже впоследствии под влиянием пропаганды официальной, иногда уже выдают за собственную память то, чего с ними не было и так далее. Есть официальная память. Это официальная память, то, что вбивалось в голову через учебники, через фильмы и так далее. Или рассказывалось о блокаде, достигалось средствами массовой информации, агитации, пропаганды. И вот это сосуществование трех видов памяти, оно до сих пор не позволяет нам смотреть на блокаду так, как она есть. Для нас это чрезвычайно до сих пор политизированная вещь, поскольку блокадники, наиболее активная часть общества по-прежнему, они не аполитичны, они ходят на выборы, они голосуют. За них всегда борются разного рода политические партии. И иногда многие проблемы, реальные проблемы истории, о которых мы говорим, они не обсуждаются.
6: Так, чем вам кажется вот самая такая большая неправда, если хотите, вот, которая содержится в официальной версии блокады по отношению к тому, что было реально?
4: Вы понимаете, мы никогда не говорим об ответственности власти. Мы никогда не говорим. Мы говорим о том, что да, вот немцы блокировали вместе с финскими войсками Ленинград, и они, только они, несут исключительную ответственность за то, что здесь произошло. И в этом, безусловная доля правды есть, безусловно.
6: Но, как вам кажется, что могла бы реально сделать власть по снабжению города продовольствием, по налаживанию жизни лучше?
4: Вот какие, я понимаете, какие... конечно же, это не вопрос, конечно же, это не исторический вопрос, да, можно сказать, вот, проводить работу над ошибками. Вот что имеет смысл обсуждать, это те альтернативы, которые реально обсуждались тогда, но по тем или иным причинам были отвергнуты. То есть они находились на столе, то есть их рассматривали в качестве возможных. Ну, давайте,
6: например.
4: Ну, давайте, да, я вам уже сказал по поводу карточек, да, распределения продовольствия. Раньше начать, безусловно, это привело бы к тому, что...
6: Ну, немножко надольше удалось бы растянуть.
4: А немножко надольше – это тысячи жизней, это раз. Второй момент, то, что, о чем безусловно, нужно говорить, это, наверное, об эвакуации. О том, что немцы будут бомбить город, было известно еще в середине июля. Жуков, начальник генерального штаба, получив соответствующий материал допросов немецких летчиков, получив полетные карты, задания и так далее, доложил Сталину верховному командованию и, соответственно, ленинградскому руководству в том числе, о том, что вот бомбежки Ленинграда будут, и что немцы планируют взять город достаточно быстро. То есть проблема решения судьбы гражданского населения, она существовала. И вот, собственно говоря, население, оно было предоставлено вот в этом вопросе самому себе.
6: Но это были ошибки как бы еще до начала блокады.
4: Так это важно, это важно.
6: Да, ошибки. Да, да, я понимаю, конечно.
4: Это важные ошибки. Да, угу. Многое, сотни тысяч населения было вывезено, но огромное количество людей здесь осталось. И, кстати говоря, власть сама, вот эта комиссия Государственного комитета обороны, которая приехала в Ленинград в 20-х числах августа и находилась здесь достаточно долго, с тем, чтобы разобраться, почему ленинградское руководство не предпринимает необходимых действий, что можно сделать. Она предполагала, она наметила вывоз значительного количества гражданского населения. То есть это решение, оно было принято, но его было просто реализовать уже невозможно, понимаете? То есть это то, что, собственно, находилось на столе, то, что было очевидно, да, но почему необходимо было это решение принимать столь поздно? Вопрос. Дальше. Вот во время войны, в определенный период времени Ленинград снабжался, особенно после того, как Тихвин был взят немцами, был налажен воздушный мост снабжения Ленинграда. Там 50 самолетов, транспортной авиации, поставляли продовольствие. Это ни много ни мало 200 тонн в день. Это существенная прибавка, если учесть, что там по Ладоге, по дороге жизни в день, особенно в конце декабря, в начале января, там 600-700 тонн привозилось. Но этот воздушный мост, он просуществовал всего лишь несколько дней после того, как Тихвину удалось взять. Сталин считал, что вот эти самолеты нужно использовать в военных целях преимущественно. То есть вот выбор был, да, безусловно, власть действовала в условиях ограниченных ресурсов, были приоритеты, была Москва и так далее, но власть в то же время и знала о катастрофе, которая происходила в Ленинграде. Там первые сообщения о каннибализме – это начало декабря 1941 года. Да, и, безусловно, то, что происходит невероятное для мегаполиса. Ведь Ленинград, посмотрите, накануне войны это был самый грамотный город в мире. Уровень грамотности более 95%. Это седьмой по численности город мира. И в этом городе происходят вот эти вещи. То есть это тот звонок, который должен был стимулировать принятие каких-то решений. Тем более, что в декабре месяце, как вы знаете, да, там, начиная 5-6, началось успешное контрнаступление. И можно было оказывать помощь Ленинграду, наверное, более серьезную. Но ленинградское руководство само считало себя иждивенцами. Они говорили, что вот нам поставляют продовольствие. Мы не работаем, предприятия, как я уже говорил, они не работают. А те, которые работают, они должны помогать в том числе и центру, и Москве. Там 50% продукции оборонных заводов доставлялось теми же самыми самолетами в Москву.
6: Может, вы говорите, что это слишком недолго все действовало.
4: Нет, но продовольствие завозили недолго, а то, что завозили сюда боеприпасы и вывозили отсюда оборудование, вывозили отсюда приборы.
6: Связь была, но она была направлена не на сохранение жизни населения.
4: Она была направлена на достижение военной победы. И вообще в целом, понимаете, Сталин говорил, что армия для нас важнее. Вся его предшествующая жизнь показывала, что решения будут приниматься именно в пользу армии. Так оно и было на самом деле. Можно ли было за счет других фронтов, за счет других направлений спасать? Это, наверное, можно было. Но это был бы уже не Сталин, это был бы уже какой-то другой человек. Воздействовать на Сталина было чрезвычайно сложно. И даже вот это решение о строительстве дороги жизни, по свидетельству того же самого Микояна, он пишет, что Сталин сказал, что это под вашу ответственность. Когда Жданов и Хозин, командующий Ленинградским фронтом, и вместе с Микояном доложили о таком проекте, как свидетельствует Микоян в своих воспоминаниях, Сталин сказал, что это проект утопический абсолютно. Можно себе представить, что было бы, если бы дороги жизни не было. Города бы не было с точки зрения жителей. Да? Так вот, вот это второй момент. И ответственность власти. Или еще дальше пойдем. Мало продовольствия, его надо распределять. Логично было бы закрепить за разными домохозяйствами определенные хлебные магазины, булочные, да, и осуществлять реализацию продовольствия через эти булочные, с тем, чтобы не было очередей, с тем, чтобы люди знали и не тратили силы, последние силы, которые у них были, для того, чтобы искать по городу, где что есть. Но это же было сделано достаточно поздно. Это было сделано по многочисленным письмам, которые направлялись Жданову в Ленинградский горком партии. именно снизу, именно женщины ленинградские, рабочие ленинградские, предложили вот эту идею закрепления булочных за отдельными домохозяйствами, отдельными районами. Неужели сложно было это придумать? Иерархия потребления в Ленинграде существовала. Что я имею в виду под иерархией? То, что существовали разные уровни снабжения. Власть питалась иначе. И власть тех тягот и лишений, которые выпали на долю горожан, не испытывала. Конечно, конечно же, должна была быть управляемость. Должна была быть трезвость мысли, в конце концов. Верно, ведь всегда нужно было, нельзя было бы допустить, чтобы то же самое руководство, оно абсолютно не было в состоянии принимать какие-то управленческие решения. Но оно было оторвано, на самом деле, от, в значительной своей степени, от того, что происходило внизу. Кузнецов неоднократно взывал к совести руководителей разного уровня. Он говорил, что мы в тепле, и накормлены, и обстираны мы. Давайте думать об этих людях, давайте думать о том, как им можно помочь. И он критиковал этих руководителей. Но на самом деле эти руководители, они были продуктом этой системы, когда они не были приучены принимать самостоятельных решений, они всегда ждали, что им что-то скажут, что будет какая-то директива. А Ленинград на достаточно большой промежуток времени выпал из поля зрения центра. Да, ему помогали, да, осуществлялась отгрузка продовольствия, да, Маленков каждый день был на связи практически со Ждановым, спрашивал, каково положение, собственно, в Ленинграде, все ли получено и так далее, что вам еще нужно. Но вопросы распределения продовольствия – это вопросы местной власти, и она оказалась неэффективной. Говорим мы об этом, тоже мы об этом не говорим. Далее, вопросы военного руководства. Почему так долго, собственно, блокада продолжалась? В чем здесь причина, когда сил, имевшихся под Ленинградом, ну, было, ну, по крайней мере, немало и достаточно, много больше, чем немецких сил? Есть и немецкие источники, и наши источники, которые позволяют проанализировать соотношение сил на разных этапах блокады Ленинграда. Вот проблема руководства, проблема военного руководства на всех уровнях, начиная от командования фронтом и кончая командиров ротами, взводами и так далее. Последствия этих репрессий 1937-1938 годов. Жуков, когда приехал в Ленинград, он связывался с начальником генерального штаба Борисом Михайловичем Шапошником,

0: отдавать себе отчет в том, что руководство старалось, руководство Ленинградского горкома партии, Кузнецов, безусловно, Капустин. Были трагедии в ленинградском руководстве. Один из секретарей горкома партии застрелился, потому что он не знал, как решать те задачи, которые перед ним ставятся в феврале 1942 года. Можете себе представить, секретарь горкома партии пускает пулю в лоб из-за того, что транспорт работает преступно плохо, от него требуют, а он ничего не может сделать. Да, вот это тоже то, о чем нужно говорить. И вот этот кризис, на самом деле, он имел место быть. И мне кажется, то, что мы мало изучаем, помимо социальной истории, помимо стратегии выживания, помимо изменения настроений, мы мало обращаем внимание на ответственность собственной власти. Как это вообще могло случиться? Какие уроки мы из этого должны извлечь? Власть отвечает перед собственным народом, независимо от того, каковы внешние обстоятельства. Спрашивают всегда со своей власти, не с чужой, не с немцев. И, да, и вот проблема ответственности власти, она, мне кажется, чрезвычайно важная. Я бы не говорил об ответственности режима в целом, да, что-то было, должно было произойти, что существовал какой-то, так сказать, детерминизм такой. При данной ситуации ничего иного не могло произойти. Могло произойти, но не произошло. Вот и среди многих альтернатив, которые существовали, которые обсуждались, выбирались далеко не самые лучшие. И в военном отношении, и в политическом отношении, в экономическом отношении. И, в конце концов, от этого не вполне эффективного управления страдали конкретные люди. Страдали те, кто, собственно, сделать-то ничего не мог. Кто был во многом заложником этой ситуации. Вот то, о чем, как мне кажется, нужно говорить и помнить.
1: Спасибо большое, Никита Андреевич. Я думаю, что, конечно, блокада – это колоссальный урок. И, к сожалению, урок недостаточно продуманный, проанализированный, потому что та парадигма, в которой действовала власть, вот то, о чем вы, в частности, говорили, о приоритетах этой власти, да, когда речь шла о том, чтобы спасать мирное население, сделать все возможное для того, чтобы добиться максимальных результатов в этом смысле, понятно, что делалось далеко не все, потому что приоритеты были другие, просто это не казалось очень уж ценным, очень уж важным. Потому что человек, как таковой, не стоял в центре внимания, скажем, Сталина. Да? Он говорил, люди – наше главное богатство. За этим следовало бы добавить, потому не следует слишком их жалеть. Человек рассматривался как абсолютно бесконечный ресурс, бабы еще нарожают. Из этого отношения к человеку, я думаю, сложилась блокада. Мы должны вглядываться в эти страшные трагические события не просто из глубокого почтения памяти тех, кто погиб, но из того, чтобы строить наше будущее уже на каких-то совсем других основаниях. К сожалению, насколько мне сейчас видится, наша власть сегодняшняя не слишком глубоко проанализировала эти уроки. И нельзя сказать, что мы видим принципиальные изменения в отношении к человеку, к его конкретной судьбе. Мыслится опять все цифрами, общими показателями. Это важные вещи, без них нельзя управлять. Но в сознании любого человека, который находится во власти, все равно в центре должен быть человек. Церковь это понимала всегда, и если такое видение станет усвоенным нашей властью, это будет залогом того, что Россия еще сможет существовать в дальнейшем. Мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с Никитой Андреевичем Ломагиным, доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, историком, автором книги «Неизвестная блокада», специалистом по этому периоду нашей истории. Спасибо большое, Никита Андреевич.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Программу вел протоиерей Александр Степанов.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез минор» опус 14 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Ржевском полигоне совершена божественная литургия. Митрополит Варсонофий возглавил богослужение во Владимирском соборе. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября на Ржевском полигоне под Всеволожском была совершена божественная литургия в память о жертвах политических репрессий. Местом для литургии стало руинированное здание бывшей разрядной базы, так называемого порохового погреба. Это единственное сохранившееся сооружение на полигоне, связанное с событиями начала 20-х годов прошлого века. В 2001 году в его окрестностях были найдены останки 6 расстрелянных людей, а позднее исследовали стали обнаруживать массовые захоронения в глубине полигона. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших иерей Антоний Быков, благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев и клирики епархии. По окончании литургии было совершено молебное пение, а затем за упокойные лития по всем погибшим в годы Красного террора и гонений на церковь. Иерей Антоний Быков в своей проповеди напомнил, что история поисков и исследований на протяжении долгих лет оставалась безымянной. У расстрелянных на Ржевском полигоне не было имен, только безликая статистика. Важным шагом, по словам отца Антония, стало получение нового списка. В нем 228 человек, приговоренных к расстрелу. 50 имен из этого списка были обработаны центром «Возвращенные имена». Их после своей проповеди произнес отец Антоний. Эти имена последний раз звучали более 100 лет назад, перед расстрельной ямой. С тех пор никто эти имена уже не произносил. А сейчас они звучат как вернувшиеся из небытия, как живые у Бога, сказал отец Антоний. Особое внимание в этот день уделили судьбе Анастасии Орловой, наставницы детей великого князя Константина Константиновича. Ее имя вошло в число первых 50 возвращенных имен. О ее жизни подготовлена краткая брошюра. Это первый случай, когда из небытия возвращается не только имя, но и полная судьба человека. Участникам богослужения передали пакет материалов, подготовленный комиссией Выборгской епархии, сборники «Ленинградские куропаты», отражающие 40-летнюю хронику поисков мест гибели жертв репрессий, список новых имен и брошюру о судьбе Анастасии Орловой. Также отец Антоний назвал Ржевский полигон нашей Выборгской Голгофой и выразил уверенность, что работа по возвращению имен будет продолжаться. Праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию во Владимирском соборе. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный Центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Георгий Шмид, ключарь иерей Михаил Аксенов, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся был епархиальный древлехранитель ктитор Иван Раевский. За усердное служение Святой Церкви иерей Михаил Аксенов был награжден правом ношения наперстного креста золотого цвета. Чтец храма Преображения Господня в Лигово Николай Власов был рукоположен во диакона. Был совершен крестный ход вокруг храма, собору подарена икона Божией Матери Всецарица. 6 сентября епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святого преподобного Серафима Саровского в деревне Чаще Гатчинского района. Его преосвященство сослужили благочинные Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Артемий Вандышев. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель был награжден архиерейским знаком за усердные труды. 6 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин по приглашению генерал-майора Евгения Сидорова посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Петербурге. В стенах учебного заведения владыка-наместник принял участие в церемонии принесения присяги курсантами первого года обучения. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, пожелал курсантам помощи Божией в служении Отечеству. По благословению наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина состоялась посадка 50 деревьев. От лица наместника и братии к участникам акции с приветственным словом обратился эконом монастыря иеромонах Прокопий Павлов. В посадке приняли участие работники северо-западного филиала и профсоюзной организации Федеральной пассажирской компании, представители гимназии номер 526 и активисты партии «Единая Россия», предоставившие саженцы. 4 сентября в часовне храма Воскресения Христова Спаса на Крови открылась выставка икон «Сохраненные святыни» из собрания Елагино-Островского дворца-музея. Выставку организовали Центральный парк культуры и отдыха и музей Исаакиевский собор при содействии Городского комитета по культуре. Были оглашены приветствия губернатора Александра Беглова и директора комплекса «Россия. Моя история» Олега Черняги. Директор музея Юрий Мудров вручил заместителю директора Центрального парка культуры и отдыха Алисе Нагорской благодарственное письмо и медаль к 240-летию со дня рождения Агюста Монферана. Хранитель фонда живописи Елагино-Островского дворца-музея Анна Леонтьева рассказала о планах создать фонд открытого хранения, где посетители Елагино-Островского дворца смогут увидеть экспонаты выставки. По ее словам, формирование иконописного собрания музея началось в 90-е годы, когда в его фонды начали поступать экспонаты, изъятые на таможне. Большинство из них находились в критическом состоянии, при поддержке Комитета по культуре их отреставрировали. Впервые широкой публике представлена часть иконописного собрания Елагино-Островского дворца-музея, образы 18-19 веков, храмовые и домовые, относящиеся к региональным школам. Среди экспонатов иконы святителя Николая, великомученика Дмитрия Солунского, пророка Иеремии, архангела Гавриила, Иоанна Предтечи, святителя Митрофана Воронежского. Из сюжетных композиций икона Воскресения Христова и Христос Вседержитель с предстоящими Богоматерью и Иоанном Крестителем, а также образ Сына Божия как великого судьи. Представлены также списки чтимых икон Богородицы. Выставка будет открыта до 25 октября в часы работы музея. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 207-е зачало послания Галатам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 главы.
2: В то время, призвав 12, Иисус начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание о том, как Господь призвал 12 учеников и посылал их по 2 человека парами на проповедь и дал им власть над духами нечистыми. Он провожал их и давал им такой завет, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, как мы помним по Евангелию сегодня, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. В чем смысл не брать лишнего? Не брать лишнего значит быть легким на подъем, себя не отягощать. Как часто, может быть, даже очень просто проявляется вот эта наша суетность в нашей жизни. Чтобы нам молиться, нам необходимо иметь аналой, хороший молитвослов, икону красивую или много икон, какой-то угол, где мы эти иконы распространим, особенно, может быть, даже комнату, где мы повесим эти иконы, где мы можем закрыться. То есть очень важен нам антураж. Вот это даже просто маленький пример. Очень много лишних вещей нам требуется, чтобы себя чувствовать христианином или защищенным, или правильно сегодня обмундированным, да, правильно сегодня подготовленным к борьбе со страстями. Это неправильно, разумеется. Это суетность, многозаботливость. Она, к сожалению, вот все эти сборы, приготовления, во все это и выльется наша решимость. Дальше, к сожалению, мы можем и не двинуться. Мы видим, что Господь еще дает очень интересные заповеди ученикам, которых Он посылает на проповедь. Он говорит нам о том, что если люди не принимают ваших слов, вашей проповеди, не надо навязываться. Не надо веру навязывать. И мы знаем, в другом месте есть слова «не мечите бисер перед свиньями». Но дело здесь не в оскорблении и не в каком-то, может быть, уничижении людей, которые сегодня не хотят слышать слова о Христе. Здесь забота о правильности веры, так мне кажется. Потому что когда мы хотим любым усилием кого-то заставить верить, во-первых, здесь наша гордыня. Здесь много именно нашего «я». Я кого-то сегодня привел, кого-то сегодня обратил. Здесь очень серьезный духовный урон можем мы себе нанести, и есть духовно очень серьезная опасность. Но вместе с тем, чтобы кого-то любой ценой привести в церковь, мы готовы чем-то пожертвовать, чем-то, может быть, даже и исказить традицию церковную, если кому-то она сегодня не нравится или тяжела, в чем-то даже, может быть, изменить веру, сказать, что ну, это так просто считается, но на самом деле это аллегория, не надо так сильно заострять на этом внимание. В чем-то мы можем даже упростить догматику или богословие, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться, лишь бы только привести человека, как нам кажется, в церковь. Но смысл этого прихода и смысл этого обращения, по-моему, перечеркивается всеми этими уловками, которые применяются для этого. Также Господь говорит ученикам, чтобы они не меняли место. Там, где их принимают, там бы они оставались. Что значит не менять место? Цель проповеди, цель миссии, цель миссионерства — не поиск комфорта своего личного, не создание какой-то мощной организации, не создание мощной структуры, не создание мощных стен, которые защищают проповедника или миссионера. А это именно цель спасения души отдельного человека. И когда мы переходим от другого к другому, увлекаемся новым человеком, забываем про того, кого только что обрели, может быть, для церкви, все это есть, опять же, проявление нашей самости или гордыни, или желания славы, или желания личной выгоды. Миссионер должен стоять всегда на страже своего сердца и быть внимательным, чем его сердце живет, к чему оно стремится, какие цели уже сегодня наполняют его сердце. Может быть, он уже далеко от целей Христа. Вот такие строгие, но очень емкие и очень лаконичные заповеди, которые сегодня мы услышали, разумеется, касаются и нас. Мы так или иначе все проповедники, все апостолы Христовы. И нам необходимо помнить, что большое какое-то, может быть, приготовление к миссии или к милосердию, к делам добра. Надо сначала мне вот сделать то, или пятое, или десятое, а потом я уже пойду в больницу, или в темницу, куда-то там еще. К сожалению, вот эти все приготовления на пути к добру, к миссии, к миссионерству полагают шлагбаумы, запреты, препоны, которые нам уже потом не переступить. Желание любой ценой прославить как проповедник, как миссионер, толкает нас на то, чтобы быть всем приятным, всем угодным, ни с кем не портить отношения и тем самым погрешать против истины Христовой. Ну и, разумеется, наша гордыня заставляет нас иногда, может быть, искать этой славы, искать у тех людей, кто этой славы нам больше дает, а может быть, не только славы, но еще и материальные выгоды. Все это касается нас, сегодня живущих на земле христиан, которые тоже идут, может быть, не такими семимильными шагами, как апостолы, маленькими шажками по пути миссионерства, по пути благовестия людям веры христианской. Будем внимательно сегодня читать эти строки, но подумаем еще сегодня и о том, что если сегодня сам себя я еще не просветил веры христианской, могу ли я и имею ли я право кому-то эту веру нести, только потому, что мне так хочется, потому что это может быть чувством, исходящим из горделивого сердца, а отнюдь не из сердца, наполненного любовью к людям. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 9 сентября, 27 августа по старому стилю, празднуется память двух святителей-исповедников IV века, епископа Кордувийского Осии и папы римского Ливерия. Святитель Осия более 60 лет был епископом в городе Кордова в Испании. Святой равноапостольный император Константин Великий глубоко почитал его и сделал приближенным советником. Святитель настоял, чтобы святой Константин созвал Первый Вселенский собор, который состоялся в Никее в 325 году. Осия первый подписался под определениями этого собора. После кончины Константина Великого святитель Осия защищал святителя Афанасия Александрийского от императора Арианина Констанция. За это его сослали в заточение в Сирмию. По возвращении в Кордову святитель Осия скончался в 359 году. Современник Осии, святитель Ливерий, папа Римский, был ревностным поборником православия. Он боролся против ариан и также выступал защитником святителя Афанасия Александрийского. Император Констанций не мог убедить святителя Ливерия к осуждению святителя Афанасия и отправил в заточение во Фракию. Однако римляне неустанно требовали вернуть своего епископа, и император был вынужден согласиться. Однако прежде чем дать исповеднику свободу, святителя Ливерия вынудили поставить подпись под определением Арианского собора. До конца жизни папа Ливерий глубоко каялся в этом и много трудился в Риме для утверждения православия. Скончался он мирно в 366 году. В этот день мы чтим память двух преподобных Пименов, Пимена Великого Египетского, жившего в первой половине V века, и Пимена Палестинского, жившего в конце VI века. Житие преподобного Пимена Великого – одно из самых драгоценных сокровищ православной агиографии. Размышление о жизни этого подвижника стало удобным путем к спасению для христиан многих поколений. При жизни к отшельнику приходили за советом многие ищущие благодати Божией. В числе многих записанных изречений преподобного Пимена Великого есть и следующее наставление. Человеку необходимо соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Также сегодня вспоминаются мученица Анфиса и преподобный Савва. 9 сентября мы празднуем память насильников Киево-Печерской обители преподобных Кукши и Пимена Постника. Преподобный Кукша в конце XI – начале XII века нес апостольский подвиг проповеди среди язычников вятичей. Он прославился многими чудотворениями, убеждая язычников обратиться к вере в истинного Бога. О Печерском монастыре времен преподобного Кукши так писал епископ Владимирский и Суздальский Симон. В этом святом монастыре язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру. О преподобном Кукше он сказал, что тот прогонял бесов, крестил вятичей, свел дождь, иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук был убит с учеником своим Никоном. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Михаила Воскресенского и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова и с ним 18 мучеников. Все они пострадали в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики протоиерей Иоанн Смирнов и Иоанн Лебедев и преподобномученик иеромонах Мефодий Иванов, пострадавший в 1937 году. В 1939 году в этот день за Христа пострадал священномученик протоиерей Александр Цицеров, а в 1940 году священномученик протоиерей Владимир Соколов. В этот день также совершается память священноисповедника Дмитрия Крючкова, скончавшегося в 1952 году. Священник Михаил Воскресенский служил священником в селе Борцурманы в Нижегородской епархии, на месте подвигов святого праведного Алексея Борцурманского. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители многих окрестных деревень думали, что он освободит их от большевиков. Некоторые поднимали восстание и брали под арест местные большевистские власти. В ответ на это большевиками направлялись красные карательные отряды. Когда такой карательный отряд подошел к борцурманам, в селе ударили в колокола. Это не понравилось карателям, и они вошли в село и начали аресты. Арестованных избивали в течение ночи, а утром ближе к полудню повели на казнь. вместе со священным мучеником Михаилом Воскресенским были убиты еще 28 человек. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Пимена Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. С двумя своими братьями, Анувием и Паисием, он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Братья настолько были строгими подвижниками, что когда их мать пришла в монастырь, чтобы повидать детей, они не вышли к ней из своих келий. Мать долго стояла и плакала. Тогда преподобный Пимен сказал ей через закрытую дверь келии: «Если ты перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас так, как мы надеемся на человеколюбие Божие». Мать смирилась и возвратилась домой. Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена распространилась по всей стране. Однажды правитель области пожелал видеть его. Преподобный Пимен, избегая славы, рассудил: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать, тогда начнут приходить и многие люди из народа и мешать моему безмолвию. Я лишусь благодати смирения, которое приобрел при помощи Божией». Преподобный передал с посланными отказ. Для многих иноков святой был духовным наставником и руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех согрешившего брата, если случится увидеть его?» Старец отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. И если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Другой инок обратился к преподобному, сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести в покаянии 3 года. Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Это много. Я думаю, что если человек от всего сердца покается и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его 3-дневное покаяние». На вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец ответил: «Если человек имеет по одну сторону себя огонь, а по другую сосуд с водой, то когда загорится от огня, берет из сосуда воду и гасит огонь. Подобно этому злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра, разжечь в человеке греховное пожелание. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу». Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по неделе и более. Однако другим он советовал есть каждый день, но без пресыщения. Про одного инока, разрешавшего себе принимать пищу только на 7-й день и гневающегося на брата, преподобный сказал: «Научился поститься по 6 дней, а от гнева не может воздержаться и 1 день». На вопрос, что лучше, говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради, хорошо делает, и кто молчит Бога ради, тоже хорошо поступает. И еще, бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать 3 главных правила. Бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Злоба никогда не уничтожает злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое доброе победит его злое». Однажды преподобный Пимен пришел в египетскую пустыню. Он имел обыкновение переходить с места на место, чтобы избежать славы от людей. И ему стало известно, что живший там старец недоволен его приходом и завидует ему. Чтобы победить злобу отшельника, преподобный отправился к нему с братьями, захватив с собой пищи для угощения. Старец отказался выйти к ним. Тогда преподобный Пимен сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока не сподобимся видеть и поклониться святому старцу». И остался стоять на солнечном зное у дверей келии. Видя такое терпение и незлобие преподобного Пимена, старец принял его с любовью и сказал: «Справедливо, что я слышал о вас, но вижу в вас добрые дела во сто раз большие». Так умел преподобный Пимен угашать злобу и подавал собой пример другим. Он имел такое великое смирение, что часто со вздохом говорил: «Я буду брошен на место, куда будет брошен сатана». Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставления. Он начал говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал. Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился к нему с радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать». И долго поучал, как следует бороться со страстями и побеждать их. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет, около 450 года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником Божиим и получил наименование «Великий» в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Смирнова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик протоиерей Иоанн Алексеевич Смирнов был сыном псаломщика, все пятеро сыновей которого стали священниками. Он окончил в 1904 году Рязанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Зарайскому Никольскому собору. В 1928 году по распоряжению советской власти Никольский собор был закрыт. Протоиерей Иоанн был назначен служить в Спасо-Преображенскую церковь в том же городе и стал хлопотать об открытии собора, начав сбор подписей верующих под ходатайством об оставлении собора в качестве действующей церкви. Власти эти хлопоты священника и прихожан представили в обвинительном заключении таким образом. Группировка церковников, бывших людей и торговцев распространяла среди населения города и деревни контрреволюционные слухи о скорой гибели советской власти и подготовляла массовые выступления против закрытия собора. Вопрос закрытия собора обсуждался на всех собраниях, и было вынесено решение о предоставлении собора под клуб. Просьба рабочих была удовлетворена, и собор подлежал изъятию. Незначительная остальная часть рабочих в связи с закрытием собора стала проявлять недовольство властью. Этим моментом воспользовались церковники и провели среди верующих антисоветскую агитацию за удержание собора. Эта агитация среди несознательной отсталой части рабочих и крестьян нашла свое отражение. В результате община, насчитывающая в себе около 150 членов, возросла в несколько раз. В феврале 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали протоиерея Иоанна Смирнова и вместе с ним членов церковной общины, всего 11 человек. Все они были заключены в тюрьму в городе Коломне. Тройка ГПУ приговорила протоиерея Иоанна к 3 годам ссылки в Северный край. После ареста священника власти разместили в Никольском соборе музей, а затем архив НКВД. Закрытая Иоаннопретеческая церковь Зарайска была обращена в кинотеатр. Жена отца Иоанна, Зинаида Ивановна, с 5 детьми была выселена из церковного дома. Первое время они скитались по городу, находя лишь временное пристанище. Она просила милостыню, а дети, чтобы выжить, выполняли самые разные работы. Однажды утром Зинаида Ивановна открыла дверь и увидела на пороге узелок с продуктами, к которому не было приложено никакой записки. То же самое повторилось и на второй день, и на третий, и в последующие дни до тех пор, пока одной из дочерей не удалось получить постоянную работу, что несколько облегчило их положение. Им так и не удалось узнать, кто был их благодетелем, но Зинаида Ивановна всегда считала, что это помощь угодника Божия святителя Николая. По возвращении из ссылки отец Иоанн был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма в Зарайске. В 1937 году усилились гонения на церковь. По требованию властей секретные осведомители стали собирать сведения о возвратившихся из ссылки священниках. Сотрудники НКВД вновь арестовали отца Иоанна, и он был заключен в одну из тюрем Коломенского района. Сохранились протоколы допросов. Следователь зачитывал материалы из доносов на священника. Следствию известно, что вы среди населения города Зарайска вели контрреволюционную работу, доказывали, что в Советском Союзе жизнь тяжела. Верующие сами неоднократно обращались ко мне с жалобами на тяжелую жизнь, отвечал отец Иоанн. Я разъяснял, что они терпят все муки и тяжести сами от себя, и что Господь Бог послал им это для испытания. «Следствию известно, — продолжал обвинитель, — что вы в помещении Спасской церкви говорили присутствующим о репрессиях в городе Москве против духовенства. Признаете это?» «Действительно, я говорил, что в городе Москве начались аресты. Этим самым я хотел предупредить духовенство, чтобы они были осторожнее. Следствию известно, что вы среди населения города распространяли гнусную контрреволюционную клевету на советскую печать. Признаете вы это?» «Нет, это я отрицаю. Я говорил лишь о репрессиях против духовенства и тяжелой жизни населения. Вы намерены дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения в контрреволюционной агитации и высказывании повстанческих и террористических настроений?» «Нет, виновным себя в этом я не признаю», — твердо заявил новомученик. «Я лишь рассказывал в кругу зарайского духовенства об аресте ряда священников и утверждал, что советская власть и коммунисты опять начали гонения на церковь, на нас, ее служителей. После допросов отец Иоанн был перевезен в Москву в одну из тюрем НКВД. Там его сразу же приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Смирнов был расстрелян 9 сентября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Санкт-Петербургский союз художников хранит память о мастерах искусства, переживших блокаду Ленинграда. Трагедия выпала на долю Елены Оскаровны Мартиллы, графика и живописца, столетие которой союз отмечал выставкой. Художница, выжив в блокаде, сумела запечатлеть страшную правду того времени. Лидия Степановна Конова, референт творческо-выставочного сектора, начала рассказ о Елене Мартилле со словами: «Наша легендарная Елена Оскаровна». Почему легендарная?
2: Потому что, будучи студенткой художественного училища, она, несмотря ни на мороз, ни на сужу, ни на голод, она пешком ходила за много километров в это училище художественное.
1: Во время блокады, да?
2: Во время блокады. На Таврической улице было училище. И она писала, что это спасло ей жизнь. Потому что она шла туда и хотела видеть все красивое, что там было. А там были художественные интерьеры красивые. Натюрморты ставили красивые, которые у них постановки, которые им приходилось работать. И они все вот голодные, холодные, они все работали. По дороге она делала заметки, рисовала. Это и город, и портреты художников, и бытовые сцены, портреты самих блокадников, и студентов-блокадников, и жителей блокадного. В то же время она написала Шостаковича, писала Бергольц. И вот это вот человек, директор художественного училища Шабловский, который решил, все же было закрыто, все художественные учреждения. И он решил все-таки во время блокады, чтобы это училище возродилось и стало существовать. И он призвал всех художников молодых, которые обучались раньше, он их всех созвал, и они продолжали работу. Тоже замечательная личность, Шабловский. И потом всю жизнь Елена Оскаровна занималась вот этой темой. Ей было тяжело, и она хотела, видимо, это вылить и передать свои впечатления.
1: Маргарите Дмитриевне Изотовой, искусствоведу и художнику, довелось общаться с Еленой Оскаровной Мартиллой.
3: Уникальность ее в том, что она очень скромный человек изначально и до последних своих дней. Очень искренний, очень правдивый, талантливый человек. Она талантливая как художник наблюдательный и талантлива как писатель, потому что она в детстве получила хороший заряд культуры. И в детском саду, в художественной школе юных дарований при Академии художеств, она родилась в семье финна Оскара Мартилла. Он был курсантом военного училища. Перед войной в 30-е годы он был арестован по такому-то навету, потом он был реабилитирован, и 2 года спустя он был расстрелян. То есть они оказались с матерью, а мать была рабочая. С матерью они оказались вдвоем, пережив это страшное горе, они оказались вдвоем в коммунальной квартире, где вместе с ними жила татарская семья, татарская мать и ее 2 или 3 детей, из которых один маленький совершенно мальчик. Вот они оказались в одной коммуналке, но они очень дружно жили. Они все из своих комнат переехали на кухню, где не было окон, но где была плита, и эту плиту удавалось чем-то растопить. И все они, дети, они все жались к этой плите и спали на плите. А маленький мальчик, она его нарисовала, она его хорошо запомнила, и он все время просил: «Дай большой хлеб, дай большой хлеб». Вот это она все оставила нам. И они, когда их разбомбило, их коммуналку, они вместе с этой татарской семьей переехали в другое место, и осталось это у них. Они стали практически родственниками. И она могла запечатлеть художественно, искренне и точно то, чему свидетелем она оказалась в жизни. Она рисовала страшную зиму, когда она вот брела от Васильевского острова, она брела Затаврический сад, ведь училище находилось за Таврическим садом. Это было через Неву переходила, где ей было страшно. Она говорит, посредине Невы, когда я доходила, и там трупы же были вмерзшие кругом. Боялась дальше ступить, потому что страшно просто девочке было. Но она доходила. Там ее встречали педагоги и студенты, и красивая обстановка, и натурщица, которая в валенках стояла, там, в этом замерзшая, полузамерзшая. И это давало ей возможность жить, как и другим вот этим ребятам. И она сумела это все запечатлеть. И тогда в рисунках, конечно, какие это могли быть рисунки, замерзшая девочка как могла, так и там она карандашом еще до себя чиркала. Но после войны она сумела это все запечатлеть в тех формах, которые уже дошли до нас. Был замечательный человек, директор художественного училища, Таврического училища, так называемое. Он сумел уже в ту зиму и осень 41-42, он сумел добиться того, чтобы город позволил ему собрать учеников из младших курсов Академии художеств, из каких-то художественных кружков. И вот школа юных дарований при Академии, где Елена училась и с другими людьми, он собрал этих ребят, и они в этом училище получали паёк. То есть он спас жизни тех талантливых людей, маленьких, молодых, которые были в городе, в том числе Елена Оскаровна. Вот в этом его огромная заслуга. И кроме того, он вдохновлял их и говорил им, что запоминайте, смотрите, рисуйте, вам придется обо всем этом говорить людям. Ведь это были совершенно неопытные души, вот эти ребята. И он им давал такой заряд, который позволил, вот Елене Оскаровне он позволил им запечатлеть это все и донести до наших дней. Это нужно знать каждому. Я просто зачитаю из ее дневника. Однажды в феврале я поняла, что до утра не дотяну. Если лягу, встать уже не смогу. До этого у меня были обмороки с потерей сознания. 2-3 обморока в сутки. Я просто не смела лечь. Это конец. И так стало обидно. Я молода, а меня заставляют умирать, как будто жизнь моя ничего не стоит. И кто заставляет? Гитлер, фашист. И не в бою, а в постели. Пусть я умру, но хотя бы как художник с кистью в руках. Цити мне как-то успокоилась, почувствовала себя сильной, раз не ною. Взяла листок бумаги, какую-то кисть и увидела себя в маленьком зеркальце. Я решила, что буду рисовать то, что вижу. Коптилка слабо мерцала, и я уже увлеклась и не хотела думать о смерти. Передо мной была натура, и я рисовала. Пока я водила кистью, прошла ночь. Вдруг, подняв глаза, я увидела слабый свет сквозь щель в шторе. Настало утро. Утро дня, которого я не чаяла увидеть. Я победила. Я преодолела смерть. Не подчинилась приказу Гитлера умертвить всех ленинградцев. Сквозь смерть я увидела это утро. Мысль, что я не умерла, что теперь-то я не умру, буду жить, ощущалась каждой клеточкой истощенного организма и вливала силы. Вот уже второе, нет, десятое дыхание открылось. Мне стало весело и спокойно. Единственный хлеб, что меня спас, моя работа и вера.
1: Пожалуйста, про эпизод, когда кто-то из чиновников ей говорил, что нужно уничтожить ее работы, что это все нужно забыть.
3: Он сказал, что не показывайте этого. Действительно, ведь у нас же был музей блокады на Соляном переулке, который после войны сразу был организован, но потом расформирован, потому что те годы не хотели показывать эти ужасы, эти страдания. Показывали эпос, показывали победу, показывали героизм. И вот наш, например, памятник Аникушину, он замечательный на Средней Рогатке. Там ведь какие ленинградцы, они же все тоже прямо-то античные герои, выносливые, красивые, спокойные, смелые. А страдания не принято было показывать, что было, что вот это было. И поэтому какой-то чиновник ей сказал, ведь на самом деле те стороны, которые Елена Оскаровна видела, только в последние десятилетия стали проявлять, а до этого нет. Я хочу прочесть стихотворение Дудина, посвященное одной работе Елены Оскаровны. Оно так и называется. Михаил Дудин вдогонку уплывающий по Неве льдине в картине Елены Оскаровны. У нее есть действительно две работы, непосредственно посвященные этой теме. Это вот хрустальная колыбель, автолитография, на которой вмерзший человек. И еще одна работа о мальчике, который впаян в льдину. Она пишет так, что город был наполнен ремесленниками, деревенскими мальчишками. До войны они с дядьками, наставниками жили, учились ремеслу. Потом мастера ушли на фронт, а мальчишки остались. И вернуться домой уже не смогли, началась блокада. И они бродили по улицам, замерзшие, голодные, бродили и умирали. И вот этот портрет такого мальчика и вот эта работа, о которой Михаил Дудин так написал. «Был год 42-й. Меня шатало от голода, от горя, от тоски. Но шла весна, и было горя мало до этих бед, разбитый на куски, как рафинад сырой и наздреватый под голубой литейного пролет, размеренно раскачивая латы, шел по Неве с дороги жизни лед. И где-то там, Невы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся льдине отчетливо подобие креста. А льдинка подплывала, за быками перед мостом замедлила разбег крестообразно, в стороны руками был в эту льдину спаян человек. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой на окаянном Невском пятачке, а мальчик, по-мальчишески неловкий, в ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю. Был пулей сбит или замерз метель, по всем морям, оттаявшая с краю, плывет его хрустальная постель. Плывет под блеском всех ночных созвездий, как в колыбели на седой волне. Я видел мир, я полземли изъездил, и время душу раскрывало мне. Смеялись дети в Лондоне, плясали в Афганистане школьники, а он все плыл и плыл в неведомые дали, как тихий стон сквозь материнский сон. Землетрясения встряхивали суши, вулканы притормаживали пыл, ревели бомбы и немели души, а он в хрустальной колыбели плыл. В моей душе покоя больше нету. Всегда, везде, во сне и наяву, пока я жив, я с ним плыву по свету, сквозь память человечества плыву.
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культуры, микрофона Валентина Пас. Пермский театр оперы и балета адаптирует новые спектакли для незрячей аудитории. Коллектив стал обладателем гранта «Особый взгляд», который позволит провести 9 показов с тифлокомментированием. Впервые для людей с нарушениями зрения станут доступны оперы «Царская невеста» и «Пиковая дама». Перед премьерами состоятся тактильные экскурсии. Они познакомят зрителей с историей спектаклей и сценическим оформлением. Пермский театр оперы и балета получает грант «Особый взгляд» уже в 4-й раз. Он был первым театром в России, который стал развивать тифлокомментирование. Диктор описывает происходящее на сцене, а незрячие и слабовидящие посетители слышат его голос в наушниках. Это позволяет людям представить визуальный ряд спектакля, атмосферу постановки и режиссерские решения. При этом реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов. Строительство нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге официально отложено на неопределенный срок. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил, что в бюджете региона средства на эти цели не заложены. Проект футуристического концертного комплекса почти на 2500 мест разработало британское архитектурное бюро. Ради строительства зала в центре Екатеринбурга снесли жилую пятиэтажку. Новый концертный зал планировали открыть 3 года назад, к 300-летию города. Сейчас власти региона приняли решение сосредоточиться на завершении уже начатых культурных объектов, таких как ремонт здания театра музыкальной комедии и филармонии в Нижнем Тагиле. 13 сентября Домскому собору в Калининграде исполнится 693 года. По случаю праздника на острове Канта состоится бесплатный концерт с 2 органами. Выступят японский музыкант Хироко Иноуэ и Жан-Пьер Стайверс из Нидерландов. Прозвучат симфонии Чайковского и Малера, бранденбургский концерт Баха и музыка современных композиторов. После анонса концерта на сайте собора за несколько минут разобрали более 750 пригласительных. 10 сентября в Музее современной истории России откроется выставка «Отчаянный фарфор». В основе экспозиции коллекция советского бытового фарфора 60-70-х годов 20 века. На выставке будет представлено свыше 400 экспонатов – чашки, чайники, сахарницы, молочники, розетки для варенья и декоративные фигурки. Посетителям предлагают увидеть фарфор не только как искусство, но и как свидетельство человеческих судеб. Рядом с признанными музейными предметами будут представлены кофейные пары Тамары Синявской и Муслима Магомаева, предметы посуды из дома Инны Чуриковой и Глеба Панфилова и семьи Александра Олешко, а также чашки из сервиза Иосифа и Нелли Кобзон. Название «Отчаянный фарфор» обыгрывает человеческое стремление сохранить исчезающее. Дополнением к выставке служит иммерсивный аудиоспектакль с историями семей, связанных с производством фарфора, и рассказами современных людей о роли этого материала в их судьбе. В Музее музыки в День языков народов России открыли выставку, посвященную эпосу «Голоса традиции, музыка и слово народов России». Экспозиция показывает не только живую традицию исполнения эпоса, но и непрерывную связь времен. Древние герои по-прежнему близки современному человеку. Их образы вдохновляют творцов, задают нравственные ориентиры и помогают осмыслить путь страны. Так музей становится пространством, где прошлое вступает в диалог с настоящим и участвует в создании современной истории России, отметил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов. Выставка, дополняющая основную экспозицию музея «Музыкальные инструменты народов мира», открывает посетителям звуковой ландшафт страны. Подлинные записи исполнения эпосов раскрывают особенности 4 эпических традиций – Бурятии, Карелии, Якутии и некоторых регионов Северного Кавказа. В экспозиции представлены
представлены уникальные предметы из собрания музея, народные инструменты конца XIX – первой половины XX века, редкие литографии по рисункам Карла Гуна, созданные для Русского географического общества, афиши и программы постановок опер и балетов по мотивам народных эпосов, а также графика якутского художника Эллия Сивцева. Выставка будет работать до 14 декабря. Всероссийский музей декоративного искусства анонсировал выставку работ Михаила Врубеля к 170-летию художника. Экспозиция откроется 18 сентября. Особое место в экспозиции займет керамика. Посетителям представят около 400 произведений из фондов Музея декоративного искусства, Русского и Пушкинского музеев, а также из других государственных и частных собраний. На выставке можно будет увидеть не только творения Врубеля, но и его предшественников, современников и последователей. Фестиваль документального кино «Флаэртиано» стартует в Перми 25 сентября. В афишу смотра вошли около 80 фильмов. Краевую столицу посетят режиссеры из разных стран мира. В течение недели зрителей ждут кинопоказы, встречи с авторами и специальные программы, сообщает сайт правительства Пермского края. В основном международном конкурсе участвуют 37 фильмов из 18 стран. Отдельную секцию составят работы начинающих режиссеров. Показы студенческого конкурса по традиции будут бесплатными. Вне конкурса покажут продолжение документального цикла Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР», картину Романовой «Преданности и предательства», съемки которой проходили в Перми, а также фильм Диги Вертова «Три песни о Ленине». Отдельные сеансы посвятят работам пермских режиссеров и документальному кино для детей. Фестиваль «Флаэртиано» зародился в 1995 году как профессиональный симпозиум документалистов. За эти годы он стал одним из крупнейших в России фестивалей документального кино. В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В среду, 9 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В четверг, 10 сентября, переменная облачность, ожидается небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 22, плюс 24, в четверг ожидается небольшой дождь, плюс 17, плюс 19, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

0: так. Ой, я еще. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас смотрит или слушает каким-то образом в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И у нас сегодня замечательные гости. Это певица Галина Сидоренко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И музыковед Лидия Адер.
2: Добрый вечер.
0: Я очень рада поводу, который нас собрал. Это фестиваль под названием «День Шостаковича», посвященный памяти, там, дню рождения, да, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И начнем мы, наверное, с открытия фестиваля.
2: С истоков, да?
0: Ну да.
2: Каждый раз, когда я слушаю это название, название это мы придумали еще давно, это, можно сказать, уже давний цикл фестивалей, потому что началось все с Римского-Корсакова, о котором мы недавно с вами вспоминали. У нас действительно фестиваль проходил в один день, и это был действительно день Римского-Корсакова. Название какое-то такое яркое и удачное, что вот мы его решили продолжить. И, правда, в этот раз день не уложился ни в один день, ни в один месяц, и даже не в два. А фестиваль у нас будет идти до конца декабря. И программа настолько необъятная, что я даже вооружилась шпаргалками, которые будут иногда напоминать мне о важных датах, которые не держатся в одной голове, поскольку в этом году, ну и вообще личность, о которой мы сегодня с вами будем говорить в ближайший час, она заслуживает того, чтобы к фестивалю присоединилась вся Россия, ну а в нашем случае не только Российская Федерация, но еще и Республика Беларусь. Ну а отдельно мы потом с Галиной Сидоренко расскажем о том, какова же и география конкурсов наших профессиональных, поскольку они еще больше расширяют границы и масштабы нашего фестиваля.
0: То есть это и фестиваль, и конкурсные программы?
2: Ну, сам фестиваль, он внутри себя настолько объемный, что он вмещает в себя и концертную программу, и выставочную, и лекционную. У нас в этом году обширный лекционный цикл. Но для меня, как художественного руководителя, очень важно, чтобы на каждом нашем фестивале участвовала молодежь. А имена мы выбираем непростые. До этого у нас был Свиридов, и Галина была нашим председателем жюри вокального конкурса, и не даст соврать, что Свиридов тоже оказался многим не по зубам. А вот окажется ли Шостакович по зубам, это мы узнаем в октябре. Поэтому для меня очень важно, чтобы в каждом фестивале у нас были профессиональные конкурсы. Причем границы этих конкурсов у нас очень широкие, потому что, например, в фортепианном конкурсе мы начинаем прямо со школы и движемся дальше. Училище, консерватория, профессиональный исполнитель.
0: То есть там несколько групп, да, получается? Так?
2: Да, вот с вокалистами у нас как раз другая немножко возрастная история.
0: Давайте про вокальный тогда, может быть, конкурс сначала и поговорим.
1: Ну, давайте поговорим с удовольствием. Ну, что касается вокалистов, понятно, что мы не можем брать ребят до мутационного периода. Это просто... Эта музыка все-таки предполагает уже какое-то осмысление, прежде всего. И мы берем категории СУЗы, это средние специальные учебные заведения. Мы берем ВУЗы, соответственно, высшие, и у нас теперь второй конкурс подряд, мы берем профи, чтобы, ну, тем более Шостакович, ну, для профи создан.
0: Конечно.
1: Вот, я не говорю, что не могут потянуть еще наши средние и высшие учебные заведения, но профи уже могут просто оторваться, я бы сказала, именно на этом материале, потому что здесь уже нужно владеть техникой, и достаточно нужно иметь силу голоса и понимание, вот то, о чем я осмысление того материала, который ты поешь, если мы ведем речь прежде всего об операх, а опера уж точно, ну, не для среднего звена.
2: Но даже вокальные циклы у нас в рамках концертной программы фестиваля будет много блоковских циклов, в разных концертных программах будут звучать, и я могу сказать, что подойти к таким циклам, например, вот мы открываем программу нашего фестиваля с Мирославом Култышевым, заслуженным артистом Российской Федерации, лауреатом конкурса Чайковского, с последним фортепианным циклом Шостаковича «Прелюдии и фуги». Это мощный цикл, написанный под влиянием Баха, опус 87, и я, правда, обещала себе не говорить продолжительность этого концерта, не буду, но могу сказать, что это не всем по зубам, и можно сказать, что к этому нужно готовиться, да. Вот я не побоюсь этого слова, я считаю, что Шостакович заслуживает таких концертов, к которым хотя бы на уровне внутреннего мироощущения нужно подготовиться. Хотя программа у нас самая разная, но вот именно открытие когда фестиваля открытие? 12 сентября в 17:00, оно очень важно, оно задает главный тон фестивалю. Ну и, конечно, я должна поблагодарить наших партнеров. Ну, прежде всего, нас поддержал Президентский фонд культурных инициатив, и для нас это очень важно, поскольку это то финансирование, которое дает нам возможность и сделать бюджетные места. Ну, на наши лекции, например, вообще за 200 рублей можно попасть. Мы даем очень много льготных цен, бесплатных билетов. Ну, а в целом, вообще, для всех участников профессиональных конкурсов участие бесплатно, что тоже, в общем-то, прецедент не бывало очень редко, когда конкурсы mm-hmm. делают бесплатное участие. И вот как раз Галина Павловна не даст мне соврать, что для многих это тоже важный стимул поучаствовать, это решиться, да. Потому что ты, ну, как бы не все находятся в одинаковых финансовых условиях.
1: Абсолютно верно. И я хочу сказать, что это, конечно, большой наш плюс нашего конкурса, ну, помимо доброжелательной обстановки интереснейших программ, которые вокруг конкурса происходят, помимо, но я хочу сказать, поскольку я участвовала в разработке положения по конкурсу, то чем, например, наш вот этот конкурс будет отличаться от предыдущих, что мы впервые расширяем композиторскую палитру и вводим западных композиторов времен эпохи Шостаковича, либо с кем он был знаком, либо кем он восхищался. Mm-hmm. И, соответственно, появились такие имена, ну, к примеру, как Курт Вайль. Это очень, ну, как скажем, это большой тоже плюс для профессионалов и для, ну, в общем, вузов. Фактически. Там несколько, да, там да? несколько у нас фамилий. Вот, например, кстати, вот сразу уже, там есть второе, у нас два приложения, одно западное, а теперь мы еще взяли интересное второе приложение. Наше, это ученики Шостаковича, или, во всяком случае, тоже на которых он, композиторы, на которых он произвел великое впечатление, и фактически можно считать, что тоже был ученик. Например, Александр Черепнин. Вот мы столкнулись с той ситуацией, когда я считала, что если я обращусь к Лиде, она достанет, не знаю, звезду с неба.
2: Я была готова, но...
1: И так далее. И вдруг, значит, те циклы вокальные, которые нас заинтересовали, их нету в России вообще, от
3: то
1: слова.
3: То есть нет нот
1: в России ни в одной библиотеке, ни публичной, ни в Минской, ни в какой.
3: Нигде?
1: Нет. А потому что он умер в 60-х годах, и, соответственно, еще не прошло авторское право. И авторские права на его здание, оказывается, теперь в данный момент был Майнц, теперь Кёльн. И, соответственно, какой-то цикл они издали, а какой-то в рукописном состоянии находится. Но когда мы уже обратились в фонд Черепнина, который опять-таки в Германии базируется, нам прислали как-то в один день со всех сторон, потому что мы несколько человек написали в одно и то же место. Ну, не то, чтобы в один день, в разные mm-hmm. дни. А речь идет о китайских его циклах. Дело в том, что у Черепнина есть два китайских цикла. Один, он был опубликован, это для сопрано, для высокого голоса, а второй как раз для низкого тальбаса или для баритона. Вот нас интересовал второй цикл. И поскольку один называется, что семь китайских песен, а другой семь китайских народных песен, вот здесь уже начала путаницы в интернете и везде. Так вот, именно семь китайских народных песен мы никак нигде не могли найти. И вдруг мы получаем сообщение от издателя, что, в общем, они решили издать теперь. Так что я говорю, мы, можно сказать, сдвинули своим интересом именно интерес к творчеству, мировому творчеству композитора Александра Черепнина. И заодно хотела сказать, что дело в том, что он жил потом в Европе и, в частности, был женат на китаянке пианистке. Поэтому, в общем, здесь очень интересна у него азиатская тема. Короче, вот если копнуть, вот пришлось копнуть, и я сама для себя открыла много интересного.
2: Ну и для Шостаковича, кстати говоря, тоже обращение к восточным культурам имело место быть. Мы знаем цикл на слова японских поэтов. Он вообще очень любил тексты, с ними работал очень тщательно. И не знаю, заявился ли кто-то к нам с этим циклом.
1: Именно с японским.
2: Да, но, по крайней мере, интересно было бы сравнить.
0: Mm. То есть получается, что помимо творчества Шостаковича еще будет представлен такой очень широкий контекст.
1: Ну, это
0: да,
1: во втором
0: и предшественники,
1: туре,
0: да. И современники.
1: Да. Современники и, наоборот,
0: ученики.
1: Ученики, то есть
2: последователи.
0: Последователи. Да. А прослушивания конкурсные, будут ли они открытыми или...
1: Вы знаете, они всегда у нас открыты.
2: То есть, более того, прийти... мы бесплатно приглашаем по регистрации предварительно на гала-концерт лауреатов обоих конкурсов, и фортепианного, и вокального. И давайте, может быть, сразу же даты обозначим.
0: Давайте,
2: вокальный конкурс у нас пройдет с 5 по 8 октября. Соответственно, 8 числа мы приглашаем гостей нашего города, жителей, для того, чтобы они посмотрели на тех, кого мы отобрали, и они станут первыми свидетелями объявления лауреатов конкурса. А 14-16 октября у нас пройдут конкурсные состязания по фортепиано, и 16 числа в Шереметьевском дворце также пройдет гала-концерт лауреатов фортепианного конкурса. Мы туда всех тоже приглашаем. И если Галина Павловна у нас является председателем жюри вокального конкурса, а жюри у нас очень солидное, я думаю, что мы можем представить.
1: Да, конечно.
2: Расскажите о составе жюри.
1: Заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра Яна Иванилова, это город Москва, и солист Мариинского театра Владимир Филявер.
2: И фортепианный конкурс у нас не отстает по звездам. Андрей Диев у нас профессор, тоже заслуженный артист России из Москвы, приезжает к нам. Он будет председателем фортепианного конкурса. Ну, а также у нас и Анастасия Рогалева, и Сандлер. В общем, самая сильная петербургская фортепианная школа. Но, возвращаясь, наверное, к фортепианному Шостаковичу, который тоже был разнообразен по стилям, не только в конкурсных программах у нас окружение и контекст. Фортепианный Шостакович, он и сам был пианистом, да, поэтому, безусловно, он объединяет и классику, и 19 век, и, собственно, да, своих современников, будучи студентом-пианистом, он очень многое переиграл. И предварит открытие нашего фестиваля 12 сентября в 3 часа дня, также в Шереметьевском дворце, лекция Натальи Колесовой, музыковеда, о роялях Шостаковича. И вот вообще мы сегодня как раз обсуждали, эта тема, она абсолютно не изучена. Я специально позвонила Ольге Дегонской, одному из самых известных исследователей Шостаковича, архивисту, сотруднику архива Шостаковича, фонда Шостаковича в Москве, нашему другу, партнеру этого фестиваля, сукуратору выставки, одной из тех, которую мы представляем в рамках нашего фестиваля, и она тоже мне подтвердила, что, к сожалению, вот никто еще из исследователей не занимался этой темой, поэтому такое первое приближение к теме о роялях, о Шостаковиче, ну, и, конечно, я думаю, что мы обязательно затронем тему пианизма Шостаковича в общем контексте фортепиано. Я думаю, что лекция получится очень интересной, будет полна открытий, поэтому приглашаю всех желающих. Билеты продаются на сайте Театрального музея. Они еще остались, но стремительно исчезают, поэтому, зайдя на theatermuseum.ru, вы увидите страницу фестиваля, и можно перед тем, как мы приступим к познанию философского мира Шостаковича в его цикле вместе с Мирославом Култышевым, в этот день можно будет посетить лекцию. Вот, поэтому программа очень насыщенная, фестиваль разнообразная, у нас очень много камерных, вокальных программ, есть хоровые вечера. Например, 19 сентября мы в партнерстве с Петербург-концертом, мы уже давно с ними дружим, как театральный музей, так и Петербург-концерт, проводим совместные акции. композиции. И появилась идея сделать необычную программу. Вот, кстати, будет как раз сейчас вопрос Галины Павловны, как человек, который держит в голове все, что касается вокального конкурса. Программу 19 сентября также в Шереметьевском дворце мы назвали «Два ша Шостаковича Шнитке». Ну, как раз до концерта я прочту лекцию об этих двух композиторах, их пересечениях, судьбах, стиле. Но все наши лекции, они общедоступные, поэтому любой может прийти и погрузиться в мир этих двух композиторов. А позже, в исполнении заслуженных артистов России, как раз прозвучит необычная программа, в том числе произведение для фортепиано в шесть рук Шнитке, который посвятил Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу. Вообще уникальное произведение, он не так часто звучит, поэтому я всех призываю.
0: А есть еще какие-то другие вещи для шести рук? Или это
2: нет, ну, конечно, они встречаются, но это, как правило, такие скорее развлекательные.
1: Мне вчера как раз Форостяной об этом рассказал, что он там тоже принимает
2: участие. Да, этих, безусловно.
1: Я говорю, так, твои две руки, я знаю, где еще четыре. Он рассказал, чьи еще бутылки. А это два рояля, правильно?
2: Нет, на одном рояле в шесть рук.
0: Один, что-то и штука.
1: Вы один меня район озадачили.
2: Что уже само по себе. Ну,
1: а они там поместятся все, или они будут друг друга отпихивать?
2: По размеру подбирали.
1: А, понятно.
2: Это шутка, конечно. На самом деле, да. И в восемь рук играют, кстати, Римский-Корсаков, в котором мы будем говорить в рамках нашего фестиваля. Для него, ну, они вместе с другими композиторами, Лядов, Глазунов, делали шуточные произведения по разным поводам. И есть, например, именины, которые тоже сделаны для многоручного исполнения. Поэтому восемь рук тоже звучали. А рядом поставить два рояля не у всех была возможность, но тем более в домашних исполнениях. Как правило, такие шутки рождались именно внутри музыкальных салонов. Поэтому шесть рук, будем считать, что это такой промежуток между четырехручным и восьмиручным исполнением. Но вот есть ли Шнитке у нас в программе вокального конкурса, не знаю, но Шнитке тоже один из сложнейших, невероятно сложнейших композиторов, но при этом его музыка настолько завораживает, она потрясает, и это действительно тоже новые грани мироощущения, которые мы продолжим открывать на нашем фестивале.
1: Естественно, приложение обозначалось это имя, без него никак. Но вы знаете, поскольку действительно очень непростая музыка, это уж точно нужно быть не просто профессионалом, я бы сказала, даже суперпрофессионалом. Вот. В свое время я даже сама отказалась от Фауста Шнитке, потому что мне это было низко по голосу. И вот с этого как раз началась Олеся Петрова. Вот она это взяла, выучилась и пошла. Да. В общем, фактически я ей передала это. Но, честно говоря, вы знаете, человек должен оценивать свои возможности, тем более на таких площадках, как Большой зал филармонии. И здесь надо быть честным, прежде всего, с самим собой. Поэтому музыка очень непростая. Просто, то есть Шостакович, по сравнению со Шнитке, ну, считайте, что Свиридов. Вот, то есть это более, ну, так скажем, а почему на Свиридова у нас очень много было, на Римского-Курского? Ну, понятно, что это все время поется в тех же консерваториях, это на слуху и так далее. Шостакович не, уже менее на слуху. То есть на слуху, но, во всяком случае, тут надо покопаться. Знают то испанские песни, сатиры, еврейские песни, ну, и пару опер, все. А там еще ж можно найти много чего.
2: Мне кажется, мы имеем, в общем, достаточное право сказать, что конкурс наш уже не в три тура проходит, а в четыре, потому что первый тур нулевой, он ментальный. То есть ты как бы с самого начала сам себе устраиваешь экзамен. Некий экзамен, да, потому что не каждый просто осмелится подойти к этому материалу.
1: Да, поэтому, например, набор на наш конкурс, он был не таким многочисленным, как на конкурс Свиридова, но все равно мы даже удивились, что все равно достаточно человек было.
0: А много было заявок.
1: То есть, понимаете, мы не претендуем на конкурсы, не знаю, Шаляпина или кого, где там ждут 400 человек заявок, или еще 500, или сколько там. Вот, уже раскрученный совершенно другой масштаб. У нас есть свои цифры. Я не знаю, но если Лида хочет, она пусть озвучит их.
2: Я вам сейчас точно не скажу, но в целом у нас,
1: ну,
2: по
1: до 50
2: конкурсам
1: человек должно пройти на первый тур. Я открываю вот как бы. Вот
2: да, там. В любом случае, да, мы всех взять не можем. И, по-моему, у нас ограничение по 10 человек в каждой номинации, которую мы отбираем на второй тур, а уже после прослушивания второго у нас во время фестиваля те, кто уже приехал, а мы их расселяем, мы предоставляем им проживание.
1: Тоже бесплатно.
2: Да. Они ожидают своего вердикта, кто из них проходит на третий тур. И я могу сказать, что это очень сложно. То есть ты фактически едешь на конкурс, ты готовишь две программы. Mm-hmm. Одну программу второго тура, другую третьего. И это тоже, понимаете, было определенным способом отсева людей. Многие не ожидали того, что мы введем третий тур, и не смогли заявиться, потому что у них программа, просто они не успеют ее выучить.
1: Но мы усложнили, на самом деле, требования по сравнению с предыдущими конкурсами римского курса КУИС. Свиридова, например, да, мы усложнили, мы добавили лишний тур, но дело в том, что все-таки мы должны понять, кто выносливый у нас, кто психологически выносливый, эмоционально и, естественно, вокально, технически, потому что Шостакович – это уже другая ступень. Mm-hmm. Это все равно, как петь, не знаю, Россини и Верди. Mm-hmm. Вот тоже, то есть Россини более легким звуком поем, а Верди уже нужна более фундаментальность или с Пучини, так сказать. То есть вот это примерно то же самое в плане вот того, что я сказала, тех аспектов, которые мы хотим проверить, и жюри каждый раз всегда ставилось в тупик, потому что много людей примерно на одном уровне, и нам надо понять, кто же все-таки это те самые, которые идут до третьего тура, до конца идут. И, кстати, будут у нас повторы, я имею в виду, со Свиридовского конкурса, например, один мальчик, очень, на мой взгляд, перспективный, этот мальчик уже профессионал вовсю, именно из Москвы, он как раз исполнял Шостаковича у нас на Свиридове, и уже было понятно, что он заявит о себе. Я думаю, что, например, у него есть шансы побороться уже за призовое место, потому что он действительно очень яркий. Тут еще надо игровое это все сделать.
2: Но не будем предвосхищать
1: события. Я же не говорю ему фамилию.
0: А какая география конкурса? Вот из Москвы, из Петербурга, естественно,
1: вокалисты. Это понятно.
2: Вся страна, абсолютно вся страна. И помимо практически, по-моему, всех регионов, у нас и Казахстан, Республика Беларусь, студенты из Китая, Татарстан. И поэтому в данном случае в этот конкурс он как раз расширил географию наших предыдущих конкурсов. Я считаю, что это тоже успех.
1: Это плюс в нашу карму, в нашу историю.
2: Кстати говоря, Галина уже упомянула имя Олеси Петровой. И возвращаясь к нашей концертной программе, я хочу сказать, что Олеся тоже у нас очень часто выступает в рамках наших фестивалей. И 24 сентября, перед днем рождения Шостаковича, в Шереметьевском дворце у нас пройдет ее сольный концерт. А перед ее выступлением, который будет в 19:30, будет лекция всемирно известного профессора, музыковеда, доктора искусствоведения Левона Агнезовича Акопяна. Он автор книг о Шостаковиче, энциклопедии про 20 век, переводов. Это мозг-энциклопедист. Он прочтет лекцию о Шостаковиче и «Авангард». И это действительно очень интересный выход. Я эту лекцию знаю. Я думаю, что она еще изменится внутри. Каждый раз это что-то новые миры. Но вот действительно выход за пределы мира Шостаковича еще и в другие параллельные авангардные миры там произойдет. Всех призываю. Лекция, вновь напоминаю, доступная, на доступном языке. Я всегда прошу лекторов переводить с научного на русский язык. И мне кажется, это очень интересно. Она предварит как раз концертную программу Олеси. Но кульминация всех наших событий произойдет, конечно же, 25 сентября.
0: Это день рождения, да?
2: Берите отпуска на работе, отгулы, поскольку с самого утра до позднего вечера у нас будут идти в режиме нон-стоп события. Мы начнем с открытия выставки в музее-квартире Римского-Корсакова. Я обещала вам упомянуть это имя, исправляюсь. Сделала. Наш родной композитор, и мы как раз с Галиной Сидоренко, когда я еще работала в музее Римского-Корсакова, очень много сотрудничали в концертных программах. Галина всегда участвовала во всех днях рождения Римского-Корсакова.
1: Это, конечно, особая страница моей жизни. И забегая назад, теперь я могу сказать, что я еще когда училась в музыкальной школе, теперь она носит школу искусства имени Серебрякова. Это рядом находилось.
2: Напротив.
1: мы как раз свои концерты там тоже играли. Потом я уже как студентка консерватории вместе со своим педагогом Людмилой Филатовой там тоже выступала. И потом я уже, я очень много сотрудничала и, к счастью, продолжаю сотрудничать с этим замечательным музеем. И, кстати, 19 декабря я взяла число в нашей студенческой филармонии для концерта своего класса именно в музее Римского-Корсакова.
2: Как же без этого? И на самом деле мне очень важно было до наших зрителей, а у нас будет возможность бесплатно пригласить жителей города посетить эту выставку в течение всего периода фестиваля до декабря месяца по предварительной регистрации.
0: Регистрация тоже на странице фестиваля,
2: да, будет
0: на
2: доступна,
0: сайте музея.
2: Да, уже, да? Вот я думаю, что завтра мы ее опубликуем, поэтому можно ловить билеты. Мы будем периодически их выкладывать постепенно. Выставка называется следующим образом: «Из Петрограда в Ленинград». Я как-то очень полюбила это название. Мне кажется, для Шостаковича оно как-то актуально, очень актуально. Да. Ведь он видел разный Петербург.
0: Конечно.
2: И Петербург голодный, Петербург холодный, Петербург военный, Ленинград. Мы в этой выставке ограничимся началом. Ну, буквально с момента рождения до 30-х годов, начала 30-х. Вот буквально даже «Леди Макбет» уже не будем затрагивать, потому что вот как раз этот переход, он совершился. Молодой, дерзкий, яркий, абсолютно уникальный. Он настолько непредсказуем. Он восхищает своей энергией, фантазией, и он совершает огромный прыжок. От Шостаковича Римского-Корсакова до себя настоящего. И вот этот настоящий Шостакович к моменту «Леди Макбет» уже полностью сложился. И вот этот переход мы как раз и будем показывать в нашей выставке. Она основана на фондах театрального музея. Могу сказать, что фонды эти уникальны. Вчера как раз у меня был очень долгий разговор с человеком, который знает всю историю рождения фонда Шостаковича в театральном музее, Розе Салмановне Садыховой. Она как раз большую часть этих фондов рукописных, как правило, принесла для музея, хотя не только рукописных, и портреты, фотографии, но очень много материалов, они абсолютно уникальны. И они у нас. Это и семейная переписка, фотоальбомы, ранние рукописи. Надпись Глазунова – это экзаменационная работа. Я в свое время писала диплом как раз по раннему Шостаковичу и изучала вот этот процесс становления стиля. То, как он уже взрослее начинает бороться со школой Римского-Корсакова, а он на минутку был учеником пяти учителей, учеников Римского-Корсакова. Это мощная школа, она вот со всех сторон к нему пришла. И к моменту уже 26-го года, когда он завершил первую симфонию, это момент ее исполнения, он уже вот этот рывок совершает. Но как это произошло, как он учился, как он осваивал мастерство, это мы как раз показываем на выставке.
0: Лида, а вот еще я помню, где ты читала, что он топером работал в кино,
2: да,
0: на Большом
2: показываем.
0: Проспекте. Вот мне кажется, это такая фантастика, прийти в кино.
2: Он работал
0: там
2: в разных кино. И
0: кто-то...
2: Красносельская линия, Кировский завод, там тоже был кинотеатр. Он ненавидел это.
0: Ненавидел, да?
2: Для него это было просто
0: но
2: в тягость.
0: Он же был беден в юности.
2: Он был очень беден. Они все время страдали. Даже рояль продавали. Они лишились инструмента, собственно, главного. И Глазунов как раз хлопотал о том, чтобы ему выделили инструмент, как особо талантливому ученику консерватории. Но бедность была страшная. И, конечно, для того, чтобы хоть иметь какие-то деньги, он работал топером, сменил несколько кинотеатров, но импровизировать там далеко он не мог, он вынужден был следовать, да, как-то вот, и выдерживать рамки приличия, потому что один раз он вспоминал, что его полностью освистали. Сначала ему показалось, что наоборот всем понравилось, но когда к нему подошел организатор мероприятия, показа этой киноленты, сказал, что зал был крайне недоволен импровизацией юного Шостаковича. Ну, а я прям себе слышу, как мог импровизировать Шостакович. И мы позже покажем его ранние работы в театре, в кино, его оперы. Очень кратко, потому что пространство, к сожалению, музея небольшое, но оно настолько ёмкое и насыщенное, что туда обязательно стоит прийти нашим дорогим радиослушателям. Всех приглашаю. Выставка откроется, соответственно, 25 сентября, в день рождения Шостаковича, пройдет, будет доступна до середины декабря. Но на этом день наш, как вы понимаете, не закончится. Это же будет в 12 часов дня. В этот день у нас будет концерт, уникальная наша совместная акция с метрополитеном. Мы уже второй раз эту акцию будем проводить.
0: Метро, концерт, хотите сказать?
2: Очень благодарю и рада коллегам, которые выдерживают мой напор. И все-таки в этот раз у нас все, надеюсь, удачно пройдет. Мы согласовали. Завтра на пресс-конференции в ТАСС мы расскажем о времени и месте проведения нашего концерта, а также что будет звучать. Ну и какие еще интересные акции метрополитен приготовил к этой дате. И, ну, можно сказать, я так к себе приписываю немножко вауши, приурочил к нашему фестивалю. Для меня это очень важное событие.
0: Это будут концерты
2: общедоступные. Это будет один концерт именно в день рождения. И любой желающий может к нам присоединиться.
0: Ну, то есть просто человек, который ехал по своей линии, по своим делам, он услышит.
1: А некоторые уже приедут
2: специально. В прошлый раз, когда мы это делали в рамках Римского-Курского, люди приезжали специально. Вот, ну а далее мы вернемся в концертные залы. И очень важное для нас событие. В 16:00 у нас пройдет лекция Ольги Дегонской, про которую я уже сегодня упоминала. Она расскажет о находках последних, архивных детективах и предварит премьеру, очень важное для меня лично событие. В фондах Театрального музея у нас хранятся отрывки, это 5 номеров, 5-й не закончен, ранняя опера Шостаковича «Цыгане». Написана она была, ну, вот так по результатам исследований, Галина Копытова занималась атрибуцией, когда же все-таки была сочинена эта опера, потому что мнения расходились. Шостакович вообще писал, что он ее сжег. 20-21 год. Это примерно второй, начало третьего курса. А для того, чтобы вы понимали, вот им сочинять на тот момент еще не разрешалось. То есть, несмотря на то, что он был на теоретическом факультете, как бы сейчас его можно было назвать на композиторском, композиции они подступали только в финале своего обучения. До этого им сочинять не разрешалось, и они делали только учебные упражнения. Например, осваивали гармонию, контрапункт, когда линии друг на другом наслаиваются, как правильно их соединять, и инструментовку, как владеть инструментами оркестра. Так вот, на тот момент, как очевидно, из нот, это клавир, даже не партитура, то есть это вокальные хоровые голоса и линия фортепиано прописана. Видно, что гармонию он уже начал проходить, возможно, начал изучать основы формы, то есть то, как произведение объединить в целое. И, ну, это, очевидно, проба пера, но настолько интересная. Такой необычный Шостакович, очень наивный, простой, но при этом уже есть задатки театрального мастерства. Он пытается выделить линии главных героев, там, старика, Олега, Земфиры, это пушкинские цыгане, и хоровые номера, и даже пляска. Поэтому посмотрим. Вместе с концертным хором Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Петлицова. Этот хор является частью музея Исаакиевский собор. Мы делаем эту премьеру. Ну, а также в концерте прозвучит «Раёк».
1: Так, «Раёк» — это хорошо. А я хотела все-таки про цыган спросить, раз я уж сама впервые тут при вас, при всех узнаю что-то новое. А помимо хора в этих цыганах есть солисты?
2: Или, собственно, солисты очень... Нет, они есть, безусловно. Ноты у нас есть 5 номеров.
1: Вот.
2: 2 номера есть в Москве, мы их сейчас не берем. Геннадий Рождественский сделал исполнение этих 2 номеров, но, к сожалению, при пожаре погибла его партитура. И вот в то, в какой версии это было сделано, мы уже, к сожалению, не восстановим. А мы показываем, да, и там очень краткие сольные вкрапления в виде
1: дуэтов. Да? То есть арии нету,
2: отдельных,
1: да?
2: Нет.
1: А, то есть я тогда не расстраиваюсь, что мы
2: не
1: чтобы в конкурс не включили это.
2: Нет, это точно в конкурс не надо включать.
1: Мы имеем в виду именно конкретно вокальный. Если бы это хоровой, это был бы другая
2: история. Тут в основном, да, хор начинает. Дальше идет диалог Земфиры, старика. Угу. Олега совсем чуть-чуть поет. Но вот, к сожалению, то, что сохранилось, то, что не выбросили.
1: Это безумно
2: интересно. Вообще сохранилась история того, как домработница Шостакович, когда его друг узнал, что он часто выбрасывает свои черновики, он подошел к ней и сказал: «Не выбрасывайте. Отдавайте мне».
1: Сохраните, да? Ой, какой вот. Молодец был.
2: Я считаю, что жалко, что это не случилось с самого начала. Но, тем не менее, цыгане сохранились.
1: Менее. Ну, уже здорово.
2: Вот как раз Руслан Садыхов рассказывал мне о том, как вот они хранились в семье у Фредериксов, и как потом этот архив с ее помощью попал в театральный музей. И я очень этому рада, потому что в театральном музее это все сохраняется. Вот, вот такая интересная история. Поэтому 25-е у нас, можно сказать, не побоимся.
3: Премьера.
2: Вот, ну, а завершим мы этот день концертом в Малом зале филармонии. Илья Иов, ансамбль «Дивертисмент», камерный оркестр. И я считаю, что этот день достоин Шостаковича. Я им абсолютно горжусь. Я считаю, что очень насыщенная программа, и она, что называется, каждый по вкусу себе что-то найдет близкое, ну, и подберет.
1: Ну, я бы сказала, что каждый фестиваль, который организует Лидия, он открывает какие-то новые грани композиторские. Вот, и вот, например, Шостакович для меня всегда как раз был более поздний, а тот, окунувшись в атмосферу вокала и подбирая музыку, мне тоже надо понимать некоторые вещи, я как раз обнаружила раннего, лирического Шостаковича. И если бы мне сказали, что, ну, вот как музыку Коваду мы знаем, вот такая же в вокале, так скажем, и меня она, можно сказать, поразила. То есть я решила, что вот это надо. Почему же мы не даем своим ребятам? Просто мы ее не знали в вузах, потому что мы уже попозже. Вот то все знаем более

0: еще одна интересная тема, как раз очень близкая Галине Павловне. Дело в том, что у нас программа в этом году действительно невероятная. Ну, называется, я все время всех прошу друзей меня ограничивать, ну, потому что иначе я вот буду придумывать, планировать, и конца и края этому не будет. У нас появилась еще идея сделать выставку, которая уедет в разные филармонии по России, а в нашем случае еще и в Минск, в Большой театр Республики Беларусь. И выставка, я долго думала, мне все говорили, сделай выставку для народа про Шостаковича. Я говорю, это как? Ну, просто вот про Шостаковича. Вот родился, вот женился, тут написал, там, значит, получил премии и так далее. Я говорю, я так не могу. Ну, зачем? Мы же должны какие-то новые миры открывать. И, находясь в очень долгих размышлениях, диалоге с собственным сознанием, появилась вот такая тема. Шостакович в диалоге с исполнителями. Шостакович между строк.
1: Вот это хорошая тема.
0: А оказалось, что и тема тоже неизученная, тема тоже сложная. Я-то думала, я сейчас, значит, покопаюсь, письма, воспоминания и так далее, статьи музыковедов. Ну как же, ну Шостакович, все уже должно быть написано. Нет, это очень тонкий, сложный процесс, и я вам могу сказать, что с таким упоением собирала материал, я его до конца не смогла собрать, это просто невозможно, это хочется этому посвятить очень много времени, и я надеюсь, что я смогу это сделать, но в итоге появились линии, генеральные линии, нашими партнерами стала Санкт-Петербургская филармония, большой фотографический материал, программки концертов. Ленинградская филармония, безусловно, была спутником жизни Шостаковича. И, конечно же, архив Шостаковича в Москве. Спасибо Ирине Антоновне Шостакович за разрешение использовать экспонаты, как из филармонии. Они являются партнерами нашей выставки. И вот какие линии у нас получились. Ну, безусловно, мы начали с Шостаковича-пианиста. И возникла идея показать его как первого интерпретатора своего сочинения. В общем-то, это диалог самого с собой. А позже выйти на такие имена, как Рихтер, Оборин, Татьяна Николаева. Как раз она была первым главным исполнителем цикла Шостаковича, с которого открывается наш фестиваль, который играет Мирослав Култышев. И ей он этот цикл «Прелюдии фуг» посвятил. Далее мы переходим к скрипачам, ну, ойстрам, их совместное музицирование, встреча в Стамбуле во время гастрольной поездки, небывалое количество концертов, каждый из них тогда сыграл, и позже совместное исполнение произведений и история в посвящениях. Но, наверное, пожалуй, мое самое большое открытие – это две другие ипостаси. Ну, безусловно, мы все знаем Ростроповича как одного из ярчайших интерпретаторов его сочинений. Но когда я задавала вопрос Ларисе Чижковой, которая является главным специалистом по творчеству Ростроповича, архивистом архива Ростроповича в Петербурге, она мне ответила, что писем или воспоминаний таких, которых я ищу, где бы было. А вот Слава играет так, но не сяк. Их нет. Он говорит, ну, они общались, да? Ну, То есть им достаточно было того, что рождалось во время репетиции. К сожалению, это уже не зафиксировано. Но, например, сохранился телефонный разговор как раз с Ойстрахом, где Шостакович дает ему четкие указания, в какой цифре, где, какие ляпы, или почему-то какой-то инструмент звучал ярче, тише, нюансировка, динамика, темпы.
1: Прямо
0: четко
1: комментарии такие адресные.
0: Телефонный разговор записал Ойстрах. Шостакович тогда не мог находиться рядом с ним. И вот Ойстрах магнитофон поставил к телефонной трубке. И вот потрясающе спасибо ему. Эта запись доступна. Но открытием для меня стали письма Мравинскому. Это потрясающе. Каждое письмо – это детальнейший разбор исполнения по цифрам. На 3, 4, 5 листов, где, в какой цифре, что, какое изменение хотелось бы сделать. Ну и, пожалуй,

0: были письма к певцам. И, например, впервые на этой выставке мы показываем письмо Кюреневой из архива Шостаковича, где тоже дана подробная инструкция, что где после исполнения и репетиции, как правило, нужно изменить. И письмо Ковчарику, скрипачу, который был исполнителем 15-го квартета, струнного квартета, последнего квартета Шостаковича, тоже руководство по деталям исполнения. Ну и еще интересно, из моего любимого, например, ну сейчас уже мы можем позволить себе некую откровенность, когда Шостакович обосновывает, почему ему Юренева понравилась, а вот Вишневская его в каком-то плане устраивала или нет. Вот он пишет своему другу, коллеге о том, что Юренева его зацепила дикцией, невероятной дикцией, что вот он слышал какое-то произведение в ее исполнении, которое он не слышал до этого, и понимал каждое слово. Сейчас Галина прокомментирует. А вот у Вишневской с дикцией была проблема, но при этом у нее невероятный драматический талант. Заговорила вас, прошу прощения.
1: Ну, мы уже, я думаю, на финишную впрямую выходим. Вот, а что касается дикции, ну, у каждого композитора всегда есть свои пожелания, и, естественно, он как автор своей музыки имеет полное право кому-то отдавать предпочтение. Поэтому спасибо большое за эту информацию. Во всяком случае, мне становится много понятно уже. Еще более понятен Шостакович. Вот так я бы сказала.
2: Ну что же, я хочу сказать, что вы меня совершенно заворожили, потому что столько всего интересного.
0: Мы еще половину не рассказали.
2: Но тогда остается нам только призвать всех наших слушателей заглянуть на сайт музея театрального и музыкального искусства, да, найти там страничку фестиваля «День Шостаковича», прийти на гала-концерт вокального конкурса, фортепианного конкурса, на лекции чудесные, на выставку.
0: И посетить обширную концертную программу.
2: Да, спасибо, дорогие гости. Друзья, спасибо. У нас сегодня в эфире были народная артистка.
1: Нет, заслуженная.
2: Заслуженная артистка России Галина Сидоренко и музыковед, художественный руководитель фестиваля Лидия Адер.
0: Спасибо большое за приглашение. Спасибо.
1: Благодарим за этот чудесный эфир. Я думаю, что у всех слушателей тоже останется приятное послевкусие и желание посетить наш фестиваль.
2: Спасибо.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Шотландские школьники раскопали тысячелетнюю церковь викингов. Патриарх сербский Порфирий совершил отпевание сербского генерала. Об этих и других событиях более подробно. 7 сентября патриарх сербский Порфирий совершил в церкви святого апостола Луки в Белграде отпевание генерала Ратко Младича, бывшего командующего армией Республики Сербской, сообщает сайт Сербской православной церкви. Патриарху сослужили 6 митрополитов, 5 епископов и многочисленные священнослужители из разных епархий сербской церкви. В своем слове патриарх Порфирий отметил, что генерал Ратко Младич был христианином, который, по свидетельству посещавших его в последние годы священников, смиренно исповедовался и причащался, веруя и надеясь на милость и любовь Божью. Генерал Ратко Младич, один из наиболее известных сербских лидеров во время распада Югославии, скончался 27 августа в тюрьме Гааги в возрасте 83 лет. Шотландские школьники вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет, сообщает сайт школы Гордонстоун. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая предположительно вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Ученые предполагают, что храм, расположенный в удаленной части острова, мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Археологи намерены изучить взятые на месте образцы и найти материал для радиоуглеродного датирования, чтобы точнее установить возраст сооружения. Исследования острова будут продолжены, новая экспедиция запланирована на следующий год. Правозащитники и активисты, защищающие свободу вероисповедания, выразили обеспокоенность новым законопроектом в Иране. По данным организации Open Doors, страна занимает 10-е место в мировом списке государств, где христианам особенно трудно свободно исповедовать свою веру. По мнению наблюдателей, ситуация с религиозной свободой в стране ухудшилась после начала военного противостояния с Израилем и США. Иранские власти нередко подозревают христиан, особенно обращенных из ислама, в симпатиях к Израилю или западным странам. Ранее власти Ирана объявили несколько христианских телеканалов и вещателей на персидском языке враждебными структурами. За просмотр их программ были объявлены серьезные наказания. Теперь обеспокоенность вызвал новый законопроект, направленный на противодействие проникновению иностранных разведывательных служб, правительств или организаций. С предупреждением выступила организация United Christian Activists, объединяющая иранских христиан и активистов, выступающих за свободу вероисповедания. Представители организации считают, что опубликованный текст законопроекта содержит слишком широкие формулировки, что, по их мнению, может позволить властям трактовать обычные контакты иранских христиан с верующими за пределами страны как деятельность, связанную с иностранным влиянием. Под угрозой может оказаться, например, общение с христианами за границей, получение богословского образования в других странах или участие в религиозных встречах и служении через интернет. Активисты опасаются, что проблемы также могут возникнуть у христиан, которые поддерживают связь с родственниками, живущими за рубежом, или обсуждают с ними вопросы веры. Также отмечается, что законопроект предусматривает исключение для общения, которое носит исключительно личный характер. Однако, по словам представителей правозащитной организации, остается неясным, как на практике власти будут отличать обычное семейное общение от религиозного или связанного с деятельностью христианской общины. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Нильс искал бедного Тирли недолго. Он направился прямо к кустам, откуда раньше слышался писк.
1: «Тирли! Тирли, где ты?» —
0: кричал он, раздвигая густые ветки. Из глубины кустарника в ответ ему кто-то тихонько пискнул.
1: «Ага, вот ты где!» — сказал Нильс и смело полез вперед, ломая по дороге сухие стебли и сучки.
0: В самой гуще кустарника он увидел серый комочек шерсти с реденьким, как метелочка, хвостиком. Это был Тирли. Он сидел на тоненькой веточке, вцепившись в нее всеми четырьмя лапками, и так дрожал со страху, что ветка раскачивалась под ним точно от сильного ветра. Нильс поймал кончик ветки и, как на канате, подтянул к себе Тирли.
1: «Перебирайся ко мне на плечи!» — скомандовал Нильс. «Я боюсь, я упаду!» — пропищал Тирли.
0: «Да ты уже упал, больше падать некуда. Лезь скорее!» Тирли осторожно оторвал от ветки одну лапу и вцепился в плечо Нильса. Потом он вцепился в него второй лапой и, наконец, весь. Вместе с трясущимся хвостом перебрался на спину к Нильсу.
1: «Держись покрепче, только когтями не очень-то впивайся», — сказал Нильс и, сгибаясь под своей ношей, медленно побрел в обратный путь.
0: «Ну и тяжелый ты!» — вздохнул он, выбравшись из чащи кустарника. Он остановился, чтобы немного передохнуть. Как вдруг знакомый скрипучий голос затрещал прямо у него над головой.
2: «А вот и я, а вот и я!»
0: Это была длиннохвостая сорока.
2: «Что это у вас на спине? Очень интересно, что это вы несете?»
0: — стрекотала сорока.
1: Нильс ничего не ответил и молча направился к сосне.
0: Но не успел он сделать и трех шагов, как сорока пронзительно закричала, затрещала, захлопала крыльями.
2: «Разбой среди бела дня! У белки Сирля похитили бельчонка! Разбой среди бела дня! Несчастная мать! Несчастная мать!»
3: «Никто меня не похищал! Я сам упал!» — пискнул Тирли.
0: Однако сорока и слушать ничего не хотела.
2: «Несчастная мать! Несчастная мать!» — твердила она.
0: А потом сорвалась с ветки и стремительно полетела вглубь леса, выкрикивая на лету все одно и то же.
2: «Разбой среди бела дня! У белки Сирли украли бельчонка! У белки Сирли украли бельчонка!»
0: «Вот пустомеля!» — сказал Нильс и полез на сосну. Часть седьмая. Нильс был уже на полпути, как вдруг услышал какой-то глухой шум. Шум приближался, становился все громче, и скоро весь воздух наполнился птичьим криком и хлопаньем тысячи крыльев. Со всех сторон к сосне слетались встревоженные птицы, а между ними взад и вперед сновала длиннохвостая сорока и громче всех кричала.
2: «Я сама его видела, своими глазами видела. Это разбойник Нильс унес бельчонка.
3: «Ищите вора, ловите его, держите его!»
0: «Ой, я боюсь!» — прошептал Тирли. «Они тебя заклюют, а я опять упаду!»
3: «Ничего не будет! Они нас даже не увидят!» — храбро сказал Нильс. А сам подумал. «А ведь и верно, заклюют!»
0: Но все обошлось благополучно. Под прикрытием веток Нильс, Стирли на спине, добрался, наконец, до беличьего гнезда. На краю дупла сидела белка Сирли и хвостом вытирала слезы. А над ней кружилась сорока и безумолку трещала «Несчастная мать! Несчастная мать!
3: Получайте вашего сына!»
0: Тяжело пыхтя, сказал Нильс, и точно куль муки сбросил Тирли в отверстие дупла. Увидев Нильса, сорока замолчала на минуту, а потом решительно тряхнула головой и застрекотала еще громче.
3: «Счастливая мать! Счастливая мать! Бельчонок спасен! Храбрый Нильс спас бельчонка! Да здравствует Нильс!»
0: А счастливая мать обняла Тирли всеми четырьмя лапами, нежно гладила его пушистым хвостом и тихонько посвистывала от радости. И вдруг она повернулась к сороке.
1: «Постой-ка», — сказала она, — «кто же это говорил, что Нильс украл Тирли?»
3: «Никто не говорил, никто не говорил», —
0: протрещала сорока и на всякий случай отлетела подальше.
3: «Да здравствует Нильс! Бельчонок спасен! Счастливая мать обнимает свое дитя!»
0: — кричала она, перелетая с дерева на дерево. Ну, понесла на своем хвосте последние новости, сказала белка и бросила ей вслед старую шишку. Часть восьмая. Только к концу дня Нильс вернулся домой. То есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси. Он принес полные карманы орехов и два прутика, сверху донизу унизанные сухими грибами. Все это подарила ему на прощание белка Сирли. Она проводила Нильса до опушки леса и долго еще махала ему вслед золотистым хвостом. Она бы проводила его и дальше, но не могла. По ровной дороге белке ходить так же трудно, как человеку по деревьям. А лесные птицы проводили Нильса до самого болота. Они кружились над его головой и на все голоса распевали в его честь звонкие песни. Длиннохвостая сорока старалась больше всех и пронзительным голосом выкрикивала: «Да здравствует Нильс! Да здравствует храбрый Нильс!» На другое утро стая покинула болото. Гуси построились ровным треугольником, и старая Акка Кнебекайсе повела их в путь. «Летим к Глиммингенскому замку!» — крикнула Акка. «Летим к Глиммингенскому замку!» — передавали гуси друг другу по цепочке. «Летим к Глиммингенскому замку!» — закричал Нильс в самое ухо Мартину. Глава пятая.
1: Волшебная дудочка. Часть первая. Со всех сторон Глиммингенский замок окружен горами. И даже сторожевые башни замка кажутся вершинами гор. Нигде не видно ни входов, ни выходов. Толщу каменных стен прорезают лишь узкие, как щели, окошки, которые едва пропускают дневной свет в мрачные холодные залы. В далекие, незапамятные времена эти стены надежно защищали обитателей замка от набегов воинственных соседей. Но в те дни, когда Нильс Хольгерсон путешествовал в компании диких гусей, люди больше не жили в Глиммингенском замке, и в его заброшенных покоях хранили только зерно. Правда, это вовсе не значит, что замок был необитаем. Под его сводами поселились совы и филин. В старом развалившемся очаге приютилась дикая кошка. Летучие мыши были угловыми жильцами, а на крыше построили себе гнездо аисты. Не долетев немного до Глиммингенского замка, стая Акки-Кнебекайси опустилась на уступы глубокого ущелья. Лет 100 тому назад, когда Акка в первый раз вела стаю на север, здесь бурлил горный поток. А теперь на самом дне ущелья едва пробивался тоненькой струйкой ручеек. Но все-таки это была вода. Поэтому-то мудрая Акка-Кнебекайси и привела сюда свою стаю. Не успели гуси устроиться на новом месте, как сразу же к ним явился гость. Это был аист Эрменрих, самый старый жилец Глиммингенского замка. Аист — очень нескладная птица. Шея и туловище у него немногим больше, чем у обыкновенного домашнего гуся. А крылья почему-то огромные, как у орла. А что за ноги у аиста? Словно две тонкие жерди, выкрашенные в красный цвет. И что за клюв? Длинный-предлинный, толстый, а приделан к совсем маленькой головке. Клюв так и тянет его голову к низу. Поэтому аист всегда ходит, повесив нос, будто вечно чем-то озабочен и недоволен. Приблизившись к старой гусыне, аист Эрменрих поджал, как того требует приличие, одну ногу к самому животу и поклонился так низко, что его длинный нос застрял в расщелине между камнями. «Рада вас видеть, господин Эрменрих», — сказала Акка-Кнебекайси, отвечая поклоном на его поклон. «Надеюсь, у вас все благополучно? Как здоровье вашей супруги? Что поделывают ваши почтенные соседки, тетушки-совы?» Аист попытался было что-то ответить, но клюв его прочно застрял между камнями, и в ответ раздалось одно только бульканье. Пришлось нарушить все правила приличия, встать на обе ноги и, упершись в землю покрепче, тащить свой клюв, как гвоздь из стены. Наконец, аист справился с этим делом. И, щелкнув несколько раз клювом, чтобы проверить, цел ли он, заговорил. «Ах, госпожа Кнебекайси, не в добрый час вы посетили наши места. Страшная беда грозит этому дому». Аист горестно поник головой, и клюв его снова застрял между камнями. Недаром говорят, что аист только для того открывает клюв, чтобы пожаловаться. К тому же он цедит слова так медленно, что их приходится собирать точно воду по капле.
0: «Послушайте-ка, господин Эрменрих», — сказала Акка Кнебекайси, «не можете ли вы как-нибудь вытащить ваш клюв и рассказать, что у вас там стряслось?» Одним рывком аист выдернул клюв из расщелины и с отчаянием воскликнул: «Вы спрашиваете, что стряслось, госпожа Кнебекайси? Коварный враг хочет разорить наше жилище, сделать нас нищими и бездомными, погубить наших жен и детей. И зачем только я вчера, не щадя клюва, целый день затыкал все щели в гнезде? Да разве мою супругу переспоришь? Ей что ни говори, все как с гуся вода».
1: Тут аист Эрменрих смущенно захлопнул клюв. И как это у него сорвалось насчет гуся? Но Акка Кнебекайси пропустила его слова мимо ушей. Она считала ниже своего достоинства обижаться на всякую болтовню.
0: «Что же все-таки случилось?» — спросила она. «Может быть, люди возвращаются в замок?»
2: «Ах, если бы так!» — грустно сказал аист Эрменрих. «Этот враг страшнее всех людей на свете, госпожа Кнебекайси. Крысы! Серые крысы подступают к замку!» — воскликнул он и опять поник головой.
0: «Серые крысы? Что же вы молчали до сих пор?» — воскликнула гусыня.
2: «Да разве я молчу? Я все время только и твержу о них. Эти разбойники не посмотрят, что мы тут столько лет живем. Они что хотят, то и делают. Пронюхали, что в замке хранится зерно, вот и решили захватить замок. И ведь как хитры, как хитры! Вы знаете, конечно, госпожа Кнебекайси, что завтра в полдень на Кулаберге праздник. Так вот, как раз сегодня ночью полчища серых крыс ворвутся в наш замок. И некому будет защищать его. На 100 верст кругом все звери и птицы готовятся к празднику. Никого теперь не разыщешь. Ах, какое несчастье! Какое несчастье!»
0: «Не время проливать слезы, господин Эрменрих», — строго сказала Акка Кнебекайси. «Мы не должны терять ни минуты. Я знаю одну старую гусыню, которая не допустит, чтобы совершилось такое беззаконие».
2: «Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами?» — усмехнулся аист.
0: «Нет», — сказала Акка Кнебекайси, — «но у меня в стае есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было».
2: «Нельзя ли посмотреть на этого силача?» — спросил Эрменрих, почтительно склонив голову.
0: «Что ж, можно», — ответила Акка. «Мартин! Мартин!» — закричала она.
1: Мартин проворно подбежал и вежливо поклонился гостю.
2: «Это и есть ваш храбрый воин?»
0: — насмешливо спросил Эрменрих.
2: «Неплохой гусь, жирный».
1: Акка ничего не ответила и, обернувшись к Мартину, сказала: «Позови Нильса». Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине. «Послушай», — сказала Нильсу старая гусыня, «ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глиммингенский замок?»
0: Нильс был очень польщен. «Еще бы! Сама Акка Кнебекайси обращается к нему за помощью. Но не успел он произнести и слово, как Аист Эрменрих точно щипцами подхватил его своим длинным клювом, подбросил, снова поймал на кончик собственного носа, опять подбросил и опять поймал. 7 раз проделал он этот фокус, а потом посадил Нильса на спину старой гусыни и сказал:
4: «Ну, если крысы узнают, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Прощайте. Я лечу предупредить госпожу Эрменрих и моих почтенных соседей, что сейчас к ним пожалует их спаситель. А то они насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана».
0: И, щелкнув клювом, Аист улетел.

сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и наши зрители, кто смотрит трансляцию в ВКонтакте. В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров, клирик храма святых мучеников Адрианы Натальи, что в Старопаново. Напомню, дорогие радиослушатели, что и зрители, что наша беседа строится на основании вопросов, которые задают слушающие, и их, эти вопросы можно задать при помощи сайта нашей радиостанции «Град Петров». Надо зайти на сайт радиостанции в раздел «Вопросы в пасторский час» и там задать свой вопрос или напечатать свою реплику, кто, о чем бы хотел бы сообщить нам для общей духовной пользы в эфире радиостанции «Град Петров». Также, как я уже сказал, ведется трансляция в ВКонтакте, и здесь можно также задавать вопросы, которые будут поступать сюда, на экран, который находится передо мной. Друзья, сегодняшний день у нас посвящен Пресвятой Богородице, праздник Владимирской иконы Божией Матери. Вот, и большое торжество во всех храмах нашей церкви русской. Ну а вот в храме, где служу я, в храме святых мучеников Адрианы Натальи, сегодня престольный праздник, и мы такая уникальная служба, мы служим, служили все, весь наш день этот богослужебный посвятили Адриану Натальи, мученикам, потому что это вторая Пасха для нашего прихода, и я вот просто хотел поделиться теми мыслями, которые открываются, взирая на подвиг святых мучеников, на то, как церковь осознает этот подвиг мученический. И потому, конечно же, надо посвятить им время, сегодняшний день. Вот мы, святые Адриана и Наталья, это мученики начала IV века, в 304 году по Рождеству Христовому пострадал мученик Адриан. Хотя вот он стал мучеником, с одной стороны, первым фактором, известным нам в его жизни, было то, что его супруга Наталья была христианкой, а сам он был в услужении у императора-язычника, при этом был гонителем веры христианской, расследовал дела, которые касались христиан, найденных в окрестностях Никомедии, и вот он сам их допрашивал, сам записывал их свидетельства о том, что они христиане, и в какой-то момент велел записать самого себя в список этих христиан, и был подвергнут сначала угрозам, а потом реальному наказанию, физической расправе, то есть вот казни. Наталья, узнав о том, что ее супруг объявил себя христианином, была обрадована этому счастью, вот, что в ее семье муж, супруг ее, по слову апостола, неверующий муж, муж спасся верующей женой. Вот именно то и произошло в семье Натальи. Ее муж, будучи неверующим, стал верующим. Имея пример христиан-исповедников, мучеников перед собою и своей собственной жены. Вот удивительно в житии, как Наталья, когда ее супруг Адриан был подвергнут пыткам и в конечном счете начал подвергаться казни через раздробление рук и ног. Вот она сама помогала ему удерживать руки под молот палача и убеждала его оставаться твердым в исповедовании Христа, проходя через ужасы, муки этого мира, ненавидящего Христа, ненавидящего учеников Христовых. Вот. Этот пример, во-первых, надо нам запомнить, как тот пример, как в семье возрастают христиане в христианском браке. Да? Уж брак он был язычника и христианки, а, кстати, пример того, как этот вроде бы языческий брак, он приводит тоже, видите, к спасению мужа. И вот мы видим, как Адриан становится исповедником, мучеником, восходя очень быстро. Но, наверное, это же было все заложено его глубокими переживаниями. Просто христиане дали их мучения, дали ему повод исповедовать себя христианином. И он решился на это. И в этой радости, в эту радость вошел. Свидетельство о том, что когда человек решится идти до конца за Господом, ему становится легко. И даже самые ужасные казни, угроза казни, наказание не останавливает его, только бы остаться в той радости, которая дает ему истинная вера в Господа, такая вера, которая простирается вплоть до готовности умереть за Господа. Я всем желаю такой веры молитвами святого Адриана. А вот в Наталье мы еще видим то, как исполняется еще одно поучение евангельское. «Кто любит кого-то больше меня, тот недостоин меня». Господь нас учит любить Бога и ближнего своего, две заповеди равные. Но при том говорит нам, что кто кого-то любит больше меня, тот недостоин меня. И вот Наталья поистине любит Христа более всего, и потому правильно любит своего мужа. И любит его в надежде и ему спасти свою бессмертную душу через веру в Господа нашего Иисуса Христа. Для нас, обмышленных, погруженных в суету мирскую, это кажется какой-то дикостью. Да и внешним людям это то же самое, да? Как это так? Жена помогает умереть своему мужу. Но умереть не просто умереть и закончить свой земной путь, а остаться верным Христу Богу. И мучения они на себя не навлекали ничем, кроме как тем, что были верными в своем исповедании, она и он. И их убил мир, их убила ненависть, злоба дьявольская в этом мире, являющаяся через наш падший человеческий род, через людей, не хотящих спасения для себя и не верящих в спасение через Господа нашего Иисуса Христа. Вот в них мы видим. Я бы хотел, чтобы молитвами святой мученицы Натальи вот мы возлюбили бы своего ближнего так, как нам повелевает Господь. Это очень важно. Потому что иногда мы забываемся, что вот любить ближнего так, что себя забыть, это хорошо. Но если ты при этом забудешь еще и Христа Бога, любя ближнего своего, посчитаешь благом жизнь любимого без Христа Бога, ну, какая-нибудь там жизнь, просто хорошее земное преуспеяние, здоровье мы там желаем, все остальное, но это как-то вот без Христа. Не обязательно им быть христианином. Вот это вот, это все равно, что любить кого-либо больше, чем меня, говорит Христос. Надо любить Бога более, чем самого нашего любимого человека. Тогда ведь наша любовь к Христу не обменяет любви к ближнему своему, просто ставит правильное, дает правильное направление этой любви. Ведь любовь к ближнему может развращать. Сколько мы видим примеров, когда забота матери о своем чаде приводит к тому, что чадо возрастает безответственным, расслабленным, развратным, вот, ищущим всякого удовольствия и возможности жить за счет другого. А иногда даже христианские матери желают этого своим детям. Пускай бы он получше устроился, пускай бы он жил за счет другого, пускай бы ему много платили, он бы немало чего делал для других. Вот, и прямо уверены, что вот желают чаду своему счастья. Нет. Пускай его жизнь будет устроена по справедливости, пускай он хлеб свой зарабатывает, принося пользу обществу, людям, которые с удовольствием будут его работу оплачивать. Пускай он будет служить так и окружающим людям, чтобы это ценилось ими, и они были ему благодарны. Вот. Но это самое главное. Это все растет тогда в человеке, когда он полюбит Господа нашего Иисуса Христа. И все, что нам, чему нас учит Библия. Вот. Ну вот, это прежде всего с праздником, дорогие братья и сестры, святых мучеников Адриана и Натальи. Всем желаю радость в этот святой день молитвами Пресвятой Богородицы и святых мучеников. Вот. Ну и хочу опять же напомнить, дорогие братья и сестры, что вот ясно, что у нас интернет сегодня очень нестабильный, поэтому вопросов на сайте, на удивление, нет, но такие дни бывают, они сразу говорят о том, что целый день и сейчас нету стабильного интернета в разных частях нашего города и там, где нас слушают. Ну, пожалуйста, те, кто имеет такую возможность, можете заходить на сайт нашей радиостанции, в раздел радиостанции «Град Петров», в раздел «Вопрос пасторский час» и написать его, если у кого работает интернет. А мы вот смотрим, что у нас здесь. Угу. То ли я что-то не понимаю. Если у нас написано «Есть вопрос от Юлии», только я не могу обнаружить, где он находится в наших источниках. Вот, тогда, извините, пока будем накапливать вопросы, раз уж какие-то там проблески есть, будем ждать. Я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей тогда вот на еще следующие важные для пасторского окормления положения, которые мы сегодня берем из чтомого за литургии, рядового чтения. Это апостол, послание, апостол Павел, послание к Галатам, конец 2 главы, начало 3, где апостол Павел говорит: «Если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Вот он поучает нас к тому, что правилами, внешними установлениями, которые были в Ветхом Завете и которые были возведены в культ неправильно понявшими этот закон людьми и извратившими этот завет до такой степени, что пришедшего Мессию решили убить, Бога убить решили. Вот. Это потому, что они законом искали себе оправдания, хотели показаться пред Богом, как в другом месте пишет апостол Павел, пред Богом, своей праведностью. Вот они считали себя праведными пред Богом, потому что то, что Бог им дал, дал как инструмент, как индикатор их испорченности. Они внешне исполнили, вроде бы как градусник, знаете, встряхнули так, что показал нужную температуру. А на самом деле их температура, их состояние не соответствует, ни в коем случае не соответствует тому, что в них есть по-настоящему. В том, что их духовное расслабление, заболевание, конечно же, было настолько тягостное, что вот апостол Павел и нам, христианам, напоминает о том, что не скатывайтесь обратно. Вы начали, говорит, прежде духом. Так ли вы несмысленные, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Снова возвращайтесь к плоти. Плоть кичится тем, что на ней есть знак внешнего завета с Богом. Плоть кичится тем, что она как бы исполнила внешне заповеди Божии. Ведь я не прелюбодей, ведь я не вор. Я ведь и плачу налог церковный, и милостыню делаю. Но все это можно, как мы знаем, испортить, как Господь и говорил. Если и молится даже, но так, чтобы показаться перед людьми. Если милостыню делают, то так, чтобы люди заметили и воздали им почесть. Вот. А постятся так, чтобы видели, что они постящиеся. И они не получат награду в Царстве Небесном, потому что разменят на земную эту награду, как мы знаем. Так вот, начав духом, многие из нас, духом, в смысле, тут с маленькой буквы написано в русском тексте, это вот 3 глава, 3 стих, это означает то, что вроде бы устремившись к поиску духовного, вы начали опять искать поиск, то есть поиск свой опустили опять в плотское. И, конечно же, дух с большой буквы святой уже не важен. Дух святой уже пренебрегаем. Дух любви, с большой буквы, дух Бога, он теперь уже не сам Бог, Дух Святой, он уже не нужен, потому что интересы все лежат в плоскости плоти, а не в духовной. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. «Познайте же», — говорит вот что наставление апостольское нам сегодня, «верующие суть сыны Авраама». Вот иудеи и те самые фарисеи и законники говорили, что мы сыны Авраама. Он говорит, нет, не вы. Верующие, верующие, у апостола Павла это слово всегда звучит, как верующие в Иисуса Христа. Господь, когда говорит про веру, тоже он говорит, веруйте, что я могу себе сделать, что я сын Давидов там, и Мессия. И тогда по вере вашей да будет вам, вера означает в Новом Завете именно веру, что Иисус Христос есть Сын Божий, а Его Евангелие есть истинный закон Божий, суть которого – любовь Бога и человека, для которой сотворен человек. Вот. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Вот мы должны, следовательно, следуя сегодняшним апостольским наставлениям, положить, во-первых, интерес своей души, высшую часть нашей души, в дух наш человеческий, подчиниться интересам духовным, с маленькой буквы, духовным, в том смысле, что душа наша должна напитываться не плотским и даже не душевным, а духовным. То, что есть истина, справедливость, а это что такое? Истина и правда, и суд и милость. Это вот это одежды Бога, это божественная энергия, которая он проявляется в нашем ценностном мире. И вот если есть истина, если есть справедливость, есть правда, то и Бог недалече. Это он сияет в наших делах, умах, направлениях нашей души. Вот надо положить душу свою, чтобы искать истину, не лгать себе, не поддаваться на соблазны всего мира. Закрой глаза, говорит мир, на все, и живи в свое удовольствие. Неважно, что кончится этот мир, это жизнь. Им придется, может быть, давать ответ за что-то. Неважно, что ты не знаешь, откуда ты. Ты ешь, пей, веселись, пока есть возможность. Вот к чему нас призывает этот мир, призывает дьявол, чтобы мы отвлеклись от Господа Бога и не, разумеется, тогда и были лишены и спасения. Вот. А надлежит нам, нет, сказать себе, вот не разобраться, что есть истина, откуда я, куда иду, куда весь мир идет, для чего все бытие. И этими вопросами задаваясь, надо искать того, кто тебе ответит на эти вопросы. Это, конечно же, только сам Бог, его божественное откровение. И наша связь с Богом, наша религия, истинная религия, конечно же, просвещает нас в этом вопросе. И ничего другое не может нам ответить на этот вопрос. Наука не имеет цели сказать тебе, как жить, как спастись. Философия, да, она может говорить о ценности, она может говорить, ну и в лучших своих проявлениях философии есть богословие. И она к нему льнет. А иначе превращается в то, что сказано уже про язычников. Помните, они, познав Бога, не воздали ему честь. И Бог позволил им жить по похотям своим, отвлечься от себя, потому что, почувствовав божественное, вот эти философы, высшие из язычников, да, и правдолюбцы языческие, они, почувствовав Бога и даже его в неком смысле познав, ведь мы знаем, что у Платона или у неоплатоников прямо есть рассуждение о триаде божественной, который выше всех этих полубогов, которых мы там знаем в античном мире. Прямо про триаду говорили, про, конечно же, намек на Святую Троицу, которую иудеи познали откровением, они познали сие через поколение усилий человеческого разума над осознанием того, что их окружает, над теми следами творения, которые, следами Творца, которые видны в творении, творении, и, которое есть сам человек и мир нас окружающий. Вот. Ну так, а у нас с вами есть, итак, верующие, это и есть сыны Авраама. Не по плоти мы сыны Авраама, истинные сыны не по плоти у Авраама, а те, кто подобно Аврааму, доверившись Богу, он же тоже по вере получил благословение, так вот, доверившись Богу, живут по тому, что Бог нам дал, поверив в то, что Бог нам дал Сына Своего Единородного. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всяк верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную.

говорю вам о законе, который должен быть написан прямо в вашем сердце. У вас внутри должен быть двигатель к исполнению воли Божией и тот самый тормоз к тому, чтобы бы не совершить то, что Богу не угодно. В самом сердце наше должно лежать, не снаружи, не страх наказания. А этот закон только один. Если мы любим, то мы исполняем волю любимого и не хотим идти против его воли. И вот если мы любим Христа, если мы веруем в Христа, значит, мы его любим. Если мы любим Христа, значит, мы в него веруем. И этим-то наше спасение и осуществляется. Вот это, братья и сестры, очень важно. Именно от того, чтобы потерять закон любви Божией, любви ко Христу и во Христе, Богу Отцу, предостерегает нас сегодня апостол Павел. Вот это несколько слов, это по поводу сегодняшнего апостольского чтения. Вот, Юлия, вопрос наконец до нас дошел. Это вопрос через сайт нашей радиостанции «Град Петров». И вопрос в прямой эфир. Юлия, Петербург. Очень приятны ваши слова добрые. Спасибо, сестра. Дочь моя, 12 лет, проглотила 3 тома Паисия Святогорца, а перед тем «Закон Божий» Слободского. Могли бы вы посоветовать, что еще будет и позволительно, и полезно? Ну, если она прочитала эти книги, и она сделала это с интересом, ваша доченька сподобилась благодати Божией, уже сподобилась. И просто не заинтересует ничто так молодого человека, молодую девицу. Это только Дух Святой, обращающий к себе. Конечно же, не надо стесняться уже в этом случае переключать ее, ну, само собой, на Евангелие, и пускай читает апостола Павла понемножечку. Там ничего соблазнительного нету. Надо объяснить, что не все будет сразу понятно. Но если девочка желает спасать свою бессмертную душу, вот чтение ей, ее надо направить именно на изучение Евангелия и утверждение себя в Евангелии. Пускай Господь пошлет ей учителей, священника, вот ту церковную среду, в которой как раз можно это все и осуществить, и разобраться в Священном Писании. Ну, вот что тут скажешь из... Может быть, это будет суховато, но для меня лично, правда, я уже в очень взрослом возрасте читал. Вот я знаю, что читать, что значит читать запоем, вот такие книги. Для меня лично, конечно же, это было чтение катехизиса. Вот так я прочитал его вообще за одну ночь. Прочитал его. Тот самый катехизис Филарета Дроздова, который считается такой книжкой скучной. На самом деле, если человек изучает и ищет сам, это очень хорошо так выстраивает логику христианского мировоззрения, как бы в самом себе, в самом человеке. Мне кажется, это будет хорошее такое, именно не как билетристика, а организация своей души, своего мировоззрения, правильная организация. Вот это поможет, эта книжка тоже. Ну, вот. Там уже, наверное, вы и сами могли бы посоветовать, что почитать, если вы христианка. Ну, а потом сейчас не любят очень многие наши модернисты, говорят, вот Игнатий Бенчанинов, все так прям посмеются над ним. Вот у него есть прекрасные книги. Они доступны для понимания не только монашествующих, а вот отечник. А вот у него, у Игнатия Бенчанинова, прекрасно, очень такой в удобном изложении рассказано о жизни святых, подвижников.

потом приношение современному монашеству, аскетические опыты. Вот опять же, все, казалось бы, для монашества еще ничего подобного. Это очень хорошо помогает, для очень полезно для мирянина, мне кажется. То, что вот есть много книг, такие, которые уже специфически попадаются, и, наверное, не стоит о них говорить так, что лично понравилось еще. Тут разным людям разное нравится. Но, наверное, также необходимо для возрастания и для уразумения истинного, живого христианского опыта, это, конечно, вот очень полезно, добротолюбие. Добротолюбие в русском переводе. Вот, очень было бы полезно вам почитать, вашей смышленой девочке. Ну, спасибо за вопрос. Так. Ну, так, посмотрим, что у нас здесь еще. Петров. Вот. Угу. Позвольте также сегодня еще в этот день, вот, богослужебный, перед тем, как читать Богородицу, мы читали. И о Евангелии, читали рядовое Евангелие, оно посвящено сегодня, это из Марка, тому, что Господь обличает своих соседей, живших в Галилее вместе с ним, да, о том, что вот вроде бы он и творит чудеса, они думают про него, и он очень мудро рассуждает. Однако, ведь он же сын плотника и Марии. Вот мы знаем братьев его и сестер его, ну, сводных имеется в виду, и соблазнялись о нем. И, а Господь говорит им тогда: не бывает пророк без чести, разве только во отечестве своем и в доме своем, у сродников своих и в доме своем. Вот это присказка такая, которая известна давно, из Ветхого Завета. Однако, значит, это вот поистине, да, нам тяжело узнать, увидеть пророка в своем сроднике, близком, с кем мы жили. А ведь он всегда чей-то родственник, правда, пророк, чей-то сын, может быть, отец. Вот, и как же понять, что вот он и есть пророк? А вот он и есть пророк. Больше пророка, он Сын Божий. И его и удивительные слова здесь, да, присутствуют в Евангелии, 6 глава Марка, 5 стих. И написано, представляете, Бог не мог совершить там никакого чуда, только немногих больных исцелил, немногих совсем. И еще, и удивлялся, дивился неверию их. Вот, удивлялся, вот, с одной стороны, да, не мог совершить, и второе, это удивлялся, как люди могут быть неверующими. Ну, точнее, это, наверное, потому он удивлялся, что как это так может человек жить и не давать себе труда задуматься, для чего он живет, для... А раз он не задумывается, о чем он живет, у него нет проблем с этим, зачем, что за проблема? Ему не интересно то, что приносит ему и Христос. И вот он, Христос этому удивляется. Удивляется, насколько мы испортили себя, насколько мы стали равнодушны ко всему, что нас окружает, и к самим себе, к своему собственному бытию. Вот настолько мы апатичны и готовы замкнуться на плотской жизни, подобно животным. Ну, а от этого мы, будучи духовными существами, духовно-телесными существами, мы, конечно, от этого деградируем и хуже животных становимся. Отсюда наши все ужасы, которые мы творим, грехи, даже животным даже такое не понять. Они даже если убьют друг друга, убивают, это только чтобы поесть, пожрать.
а мы с вами убиваем и допускаем для себя убить даже равного себе. Вот как такое у нас? И еще при том мы можем прикрываться и говорить о том, что это угодно Всевышнему существу. Конечно, мы его не знаем. И знать-то не хотим его, потому что нам так удобно жить. Сила решает все, мы поклоняемся силе. Нет, мы поклоняемся правде, истине, милости, любви, которая во всем, в преизбытке есть только в нашем и в самом источнике своем, только в Боге нашем, в Господе нашем Иисусе Христе. И вот, да, удивлялся неверию их, и смотрите, не мог совершить там никакого чуда. Бог бы и хотел исправить, но неисправимы те, ну, и наши повреждения, наши искажения природы и жизни нашей. Он бы хотел это все исправить, но мы неисправимы, потому что вход к этому исправлению и связь с Богом, которая осуществляется, это религия, истинная вера, она у нас отсутствует из-за ненадобности таковой. Мы удовлетворены и так, хотя ничего не знаем о себе. Знаем, что нам холодно, тепло, сытно, голодно. И живем подобно вот этим инстинктам. И больше не хотим ничего знать, потому что если мы захотим знать нечто большее, мы сразу чувствуем, что придется отвечать за свои поступки. Сразу понимаем, что надо бы творить доброе, а мы злое творим. И как тяжело это поправить. Да не почти, даже и невозможно. И невозможно. Всегда становимся рабами злого, и в этот мир проводим злое. Вот наш ужас нашей жизни. Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, что не хочу, то творю. Бедный я человек несчастный, говорит апостол Павел. Ну, вот это вот сегодняшнее Евангелие. С этим закончим мы. Да, вопросов у нас вот. Ага, спасибо. Есть еще вопрос. Сейчас посмотрим здесь. Александр, Санкт-Петербург. Расскажите о заповедях Иисуса Христа. Блаженство. Спасибо. Ну, что же их повторить? Заповеди блаженства – это несложно найти. Да, часто говорят, что вот в Ветхом Завете было 10 запретов, да, 10 законов. А вот в Новом Завете есть заповеди блаженства, их тоже 10. Вот такая аналогия. Не совсем так. Потому что блаженство, заповеди блаженства не отменяют Ветхий Завет. Ветхий Завет, о нем так говорит Господь, не нарушить пришел я заповеди, но исполнить, то есть совершенствие их соблюсти и научить нас этому совершенству, соблюсти заповеди ветхозаветные, законы ветхозаветные. Поэтому они неотменимы. А что ж такое блаженство? Конечно, они не замена закону. Блаженство – это раскрытие того, через что открывается в нас Бог. Через что открывается у нас божественная любовь, через какие состояния. И эти состояния обычно, ну, наверное, воспринимаются как некое страдание. Страдание человеку, как то, от чего, то, что противоположно благу, земному благу, такому плотскому, телесному благу, конечно же. Как же так? Блаженны нищие духом. Вот. Это означает, что же такое понять, что ты ничто, что ты и силы-то не имеешь. «Аз есмь червь, а не человек», говорит Давид. И вот так сказать про себя, кто из нас может такое сказать? Но это понятно, что эти слова говорится. Блажен, кто чувствует свою нищету без Бога, свою богооставленность ощущает. И это страшное чувство, если бы оно было без надежды быть удовлетворенным. И потому нам Господь говорит,
блаженные, нищие духом, с вами будет Бог. Блаженны, вот в этом мире алчущие и жаждущие правды, да? Ну, разве они удовлетворятся когда-нибудь? Нет. Превратятся в таких же лжецов, лицемеров, как и против которых они когда-то восставали, и против их дел, да? Вот они сами станут делать такие дела, потому что сломается человек. Нет. Блаженны те, кто алчит и жаждет правды, потому что он непременно насытится. И в всем веке, и в будущем. Сейчас, встретив Бога, соединившись с Ним, воцарившись со Христом Богом, а в Царстве Небесном уже это раскроется во всей силе и славе присутствия Бога. И блаженно, на самом деле, радоваться. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что кротостью сделаешь в этом мире? Ничего. Сильные, властные, наглые оттолкнут. И все грешники, как говорит апостол Павел, они как бы преуспевают в этом мире. А все, кто хочет жить благочестиво, будет гоним. Но Господь нам говорит, нет. Те, кто изгнан правды ради, те, кто кроток, те блаженство и Бога обретут, и Царство Небесное, и в нем всю землю наследуют. Вот, то есть, горести наши, которые мы несем, следуя за Христом Богом, влача крест свой, да, на Голгофу свою неся его, вслед Господу нашему Иисусу Христу, нам было тяжело, он говорит, не отчаяйтесь в этот момент, ищите мира, они сыны, будут сынами Божьими, те, кто мир здесь устанавливает, а нам кажется, нет, надо захватить, надо отнять, победить, блаженны миротворцы. Миротворец именно потому, что он сам ищет примирение сначала. Не потому, что он кого-то другого мирит. Он сам в своей жизни ищет примирение. Вот. Они сыны Божии. И мы должны с вами, когда нас часто посещают искушения и тяготы, когда вот болезнь, например, пришла, ведь Господь нам попустил оскудение какое-то, может быть, утрату. Мы чувствуем свою слабость, бессилие, и можем, конечно, впасть в уныние. А могли бы воспринять заповедь блаженства и понять, вот протяни руку, вот здесь Бог стоит рядом с тобой, протяни руку, и ты сподобишься Царствие Божие именно сейчас, именно когда тебе плохо, потому что ты вот захотел следовать за Богом, и ты лишился чего-либо в этом мире. Ты по Божьей ищешь правды и истины, ты по Божьей ищешь примирения, и, казалось бы, в этом мире ничего не получится. Нет, он говорит, получится. Сыны Божии, Царствие Небесное, все недалеко от тебя есть, протяни только руку вот в этих обстоятельствах. Поэтому вот нам надо обязательно вспоминать заповеди блаженства, когда нас, христиан, нас, людей, устремившихся к поискам Бога, истины, посещает какое-то тягостное состояние. Они знали ли меня за правду ради? О, как хорошо. Не отчаивайся. Вот Господь тебе обещает быть с тобою. Твое Царствие Небесное. Ну, прекрасно. Мы же этого искали с вами. Мы же молились, да будет воля, да придет Царствие Твое. Вот оно открывается для тебя. Для тебя, когда ты пытаешься в правде устоять. Ну, так и блаженствуй, радуйся, блаженны. Свят, ты богоподобен в своей радости. Можешь быть. А можешь, да, можешь впасть в уныние. Это проигрыш. Это вот, значит, дьявол соблазнил тебя, и ты пошел на этот соблазн, ты уклонился, ты возроптал. Потому вот нам заповеди блаженства и данные. Спасибо за вопрос, Александр. Ну что ж, вот сейчас мы попробуем обновить.

Напомню, дорогие братья и сестры, в студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. И наша передача называется «Пастырский час». И вопросы свои можно присылать в студию при помощи сайта радиостанции «Град Петров». Написать их в раздел надо «Вопрос пастырский час», а также можно обратиться к трансляции нашей нашей радиопередачи в интернете, в ВКонтакте, и там задавать свои вопросы тоже. Вот так мы можем принять эти вопросы. Я хочу сказать, да, что сегодняшний день, кроме вот названных святынь наших, да, наших праздников в честь Богородицы, святых мучеников Адрианы Натальи, сегодняшний день еще особенно переживается в нашем городе, Петербурге, Петрограде. И это день начала блокады. Я хочу, чтобы мы... А этот день такой не просто начало блокады, это 85 лет. С 1941 года прошло 85 лет, и мы вот всматриваемся в эту дату. Я уже так через поколение могу сказать, я видел блокадников, я сам, вот, моя бабушка блокадница потеряла в эту же, тогда 85 лет, в начавшуюся блокаду, потеряла своих сыновей. Это мои дяди. Полтора годика и полгода было им в эту лютую зиму 41-42 года, когда погибло самое большое количество жителей города. Прежде всего умирали дети, младенцы. Вот. И этот день был всегда памятным днем блокадников, днем, конечно, слез, как бы он обозначает, это, ну, день начала блокады, когда полностью было замкнуто кольцо блокадное вокруг Ленинграда тогда, вот, и мы вспоминаем в этот день всех погибших в городе людей, которые уходили из жизни в этих тяжелых условиях, сражаясь, защищая город, свое отечество, с верой в Господа. Вот они уходили и веровали в воскресение мертвых. Мы их сегодня все поминаем. Кого помним по именам, кто и не ушел, кто и умер позже, кто перенес эти страшные годы. Вот. И они всегда учили нас, чтобы никогда больше не было войны, чтобы никогда не умирали дети, ни в коем случае. Вот это ужасное горе. Вот то, что когда-то мы знаем по библейским сказаниям, то, что было с Иерусалимом при Навуходоносоре, то, что было с Иерусалимом при разгроме его римлянами, да, камня на камне не осталось после страшной осады. Это испытал сполна наш город. Да. Мы знаем, что это не просто город, это город, перенесший до того вот три десятка лет уже государственного, так заявленного государством атеизма, понимаете, да. Но также мы можем свидетельствовать о том, что это не потому, что я где-то прочитал, я это знаю из рассказов своих родных, что это было все-таки в народе вера была. В моей семье хранилось предание и о Серафиме Вырицком, который заповедовал там из Вырицы никуда не уходить, в Ленинград не идти, оставаться в Вырице. Там многие люди пережили войну в тяжелых условиях. Вот. Ну и, конечно, в нашем городе много свидетельств о том, как здесь непрестанно была молитва, как храмы наполнялись не только бабушками, женщинами, но и военные даже заходили в храм и молились, и им никто не попрекал, потому что понимали, когда вопрос о жизни и смерти, все эти вот разговоры о идеологии, это уже меркнет. Надо человеку дать жить тем,
что, куда зовет его, его дух, его душа. И хватило мозгов у властей не закрывать до конца храмы, не попрекать, ну, конечно, там были проблемы, но даже военнослужащих и даже офицеры приходили в храм, молились, что было дикостью там до войны. А вот войну такое бывало в нашем городе. Да и вообще по стране такое бывало, пока шла война. Вот потом это опять гайки были закручены после войны. Однако же вот миллион жителей, как минимум миллион жителей, а может быть еще и больше, потому что когда здесь замкнулось кольцо блокады, очень много беженцев было в нашем городе, ушедших из Псковской области, бежавших в Ленинград, чтобы здесь от оккупации спасались они тогда, и попали прямо в такое страшное обстоятельства в самом городе, погибло их бесчисленно, не говоря уже о местных жителях. Во многом потом Ленинград после войны был перезаселен, то есть вот опустевшие квартиры, превратившиеся в годы блокады в могильники, просто заселялись новыми людьми, новыми семьями. Вот так это горе, которое для нас, конечно же, никогда не выйдет из народной памяти. И вот мы, как христиане, как пережившие опыт наших отцов и дедов, верующих православных христиан, знаем, что Бог не оставляет даже в самых страшных условиях, даже в лютых обстоятельствах голода, мороза. Люди уходили из жизни с верой, с надеждой, с молитвой на устах. Хотя было и много отвернувшихся от Бога, что ж тут скрывать правду. Но была и вера здесь, в этом городе. Никогда она не прекращалась. Господу благодарны, что и тогда спасались. И сейчас у нас есть возможность спасаться. Помянем всех почивших в те годы. Поблагодарим тем, кому довелось, исполняя свой долг, защищать свое отечество. Для православных христиан это великое благо, это доброделание. Для неверующих людей это то, что ляжет на весы, на суде их, как важным оправдательным моментом для них. Когда человек умирает за други свои, за родину свою, защищая своих соотечественников, свою землю от захватчиков, они совершают Божье дело, безусловно. Вот только бы им еще в этом доброделании познать источников всякого блага Господа нашего Иисуса Христа. И тогда это к благу, к спасению будет. Так, показываю, что какие-то вопросы у нас появились. Да. Александр, опять из Санкт-Петербурга. Как правильно понять, Царствие Небесное внутрь вас есть? Спасибо, Александр, за вопрос. Вот, благодарю, что вы используете свою возможность обратиться к нам. Вот. И еще прошу радиослушателей на будущее, старайтесь вопросы, раз у нас так нестабильно работает интернет, накрывает его определенными часами, когда есть возможность задавать заранее. Вот в прошлые разы были вопросы заранее, и во время передачи они поступали более активно. Сейчас это невозможно сделать, но хотя бы значит, заранее посылать на наш сайт вопросы в прямой эфир священнику. Тогда будет это разнообразить нашу передачу, и священнику будет удобно говорить на интересующие темы. Ну, а как понять, что Царствие Небесное внутри вас есть? Господь нам это говорит для того, чтобы мы не суетились, ища во внешнем, как апостол Павел говорит, помните, жить внутренним человеком. Мы должны понять, что в нас с вами заложено, во-первых, жажда познать Бога, во-вторых, представление о Боге в нас заложено. Но отчасти это представление проявляется в том, что у всех у нас присутствует совесть. Ну, как заданный такой для нормального человека ну,
внутренний камертон, это мы все чувствуем. Мы все понимаем, и удивительно, что у всех людей это чувство, у всех людей на планете, так или иначе, в общих чертах совесть говорит об одном и том же. Вот, это то, что у нас связано с дыханием божественным, вдохнул дыхание жизни, помните, в сотворенного Адама Бог, и он стал душой живой, Адам. То есть мы с вами через Адама стали такой душой живой, через божественное вдохновение. И вот в нас с вами есть и жажда познать Бога, в нас с вами есть и представление о Божьем. И потому нам задано в этом мире искать и, обретя Бога, держаться Бога, послужить Ему. Вся трудность связана с тем, что мы испорчены грехом, мы испорчены, соблазнились на злое, и вот наша испорченность настолько глубоко нас проникла, что нам нужен Спаситель, и Спаситель уже нам делает то, о чем мы уже сегодня отчасти говорили, Он открывается нам как самое любящее нас существо и предлагает нас в ответ Его возлюбить. Господь наш Иисус Христос открывается в наших сердцах любовью. Получив эту любовь к Господу, возымев эту любовь к Господу, мы усовершаемся к Царству Небесному. Господь нам говорит, если, то есть, что наша задача здесь на земле искать Его. Я, говорит, иду к Отцу, у которого много обителей для вас. А если не так, я пойду и уготовлю вам эти обители. То есть я всем вам устрою. Сейчас ваше дело устраиваться в общении, то есть в любви ко мне. Вот что нам Господь здесь заповедовал, нам открыл. Поэтому не будем суетиться. То, что у тебя есть, Господь все настроил на то, чтобы тебе найти Христа и обрести Царствие Божие. Оно может быть на земле, потому что суть Царствия Божия, ну, то еще даже не познав смерти телесной, мы можем сподобиться Царствия Божия. И при том еще некоторые даже увидят его, пришедшие в силе, не вкусив смерти. Вот так бывает. Так это почему? Потому что суть пребывания в Царстве Небесном, Царстве Божием, есть переживание, то есть жизнь в любви. Если ее нашел здесь человек, то он уже в Царстве Божьем находится. Вот мы возвращаемся к началу нашей беседы, к тому, что вспоминаем Пречистую Божию Матерь, которая совершенно, ну, максимально совершенно из всех нас возлюбила Сына Божия, ее Сына по плоти, Господа нашего Иисуса Христа. И потому сподобилось высшего блаженства и почитания выше ангелов, потому что возлюбила много. И мы с вами призваны к тому, чтобы возлюбить много. Возлюбить Христа, куда надо торопиться нам? Куда бежать? Ищи это чувство в самом себе. Размышляй, веруй, давай себе отчет. Вот, а не имея этой любви, молись, веруй, Господи, помоги неверию моему, как молились вот в Евангелии люди рядом с Господом находившие. То есть мало во мне веры, прибавь мне веры, Господи, мало во мне любви, прибавь мне любви, Господи Иисусе Христе. Вот, дорогие братья и сестры, паки-паки поздравляю вас с сегодняшними совершающимися праздниками. Напомню, что на начавшейся седмице нас ожидает еще великое торжество, великий церковный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот это в пятницу, накануне всеночные бдения, полилеи совершаются в храме, и в сам день праздника торжественная литургия, и этот день переживается особо в сострадании праведнику Божию Иоанну Предтече. Мы этот день проводим в строгом посте. А еще к этому дню
кстати, вот также приурочено поминовение с давних времен, поминовение воинов православных, живот свой за веру Отечества положивших, а также этот день уже вот последние годы стал особенно посвящен борьбе за народную трезвость, за трезвость, прежде всего, конечно, самих христиан, не предавать себя разгулу и пьянству и ложным клятвам, а себя предавать трезвости, подобно тому, как прожил свою жизнь Иоанн Предтеча, не пил ни вина, ни секеры, а пищу были акриды и дикий мед, и все во всем водился Духом Святым. А жизнь ему кончилась так, как, казалось бы, в безвестности, но в славе, величайшей славе. Мы хотим ее тоже. Господи помилуй. Спасибо за внимание. До свидания, дорогие радиослушатели.

0: Песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Василия Титова прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прежние времена в учебниках богословия и философии приводились так называемые доказательства бытия Божия. Потом не только неверующие, но и сами верующие отказались от них, признали их неудачными, или, вернее, не соответствующими своему назначению. В Бога верят, но как раз потому его и не доказывают, ибо доказательство по самой своей природе не нуждается в никакой вере. В таблицу умножения не нужно верить, именно потому, что она вся построена на доказательствах. Веру можно, следовательно, определить как знание, не построенное на рациональном доказательстве, как знание такого предмета, который доказательству не подвержен. С этим, повторяю, согласны и верующие, и неверующие. Но только на основе этого согласия и можно поставить вопрос, который по существу и является основным вопросом, разделяющим верующих от активных врагов религии. Я говорю об активных врагах религии, потому что есть еще много людей, сомневающихся, неуверенных или же неверующих, так сказать, по отсутствию веры, но без всякого желания искоренять религию. Но вот активные враги религии говорят, что Бога нет и что это можно доказать. И тогда ставится вопрос, как можно доказать отсутствие, несуществование чего-то или кого-то, когда нельзя доказать его существование, когда понятие «Бог» по самой своей природе исключает доказательства в одну или в другую сторону. Верующие говорят, единственным нашим доказательством является наша вера. И если бы неверующие ответили на это, а для нас доказательством является наше неверие, то это было бы честно и просто. Но нет, они утверждают, что отсутствие Бога можно доказать научно, что оно, увы, доказано. Но как же оно доказывается? Если ссылкой на то, что Бога никто не видел, то это же самое говорит пламенно верующий апостол Павел. Бога никто никогда не видел, говорит он. Если низведением Бога в разряд предметов, подлежащих научному исследованию, то это противоречит понятию Бога, как стоящего над всем существующим и вне его. Иными словами, если невозможно научно доказать существование Бога, то также невозможно научно доказать его несуществование. И антирелигиозной, так называемой научной пропаганде давно пора перестать позорить себя смехотворными аргументами, ибо в этом пункте она лет на 100 отстала от религии, не претендующей доказывать то, что доказательству не подлежит. Но значит ли это, что тут и кончаются все возможности какого-то спора или разговора между верой и неверием? Напротив, только тогда, когда вера и неверие убеждаются в невозможности навязать себя силой или неудачным использованием науки, только тогда и возможно по-настоящему говорить о вере. Ибо объектом такого разговора является, конечно, не Бог, а вера в Бога. Вот существование веры, и притом всегда и всюду, во всей эпохе человеческого развития, во всех культурах, доказать нетрудно. Что религия есть явление универсальное, с этим спорить невозможно. Что же такое эта вера? Здесь опять безбожная пропаганда прибегает к нечестной подтасовке. Она почти никогда не говорит о содержании веры, об опыте веры, об образе верующего человека, а всегда либо о том, что она выдает за причины религии, либо же о тех или иных нравственных недостатках верующих. отбросим сразу же второй аргумент. Никто не говорит больше о своих недостатках и грехах, чем сами верующие. Вот сейчас пост, и в церкви раздаются эти потрясающие по какому-то заключенному в них рыданию слова. «Согрешихам, беззаконновахам, неправдовахам пред тобою, ниже соблюдохам, ниже сохранихам, вся я ж заповедала синам». Я привожу эти слова по-славянски, во всей силе их покаянного порыва. Нет, о недостатках говорить не стоит. Они предусмотрены в Евангелии. И сам Христос задает страшный вопрос. Когда Сын Человеческий вернется, найдет ли Он веру на земле? Но столь же мало убедителен и по существу ложен и разговор о причинах. Всякое сложное явление в мире имеет не одну, а тысячи причин. И старый довод о том, что религия рождается из невежества, страха и эксплуатации, сегодня не выдерживает критики. Невежество. Но цензуре приходится скрывать о том, что в Бога верят профессора и ученые. Страх. Но за веру люди всегда были готовы умирать. Эксплуатация. Но вот на 50-м году так называемого бесклассового общества религия живет. Если бы не полицейские меры и не открытое преследование, была бы еще лучше. Все это никуда не годится. И следовало бы, конечно, говорить не об этом, а о содержании веры, или точнее, об опыте веры. И тут-то мы подходим к самому главному. Ибо если об этом опыте судить по его лучшим представителям, то опять-таки не может быть никакого сомнения в том, что это опыт положительный, светлый и радостный. Я не могу и не хочу сказать, что этот опыт доказывает научно существование Бога. Но я могу и хочу сказать, что ничего выше, чище, светлее и лучше человечество не дало, чем праведников и свидетелей веры. И, конечно, не случайно антирелигиозная пропаганда об этом никогда не говорит. Она тратит массу энергии, чтобы доказать, что Христа не было, но она никогда не говорит, что притягивает к Нему миллионы людей. Она никогда не скажет, что если бы Он был, то это был бы лучший из когда-либо существовавших людей. Никогда не процитирует Его слов: «Больше сия любви никто же иметь, да кто душу свою положит за други своя». И если Его выдумали, то наличие такого образа среди людей все равно есть что-то потрясающее и ни с чем не соизмеримое. И вот в каждом поколении, по всей земле, являются люди, живущие такой радостью, такой любовью, такой силой веры, что мир на время просветляется ими. Вот выходит из своей лесной кельи светлый старец Серафим, и все вокруг него радость и свет. Доказательства? Нет, факты. И только об этих фактах и стоит говорить, только о них и стоит спорить. Ибо вера не доказательство и не теория, а человек, вдруг ощущающий в себе этот свет, эту твердость, эту радость и произносящий слова, на которые никакая пропаганда ответить не может. «Вери еси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих».
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Герман Журавский.
1: Да, здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова. И Сэмюэл Беккет и его замечательная пьеса под названием «В ожидании году». Поскольку было предложение Германа, то, наверное, тебе и слово.
1: Спасибо. Я буду сначала краток. У меня есть относительно большая развернутая гипотеза. Она, чтобы ее озвучить, понадобится некоторое время, поэтому я сначала маленькое скажу вступительное слово и передам вам, чтобы вы как-то успели тоже сказать. Естественно, Сэмюэл Беккет абсолютно мой автор. Однако, парадоксальным образом, эту пьесу до сегодня, что называется, я еще не успел прочесть. Однако, я хорошо знаю его некоторые романы, например, мой любимый роман, самый первый, который он считал неудачным, так называемый «Мечты о женщинах красивых и так себе», «Мёрфи», жуткая вещь, конечно же, да. И как я вообще предложил, недавно просто познакомился с одной девушкой, художницей, очень необычной, очень чистой, даже какой-то такой наивный, как будто бы. И я вижу у нее в руках книжка, смотрю, Сэмюэл Беккет. Я говорю: «О, вы читаете Беккет?» Она говорит: «Да, это мой любимый писатель». И я такой: «Ого, ничего себе». И подумал, что надо бы вернуться к этому прекрасному автору, благо у нас есть возможность. И, конечно же, я подумал, ну как-то я же не читал как бы самого главного, квинтэссенцию, самое такое знаменитое произведение «В ожидании Годо». И поэтому я его предложил прочесть. Я его прочел очень скрупулезно, очень внимательно. У меня было время и желание. Я подготовился. Я прочел его дважды в двух разных переводах. Ну, не буду сейчас озвучивать фамилии переводчиков. Удивительным образом эти переводы меня не удовлетворили. Да, я заглянул в оригинальный текст, и с большой радостью, и с подстрочником таким, я понял, что моего уровня английского вполне хватает, чтобы понять написанное. Благо, написано не очень сложно. И поэтому я буду вот сейчас, если все-таки хватит времени, буду апеллировать к оригинальному тексту по возможности. Но я еще посмотрел постановку Юрия Бутусова 99-го года или 96-го, простите, не помню. Забавная постановка из 90-х с Хабенским в роли Эстрагона, с Михаилом Пореченковым, еще вот с этими замечательными актерами из 90-х и нулевых, которых мы там помним по каким-то смешным этим фильмам, сериалам про ментов, «Улицы разбитых фонарей», как бы вот это все. Очень интересное время, судя по всему, было. И вот ставили такие сильные, большие вещи. Но, опять же, не хочу тратить зря время. Передаю вот вам слово, как вы прочли, как вы справились с этим совсем. И потом уж я скажу, что я думаю по этому поводу. Григорий, прошу вас.
2: У меня была возможность опять прочитать всю книжку лет 15 назад. Она не пролежала в диване, как ферзи дурки. Но она просто пролежала. Когда-то давным-давно я подрабатывал почти в центре Москвы охранником. Охранял один объект, ну, чуть-чуть, недолго, недельку, чтобы на концерт денег заработать. И взял с собой две книги, потому что охранником работать не очень весело, много времени, как будто бы свободного. Это был Беккет и Ионеско. Думал, ну, раз ребята такие
0: хорошая парочка
2: на языке, такая, да, и о них много говорят, надо их прочитать. Ну, я открыл какую-то книгу, минут 15 прочитал, закрыл, и больше я за эту неделю ни разу не открывал. Потому что такая специфическая работа, которая к чтению тоже не располагает, по крайней мере, тогда, когда мне было лет 25. И я ее тоже, эту пьесу, прочитал только сейчас. Конечно, фамилию Беккета тысячу раз слышал, потому что литература модернистская 20 века, которая мне была любопытна из-за фигур Хлебникова-Введенского, Малевича еще и других ребят. Ну и потом там переходы к кейджам, к их композициям, к их мыслям, к другим ребятам, Дюшан, например, с которым Кейдж дружил, играл в шахматы и всегда проигрывал, потому что никогда не атаковал. И это очень Дюшана злило. Вот надо было тогда Беккета прочитать, ну, прочитали сейчас. И я вот что подумал, что Беккет — это писатель, который себя сделал, потому что он очень умный, образованный человек, который прошел блестящую школу. Это университет и это литературная среда, в которой он в Париже вращался. Ну, Джойс, понятное дело, был его близким другом, учителем, другие фигуры. О Прусте писал Беккет критические статьи, когда еще никто о нем много не говорил. В общем, Беккет — это такой человек, который себя сделал. Об этом еще говорит то, что он, кажется, 42 раза свой первый роман отправлял в разные издательства, и каждый раз...
1: Это не первый роман, это Мёрфи.
2: Да, и каждый раз отказывали. Потом выстреливает эта штука в ожидании года пьеса. И я, когда читал, естественно, сравнивал с русскими абсурдистами, нашими тепленькими, горяченькими, страшными и любимыми абориутами и веселыми. И мне показалось, что Беккет здесь рисует такой очень рациональный мир, в котором язык все-таки не абсурдистский, не абсурдный. Это довольно, ну, как бы сказать, немножко формализованный язык. И когда я читал речь этого персонажа Локи, я подумал, господи, да это
0: Лаки. Лаки, да.
2: Лаки, да, точно. Господи, да это ж сочинение какого-нибудь...
0: Это искусственный интеллект, которым заправляешь.
2: Нет-нет-нет, это все-таки сочинение, пропущенное через руку человека, который не думает, но, естественно, придумано оно искусственным интеллектом, сгенерировано. И вот через этот текст, монолог Лаки, я так подумал, ну, вот сделано, хорошо сделано. Почему? Вот мне кажется, этот язык немножко, точнее, множко рациональным. Потому что с помощью этого языка, адекватного, кстати, героям, реальность, в которой они находятся, понята быть не может. И мы когда-то уже говорили, когда обсуждали Введенского, вот об этой проблеме. И не только эта реальность не может быть понята, но, мне кажется, не может быть постигнута вера. Она не может быть обретена. И когда эти герои ожидают Годо, они находятся, непонятно, конечно, в каком пространстве, что это такое, и не ад ли это, о чем говорит Эстрагон. Эстрагон — это тархун, это полынь, это горечь греха и богооставленности. Вот вопрос такой хороший. И мне кажется, ну, для Эстрагона ведь это действительно что-то похоже на ад. Он произносит эту фразу «мы в аду», когда Владимир восклицает. И вот мне кажется, что Эстрагон — это такой человек, который не может поверить. Почему не может поверить? Потому что он живет в реальности, где нет сверхреальности, сверхизмерения, которому... должно быть как-то вот открыто сердце, чтобы верить. И поэтому тут такой абсурд, мне кажется, без потенциальности. Если у Введенского абсурд, который как раз-таки горит бессмыслица, звезда, она одна без дна, то здесь немножко другая бессмысленность. И она очень страшная. И этот ужас... Эстрагона и эти страшные вещи, которые происходят с Покко, да? Как его
1: писать?
2: Потсо. Да. Эти страшные вещи, которые с ним происходят, как будто бы происходят с человеком, который что-то слышал о Христе и к нему это пришло опять через какие-то большие серьезные помехи. Ну вот, мне кажется, что здесь есть такое. Потом, ну, наверное, вы расскажете, это серьезно очень, я в этом смысле немного могу сказать, эти притчи интересные. И потом еще это постоянная двойственность. Вот эти два разбойника, которые один был прощен и взят Христом, а второй был наказан и, следовательно, оказался вот в мире без Бога. И вот это двоение, которое в пьесе есть, оно постоянно присутствует. И я думаю, что Беккет, вот он близок человеку, который как будто не холоден и не горяч. И, но он как будто бы холоден и как будто бы иногда горяч, но не холоден и не горяч. И эта пьеса, мне кажется, вот об этом. По крайней мере, я так ее прочитал. И в этом, конечно, ужас, наверное, ужас того времени. А может быть, и не только того. Она в 1953-м выстрелила как произведение, которое было признано шедевром в европейской мировой литературе.
1: Ну, еще, ну да, да.
2: А потом Нобелевская премия, кажется, в 1969-м.
1: И, ну, ну тут, скажем, все не совсем все. Так, но тем... Ладно, это не важно.
0: Первый раз я эту вещь именно на театре увидела, а не прочитала глазами. И это был грузинский драматический театр, тбилисский. И этот прекрасный Роберт Стуру, гениальный, с моей точки зрения, режиссер. И они туда привозили тогда такую программу из 4 спектаклей. Это был «Гамлет». Это был совершенно чудесный был «Гамлет». Это была «12-я ночь» Шекспира, «Кавказский меловой круг», естественно, и «В ожидании Годо». И я должна сказать, что на меня этот спектакль тогда произвел большое впечатление, потому что, ну вот я как-то вдруг поняла, что абсурдист

0: это о том, как человек встречается и не встречается с Богом. И тут, конечно, ну, очень много хороших шуток, и одна из них такова, что Владимир, ну, владетель мира, да, и Эстрагон, они друг друга же так никогда не называют, они зовутся Гого и Диди, то есть Годо.
1: Именно.
0: Именно, да?
1: Вот у меня тут это написано: Гого плюс Диди равно Годо.
0: Ну, видишь, мысли сходятся у некоторых категорий граждан. И я думаю, что, конечно, величие этой вещи еще и в том, что туда можно, оттуда можно извлекать самые разные содержания. Ну, например, там я знаю, что есть люди, которые это интерпретируют как такую вариацию по еврейскому вопросу. И действительно, это пишется после Второй мировой войны, после вот этого чудовищного опыта Холокоста. И там есть чудная фраза «каждому свое», да, которая была написана над входом
2: в Аушвиц.
0: В Аушвиц. Кроме того, ну, конечно, там есть еще и какая-то очень трогательная такая семейная история, да, потому что, ну, это же история о людях, которые никак не могут расстаться и никак не могут жить вместе с тем. Конечно, понятно, что это такая шутка, потому что вот эти Гого и Диди, это же комические, в общем, персонажи.
2: Это клоуны, да?
0: Ну да, это белый и рыжий клоун, который... И там очень много такой какой-то действительно дурацкой, смешной клоунады, очень много смешного, хотя это смешное, оно, ну, такой комизм своеобразный, да, но тем не менее. Но при этом, конечно, это история про отношение человека с Богом и про то, каково человеку без Бога жить. Вот. Даже такие вещи, как, помните, там мальчик приходит в конце первого действия и говорит: а ну, а Годо тебя не бьет? Мальчик говорит: да нет, меня-то не бьет, но вот брата моего бьет. А брат твой что? А он овечек пасет.
2: Yes.
0: Это он про Христа говорит. Да? А ты кого? А я пасу коз, а он овечек. Притча об овцах и козлищах, о страшном суде. То есть, если вот так потихонечку начинать разбирать на библейские аллюзии эту вещь, то окажется, что она вся соткана из размышлений о Евангелии, о Боге, о том, как невозможно нам без него жить и как в то же время невозможно к нему пробиться. И вот это очень человеческое. Ну вот я уже говорила до начала эфира, что мне невероятно нравится окончание пьесы, равно как и окончание первого действия, потому что ведь мы понимаем, что мы попали в бесконечный день.
2: В дурную бесконечность.
0: Да, в такую... Да. Вот. Когда он говорит: ну что, пошли, пошли, не двигаются с места, занавес. Вот это очень про нас и про наше такое бессилие души, и в то же время про нашу трогательность невероятную. То есть я в этом вижу очень много нежности и в то же время очень много интеллектуальных игр. Например, я убеждена, что вот эта парочка Поццо и Лаки, ну, я не знаю, как это расшифровывать, но Поццо по-итальянски — это источник.
2: Колодец.
0: Ну, колодец, да.
2: А Лаки
0: по-английски? А Лаки по-английски счастливый.
2: Счастливчик.
0: Но это история гегелевская, конечно же, про раба и господина. И вот это их, ну, прекрасная...
2: Амбивалентность.
0: Постоянная, да, перемена мест.
2: Да, да.
0: То есть они тоже комическая парочка. Ну, кроме того, когда появляется слепой человек, который только что щелкал кнутом и там всем правил, то мы не можем не вспомнить Эдипа царя, да, «Сей день родит и умертвит тебя». То есть тут много всякого смешного, трогательного. И мне кажется, что, ну, вот красота этой вещи заключается в том, что человек, ну, с каким-то таким литературным, извините, бэкграундом, он найдет здесь кучу всяких интересных моментов. Но человек, который... И вот тут я вернусь к спектаклю 90-х или там начала 2000-х и закончу. Я была на этом спектакле с одним из своих детей, которые тогда были еще, ну, совсем вот просто, ну, школьники. И понятно, что они не могли вытаскивать все эти философемы и богословские цитаты, но при этом они получили вот свою какую-то историю, очень полноценную. И мне кажется, что это здорово, когда вещь годится.

0: и для искушенного читателя, и для начинающего читателя. Мне кажется, что вот эту вещь, ну, стоит прочитать любому человеку, которому интересно, каково живется душе вот между небом и землей, когда вроде как Бог обещал прийти. И, может быть, это даже будет сегодня, но не точно. И ему это очень надо, про нас. Очень. Да. Прям я люблю эту штуку.
1: Yes. Гриша, вот. Отвечу вам. Яков Друзкин различает два вида бессмыслицы. Он говорит, что он говорит о бессмысленности, абсурде равно. Он их синонимично использует. Семантическая и ситуативная бессмысленность. Он говорит, что у Веденского бессмыслица семантическая по большей части, а у Хармса, наоборот, ситуативная. Я думаю, если это разделение применять к Беккету, в данном случае мы имеем в виду ситуативную бессмыслицу, конечно, не семантическую. Поэтому это от Веденского действительно отличается, с одной стороны. С другой стороны, я очень рад был услышать, что вы использовали это замечательное слово «беспотенциальность». Не знаю, может, вы что-то читали, но просто у Беккета есть интервью, он очень мало об этом вообще, он был очень нелюдимый человек, очень мало об этом говорил, но он дал нам всем такой замечательный ключик. Он сказал: «Я работаю с импотенциальностью, с импотенцией, с бессилием, с немощью, с астенией». И вот это...
0: Это здесь тоже тема вот номер это сам, один.
1: Да. Поэтому удивительно, да, что вот эта вот непотенциальность, импотенциальность, беспотенциальность, что вот вы так это уловили, это здорово, это классно. Все, что вот вы сказали, я все это увидел, но в то же время я сразу же, как только открыл эту книгу, я сказал своей жене, еще даже не дочитав до конца, а прочитав только первый акт, я сказал: так это же о душе и теле. Это один субъект. И потом, когда я начал читать вступительную статью, как раз-таки вот про это эссе о Прусте пишет автор. И что вы думаете, я вижу? Оказывается, Беккет был картезианцем. Он обожал философию Декарта. Вы помните, что краеугольным камнем философии Декарта является парадокс о психофизическом дуализме человека. Если у человека есть душа, которая возвышенная, небесная и так далее, совершенно иная, и вот это вот грязное, низменное, вонючее тело из земли созданное, то как они сопрягаются? Как настолько невозможные вещи могут существовать в одном единстве? Для Картезия, для Декарта это был вопрос вопросов. Он не мог с этим справиться. И потом вся эта традиция, которая там до Спинозы идет, она пытается либо обходить этот вопрос стороной, либо как-то его решать. Поэтому для Беккета этот вопрос был очень важен. И я не читал, не успел прочесть это эссе о Прусте, но опять же по пересказам, которые я прочел в этой книге, он находит решение этого вопроса у Пруста. Пруст сопрягает, делает это сопряжение возможным через воспоминания и момент сейчас. То есть память — это то, что нас всегда удерживает, то есть в этом моменте. Всегда нас возвращает, всегда нас заземляет, всегда обрамляет наше единство. Потому что если бы памяти не было, то я не узнавал бы вас.
2: У них нет.
1: У них нет памяти. Почему? Потому что памяти нет у мертвых. И это очень важный момент. Короче, моя гипотеза заключается в том, сразу раскрою все карты, Владимир и Острогон по итогу пьесы должны стать одним субъектом. Более того, они и были одним субъектом когда-то. Я даже знаю имя этого человека. Его зовут месье Альбер. И он повесился в субботу. Владимир и Острогон повесились в субботу. Непонятно почему. Это они сами стесняются об этом говорить. Одним случаем, вот именно, ну вы помните, это классическая, на самом деле, теологическая вещь отцов церкви. Сущность грехопадения в разделении. В разделении на мужской пол и женский, на небо и землю, на умопостигаемый мир и мир чувственный. Адам должен был все эти разделения преодолеть, но не смог. Это преодолел Христос. Но опять же, это теологическая теория. И здесь мы тоже видим вот это разделение. На самом деле это разделение... оно декартовское, и оно на самом деле у Веденского тоже есть. Помните, когда мы читали «Кругом возможно Бог», там есть персонаж Носова и Остроносова. И я высказывал интуицию, что вполне возможно, это один и тот же персонаж, просто распавшийся на несколько. Это уже тело действует отдельно. И здесь, мне кажется, точно такая же логика. Эстрагон — это тело, Владимир — это душа. Поцы и Лаки — это тоже один персонаж, но только вот этот вот их отношения, они деструктивны. Судя по всему, тело давлеет над душой, и более того, вы помните, но я же веду его продавать, это тело, которое идет продавать свою душу на рынок. Но, опять же, всему свое время. Поэтому вот это вот разделение, оно является... То есть это коллективный субъект. Как я узнал, что это месье Альбер? Благодаря мальчику. Мальчик — это ключ тоже ко всему. Мальчик, понятное дело, это вестник Божий, это ангел, естественно. И это не просто... Да, конечно, вы тоже... Я пасу козлов, а мой брат пасет овец. Да, но тем самым имплицитно, раз он пришел к ним, значит, они козлы. Значит, он работает с козлами, с козами, ну, goats, ну, извините. Да, да. То есть с отверженными, то есть с проклятыми. Но его годо, мне даже кажется, адекватный русский перевод будет «бого» этого имени. Да, но тогда потеряется вот это «го-го» и «диди», но тем не менее. И как раз-таки «го-го» плюс «диди» равно «годо». Вот тоже объединение их двоих в одного субъекта. Сверхсубъекта, супрематического субъекта, тоже выражаясь языком Малевича. Это то, что все мы должны, то, к чему мы должны стремиться. Он-то мальчик меня и на это и натолкнул, потому что каждый раз, когда он появляется, дважды он появляется, он обращается к Владимиру, месье Альбер, и он говорит, да, это я. Можно, конечно, сказать, что это имя всего лишь одного Владимира, но у меня есть целая вот как бы гипотеза со стрелками, обведенными местами. Почему все-таки это один субъект? Но этот важный момент, он продолжается и вот еще в чем. А брат твой, он, да, пасет овец, то есть он с хорошими, с праведниками, но его годо бьет. А почему он его бьет? А тебя он не бьет. Нет, наверное, он тебя любит, говорит Владимир, но все наоборот, потому что мы открываем послание к евреям, хорошо, что я его почитал и помню, глава 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет же всякого сына, которого принимает». Как раз-таки не принимает он Владимира Эстрагона. Почему? Потому что они согрешили. Каким образом? Он повесился. Вот эта постоянная тема веревки, а давай повесимся. От кого это исходит? От эстрагона. Эстрагон — это тело, которое всегда стремится к покою. Каждый раз, когда у него есть свободная минутка, он что делает? Он засыпает. Каждый раз, когда что-то, какая-то сложность, слушай, а давай повесимся. Помните, он говорит Владимиру, а помнишь, мы работали на винограднике?
2: Да.
1: То есть мы были виноградарями, и это целый, просто целая россыпь этих библейских притч, что взяли там в первый час, в последний, в какой еще, виноградари прозлых или добрых. Тут уж просто выбирай, не хочу. Мы родились тогда, когда? В 1900 году, и надо было сразу закончить это, броситься с Эйфелевой башни. Сейчас-то уже поздно. Но в любом случае он, месье Альбер, это сделал, он повесился. И в этом плане то, что мы лицезреем, вот это вне времени, вне пространства, это, конечно же, ад, однозначно. И это, более того, классический ад.
2: Но там на дереве два листочка вырастают.
0: Вот
1: это очень важный момент, о котором нужно сказать лишь самому внимательному читателю указать, что надежда есть. Надежда есть, и Годо действительно придет. Но сейчас они, ну, можно сказать, что это чистилище, но все равно это ад. Почему? Потому что их пребывание вот в этой дурной бесконечности. Завтра он придет. Конечно, он завтра придет, но завтра никогда не настанет. Они навечно застряли в субботе. Какой сегодня день? Суббота. Он сказал, что придет в субботу. А ты увидишь, что сегодня суббота? Может, сегодня воскресенье? Может, пятница? Может, четверг? Может, понедельник? Господи, ты меня уж совсем запутал. Нет, они навеки застряли в той субботе, когда они повесились, не дождавшись прихода Годо. И там вот этот темный момент, о нем вскользь говорится. Эстрагон Годо не знает. Его знает Владимир, и Эстрагон даже говорит, ну, типа, it is your fellow, это твой дружок. Uh-huh. Я-то с ним не знаком, это ты так на него большие надежды возлагаешь. То есть душа знает Бога, тело не знает Бога. С одной стороны. С другой стороны, вот вы помните, очень много всего. Они говорят, он говорит, когда мы же с ним говорили, ну, это ты с ним говорил. А ты что, не слушал? А нет, я не слушал, я спал, или типа того. И что же он сказал? Ну, он сказал, что да, он должен подумать. А что, о чем это было? О чем это была речь? Ну, это была не речь, это была скорее молитва. Да, и мы кое о чем просили. А о чем? А не будем говорить. То есть из этого я делаю вывод, что месье Альбер просил Бога о чуде, немедленном чуде. Ну, вот как часто вот мы читаем в Деяниях, что Павел попал там в бурю, когда его везут в Рим. И он такой, ну-ка, чтобы буря прекратилась. И все прекратилось, и все хорошо. Или они там потом на Мальту где-то высадились тоже, эхидно выползла из кустарника, цапнула его за руку, все-таки, все, он умрет там, или сейчас. А он ее снял, выкинул в костер, и все. Вот оно чудо, и никаких проблем. Судя по всему, месье Альбер тоже просил Бога о чуде, чтобы он пришел, чтобы он явил себя, чтобы вот что-то произошло, потому что он был... Мы были в позе коленопреклоненного, да, там on our knees and hands, то есть вот прям в
0: распростершись,
1: да, мы молили униженно, уже не знаю как, мы молили, но он сказал, что он должен подумать. И, судя по всему, месье Альбер этого не вынес и покончил с собой, он повесился, поддавшись, судя по всему, вот... уговором тела. Тело всегда хочет умереть, тело всегда хочет спать, тело всегда хочет покоиться. Помните тоже этот момент? Он говорит, а помнишь, мы вот, я сам себя уж перебил, поскольку много всего, мы тогда собирали этот виноград в Руссионе. Между прочим, это автобиографический момент, потому что Беккет в Руссионе, я все записал, что называется, он скрывался от нацистов, потому что он был членом сопротивления, и их раскрыли, и они вынуждены были бежать туда. Да, и они вот на этом юге Франции скитались по крошечным деревушкам.
2: Он работал, у него была рабочая профессия тогда, чтобы зарабатывать.
1: Рубить дрова и помогать там по хозяйству. Но это очень, это нельзя сказать, что у него была профессия. Он просто был чернорабочим.
2: Вот да, именно что он работал.
1: Да, да, именно. Но у него, ну да, короче.
2: У него здоровье хорошее.
1: Ну, судя по всему, хотя такой худой парень, ужасно худой, похож на птицу. Так вот, и ты помнишь, мы тогда были в этом Руссионе, и я бросился в Дюранс, в реку.
2: Владимир его вытаскивает.
1: Да, а Владимир, и ты меня вытащил, да? А я потом долго сушил свою одежду. И Владимир такой, ладно, уж не будем, типа, не вспоминай об этом. Эстрагон постоянно хочет смерти. И он же постоянно говорит, давай разойдемся. Мы должны разойтись. Но мы не можем разойтись, да? Лаки и Поццо. Действительно, Поццо — это источник или колодец на итальянском. Беккет был действительно очень умный человек, и в этом плане я обожаю такие вещи, к которым можно подойти как к головоломке, как какой-то, не знаю, как это, парадигма, как какой-то вот сложной логико-математической задачи, которую все-таки, ну вот, достаточно...
0: Имеет решение.
1: Да, достаточно ли ты умен, чтобы здесь во всем разобраться, там, начитан, образован, считываешь эти коннотации. Я обожаю такие вещи, меня хлебом не корми, дай вот поработать с такими вот там... Борхес может быть такой же автор. Ну вот Беккет, он прямо очень мне близок в этом плане. Опять же, почему? Потому что у него было очень строгое протестантское образование. Он вырос в очень...
0: Протестантское? Он же
1: ирландец. Ирландец, да. Его отец, это отдельно отмечено его биографами, они оба были протестанты, причем очень такие отстрелянные, что называется.
0: Интересно.
1: Поэтому его так интересует проблема кальвинистская, это протестантская, извечное предопределение к проклятию, вопрос с разбойниками, или к спасению. Потому что это же нерв этой ветви. Но Я еще кое-что не сказал. Ладно, вернусь. Поца и Лаки. Конечно, да, это гегелевская диалектика раба и господина. И обратите внимание, они постоянно инверсируются. А откуда я все это знаю, говорит Поца, когда какой-то псевдоумный пассаж. А это он меня научил. То есть я его ученик.
2: Так он был его учителем, да.
1: Да.
2: Он еще танцевал прекрасно и
1: да,
2: много говорил.
1: Да.
2: И
1: да,
2: вот танец – это ведь такая интересная вещь.
1: Это ницшеанская вещь на самом деле.
2: Ну, понятно, да. Но вот интересно, что когда-то у этого человека, у Потца, у него была свобода через танец что-то, ну, быть через танец и мыслить как-то иначе. А потом он этой, ну, может быть, даже это дар, а потом он этого лишается. И его это страшно злит, потому что он потерял нечто. Он ведь очень хочет поговорить. Он хочет поговорить и говорит, даже вот такие, как вы тоже можете мне какую-то пользу принести, потому что, ну, мало ли, всякие даже несчастные, и человек маленький может, ну, я не помню точную цитату, но может быть мне чем-то полезным. И он хочет опять это услышать и увидеть, но через такое отношение к своему учителю он это потерял. Он захотел этого учителя использовать, судя по всему, использовать как источник для чего-то. И все ушло, потому что так нельзя сделать. Теперь он только годен, чтобы носить
1: да, ну,
2: чемодан.
1: Опять же, в свете моей трактовки, что это коллективный персонаж, и это один субъект, мы не знаем его имени, мне кажется, это человек, который сошел с ума. Человек, который сошел с ума. Очень образованный какой-нибудь Джойс, который вполне в какой-то момент оказывается рабом своего тела. Ну, как тот же самый
2: Ницше. Дочь Джойс, она сошла с ума в результате неудачного романа.
1: Да, Джойс не сходил с ума, но не случившегося
2: романа. Она была у него страшно влюблена, и
1: Лючия,
2: это, видимо, усугубило.
1: Она была танцовщица, кстати.
2: Да.
1: Вообще, да.
2: Это... Ницше тоже ведь немножко
1: да,
2: потерял свою способность танцевать.
1: Да, я на это и намекаю, что вот оно, ну, сумасшествие, ну, может, это как-то не политкорректно говорить, но давайте уж я это слово буду использовать. Это когда человек оказывается в плену своего тела, да, в каких-то предельных формах, ну, когда уже какая-то недвижимость или тики, или зацикленные движения, или еще что-то. И разум, он, вот он редуцируется, он каким-то образом становится, ну, непонятно чем. И вот я читаю этот персонаж именно как человека, который сошел с ума. Месье Альбер покончил с собой, и он вот застрял в этом. А вот коллективный персонаж Поца и Лаки — это вот человек, который, возможно, был очень неосторожен, заигрывал с этим безумием и доигрался. Но опять же, я хотел бы вернуться к наказанию. И вообще, это важный момент, потому что это фраза из послания к евреям. Вся глава о наказании. Вот эта 12 глава, если вы ее посмотрите, вся она о том, как отцы наказывают детей, о том, как Бог наказывает человека. И что человек должен терпеть это наказание, потому что терпим же мы наказание от наших родителей, не ропщим, а это отец отцов. Ну, такая логика. И ад, в котором они находятся, вот я сказал, но не закончил, он абсолютно классический. Принцип этого ада, он абсолютно рифмуется с адом Прометея и Сизифа. Помните? Ну, Сизиф постоянно камень в гору закатывает, и каждый раз он откатывается вниз. И у Прометея то же самое. Он прикован, и прилетает орел.
2: Это все после Камю, видимо. Беккет, я думаю, читал его.
1: Надо посмотреть, кто раньше-то был. Вообще-то.
2: Да,
1: потому что написано 48-49, это поставлено в 52-53 сезоне. Тут этот интерес, это еще интересный момент, были ли у них какие-то переклички. И на это, опять же, нам указывают на то, что это ад, и это ад дурной бесконечности, указывает как раз начало второго акта, когда Владимир оказывается вот перед нами на сцене, и он начинает петь вот эту... то, что называется докучную песенку, абсолютно зацикленную. У папа была собака, он ее любил, она, и так далее. То есть вот они попали вот в эту вот бесконечность. В этом плане я вспоминаю персонажа Фриды из «Мастера и Маргариты». Вот точно такой же принцип. Вечный, бесконечный, правильнее сказать, один и тот же платочек, который она там засовывала в рот младенцу, да, когда его душила. Вот они вот точно в такой же ситуации. Они вечно стоят у того дерева, на котором они повесились тогда. И еще я что-то хотел сказать по этому поводу. Ну, вспомню. Надежда. Дерево зазеленело.
2: Только для Владимира, по-моему.
1: Ну, опять же, с точки зрения Бекета...
2: По-моему, Эстрагон говорит, что оно черное.
1: Да. Вот этот еще момент. Что еще доказывает, спасибо, что напомнили косвенно, что еще доказывает нам, что они умерли, и они в аду? Солнце остановилось. В конце второго акта, когда они под Сейлаки вот уже уползли, и у них есть небольшой гэп между приходом мальчика, они все смотрят, ну когда же солнце зайдет, когда же оно зайдет, а оно все не заходит и не заходит, и не заходит, и не заходит. И вдруг, после того, как приходит мальчик, и нужные слова сказаны, а теперь день начинается сначала, Марина, не спать, да, солнце просто резко садится, как будто его выключают, что называется. Оно стоит. Я специально посмотрел, солнце всегда стоит неподвижно в стране мертвых. Это признак того, что они в стране мертвых находятся. И еще второй признак того...
0: А где ты посмотрел? Можно узнать?
1: Ну, просто открыл в Гугле, что происходит в стране мертвых в древнегреческой мифологии. Ну,
2: и там, в данный типа, час.
1: Да, ссылка на Гомера. Ну, могу вам как бы на Одиссею. И второй момент, тоже ссылка на Одиссею, между прочим. Они все забывают. Почему они все забывают? Потому что они мертвецы. Они, судя по всему, либо дышат вот этими испарениями леты, либо испили из леты. Вот этот вот абсурдизм странный. Кто? То есть кто? Что? Что? Подожди, что я сказал? Вот это вот то, что может очень раздражать на самом деле неподготовленного читателя. Типа, что вы делаете? Это вот эта вот невозможность закончить фразу, потому что ты в прямом смысле забываешь начало фразы, не успев добраться до, там, до середины или до конца. Это признак того, что они мертвы. Души в Аиде, вот на этих полях асфаделеевых или каких, они асфаделевых, да, спасибо, они вот не помнят этого.
2: Еще они не верят
1: в своей жизни.
2: Это самый важный, верят, потому
1: да,
2: что...
1: это самый важный момент.
2: Потому что к ним не приходят. Мне кажется, Гадо приходил несколько раз. Просто они не смогли воспользоваться теми ситуациями, в которых они могли бы проявить любовь. И они даже друг с другом не могут вот эту любовь проявить. Вот помните их объятия? Они какие-то очень странные. Это какие-то смешные объятия.
0: Клоунские такие.
2: Да, они не настоящие. И...
1: Не знаю, я им абсолютно верю. Почему вы им не верите, этим объятиям? Как это? Ругаются, как старые супруги, хочется сказать, да? Но вот это душа и тело просто ругаются, потому что они связаны друг с другом.
2: Мне кажется, что они рассчитывают на внешнего бога, который должен прийти и должен их спасти, даровать им благодать и милость, не благодать, милость им даровать. Но как он может им даровать милость, если вот в тех ситуациях, когда они видят, ну, вот этих вот наших героев
1: Поцо и Лаки.
2: Когда они их видят. Но там же есть много возможностей, чтобы, например, помочь Лаки. Но они не решаются. И...
0: Ну почему? Мне кажется, там все это мерцает.
1: Конечно, да.
2: Но они не могут там Бекет дает. Не могут этого сделать.
1: На самом деле, месье Альбер хороший человек. В нем есть вот эта интенция к добру, потому что когда они видят впервые Поцио и Лаки, вы помните, они такие: «О, ничего себе, ты посмотри на эту шею, прямо дотерла, там чуть ли не до мяса, веревка», и там вот эти комментарии Бекета. Они разрываются между желанием помочь ему и нежеланием вмешиваться не в свое дело.
2: Потом они еще участвуют в драке и жестоко избивают то одного, то другого.
1: Ну вот потому что человек вот такая как раз амбивалентная скотина, простите. То вот он в один момент времени такой: «Помогу», а в другой: «Нет, и вот заряжу ногой в живот».
2: Вот вопрос теперь разбойники опять. Угу. Такие люди могут спастись, как они, или спасется только тот, кто в мгновение, пусть последнее мгновение жизни, уверовал?
1: Я...
2: У них
1: это
2: как
1: очень
2: будто
1: сложный
2: бы
1: вопрос.
2: Нет этой вот та беспотенциальность этих героев, которые ничего не делают, которые не двигаются с места. Которые...
1: Нет, они очень важную вещь делают. Они ждут.
0: А кроме
1: это,
0: того...
1: это очень важный момент. Они все-таки ждут.
2: Но мне
1: да,
2: кажется,
1: это ожидание обернулось им как проклятие, но они все равно ждут. И они ждут при параде. Ну-ка, застегни ширинку.
2: Ну, это
1: нельзя
2: понятно.
1: Вообще.
0: А помните
1: так.
0: Этот момент,
2: это рабы,
0: как,
2: да,
0: когда он ему
2: встать.
0: Говорит, ты что,
2: да.
0: себя с Христом, что ли,
1: с Иисусом,
0: сравниваешь?
1: Да. Я только и делаю, что всю свою
0: говорит,
1: жизнь
0: всю
1: сравниваю
0: жизнь
1: себя
0: с ним.
1: С ним да.
0: И именно. Такого там много.
1: Да.
0: То есть они какие-то... Мне кажется, что это тоже очень человеческое, потому что, ну, покажите мне того, кто скажет на голубом глазу,
1: да, я готов,
0: да, я
1: да,
0: верующий,
1: прямо сейчас, да.
0: А что такое, я верующий. Угу. Но мы же все понимаем, что наша вера...
1: Ничтожна.
0: Ну, то есть она всегда под сомнением угу. у нас
2: Но
0: самих.
2: Но вопрос не в этом, а вопрос о различии веры и надежды. Так... Вера – это то, что подразумевает... шаг вперед, шаг к тому, кого они ждут. А надежда — это мысль о том, что он должен прийти, он придет и милость дарует. Да. Вот мне кажется, эти герои все-таки надеются, они верят. Потому что они что-то не понимают.
1: Да, я согласен, вы правы. Они еще не готовы. Они, как вот вы, Марина, очень хорошо сказали, что-то не готовы отдать. Но тот факт, что они ждут, что они надеются, что дерево все-таки чуть-чуть зазеленело, это,
2: да.
1: вот, это крошечный это лучик надежды, что пройдет несколько эонов, и они проведут в этой субботе повешение. Это же еще хорошо рифмуется с тем временем, когда Спаситель был во гробу.
0: Mm-hmm.
1: То есть вот она пятница, вот она суббота, и вот они в аду ждут. Ну когда же он придет и сокрушит двери этого ада и простит уже нас, и возьмет нас к себе, и накормит, и в тепле на соломе уложит.
2: Знаете?
1: Обратите внимание, да, зачем им Годо? Чтобы перестать быть вовне. Они же, ты где ночевал? В канаве. То есть во тьме внешней. Они, вот она, тьма внешняя. Им очень хочется попасть в дом на праздник. Чтобы их накормили на соломе.
0: Ну, в ясли, чтобы Христос родился.
2: Поэтому, я думаю, они должны перестать думать о разбойнике, об этой статистике 50 на 51.
1: Хороший процент.
0: Хороший процент, да.
2: А стать разбойником, который уверовал и спасся. Вот они сколько угодно могут, ну и вот вся эта пьеса, она сколько угодно может нам говорить об этих притчах многочисленных, о том, что с ним происходит, о том, почему они... Ну вот нужно... судя по всему, стать этим разбойником. Этот разбойник наверняка ничего не понимал.
1: Вообще ничего.
2: Как устроено христианское учение и что надо было сделать. Он просто в последнюю секунду перед смертью уверовал. И вот у них, кажется, нет этого свойства, потому что ничего не могут сделать.
1: Поэтому это трагикомедия, а не просто комедия.
2: Да, страшная комедия.
1: Да, вот. У Данте комедия, а вот у Бекета трагикомедия. В этом плане я вспоминаю одну фразу. Есть еще время?
2: Четыре минуты.
1: Я вспоминаю одну фразу, очень интересную фразу Александра Шмемана из его... у меня есть том его малых публикаций.
0: Mm-hmm.
1: Эссеистика, выступления, вот такие вот вещи. И он там пишет в одном из эссе о том, что вот современные интеллектуалы, ему современные, они... с большим вообще воодушевлением-то относятся к христианству, к вере. Им все это нравится. Им нравится этот вот многочисленный, богатый, символический образный ряд. Они считывают все философско-религиозные коннотации и понимают, насколько это полезно, здорово и хорошо. И они с сочувствием относятся к верующим, но сами они даже как будто бы испытывают некоторого рода сожаление, что ну вот, ну мы не можем поверить. Да, вот что-то нам мешает, мы все-таки там слишком умные, да.
2: Вот,
1: мы...
2: может быть, молитва об этом была у него.
1: Может быть, да, вот о чем же там он молился? Это вот самый вообще интересный вопрос. О чем же он молился? Может, о ерунде какой-нибудь, да? А может быть, и о чем-то другом. Но то, что ему был дан ответ, это однозначно. Вы правы, Годо был, но месье Альбер, я, простите, все-таки настаиваю на своем. Не удовлетворился этим ответом. Он все-таки сосвоевольничал и сказал: ну, нетушки, все, не могу выдерживать этот ад существования, прекращаю.
2: И это такое интересное своеволие, которое, оказывается, в результате полным безволием. Ну, то есть бессилием, да, безволием, да, и бессилием.
1: Да. Так, конечно же, это опять диалектика апостола Павла, что сила Божия в бессилии проявляется, и немощное, и ничего не значащее выбрал Бог, чтобы посрамить значащее.
2: Вот лаки, поэтому этот непонятный, странный лаки, поэтому лаки.
1: Да, да, вот он.
0: Да, но так. У нас остается 1.5 минуты, друзья. Ничего, нам отлично. Надо какое-то последнее слово сказать. Ну, то есть, must read, что называется.
1: Абсолютно,
0: да.
1: Да.
0: Всякому человеку, которому интересно, как устроена жизнь, и он сам, мы советуем прочитать эту вещь.
1: Абсолютно.
0: И давайте подумаем, что мы будем делать в следующий раз.
1: Ну, вот в следующий раз Марина как раз предложила, я, в принципе, ее поддержал, опять вернуться к нашему замечательному соотечественнику Дмитрию Данилову и тоже прочесть его пьесу. Тоже,
0: и тоже абсурдную.
1: И тоже абсурдистскую абсолютно, с чудесным названием, мы его уже озвучивали. Сережа очень,
0: очень тупой.
1: Тупой. Да.
0: Пьеса короткая и
1: смешная,
0: и при этом
1: странная.
0: Смешная и страшная.
1: Да.
0: И там, опять же, есть что поотгадывать.
1: Да, да, да.
0: Такая,
1: да,
0: она, ну, вот во всех отношениях, мне кажется, очень подходящая.
1: Да, поэтому после вот Беккета мы продолжим эту линию.
0: Ну да, да, вернувшись уже на родные поляны русского языка,
1: да,
0: и современной литературы. Ну что, у нас остается вот уже совсем немножко времени для того, чтобы поблагодарить всех, кто нас слушал сегодня. С вами в читательском клубе были сегодня Григорий Гаврилов, Герман Журавский и Марина Михайлова. И в следующий раз обсуждаем пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой».
1: Спасибо.
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора в городе Шлиссельбурге. Я напоминаю вам, что мы начинаем цикл передач, посвященных церковной катехизации в ее историческом ракурсе и в применении к современной жизни. И вот в прошлый раз мной был сделан небольшой исторический экскурс на тему того, чем была и чем должна быть подготовка к крещению и в Древней Церкви, и в современном обществе. А сейчас я непосредственно хотел бы вам предложить одну из методик, по которой можно людей оглашать и затем вводить в церковь посредством таинства крещения. Она несовершенная, потому что она рассчитана на достаточно краткий курс, это всего несколько встреч. Вот. Но в то же время, на мой взгляд, она лучше, чем отсутствие катехизации как таковой или катехизация в момент самого крещения. Очень часто священники именно к этому прибегают. Как бы не короткое таинство само по себе, 40-50 минут, а то и час, вот, они увеличивают за счет комментариев к происходящим действиям. Это неплохо, но, во-первых, этого мало, потому что реалии, которые священник пытается откомментировать, донести до сознания пришедших людей, они уж очень незнакомы. Поэтому все это в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А с другой стороны, ведь если крестится сразу много людей, и среди них есть дети, грудные дети, и они вдруг начинают плакать, гласить, то тогда самый талантливый катехизатор все свои усилия разбивает о глыбу детского крика. Один кричащий ребенок может свести на нет усилия самого гениального катехизатора. Поэтому, на мой взгляд, все-таки какие-то удаленные от совершения таинства беседы, то есть проходящие в другое время, в другом помещении, они все-таки предпочтительнее вот этому способу. Хотя, я повторяю, никого не собираюсь осуждать. Важно, чтобы человек просто исполнял заповедь и делал то, что он может сделать. Особенно, мне кажется, это связано с талантами священника, которого Бог поставил священно действовать, совершать церковные таинства. Но вот катехизация, она немыслима без некоего таланта учительства. Вот потому что немаловажно, как ты расскажешь о своей вере, как ты расскажешь о вере церкви. Вот. И здесь я хочу сказать, что мы не упрекаем священников формально не чувствующих своего предназначения, призвания катехизической деятельности. Здесь как раз-таки впору использовать во всем объеме потенциал церковных мирян, которые вполне удачно с этим справляются. Вот тем более, что практика такая была и в Древней Церкви. Ну а сейчас непосредственно о том, что я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию. Вот на мой взгляд, разговор о церковных реалиях может быть начат со слов Иисуса Христа, который сказал: «Я есть истина, путь и жизнь». Конечно, как у любых слов Спасителя, мера и глубина их величия неисчерпаемы. Но я хотел бы поговорить об этом в применении к нашему разговору. Дело в том, что истин в нашей жизни очень много. Собственно говоря, человеческое сознание устроено таким образом, что мы постоянно сравниваем одни действия по отношению к другим как главные к менее главным или к неглавным вовсе. Поэтому, конечно, вопрос, который Пилат задал Христу, что есть истина, вот он и по сей день мучает человеческое сознание. Но верующие люди говорят о том, что среди многочисленных истин, в общем-то, именно истин, а не заблуждений, неправд, есть истина истин, истина с большой буквы. Это Бог и наши отношения с Ним. Поэтому, когда я предлагаю людям с точки зрения катехизической наученности рассмотреть эту триаду слов Спасителя, я предлагаю в разговоре о истине коснуться именно темы веры. Вот, веры как важнейшей категории человеческого сознания вообще и религиозного сознания в частности. Ну вот, мне кажется, что вера может рассматриваться в разных аспектах. С одной стороны, это вероучение. Это некий набор доктрин, которых придерживается та или иная конфессия, то или иное религиозное мировоззрение. Есть свое вероучение у мусульман, у иудеев, есть свое вероучение у язычников, вот, во всем спектре этого яркого мира. Вот есть свое вероучение у христиан. Вот, но не об этой вере я хотел бы с вами говорить. Есть вера как психологическая особенность. То, что, на мой взгляд, является неотъемлемой частью нашего естества, вот, нашего человеческого состава. Это нужно еще доказать. Но вот подумайте сами. Большую часть своих поступков мы совершаем как люди, движимые знанием, или как люди, движимые верой. На мой взгляд, именно верой. Потому что представьте, во что превратилась бы наша жизнь, если бы мы все время требовали бы от обстоятельств информативного, гностического, агносис в переводе с древнего языка означает знание, гностического подтверждения происходящего. Ну, простой пример. Вы приходите в аптеку с рецептом, отдаете этот рецепт, вам протягивают лекарство, а вы сомневаетесь. И даже не в том, что это подделка, а в том, что это вообще то лекарство, которое вам дали. Ну, мазь какая-нибудь. Написано, что это мазь Вишневского. Ну, хорошо, если вы знаете ее специфический запах, а если нет. Как узнать о том, что это именно это? Или с продуктами, тогда еще и с ней. Может быть, мне подают яд. И представьте, во что превратилась бы жизнь человека, если бы он требовал, чтобы ему под микроскопом, независимым свидетельством, да, доказывали, что это именно то лекарство или тот продукт. Он ведь просто принимает на веру, что это то самое, да, за что он заплатил, на что он вручил этот рецепт и получил просимое. Вот и таких ситуаций может быть сколько угодно. Большую часть своих поступков, я настаиваю, мы совершаем как верующие люди. То есть наше сознание устроено авторитарно, какому-то другому внешнему авторитету, о сути которого мы даже часто не задумываемся. Просто так поступаем. А как раз-таки с точки зрения знания, четкого и точного подтверждения, вот математически, логически действующего на нас, мы совершаем меньшую часть своих поступков. Поэтому можно сказать, что вера вживлена в человеческое естество. Мы верующие от природы, ну и значит от Бога. Другое дело, что эта вера как способность не синоним религиозной вере. Если вера как естественная способность человека, она нам врождена, то религиозная вера приобретается. Ведь сколько угодно людей, которые ведут себя как верующие в каких-то внешних, да, своих проявлениях, но при этом атеисты. безбожники, утверждают, что Бога нет. Вот. Это по одной простой причине, что религиозную веру Бог никогда не навязывает. Он ждет, что человек сам ее обретет. И обретается она не так просто. Больше того, обретенная она может быть утеряна, потому что то, что человек получает от Бога, оно связано с тем, что есть у человека для того, чтобы это вручение получить, этот подарок принять. Душа была готова и приняла, а потом разочаровалась, стала вести себя плохо. И это сокровище утрачено. Это в сейф мы можем закрыть, пачкать банкнот, золото, открыть через 100 лет, особенно с золотом, и увидеть, что все на месте. А с верой не так. Помните, что говорит Христос в Евангелии? У кого есть, тому еще добавится. У кого нет, отнимется и то, на что он рассчитывал. Поэтому вот эта особенность приобретения религиозной веры связывается с тем, что она не навязывается, а она свободно, добровольно принимается в том случае, если у человека есть куда ее принять, есть во что вместить. И причем недостаточно формальной принадлежности к церкви, скажем, по факту рождения от церковных родителей. Вот у меня есть дети. Они крещены с детства, они с детства ходят в церковь. Поэтому для них правильное накладывание крестного знамени, умение поставить свечку, правильное поведение в храме во время богослужения, еще целая масса атрибутов, понятий, ситуаций, в которых они будут себя безошибочно вести, позиционируя себя как церковные люди. Это все-таки бытовое благочестие. А вот именно религиозная вера, как ощущение, что я живу перед лицом Божьим, что я нахожусь в послушании Богу, это то, что приобретается человеком. Иногда это может возникнуть в 12 лет, при том, что ребенок с детства ходил в церковь. Иногда это может не наступить и в 30 лет. С этим, мне кажется, связан феномен такого массового отречения от церкви, от веры в 17 году со стороны большинства российского населения. Конечно, не все отрекались, были и мученики, готовые, и много мучеников, которые готовы пострадать за свои убеждения. Но большевики ни за что не получили бы такого распространения, такого успеха, в том числе и в нейтрализации церкви и священнослужителей, если бы не были поддержаны значительной частью российского населения. Эти люди посещали воскресные школы, церковно-приходские школы. Они проходили через, если речь идет не о крестьянах, через строечную систему начального, среднего и высшего церковного образования. Ну, вы все знаете о том, что у Ленина была 5 по закону Божьему. Но при этом это не затрагивало их. Это была только информация, которая, кстати, потом приводила к тому, что в качестве палачей они отлично понимали, как побольнее уколоть, как посильнее измучить настоящих верующих, которые оказались у них за стенках. Вот, посмотрите на допросы. Вот следователь понимает, с кем он имеет дело, и знает, о чем нужно спросить, и знает, как побольнее досадить перед тем, как уничтожить человека за его убеждение. Поэтому вера как религиозная данность, она, конечно, приобретается. Но теперь можно порассуждать о религиозной вере. Что это такое? Ну вот апостол Павел говорит о том, что это вещей обличение невидимых. То есть возможность дать обличие, как бы материализовать, овеществить то, чему в эмпирическом мире нет подтверждения. Мы как бы даем лицо тому, у чего лица в этом мире не существует. Это невидимо. Поэтому вера требует от человека определенного подвига. Мы убеждены в невидимом как в видимом, в ожидаемом и грядущем как в настоящем. Вот. А доказательств эмпирических нет. Поэтому можно было сказать, что эта вера как религиозная данность связана именно с тем, что человек логически, не имея возможности этого доказать, об этом свидетельствует во всей своей убежденности, как о данности. Вот поэтому спор о том, как мог родиться Иисус Христос от Девы, вот что значит Троица, как Бог сотворил мир из ничего, он бессмысленен. То есть, в принципе, можно доказывать, но человек, раньше, чем он начинает это доказывать, верует, что это так, потому что это позиционируется в священном откровении христиан. Но даже не об этом я хотел бы с вами говорить. Я хотел бы в разговоре о религиозной вере выделить момент непростой убежденности. Почему? Потому что если это основание необходимое, надобно веровать приходящему к Богу, что Он есть, то это необходимое основание все-таки не является достаточным. Потому что что греха таить? Богу, и это тоже аксиома религиозной жизни, противостоит другое существо. Дьявол, пародия, карикатура на Бога. Существо, которое, хотя и невидимо, но реально присутствует в нашем мире и пытается извратить Божье создание, человека в первую очередь. И, конечно, если брать вот эту сторону дьявольского существа, то мы видим, что он очень верующий. Я даже бы скажу так. Его вере стоит поучиться. Потому что его убежденность в том, что Бог существует, превосходит убежденность многих верующих людей. Вы скажете, но разве дьявол не знает? Ну да, когда-то это было знанием, когда он находился в непосредственной близости от Творца. Но после того, как он потерял небо, он так же, как и любые умные существа, любые сознательные и свободные твари, верует, что Бог есть. При этом его вера очень отличается от той, которую проповедует Церковь. В чем это отличие? Вот обычно люди меня спрашивают, как вам кажется, что значит быть верующим человеком? А я отвечаю вопросом на вопрос, хотя это не тактично. А вам как кажется? Ну, веровать в Бога? Нет. Ходить в церковь? Нет. Делать добрые дела? Нет. Поститься? Нет. Молиться? Нет. Странный вы священник. А что же тогда? Отвечаю всегда одним словом. Жить этим. Что это значит? Примерно то же, что и вкладывает в это представление женщина, которая зачала, выносила и родила ребенка. По сути дела, материнство, как никакое другое явление, объясняет, что значит жить Богом. Потому что мать, даже если она устала, раздражена, если она очень занята, никогда не задает себе вопроса, нужно ли кормить своего ребенка, нужно ли менять ему подгузник. Нужно ли покрывать его одеяльцем, когда он раскрылся ночью? Нужно ли бежать на его крик, когда он заплакал? Нужно ли бегать с ним по больницам? И так далее, и так далее. И это выражается в словах, которые свойственны только материнскому лексикону. Мы уже научились ходить. Мы уже едим из ложечки. Мы уже говорим «мама». Мы уже пошли в первый класс. Помню курьезный случай. Одна старушка за 60 лет пригласила меня в больницу к своему взрослому больному сыну. И вот после сложнейшей черепно-мозговой операции вот этот человек, только пришедший в себя, выразил желание исповедоваться и причаститься. И через свою мать пригласил меня. И вот я зашел в палату, первое, что она мне сказала, собственно говоря, это слова, которыми она меня встретила, были следующие. «Батюшка, мы уже открываем глаза. Ей за 60, ему за 40, но это по-прежнему мы. Почему? Это не хобби». Она не играет своего ребенка, она им живет. Примерно так же мы можем говорить о вере в отношениях человека с Богом. Если человек Богом живет и не увлекается, он не задает себе вопроса, надо ли молиться, надо ли быть убежденным, что Бог есть, надо ли поститься, надо ли ходить в церковь, надо ли делать добрые дела или читать Священное Писание. У него, может быть, не всегда есть такая возможность. Скажем, человек ушел в плавание на подводной лодке на 8 месяцев и рад бы сходить в церковь, но... Или сидит за веру в тюрьме и рад бы попоститься, но что дадут, то и ест. Но при этом этот человек продолжает жить Богом. А что это значит? Значит, во всех своих делах, словах и мыслях задает себе простой, но очень важный вопрос. Вот то, что я делаю, говорю, думаю, оно Богу угодно. И в душе, сформированной откровением, Евангелием, звучит ответ. Чувствую, что угодно надо делать, даже если тяжело. Чувствую, что неугодно делать нельзя, даже если выгоду потеряю. Вот и вся нехитрая философия. К сожалению, очень многие люди от этого отказываются. Они предпочитают Богом увлекаться. Они веруют, что Он есть. Они убеждены, что, несмотря на свою невидимость, Он реально существует. Но свою жизнь они выстраивают по другим началам, по другим принципам. И это роднит их с дьяволом. Дьявол — очень верующее существо. Но он предпочитает поступать так, как ему хочется. И вот поэтому наша беседа о вере в Бога немыслима вне категории верности, нравственной категории которую мы применяем к религиозной жизни. Верить в Бога значит быть верным Ему. Как жена верна мужу, как муж верен своей жене, друзья друг другу, дети родителям. Так верующий человек верен Богу. А дьявол верит в него, но постоянно предает. Он соткан из предательства. Он отступник, ренегат. И, в общем-то, больше к этому и нечего прибавить. Конечно, не всегда у верующих людей получается сохранить верность. И в этом случае они каются, об этом мы еще будем говорить. Но они придерживаются этого как неизменного постулата. Это аксиома. Верить значит быть верным. Если верность есть, все получится. Даже если она хромает, даже если она несовершенна. Если ее принципиально нет, позовись все крестами, позаставь все иконами, позалей все святой водой, выучи наизусть символ веры, но не руководствуясь церковными принципами в конкретной жизни, в реальных обстоятельствах, в конкретных ситуациях, человек продолжает оставаться неверным. И значит, уподобляется дьяволу. Вот такое несложное рассуждение. Ну, на этом, я думаю, мы сейчас прервемся, а в следующий раз мы уже будем говорить о особенности веры как верности. Вот, благодарю за внимание.
3: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время. В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
5: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Санкт-Петербургский союз художников на Большой Морской улице, 38, известен не только историей старинного здания и значительностью событий в нем происходивших, но и, конечно, личностями. Каждая эпоха запечатлела свои имена. Блокадное время отразилось на мемориальной доске зданий Союза именами деятелей искусства, погибших во время войны. Были и оставшиеся в городе художники, которые 18 июля 1942 года устроили выставку «Ленинград в дни Великой Отечественной войны». Позже это стало традицией. Как появлялись экспозиции на военную тему, помнит Лидия Степановна Конова, референт творческо-выставочного сектора Союза художников.
6: Где-то уже после 50-60-е годы уже мы начали проводить эти выставки. Они вначале были посвящены не исключительно блокаде, а именно художники, сами блокадники выставляли свои работы, не обязательно тематические. И о войне полотна, и те, кто не мог писать о войне, и которым было очень трудно вспоминать и блокаду войны, они выставляли пейзажи, натюрморты. То есть они абсолютно занимались и хотели заниматься и передавать мирную жизнь. И вот только недавно я нашла каталог 78-го года «Наш союз художников». Была устроена выставка портретов участников освобождения, участвовали в освобождении дороги жизни, вот как раз снятие кольца. И вот этих всех тружеников, они, в общем-то, не военные считались, тружеников, которые обеспечивали работу дороги жизни, водителей, да, те, кто понятно. Проводил кабель подо льдом Невы.
5: Вы давно работаете в Союзе?
6: 71-го года.
5: Вы еще видели этих людей, да?
6: Да, я с ними общалась, и потому что это были особые, конечно, люди с особым принципом жизни. Очень всегда отстаивали интересы Союза художников. Это золотой фонд был. Наши художники, блокадники, которые здесь пережили блокаду, это большая, большая часть художников. Их очень много, таких как Курдов Валентин Иванович, Власов Василий Андреевич. Они же здесь делали листовки, которые сразу же вот печатались и буквально на тот же день отправлялись на фронт. У нас была здесь литографская мастерская.
5: Прямо вот здесь, на Большой Морской?
6: Большой Морской была мастерская литографская, на которых печатали в размер камня литографского, печатали плакаты. Скульпторы делали скульптуру. У нас скульптор Кирпичникова, она партизанку вылепила, гипсовую, которая была установлена на углу Садовой улицы и Невского проспекта, и которая была во время бомбежки уничтожена.
5: Всеволод Михайлович Петров-Маслаков, народный художник России, вспоминает, что занимался рисованием еще до войны.
7: Подъем, да, во-первых, красноармейская школа такая, была.
5: А почему вы не эвакуировались? С кем вы остались?
7: Ну, во-первых, мой папа был на работе, он врач. И он не военнообязанный вообще-то был, потому что он больной был. Туберкулез когда-то у него был. Поэтому он выезжать бессмысленно. Ну и мама, она коренная, петербуржца, родилась до революции. Ну, в общем, я-то, что со мной не обсуждали и не решали этот вопрос. Остается. Там ее родители были. Обуховская оборона. Это как бы родное гнездо, где мама моя родилась там. Но мой дед был главным бухгалтером аж до революции и после революции вот этого завода. Жили они даже на территории Обуховского, а потом в маленькой квартирке рядом с заводом.
5: Владислав Михайлович, а кто остался в живых?
7: Вот я, отец и мать, мы остались. Вот выжили.
5: Выжили.
7: Мы,
5: да.

0: Меркулезе, когда естественно не курил. Пачку беломора давали в магазине. Так же, как крупу, там карточку.
1: А он ее решил продать?
0: Это же как валюта была. И вот он добрался с трудом. Как он добрался? Он вышел, стоит, никто не дает, сейчас машин нету. Вдруг идет грузовая машина. А там держит пачку эту валюту пиросную. Остановилась машина, говорит, залезай, говорит, а он еле же уже все. Его закинули туда, а это врачи сошло. Говорит, сижу, на чем я сижу? А это трупы были. И он на этих трупах заехал на Богословское кладбище, завезли его. Вот там тоже братская могила. Заехали, говорит, там лежат штабеля этих трупов. И они ушли, мужики там. Говорит, я говорит, сполз, а до Мечиковской больницы, это сколько там далеко. Вот как он в таком состоянии дополз, я не понял. Там его положили. Отца, приехала машина военная, санитарская, отца на носилках, перевезли в госпиталь, на Полтавскую. И уже его, значит, там как бы военный стал, ему другой паёк.
1: Паёк,
0: да. Военный. Вот. И вот там он оклемался немножко, и тут же стал работать с хирургом. На Полтавской там школа. Там работал, и всю фактически войну. Почти что до конца войны он там был. А мать, и она стала сестрой. Вот в военном госпитале на улице Бородинской в школе. И там, значит, и форма, у нее медали.
1: Потом, и главное, да, что паёк появился.
0: Конечно.
1: Да?
0: А я остался один.
1: Вообще дома один?
0: Один, да.
1: Вы жили в коммунальной квартире?
0: Нет, у нас была отдельная квартира. Но дело в том, что с коммунальной перед войной мы уехали. Наверху жила женщина, которой муж работал на мельнице Ленина. Она жила, а больше никого не было. Внизу там вот я, Олег такой по фамилии смешной, Пурпиш. Я с ним, ну, играли мы во дворе. Они все умерли. Там отдельно, как она жила, еще в самом начале моя мама носила ей там всякие безделушки, там выменивала.
1: И вот. Она что-то мучичку
0: она
1: давала, да?
0: Там овсянки, я помню, вот этот отруби овсяной выжимали.
1: Почему вы сказали, что вы отца не видели год? Он ушел, попал в этот госпиталь, и уже
0: да,
1: поэтому
0: там,
1: вы его...
0: по казарме на положении.
1: Поэтому он домой не
0: вот,
1: приходил.
0: Вот, телефон же ничего не было.
1: А вы помните свои мысли? Вот вы мальчик, вам 11-12 лет, и вы сидите в квартире. И бомбежки. Чем вы занимались?
0: 80 себя? Лет прошло, как все очень хорошо помнят. Я помню, что очень хотелось кушать. Постоянно. Знаете, я до 20 лет вообще не мог нажраться. Когда уже война кончилась, когда я мог 5 раз в день пообедать. Я не наедался.
1: И вы худенький.
0: Я мог вот живот вот такой наесться так, чтобы мне не встать. А что я хочу есть. Поэтому вот это осталось.
1: А вы худенький, вы и сейчас худенький. Вы всю жизнь такой вот комплекции?
0: Я в форме не худенький. Был накачан.
1: Но вы не были с лишним весом? Вы не
0: с
1: были?
0: С лишним никак... не было.
1: А вы рисовали тогда, вот когда вы
0: вот
1: сидели?
0: Вот перед войной, я вот первый, это самое, мать моя водила туда, в первую школу, осталась одна работа, которая, конечно, она даже печаталась какой-то, вот когда я в Дом пионера ходил, я принес туда, а напечатали там, это пионер газетка была, там два листика, вот там на обложке напечатали.
1: Уже в мирное время, в какие годы вы стали писать блокаду?
0: А вот относительно недавно, относительно, потому что... Как-то, понимаете, это очень такая щепетильная тема. И когда видишь вот такие мастера, вот как вот нам известно теперь, тогда уже один раз выставка была в Союзе, вот, и что-то такое изобрести довольно трудно. А потом мне к этому не тянуло.
1: А вообще ваши темы какие?
0: А моя тема – природа и люди. Я мечтал, вот о чем если так думать, нет, я не думал, я мечтал. Я читал книги про всякие путешествия. Арсеньева, Десу, Зала, вообще много книг про путешествия всякие. Я фантазировал на эту тему и готовил себя как-то вот в фантазиях. И поэтому я мечтал стать, значит, путешественником или охотником, или геологом, или общем, в таком плане. Все случилось в конце концов. Вот я очень доволен своей судьбе. Также у меня ангел, наверное, который меня опекал всю жизнь мою. Потому что столько раз у меня было не очень, и он спасал меня.
1: В Союзе художников на Большой Морской улице побывала Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите

промокод перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Ржевском полигоне совершена божественная литургия. Митрополит Варсонофий возглавил богослужение во Владимирском соборе. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября на Ржевском полигоне под Всеволожском была совершена божественная литургия в память о жертвах политических репрессий. Местом для литургии стало руинированное здание бывшей разрядной базы, так называемого порохового погреба. Это единственное сохранившееся сооружение на полигоне, связанное с событиями начала 20-х годов прошлого века. В 2001 году в его окрестностях были найдены останки 6 расстрелянных людей, а позднее исследователи стали обнаруживать массовые захоронения в глубине полигона. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших иерей Антоний Быков, благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев и клирики епархии. По окончании литургии было совершено молебное пение, а затем за упокойные лития по всем погибшим в годы Красного террора и гонений на церковь. Иерей Антоний Быков в своей проповеди напомнил, что история поисков и исследований на протяжении долгих лет оставалась безымянной. У расстрелянных на Ржевском полигоне не было имен, только безликая статистика. Важным шагом, по словам отца Антония, стало получение нового списка. В нем 228 человек, приговоренных к расстрелу. 50 имен из этого списка были обработаны центром «Возвращенные имена». Их после своей проповеди произнес отец Антоний. Эти имена последний раз звучали более 100 лет назад, перед расстрельной ямой. С тех пор никто эти имена уже не произносил. А сейчас они звучат как вернувшиеся из небытия, как живые у Бога, сказал отец Антоний. Особое внимание в этот день уделили судьбе Анастасии Орловой, наставницы детей великого князя Константина Константиновича. Ее имя вошло в число первых 50 возвращенных имен. О ее жизни подготовлена краткая брошюра. Это первый случай, когда из небытия возвращается не только имя, но и полная судьба человека. Участникам богослужения передали пакет материалов, подготовленный комиссией Выборгской епархии, сборники «Ленинградские куропаты», отражающие 40-летнюю хронику поисков мест гибели жертв репрессий, список новых имен и брошюру о судьбе Анастасии Орловой. Также отец Антоний назвал Ржевский полигон нашей Выборгской Голгофой и выразил уверенность, что работа по возвращению имен будет продолжаться. В праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию во Владимирском соборе. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный Центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Георгий Шмид, ключарь иерей Михаил Аксенов, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся был епархиальный древлехранитель, ктитор Иван Раевский. За усердное служение Святой Церкви иерей Михаил Аксенов был награжден правом ношения наперстного креста золотого цвета. Чтец храма Преображения Господня в Лигово Николай Власов был рукоположен во диакона. Был совершен крестный ход вокруг храма, собору подарена икона Божией Матери Всецарица. 6 сентября епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святого преподобного Серафима Саровского в деревне Чаще Гатчинского района. Его преосвященство сослужили благочинные Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Артемий Вандышев. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель был награжден архиерейским знаком за усердные труды. 6 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин по приглашению генерал-майора Евгения Сидорова посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Петербурге. В стенах учебного заведения владыка-наместник принял участие в церемонии принесения присяги курсантами первого года обучения. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, пожелал курсантам помощи Божией в служении Отечеству. По благословению наместника Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина состоялась посадка 50 деревьев. От лица наместника и братии к участникам акции с приветственным словом обратился эконом монастыря и иеромонах Прокопий Павлов. В посадке приняли участие работники северо-западного филиала и профсоюзной организации Федеральной пассажирской компании, представители гимназии номер 526 и активисты партии «Единая Россия», предоставившие саженцы. 4 сентября в часовне храма Воскресения Христова Спаса на Крови открылась выставка икон «Сохраненные святыни» из собрания Елагино-Островского дворца-музея. Выставку организовали Центральный парк культуры и отдыха и музей Исаакиевский собор при содействии Городского комитета по культуре. Были оглашены приветствия губернатора Александра Беглова и директора комплекса «Россия. Моя история» Олега Черняги. Директор музея Юрий Мудров вручил заместителю директора Центрального парка культуры и отдыха Алисе Нагорской благодарственное письмо и медаль к 240-летию со дня рождения Агюста Монферана. Хранитель фонда живописи Елагино-Островского дворца-музея Анна Леонтьева рассказала о планах создать фонд открытого хранения, где посетители Елагино-Островского дворца смогут увидеть экспонаты выставки. По ее словам, формирование иконописного собрания музея началось в 90-е годы, когда в его фонды начали поступать экспонаты, изъятые на таможне. Большинство из них находились в критическом состоянии, при поддержке Комитета по культуре их отреставрировали. Впервые широкой публике представлена часть иконописного собрания Елагино-Островского дворца-музея, образы 18-19 веков, храмовые и домовые, относящиеся к региональным школам. Среди экспонатов иконы святителя Николая, великомученика Дмитрия Солунского, пророка Иеремии, архангела Гавриила, Иоанна Предтечи, святителя Митрофана Воронежского. Из сюжетных композиций икона Воскресения Христова и Христос Всесидержитель с предстоящими Богоматерью и Иоанном Крестителем, а также образ Сына Божия как великого судьи. Представлены также списки чтимых икон Богородицы. Выставка будет открыта до 25 октября в часы работы музея. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 207-е зачало послания Галатам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Марка. Отрывки из 6 главы.
2: В то время, призвав 12, Иисус начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание о том, как Господь призвал 12 учеников и посылал их по 2 человека парами на проповедь и дал им власть над духами нечистыми. Он провожал их и давал им такой завет, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, как мы помним по Евангелию сегодня, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. В чем смысл не брать лишнего? Не брать лишнего значит быть легким на подъем, себя не отягощать. Как часто, может быть, даже очень просто проявляется вот эта наша суетность в нашей жизни. Чтобы нам молиться, нам необходимо иметь аналой, хороший молитвослов, икону красивую или много икон, какой-то угол, где мы эти иконы распространим, особенно, может быть, даже комнату, где мы повесим эти иконы, где мы можем закрыться. То есть очень важен нам антураж. Вот это даже просто маленький пример. Очень много лишних вещей нам требуется, чтобы себя чувствовать христианином или защищенным, или правильно сегодня обмундированным, да, правильно сегодня подготовленным к борьбе со страстями. Это неправильно, разумеется. Это суетность, многозаботливость. Она, к сожалению, вот все эти сборы, приготовления, во все это и выльется наша решимость. Дальше, к сожалению, мы можем и не двинуться. Мы видим, что Господь еще дает очень интересные заповеди ученикам, которых Он посылает на проповедь. Он говорит нам о том, что если люди не принимают ваших слов, вашей проповеди, не надо навязываться. Не надо веру навязывать. И мы знаем, в другом месте есть слова «не мечите бисер перед свиньями». Но дело здесь не в оскорблении и не в каком-то, может быть, уничижении людей, которые сегодня не хотят слышать слова о Христе. Здесь забота о правильности веры, так мне кажется. Потому что когда мы хотим любым усилием кого-то заставить верить, во-первых, здесь наша гордыня. Здесь много именно нашего «я». Я кого-то сегодня привел, кого-то сегодня обратил. Здесь очень серьезный духовный урон можем мы себе нанести, и есть духовно очень серьезная опасность. Но вместе с тем, чтобы кого-то любой ценой привести в церковь, мы готовы чем-то пожертвовать, чем-то, может быть, даже и исказить традицию церковную, если кому-то она сегодня не нравится или тяжела, в чем-то даже, может быть, изменить веру, сказать, что ну, это так просто считается, но на самом деле это аллегория, не надо так сильно заострять на этом внимание. В чем-то мы можем даже упростить догматику или богословие, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться, лишь бы только привести человека, как нам кажется, в церковь. Но смысл этого прихода и смысл этого обращения, по-моему, перечеркивается всеми этими уловками, которые применяются для этого. Также Господь говорит ученикам, чтобы они не меняли место. Там, где их принимают, там бы они оставались. Что значит не менять место? Цель проповеди, цель миссии, цель миссионерства — не поиск комфорта своего личного, не создание какой-то мощной организации, не создание мощной структуры, не создание мощных стен, которые защищают проповедника или миссионера. А это именно цель спасения души отдельного человека. И когда мы переходим от другого к другому, увлекаемся новым человеком, забываем про того, кого только что обрели, может быть, для церкви, все это есть, опять же, проявление нашей самости или гордыни, или желание славы, или желание личной выгоды. Миссионер должен стоять всегда на страже своего сердца и быть внимательным, чем его сердце живет, к чему оно стремится, какие цели уже сегодня наполняют его сердце. Может быть, он уже далеко от целей Христа. Вот такие строгие, но очень емкие и очень лаконичные заповеди, которые сегодня мы услышали, разумеется, касаются и нас. Мы так или иначе все проповедники, все апостолы Христовы. И нам необходимо помнить, что большое какое-то, может быть, приготовление к миссии или к милосердию, к делам добра. Надо сначала мне вот сделать то, или пятое, или десятое, а потом я уже пойду в больницу или в темницу, куда-то там еще. К сожалению, вот эти все приготовления на пути к добру, к миссии, к миссионерству полагают шлагбаумы, запреты, препоны, которые нам уже потом не переступить. Желание любой ценой прославить как проповедник, как миссионер, толкает нас на то, чтобы быть всем приятным, всем угодным, ни с кем не портить отношения и тем самым погрешать против истины Христовой. Ну и, разумеется, наша гордыня заставляет нас иногда, может быть, искать этой славы, искать у тех людей, кто этой славы нам больше дает, а может быть, не только славы, но еще и материальные выгоды. Все это касается нас, сегодня живущих на земле христиан, которые тоже идут, может быть, не такими семимильными шагами, как апостолы, маленькими шажками по пути миссионерства, по пути благовестия людям веры христианской. Будем внимательно сегодня читать эти строки. Но подумаем еще сегодня и о том, что если сегодня сам себя я еще не просветил верой христианской, могу ли я и имею ли я право кому-то эту веру нести, только потому, что мне так хочется. Потому что это может быть чувством, исходящим из горделивого сердца, а отнюдь не из сердца, наполненного любовью к людям. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 9 сентября, 27 августа по старому стилю, празднуется память двух святителей-исповедников IV века, епископа Кордувийского Осии и папы Римского Ливерия. Святитель Осия более 60 лет был епископом в городе Кордова в Испании. Святой равноапостольный император Константин Великий глубоко почитал его и сделал приближенным советником. Святитель настоял, чтобы святой Константин созвал Первый Вселенский собор, который состоялся в Никее в 325 году. Осия I подписался под определениями этого собора. После кончины Константина Великого святитель Осия защищал святителя Афанасия Александрийского от императора Арианина Констанция. За это его сослали в заточение в Сирмию. По возвращении в Кордову святитель Осия скончался в 359 году. Современник Осии, святитель Ливерий, папа Римский, был ревностным поборником православия. Он боролся против ариан и также выступал защитником святителя Афанасия Александрийского. Император Констанций не мог убедить святителя Ливерия к осуждению святителя Афанасия и отправил в заточение во Фракию. Однако римляне неустанно требовали вернуть своего епископа, и император был вынужден согласиться. Однако прежде чем дать исповеднику свободу, святителя Ливерия вынудили поставить подпись под определением Арианского собора. До конца жизни папа Ливерий глубоко каялся в этом и много трудился в Риме для утверждения православия. Скончался он мирно в 366 году. В этот день мы чтим память двух преподобных Пименов, Пимена Великого Египетского, жившего в первой половине V века, и Пимена Палестинского, жившего в конце VI века. Житие преподобного Пимена Великого – одно из самых драгоценных сокровищ православной агиографии. Размышление о жизни этого подвижника стало удобным путем к спасению для христиан многих поколений. При жизни к отшельнику приходили за советом многие ищущие благодати Божией. В числе многих записанных изречений преподобного Пимена Великого есть и следующее наставление. Человеку необходимо соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Также сегодня вспоминаются мученица Анфиса и преподобный Савва. 9 сентября мы празднуем память насильников Киево-Печерской обители преподобных Кукши и Пимена Постника. Преподобный Кукша в конце XI – начале XII века нес апостольский подвиг проповеди среди язычников вятичей. Он прославился многими чудотворениями, убеждая язычников обратиться к вере в истинного Бога. О Печерском монастыре времен преподобного Кукши так писал епископ Владимирский и Суздальский Симон. В этом святом монастыре язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру. О преподобном Кукше он сказал, что тот прогонял бесов, крестил вятичей, свел дождь, иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук был убит с учеником своим Никоном. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Михаила Воскресенского и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова и с ним 18 мучеников. Все они пострадали в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики протоиерей Иоанн Смирнов и Иоанн Лебедев и преподобномученик иеромонах Мефодий Иванов, пострадавший в 1937 году. В 1939 году в этот день за Христа пострадал священномученик протоиерей Александр Цицеров, а в 1940 году священномученик протоиерей Владимир Соколов. В этот день также совершается память священноисповедника Дмитрия Крючкова, скончавшегося в 1952 году. Священник Михаил Воскресенский служил священником в селе Борцурманы в Нижегородской епархии, на месте подвигов святого праведного Алексея Борцурманского. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители многих окрестных деревень думали, что он освободит их от большевиков. Некоторые поднимали восстание и брали под арест местные большевистские власти. В ответ на это большевиками направлялись красные карательные отряды. Когда такой карательный отряд подошел к борцурманам, в селе ударили в колокола. Это не понравилось карателям, и они вошли в село и начали аресты. Арестованных избивали в течение ночи, а утром ближе к полудню повели на казнь. вместе со священным мучеником Михаилом Воскресенским были убиты еще 28 человек. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Пимена Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. С двумя своими братьями, Анувием и Паисием, он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Братья настолько были строгими подвижниками, что когда их мать пришла в монастырь, чтобы повидать детей, они не вышли к ней из своих келий. Мать долго стояла и плакала. Тогда преподобный Пимен сказал ей через закрытую дверь келии: «Если ты перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас так, как мы надеемся на человеколюбие Божие». Мать смирилась и возвратилась домой. Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена распространилась по всей стране. Однажды правитель области пожелал видеть его. Преподобный Пимен, избегая славы, рассудил: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать, тогда начнут приходить и многие люди из народа и мешать моему безмолвию. Я лишусь благодати смирения, которое приобрел при помощи Божией». Преподобный передал с посланными отказ. Для многих иноков святой был духовным наставником и руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех согрешившего брата, если случится увидеть его?» Старец отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. И если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Другой инок обратился к преподобному, сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести в покаянии 3 года. Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Это много. Я думаю, что если человек от всего сердца покается и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его 3-дневное покаяние». На вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец ответил: «Если человек имеет по одну сторону себя огонь, а по другую сосуд с водой, то когда загорится от огня, берет из сосуда воду и гасит огонь. Подобно этому злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра, разжечь в человеке греховное пожелание. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу». Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по неделе и более. Однако другим он советовал есть каждый день, но без пресыщения. Про одного инока, разрешавшего себе принимать пищу только на 7-й день и гневающегося на брата, преподобный сказал: «Научился поститься по 6 дней, а от гнева не может воздержаться и 1 день». На вопрос, что лучше, говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради, хорошо делает, и кто молчит Бога ради, тоже хорошо поступает. И еще, бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать 3 главных правила. Бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Злоба никогда не уничтожает злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое доброе победит его злое». Однажды преподобный Пимен пришел в египетскую пустыню. Он имел обыкновение переходить с места на место, чтобы избежать славы от людей. И ему стало известно, что живший там старец недоволен его приходом и завидует ему. Чтобы победить злобу отшельника, преподобный отправился к нему с братьями, захватив с собой пищи для угощения. Старец отказался выйти к ним. Тогда преподобный Пимен сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока не сподобимся видеть и поклониться святому старцу», и остался стоять на солнечном зное у дверей келии. Видя такое терпение и незлобие преподобного Пимена, старец принял его с любовью и сказал: «Справедливо, что я слышал о вас, но вижу в вас добрые дела в остраз большие». Так умел преподобный Пимен угашать злобу и подавал собой пример другим. Он имел такое великое смирение, что часто со вздохом говорил: «Я буду брошен на место, куда будет брошен сатана». Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставления. Он начал говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал. Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился к нему с радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать». И долго поучал, как следует бороться со страстями и побеждать их. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет около 450 года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником Божиим и получил наименование «Великий» в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Смирнова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик протоиерей Иоанн Алексеевич Смирнов был сыном псаломщика, все пятеро сыновей которого стали священниками. Он окончил в 1904 году Рязанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Зарайскому Никольскому собору. В 1928 году по распоряжению советской власти Никольский собор был закрыт. Протоиерей Иоанн был назначен служить в Спасо-Преображенскую церковь в том же городе и стал хлопотать об открытии собора, начав сбор подписей верующих под ходатайством об оставлении собора в качестве действующей церкви. Власти эти хлопоты священника и прихожан представили в обвинительном заключении таким образом. Группировка церковников, бывших людей и торговцев распространяла среди населения города и деревни контрреволюционные слухи о скорой гибели советской власти и подготовляла массовые выступления против закрытия собора. Вопрос закрытия собора обсуждался на всех собраниях, и было вынесено решение о предоставлении собора под клуб. Просьба рабочих была удовлетворена, и собор подлежал изъятию. Незначительная остальная часть рабочих в связи с закрытием собора стала проявлять недовольство властью. Этим моментом воспользовались церковники и провели среди верующих антисоветскую агитацию за удержание собора. Эта агитация среди несознательной отсталой части рабочих и крестьян нашла свое отражение. В результате община, насчитывающая в себе около 150 членов, возросла в несколько раз. В феврале 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали протоиерея Иоанна Смирнова и вместе с ним членов церковной общины, всего 11 человек. Все они были заключены в тюрьму в городе Коломне. Тройка ОГПУ приговорила протоиерея Иоанна к 3 годам ссылки в Северный край. После ареста священника власти разместили в Никольском соборе музей, а затем архив НКВД. Закрытая Иоанно-Предтеческая церковь Зарайска была обращена в кинотеатр. Жена отца Иоанна, Зинаида Ивановна, с 5 детьми была выселена из церковного дома. Первое время они скитались по городу, находя лишь временное пристанище. Она просила милостыню, а дети, чтобы выжить, выполняли самые разные работы. Однажды утром Зинаида Ивановна открыла дверь и увидела на пороге узелок с продуктами, к которому не было приложено никакой записки. То же самое повторилось и на второй день, и на третий, и в последующие дни до тех пор, пока одной из дочерей не удалось получить постоянную работу, что несколько облегчило их положение. Им так и не удалось узнать, кто был их благодетелем. Но Зинаида Ивановна всегда считала, что это помощь угодника Божия, святителя Николая. По возвращении из ссылки отец Иоанн был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма в Зарайске. В 1937 году усилились гонения на церковь. По требованию властей секретные осведомители стали собирать сведения о возвратившихся из ссылки священниках. Сотрудники НКВД вновь арестовали отца Иоанна, и он был заключен в одну из тюрем Коломенского района. Сохранились протоколы допросов. Следователь зачитывал материалы из доносов на священника. Следствию известно, что вы среди населения города Зарайска вели контрреволюционную работу, доказывали, что в Советском Союзе жизнь тяжела. Верующие сами неоднократно обращались ко мне с жалобами на тяжелую жизнь, отвечал отец Иоанн. Я разъяснял, что они терпят все муки и тяжести сами от себя, и что Господь Бог послал им это для испытания. «Следствию известно, — продолжал обвинитель, — что вы в помещении Спасской церкви говорили присутствующим о репрессиях в городе Москве против духовенства. Признаете это?» «Действительно, я говорил, что в городе Москве начались аресты. Этим самым я хотел предупредить духовенство, чтобы они были осторожнее». «Следствию известно, что вы среди населения города распространяли гнусную контрреволюционную клевету на советскую печать. Признаете вы это?» «Нет, это я отрицаю. Я говорил лишь о репрессиях против духовенства и тяжелой жизни населения». «Вы намерены дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения в контрреволюционной агитации и высказывании повстанческих и террористических настроений?» «Нет, виновным себя в этом я не признаю», — твердо заявил новомученик. «Я лишь рассказывал в кругу зарайского духовенства об аресте ряда священников и утверждал, что советская власть и коммунисты опять начали гонения на церковь, на нас, ее служителей». После допросов отец Иоанн был перевезен в Москву в одну из тюрем НКВД. Там его сразу же приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Смирнов был расстрелян 9 сентября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал кандак Божьей Матери в «Избранной воеводе» Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного,
дашь нам целомудренне пожить и дела, и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня.

и лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманная» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Даже если мы не можем принять его философию, почти каждый из нас благодарен ему за какие-то радостные мгновения, нами испытанные, когда мы читали его художественные произведения. Он был совестью страны и совестью мира. Протоиерей Александр Мень. 9 сентября – день рождения Льва Николаевича Толстого. В 10:30 начнется передача филолога Марины Михайловой о творчестве великого писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы романа Толстого «Анна Каренина» для вас читает Чеслав Симонович. Также ежедневно в 16:40 для наших юных слушателей в эфир выходят передачи, подготовленные по рассказу Льва Толстого «Два старика», читает народный артист России Георгий Корольчук. Толкин никогда в жизни не проводил границу между взрослым и ребенком. Это взрослый, который сохранил в себе ребенка, детскую простоту и отвагу. 2 сентября – день памяти английского писателя и поэта, переводчика и лингвиста Джона Рональда Руэлла Толкина. В 11 часов о творчестве Толкина беседуют Александр Крупинин и филолог Марина Михайлова.
1: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: Радоваться умеет лишь тот, кто умеет плакать. Радость нельзя сохранить, убегая от страданий. 9 сентября – день трагической гибели замечательного проповедника – протоиерея Александра Меня. В 15:45 прозвучат фрагменты последней проповеди протоиерея Александра Меня о христианстве, читает Ольга Суровегина. 9 и 10 сентября в 17:40 в В программе Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Александра Меня «Человек в библейской аксиологии».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Перед причастием. Советы причастникам святых тайн по трудам святителя Феофана Затворника. Передача 4.

Вот исповедь окончена. Духовный отец поднимает епитрахиль, покрывает им голову кающегося и, держа на ней руку, произносит разрешение во всех грехах, запечатлевая его крестным по главе знамением. Что происходит в это мгновение в душе, известно всякому искренне каявшемуся. Потоки благодати от главы разливаются в сердце и преисполняются его отрадой. Это не от человеков, не от кающегося, не от разрешающего. Это тайна Господня, Господа-целителя и успокоителя душ. Бывает при этом, что у иных в сердце внятно слышится какое-либо божественное слово в укрепление и воодушевление на будущее делание. Это как бы духовное оружие, вручаемое от Христа Спасителя человеку, который теперь вступает в число воинствующих под его знаменем. Кто сподобился услышать такое слово, пусть хранит его потом как успокоительное и воодушевительное. Успокоительное, ибо явно, что исповедь принята, когда Господу угодно было вступить как бы в беседу с кающимся. Воодушевительное, потому что в час искушения стоит только припомнить его, и откуда сила возьмется. Тем все завершается. Остается припасть к Богу в чувствах благодарения за несказанные Его милости и поцеловать крест и Евангелие в знак обета, идти неуклонно путем, указуемым в Евангелии, с самораспинанием, идти вслед Христа Спасителя, как описано в Евангелии, под благим игом Его, только сейчас взятым на Себя. Совершив это, идите с миром, в намерении непременно действовать по тому, как обещали, памятуя, что суд с этих пор над вами будет уже не от слов ваших. Положили обет, держите его. Запечатлели его таинством, тем более будьте верны ему, чтобы не попасть в разряд попирающих благодать. Духовный отец наложит на вас епитимию, примите ее с радостью. А если бы духовный отец не наложил, то просите наложить. Это будет не только напутствием вас в добрый путь, на который вступаете, но и защитой и прикрытием от сторонних враждебных действий на вас в новом порядке жизни вашей. Вот что пишет об этом патриарх Константинопольский Иеремия в ответе лютеранам. «Отпущение грехов мы сопровождаем епитимиями по многим уважительным причинам. Во-первых, для того, чтобы через добровольное злострадание здесь грешнику освободиться от тяжкого невольного наказания там, в другой жизни. Ибо Господь ничем столько не умилостивляется, как страданием, и тем более страданием добровольным. Потому и святой Григорий говорит, что за слезы воздается человеколюбием. Во-вторых, для того, чтобы истребить в грешнике те страстные вожделения плоти, которые порождают грех. Ибо мы знаем, что противное врачуется противным. В-третьих, чтобы епитимия служила как бы узами или уздою для души и не давала ей снова приниматься за те же порочные дела, от которых она еще только очищается. В-четвертых, для того, чтобы приучить к трудам и терпению, ибо добродетель есть дело трудов. В-пятых, для того, чтобы нам видеть и знать, совершенно ли кающийся возненавидел грех. Кто проходит весь этот курс врачевания духовного как должно, и, главное, без утайки исповедует свои грехи, тот возвращается из Дома Божия, как возвращаются из судебного места виновные, кои вместо приговора на смерть услышали там объявление помилования и забвения их преступлений. Возвращается с глубочайшим чувством благодарения к Спасителю душ наших, с твердой решимостью посвятить Ему и исполнению заповедей Его всю остальную жизнь, с крайним отвращением от всех прежних грехов и неудержимым желанием изгладить все следы прежней недоброй жизни. Получивший разрешение чувствует в себе, что он уже не такой, какой был ранее, что его посетила особая некая сила, божественная благодать, которая доселе действовала на него в помощь ему в победе над собой,
теперь со словами «прощаю» и «разрешаю» вошла внутрь, растворилась с его духом и исполнила его огненностью и стремительностью, с которыми и исходит он теперь на дело и на делание свое до вечера жизни своей.

Кающийся приступает к таинству святого причащения. В притче о блудном сыне отец, приняв возвращающегося к нему с раскаянием сына, после того, как падши на вые его, облобызал его в знак всепрощения, повелел одеть его в новую одежду и готовить вечерю светлую и отрадную. Родительское сердце недовольно было прощением, оно решительнее хочет уверить сына в своем с ним примирении и сильнее выразить радость свидания с ним по расставании столь горестном. Отеческая любовь дает то, чего и не ожидала сыновняя надежда. Какой грешник мог ожидать большего чего-нибудь после того, как получил все прощение? И вот однако ж, он приглашается еще и на вечерю Господню, где Господь сам дает ему плоть свою ясти и кровь свою пити. Это венец щедрости к обращающемуся грешнику, и однако ж не избыток, не нечто лишнее, а существенная необходимость в воссоединении с Господом. Тут в кающемся и начало жизни о Христе Иисусе. Господь сказал, что Он есть лоза, а верующие в Него — ветви. Ветвь не живет, если она не на лозе. Так и верующие не живут, если не в Господе. Нигде нет жизни истинной, как только в этой лозе. Что не на ней, то мертво. Посему, кто хочет жить истинно, тот должен привиться к ней, принимать от нее соки жизненные и жить, питаясь ими. Привитие и совершается во святом причащении. Здесь христианин становится едино с Господом. Когда Господь только руководил грешника к полному покаянию, то толкал лишь в двери сердца. Когда же отверзаются они сокрушением и покаянием, он входит внутрь и вечеряет с причастником. Теперь человек рождается вновь. Начинается у него жизнь совершенно в новом роде. Жизнь не может продолжаться без пищи, и притом пищи соответственной. А такого-то рода пища и есть тело и кровь Господа. Сам он сказал: «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Ими и должно начавшему новую жизнь питать сию жизнь. Тем паче необходимо вкусить сей пищи на первых порах, при первых движениях новой жизни. Говорят, что первая пища имеет влияние на характер телесной жизни и после составляет постоянную потребность тела. Какой же должен быть характер жизни упокаившегося? Жизнь о Иисусе Христе, Господе нашем. Что должно составлять постоянную потребность его? Потребность общения с Господом. Пусть не спешит на первых движениях этой жизни вкусить тело и крови Христовых, чтобы положить основу жизни, сообразной с Христом, и зародить живую потребность постоянного с Ним общения посредством всего вкушения. Вкушающий, ощутив сладость сей манны небесной, уже не может потом не алкать и не жаждать больше и больше сего вкушения. Итак, получив помилование и всепрощение в покаянии, приступи к святому причащению для полноты оживления внутреннего твоего человека. Нет нужды прописывать особые правила приготовления к сему. У покаявшегося есть уже все к тому потребное, и он естественно переходит к причащению. Кто оплакал свои грехи и исповедался, тот готов приступить к сему великому таинству. Имей это, и не потеряй сего, и довольно. Исповедаться лучше с вечера перед причастием, чтобы ночь и утро посвятить одним помышлением о принятии Господа. Если отложите исповедь до утра, то вечером мысль будет двоиться и выйдет нечто смятенное. Во время до причащения следует позаботиться сохранить благонастроение, принесенное из храма после исповеди, и применить к общению с Господом во святом причащении. Не забывайте, что как минута эта есть самая драгоценная в жизни вашей,
то она требует всего вашего внимания и всей осмотрительности. Храните неразвлеченным внимание и сердце безмятежным. Блюдитесь рассеяния и смятенных забот. Отстранитесь от всего и войдите в себя, и прибудьте сами с единой мыслью о Господе, имеющем прийти к вам. Устраните всякое движение мысли, и, созерцая единого Господа, молитесь Ему умной, короткой молитвой. «Не отвержи меня, Господи, от лица Твоего! Не погнушайся мной, много Тебя оскорбившим! Посети меня погибающего по милости Твоей! Не отжени меня от трапезы Твоей!» Или просто твердите: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!» Или и без слов в сердце припадайте к стопам Его в ожидании милости, а то так сидите и думайте о Господе: «Господи, как хочешь, так и устрой со мной и во мне, только не лиши меня общения Твоего». Если мысль не может прибыть в всем едином, дайте ей занятие размышлять о самом причащении. А чтобы мысль не блуждала много, связывайте ее словами Господа и святых апостолов об этом таинстве. «Я есмь хлеб жизни, — говорит Господь, — хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Или что говорилось на Тайной вечере: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Или то, чему учил апостол: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Если во время размышления придет молитва, падайте пред Господом и не отступайте от молитвы, пока есть молитва. В этих занятиях проведите вечер, пока сон закроет глаза. Настанет утро. Как только придете в себя, проснувшись, прежде всего воскресите сознание о величии наступившего для вас дня, дня преблагословенного во днях жизни вашей. Говорите в себе: «Сей день, Егор, сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь, наступила Пасха для души моей». Но не суетитесь и не развлекайтесь многим, поспешите опять собраться с мыслями и установить ваше внимание на едином, на потребу, на том, что имеет быть с вами и для вас. И в этом духе готовьтесь в святой храм к божественной литургии, поспешая к которой, говорите себе: «Се жених грядет, идем навстречу ему». Блюдитесь. Враг всячески искушать будет, чтобы поставить душу в недоброе состояние, стараясь или мысли рассеять, или заботу о чем породить, или недовольство чем, или неудовольствие на кого возбудить. Внимайте себе, молясь ко Господу, и избежите сих преткновений. Вошедши в храм, чувствуйте себя так, как если бы вы были в Сионской горнице, где Господь причащал святых апостолов. Внимайте же более чем всегда тому, что читается и поется, направляя все к тому помышления, что это для вас сам Господь готовит спасительную вечерю. При этом возгревайте веру в действительное присутствие самого Господа и Спасителя в святых тайнах. Исходя от сей веры и созерцая самого Господа, уже грядущего к вам, самоуничиженно взывайте: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». От самоуничижения переходите к сыновнему страху, не отталкивающему,
но приносящему благоговейную трезвость, поскольку же сам Господь и приглашает, и повелевает приступить. Будьте готовы приступить к тайнам с непоколебимой надеждой, с желанием и жаждой, как лань желает к потокам воды, и чая с уверенностью принять самого Господа, а с Ним и все сокровища жизни в Нем сокровенные. От сего чаяния, которое не посрамит, опять обращаясь на самого себя, в готовности принять Господа, сильнее возгрейте сердечное сокрушение и повторите обещание отвращаться от греха, хоть бы для сего и умереть пришлось. Потрудитесь всю литургию простоять, переходя от одного из сих чувств к другому, и всем благонастроении приступите, наконец, к чаше Господней, узрев которую, воздайте поклонение грядущему к вам Господу и, отверзши уста и сердце, примите Его, смиренно и благоговейно воззвав с апостолом Фомой: «Господь мой и Бог мой». Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Приступив с таким расположением к чаше Господней и отходя от нее, вы будете чувствовать в сердце своем истинно слово, божественных причащаясь благодати, не убо есм един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Однако же, чему быть на душе после сего, предоставьте сделать то самому Господу. Многие наперед вожделевают получить от святого причастия то и то, а потом, не видя того, смущаются и даже в вере в силу таинства колеблются. А вина не в таинстве, а в этих излишних догадках. Ничего себе не обещайте, а все предоставьте Господу, прося у Него одной милости — укрепить вас на всякое добро в угодность Ему. Плод причащения чаще всего отзывается в сердце сладким миром. Иногда приносит оно просвещение в мыслях и воодушевление в преданности Господу. Иногда ничего почти не видно, но после в делах обнаруживается большая крепость и стойкость в обещанной исправности. И так отсели, вы начинаете носить в себе Христа. Попекитесь же усердно успокоить Его всячески и удержать в себе. Если Христос в вас, кто против? И все прочее возможите о укрепляющем вас Господе.

Слово по причащении святых Христовых тайн. Ныне сподобились вы трапезы Господней, и через святое причащение приняли в себя Господа. Какая великая милость Божия! И не место бы теперь слову, но не могу удержаться, чтобы не пригласить вас исповедать сию великую милость и воспользоваться ею как следует. Душа наша есть тварь жаждущая, а Господь есть всенасыщение. Пришедший в вас, Он принесет вам все довольства. Се вода, от коей пьющий не вжаждется вовеки по обетованию Его. Господь в вас — свет ведения. Господь в вас — широта любви. Господь в вас — радость и мир. Господь в вас — упование славы. Чего еще искать? И куда еще устремлять сердце свое? Удержите даровавшего вам себя Господа, и довлеет вам. Удержите Господа и насладитесь им. Не скоро обращайтесь к другим предметам, не давайте ни мыслям рассеяния, ни желаниям поблажки, ни чувствам послабления. Продолжайте духовное удовольствие молитвенного пребывания с Господом. Душа ваша искала Господа, и Господь желал души вашей. Вот вы вместе теперь, не отходите же от Господа. Когда приходит дорогой гость, чего не готовы бываете вы сделать для него, чтобы ему было приятно у вас, и он не скоро ушел от вас? Се Господь посетил вас, а кто дороже его? Истощитесь же в средствах усладить его в вас пребывание и не отгоните от себя. Знаете, что ему угодно, все то и предлагайте ему. Все же неугодное ему отстраните от себя. Любит Господь смирение, кротость, правоту, миролюбие, чистоту, терпение, благопокорность, трудолюбие, всякое воздержание. Все то и позаботьтесь возыметь и предложить ему. Не любит Господь зависти, вражды, гордости, пересудов, тщеславия, рассеянности, лености, гнева, невоздержания. От всего этого и удерживайтесь. И Он навсегда пребудет с вами, а с Ним и всякое довольство. Мы ищем вседовольство сердечного, так уж устроены, но найти его нигде нам нельзя, кроме Господа. Господь есть все для нас. Он — живот наш. Он свет наш, Он покой наш, Он радость наша, Он сила наша, Он ограда наша, Он все наше. Ныне Он пришел, чтобы исполнить нас всех благ. Вкусили вы Господа, увидьте же, как благ Господь. Увидьте и не обращайте ни к чему другому сердца своего. Подражайте душе, в виде невесты, изображенной в песне песней. Та душа, обретши Господа, вот как описывает свое всеблаженство. «Ощутила я, — говорит, — приближение Его, и вострепетала вся внутренность моя, услышала голос Его, и сердце мое изыди в слово Его. Имя Его есть для меня Миро излиянное, и Он — весь желание и сладость. Вот к этому призваны и вы ныне, успокоиться сердцем своим в Господе. И да не искушает вас искушающий искать довольство сердцу своему в чем-либо ином. Та же душа песни песней, тщетно вне Господа искавшая того, что желало сердце, вот как в урок нам исповедует ошибку свою. «Искала я его, — говорит, — в себе самой, в своих совершенствах внутренних и внешних, и не находила. На ложе моем взысках его, но поисках его и не обретох его.
Тогда сказала я в себе: «Восстану, обойду город, пущусь в удовольствия общественные и наслажусь всеми благами мира». Но я там искала и не нашла того. Его же возлюби, душа моя, поисках его и не обретох его. Пойду на торжищах и на стогнах поищу. Его же возлюби, душа моя, поищу довольство в сделках общежития и в приятностях семейной жизни. Но и там не нашла я того. Его же возлюби, душа моя, поисках его и не обретох его. Когда же, наконец, она нашла его? Мало говорит, егда приедох от них и обретох. Как отстранилась я от всего и устремилась к единому Господу, обрела, его же возлюби, душа моя, обретох и удержах его, говорит, и не оставих его. Видите, как обретши после тщетных исканий, крепко держится она того, в ком нашла свое успокоение и довольство. А нам и без особого труда, и без испытательных отклонений дает себя Господь. Будем же уроками других ограждать себя от покушений, делать опыты искания довольства где-нибудь на стороне, когда, по милости Божией, обладаем уже источником всякого довольства. Господь говорит: «Я стою при дверях и толку. Кто услышит, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со мною». Эта вечеря есть всеуслаждающее вседовольство. Наслаждайтесь же сею вечерею и не ищите других сластей. Припаяшьте чресла помышлений ваших и приобретите навык сосредоточивать все в едином Господе. Затем и пришел Он к вам ныне и так преискренне приобщил вас себе, чтобы, дав вкусить себя, отнять у вас все другие желания. Вонмитесь Ему призванию и в глубине сердца скажите: «Отсели мы Твои, Господи, и ничего не хотим, кроме того, чтобы только быть всегда в Тебе и с Тобою». Аминь.

Непридуманное. Дневники, письма, воспоминания. Россия, век 20.

0: За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации.
1: Евдокия Громова. Хочу сказать спасибо жителям Тосно. До войны наша семья жила в Шлиссельбурге, небольшом красивом городке, построенном в Петровскую эпоху. Перед войной возвели две школы со всеми удобствами. Были дом пионеров, парашютная вышка. Зимой работал прекрасный, ярко освещенный каток, где упоенно катались под веселую музыку и дети, и взрослые. Летом много радости доставляла Нева, Ладога, лес, полный грибов и ягод. Было интересно жить и учиться, и, казалось, жизнь будет такой же прекрасной, как детство. Детство оборвалось внезапно. 22 июня 41 года. Мне только что исполнилось 12 лет. Вскоре пришли немцы и стали угонять жителей вглубь Ленинградской области, дальше от линии фронта. Запомнился жуткий день 31 декабря, когда всех поголовно выгоняли из домов и грузили на открытые платформы. Ни с кем не считаясь, разлучали родных, детей отрывали от родителей. Мама с младшими братьями попала в один состав, а я с сестрой Аней — в другой. Привезли в Амгу, оттуда на лошадях в деревню Кирсино. Ночевали в холодном сарае, а мороз был 35 градусов. Утром снова в сани привезли в Тосно. Вдоль всего проспекта Ленина тянулись виселицы, на которых раскачивались повешенные, в основном мужчины в ватниках. Беженцев шло видимо-невидимо. Конца людской вереницы не было ни впереди, ни сзади. Нас поселили в свинарнике на окраине города. Дали пуханки мёрзлого хлеба. Я хотела откусить и сломала передний зуб. Наутро нас отправили на лошадях дальше. Через 30 километров выгрузили на шоссе. Пешком мы дошли до деревни Дубовик, переночевали и отправились в Кублово. Мороз, снег, от усталости многие падали. На обочине лежали трупы замерзших женщин и детей. Наконец добрались до деревни Барские Кусони, где стояли части СС. Здесь нам позволили остаться. Мы с сестрой поселились у одной старушки. Есть было нечего, и мы ходили по домам побираться. Иногда на свой страх и риск уходили в другие деревни и никогда не были уверены, что вернемся в Барские Кусони живыми. Гитлеровцы заставляли нас чистить снег на дорогах, плести соломенные лапти, которые они надевали для тепла на сапоги. Я мыла пол у них в доме. Обычно эсэсовцы сидели за столом, пили, вели себя ужасно, не стесняясь портили воздух, и, когда сестра заметила, что у нас так не принято, ее жестоко избили. Один эсэсовец пытался меня изнасиловать, но я спрыгнула с высокого крыльца и убежала. В конце апреля нас отправили в Лугу. Здесь снова сортировали и многих разлучили. Как я дрожала, глядя немцу в глаза, чтобы меня оставили с сестрой. Обошлось. Посадили в теплушки и снова привезли в Тосно. На этот раз поместили в лагерь за колючей проволокой рядом с железной дорогой. Жили в двухэтажном деревянном доме по 25 человек в комнате. Спали на нарах, кишевших клопами и вшами. Во дворе была сколочена кухня, где в котле варили баланду и горький кофе. За баландой становились в строй. Кто нечаянно выходил из строя, получал розги. Что представляла собой баланда? Жидкая похлебка из брюквы, в которую иногда добавляли немного требухи. Сейчас, кажется, и в рот бы ее не взяла. А тогда, помню, одна женщина сказала: «Вот кончится война, ничего покупать не будем, а станем варить такую же баланду, только погуще». Какими же надо быть голодными, чтобы мечтать об этой баланде? Всего в лагере было около 500 человек. Все лето мы разгружали вагоны с песком. Подростки работали наравне со взрослыми. Потом в лагере вспыхнул сыпной тиф, спутник голода и грязи. Ведь никакой возможности помыться и сменить белье у нас не было. Немцы боялись тифа больше, чем партизан, и объявляли: «За побег из лагеря расстрел». Я тоже заболела и лежала в тифозном бараке. Начав поправляться, очень страдала от голода и, несмотря на запрет, решила убежать просить милостыню. Изучив, как ходит патруль, я стала убегать из лагеря в город. Тоснинским жителям самим приходилось нелегко, но они всегда подавали. Всю жизнь вспоминаю их с благодарностью. К концу дня я возвращалась в лагерь. Однажды у самой проволоки провалилась в яму с нечистотами, успев выбросить наверх мешочек с подаянием. Подскочил патруль. Ухватившись за его автомат, я выбралась из ямы. Немец огрел меня прикладом. Спасло то, что коменданта не было на месте. Одного мальчика и молодую женщину, Любу, принесшую в лагерь немного свекольной ботвы, замучили до смерти. Любу так били палками, что я и теперь, как увижу свеклу, вспоминаю эту ужасную картину. По вечерам узники разжигали костры и варили, что у кого было. Помню одного мужчину, говорили, что он профессор, варившего в горшке картофельные очистки. По-моему, он не выжил. Чтобы избавиться от вшей, немцы соорудили из кирпичей вышибойку, заставляли всех, независимо от пола, раздеваться донага и бросать одежду на раскаленные кирпичи. Стоял такой треск от вшей, будто строчил пулемет, ведь в складках рубах и платьев их скапливалось несметное количество. Волос ни у кого не было, все были обриты под ноль, но и это не спасало, так как не было ни мыла, ни воды. Осенью карантин кончился. Многие к этому времени умерли от голода и тифа, их похоронили недалеко от кладбища. Я как-то оцарапала ржавой проволокой ногу, она распухла и сильно болела. Одна женщина, бывшая медсестра, показала меня немецкому врачу. Он промыл мне рану, и я, хоть медленно, но стала поправляться. На ноге осталось большое темное пятно, как вечное напоминание о тех днях. Осенью нас стали посылать на дорожные работы. Помню, как мастили жердями дорогу на Новолисино. Голодные, озябшие, из рваных гужбатовских калош или ватных бурок выглядывают пальцы, а тут еще бомбежки и обстрелы. Тосна и тогда был крупным железнодорожным узлом, и бомбили его чуть ли не каждый день. Едва успеешь добежать до бункера, пока летит бомба или снаряд, а надсмотрщик уже кричит «Назад! Работать!». Нас стерегли конвоиры в форме цвета хаки с нарукавными повязками, на которых была изображена свастика и буквы ОТ. Кажется, это обозначало «Организация труда». Зимой нас возили в лес валить деревья. Я и сейчас помню, как с корня пилится дерево. Но тогда мне едва исполнилось 13, и каким изнурительным был для меня этот труд. Пыткой был и обеденный перерыв, когда немцы усаживались на пни и доставали бутерброды. У нас ведь не было ни крошки. Вечером нас, вконец обессилевших, сажали в машины и везли в лагерь, где ждала все та же пустая баланда. После работы, собравшись в кружок, мы часто пели «Налей, налей, товарищ, полную чару, Бог знает, что нас ждет впереди». Не успевали закончить эту надрывную песню, как раздавался свист бомб и разрывы снарядов. В иную ночь их бывало до 150. Спрятаться было негде, и страх леденил душу. Мне все казалось, что если я мало перекрещусь, то смерть меня настигнет. Однажды бомба просвистела так близко, что я уже не надеялась на спасение, закричала «Ой, как хочется жить!». Бомба упала рядом с лагерем. Однажды я стояла у проволоки и смотрела, как немцы грузят вагоны наших пленных, подгоняя их прикладами. Должно быть, меня выдал жалостливый взгляд, и один из конвоиров запустил в меня камнем. К счастью, камень пролетел мимо и упал в лужу, обрызгав грязью с головы до ног. И все же мы верили в победу, даже песни сложили. «Привезли в проклятое ОТ, принудили к муке и нужде». Но мы живем, переживаем, каждый день своих дожидаем. Да, то было особый способ выживания — ждать своих. Наверное, благодаря ему мы и выжили. Весной 1943 года лагерь решили ликвидировать. А заключенных отправить в Германию. Отправили и мою сестру, а я лежала с высокой температурой и осталась в Тосно. Очнулась ни лагеря, ни Ани. Я стала побираться на помойках. Однажды набрела на помойку возле немецкого госпиталя на проспекте Ленина. Увидела что-то съестное и вдруг слышу «Девочка, подойди». Я обернулась. На крыльце стоял немецкий офицер и манил меня пальцем. Я подошла. Он взял меня за руку и привел в кухню, где русская женщина мыла посуду. Мне велели ей помогать. Я начала мыть тарелки, но была такая голодная, что не могла удержаться, и все объедки с тарелок совала себе в рот, опасаясь, что мне этого не позволят. Работы на кухне хватало. Поначалу мне было очень трудно мыть полы, задыхалась. Постепенно втянулась, ведь уже не голодала. Женщина, с которой я работала, оказалась очень доброй и помогала мне переносить все тяготы. Она поселила меня у одной старушки недалеко от госпиталя на Гражданской улице. Каждый день к кухне приходил грязный, оборванный мальчик лет 10. Он чистил немцам сапоги. Один злобный немец пинал его ногой и приказывал: «Шталин, чисти сапоги!» Я все время думала о том, с какой целью меня сюда взяли. Иногда подходил шеф, начальник госпиталя, возьмет за подбородок, осмотрит лицо, заглянет в рот, будто лошадь покупает. Увидел, что у меня сломан зуб, и отвел к врачу. Тот пытался вылечить, но не смог, зуб пришлось удалить. Как-то в конце мая я, как всегда, мыла посуду и увидела, что ко мне направляются немцы. Тот, что меня сюда привел, сам шеф и еще несколько человек. Один из них говорил по-русски. И вот что он мне сказал: «Господин шеф хочет увезти тебя в Германию на свою виллу. Ты начисто забудешь русский язык, будешь научена немецкому и воспитана по-немецки». Я сначала молчала, а потом заплакала. Сквозь слезы выкрикнула: «Нет, нет, никогда!» «Куда и страх делся?» — шеф изрек. «3 дня думай. Если нет, пойдешь работать на дорогу». В эти 3 дня у меня и на минуту не возникало сомнений, соглашаться или нет. И вот солнечным майским днем я оказалась на железной дороге возле депо. Здесь местные жители и заключенные немецких лагерей разгружали вагоны с гравием. Меня поставили на платформу одну и не давали разогнуться. Чуть остановлюсь, в меня летит камень. Недалеко работал с электрическими проводами наш пленный. Не выдержав, он со словами: «Сколько можно издеваться над ребенком?» бросился на охранника. Подбежали другие немцы и увели моего защитника. Так я и не знаю, остался ли он жив. Мой отказ ехать в Германию не прошел бесследно. Ко мне относились хуже, чем к остальным. Во время бомбежки все бежали в укрытие, а меня конвоиры не отпускали. Я могла только прятаться под вагоном, дрожа от страха. Жила я по-прежнему у старушки на Гражданской улице. Когда уставшая я добредала до дому, бабушка делилась со мной своей порцией русского супа, той же баландой. Однажды в июле я возвращалась вечером с работы, свернула с проспекта Ленина на Гражданскую улицу и пошла вдоль реки, вдруг услышала оглушительный треск. Обернулась и увидела жуткую картину. Мост, на котором работали люди, на глазах стал разваливаться и через несколько мгновений рухнул. Люди какое-то время цеплялись за обломки и кричали: «Спасите!» Большинство погибло. Среди них был и молодой парень, литовец. По вечерам, когда я отдыхала на скамейке возле дома, он подходил и разговаривал со мной. Парень погиб. Когда я теперь подхожу к этому месту, то так и слышу скрежет моста и крики людей. В августе 1943 года меня нашла мама, которая с 2 младшими братьями оказалась в Ырице. До нее дошел слух, что в Тосно много лагерей, и она отправилась на поиски. Разыскав меня, мама на свой страх и риск увезла меня в Ырицу. Но прожили мы там всего только месяц. Немцы отступали и угоняли жителей на запад. Погрузили в эшелон и через Псков дно привезли в Эстонию. На станциях к вагонам подходили богатые эстонцы и выбирали себе работников. Нас никто не брал. Мне было только 14, братьям 5 и 10 лет. Нас отвезли на станцию Танзелу в имение Пейдранчо. Здесь работало 150 русских. Летом все трудились на полях, зимой заготавливали лес. Относились к нам как к рабам. Охраняли нас 5 немцев, но и этого количества было достаточно, чтобы понять, кто они и кто мы. В один сырой и холодный день я увидела, что мама с женщинами зашла погреться в парник. Сильно озябшая, побежала за ними и я. Перед парником была большая грязная лужа. Охранники схватили меня за шиворот и со словами: «Ты, лодырь, толкнули прямо в лужу. Выбираясь из нее, я так посмотрела на немца, что, если он жив, то, думаю, и сейчас помнит мой взгляд. По вечерам мама брала меня подрабатывать к эстонцам. Мы выносили носилками навоз на поля. За это давали кое-какую еду. Брат Коля возил сено на лошадях, по весне пас коров. Однажды к нему подошли партизаны, и он отдал им одну корову. Потом увел из сарая у эстонца корову той же масти и запер ее вместе с немецкими. К счастью, никто не дознался. Да и нам с мамой. Брат рассказывал об этом случае уже после войны. Страшно подумать, что у нас всех ожидало, если бы это обнаружилось. Коля был смелый, умный и очень любил маму. Пережив все ужасы войны, он, 20-летним, погиб в автокатастрофе. Работая на полях, мы, подростки, однажды не выполнили непосильную норму. Наутро немец спросил руководившую нами женщину, отчего так вышло. Она ответила, что мы, лодыри, плохо работали. Мне бы промолчать, как другие, но я не смогла вынести такого предательства и возмутилась. «Как вы можете так говорить?» Подошел немец, черноволосый, белозубый, и давай хлестать меня по щекам. Мама стояла недалеко от меня и плакала, а вечером сказала: «Не сберечь мне тебя, Дуся, до наших. Больше всех тебя бьют». Мы убирали овес и рожь, вязали снопы. Надзирал за нами маленький толстый немец, прозванный Песнелькой. Он расставлял нас по рядам, давая одинаковое количество рядов и взрослым, и подросткам. Ноги у нас были в занозах и нарывали, не давали спать по ночам. А все же случалось иногда и смешное. Мне шел 15-й год, и порой хотелось пошутить. Как-то рядом со мной укладывала снопы женщина, которая невесть где поймала зайчонка. Она положила его в карман жакета, заколола карман булавкой, а сам жакет повесила в шалаше. Я незаметно отстегнула булавку, а сама принялась за работу. Вдруг видим, бежит заяц. Соседка как закричит: «Ой, ловите! Второй заяц бежит!» Кинулась ловить зайца, но, конечно, не поймала. Побежала в шалаш — нет зайца. Поняла, в чем дело, рассердилась, а я, давясь от смеха, крикнула: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!» Смеялись все вокруг. Засмеялась и женщина. Смех ведь как бальзам на сердце. Настал 44-й год, и в небе все чаще появлялись наши самолеты. Однажды немцы сбили самолет, а летчика взяли в плен. На допросе, говорят, он держался стойко. От предложенной водки отказался. «Шнапс не пью». Мы видели, как его увозили. Он сидел в кузове крытого грузовика, а мы стояли полукругом, метрах в 10 от машины. Я подошла ближе и совсем рядом увидела его лицо. Молодое, красивое. Летчик успел сказать: «Терпите, скоро придут наши». Я попятилась, не отрывая от него взгляда. Что тогда пережила моя мама, один бог знает. Немного позже снова был сбит наш самолет. Он упал на поляну вблизи хутора. Один летчик сумел убежать, а второго застрелил хозяин хутора и снял с него меховую одежду. Наши женщины нашли мертвого совсем нагого и принесли в сарай. Очень молодой был летчик, лет 20, белокурый. Немцы сделали вид, что не заметили, и мы похоронили его в парке. Женщины плакали. Плакала, наверное, я, а может и нет, ведь столько смертей уже навидалось. Как звали летчика, откуда он родом, мы так и не узнали. В местечке была одна богатая

что делается в зале. Я приоткрыла дверь и увидела, немцы сидят полукругом, а перед ними пляшет лезгинку незнакомая девица. Неожиданный пинок, и я очутилась далеко от двери. Пинком меня наградил Беж. В конце сентября немцы уходили из-под ранчо. Комендант Рейх сказал нам: «Мы вас не тронем, но неизвестно, кто придет раньше, СС или Красная армия». И вот мы устремились на дорогу, на которой должны были появиться наши спасители или каратели. До сих пор помню, как боялись, как мечтали дождаться своих. Вечером из-за леса показался отряд. Далеко не разглядеть, наши это или СС. Но отряд все ближе, ближе, и вот мы уже отчетливо видим впереди красное знамя. Не помня себя от радости, побежали навстречу. Какая это была встреча! Плакали мы, плакали солдаты. Это сейчас слово «победа» привычно. Такая-то годовщина, и все. А как мы ее ждали тогда? Там, где до войны был наш дом, не осталось и следа. Направили нас на Карельский перешеек, на станцию Канельярве, во вновь образованный совхоз. Еще шла война, везде была разруха, голод. Единственное, чего хотелось с избытком, так это работы. Дали мне лошадь, и я опять работала наравне со взрослыми. Возила дрова из леса, сена, в любую погоду, в метель, пургу. То заблужусь, то лошади понесут, но судьба как-то миловала. С двумя девочками, Верой и Машей, развозила переселенцев по Рощинскому району. Уставали настолько, что распряжешь лошадь и не заметишь, как уснешь рядом с нею, уткнувшись в сено. Хотели домой бежать, да начальник пригрозил: «Не вернетесь, судить будем». Наверное, и судили бы, будь мы постарше. А так обошлось. Каждый из нас до 16 оставалось еще больше года. 9 мая 45-го года я бронила поле. Вдруг вижу, бежит брат Коля и кричит: «Дуся, война кончилась!» Я лошадь под усцы и на совхозный двор. Там же полно народа, кто плачет, кто смеется. А до моего сознания все еще не дошло. Что это значит? Я за 4 военных года так привыкла к своей каторжной жизни, что и представить себе не могла, как можно жить по-другому. Долго и после победы жилось, ох, как не сладко, ни еды, ни одежды. Картошка еще бывала, а хлеба не помню. Работалось все так же тяжело, и учиться больше не пришлось. За 4 года одну книгу всего и прочла, 15-летний капитан. Я по-прежнему боролась за выживание, выполняя самую тяжелую работу. Навоз на поля возила по 45 телег в день, сама и нагружала, и выгружала. Случилась и любовь, да я не решилась ответить на нее. Жизнь в оккупации сделала меня забитой и несмелой. Эти 4 года проложили такой глубокий след через всю мою жизнь, что не забыть их до конца дней. За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации 1941-1944 годов. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Институт перевода Библии представил перевод книги «Бытия» на хакасский язык. Памятник императору Николаю II установлен в Кызыле. Об этих и других событиях более подробно. В русской

православные церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. У нас есть материнский капитал, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью. Нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Он может быть каким-то образом обусловлен. Например, молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья, сказал отец Федор. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. 25 августа в Воскресенском кафедральном соборе города Кызыла состоялись торжества по случаю открытия памятника императору Николаю II. Программа торжеств началась с божественной литургии. Богослужение возглавил епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии. По окончании литургии от собора к памятнику состоялось торжественное шествие с хоругвами под пение тропаря и кандака царственным страстотерпцем. Затем военный оркестр исполнил гимны России и Республики Тыва. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель администрации главы Республики Тыва Юрий Ананьин, епископ Ермоген, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников и исполняющий обязанности директора Агентства по делам национальности Республики Тыва Светлана Ощепкова. Открытие памятника совершили епископ Ермоген, Юрий Ананьин и Борис Корчевников. Затем было совершено освящение монумента. В завершении торжеств епископ Ермоген пригласил собравшихся на открытие фотовыставки «Романовы. Царское служение. Семья. Воинское служение. Милосердие» в цокольном помещении кафедрального собора. В ночь с 6 на 7 сентября беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурёны Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, сообщает сайт Мичуринской епархии. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет, все святыни храма в сохранности. Презентация перевода книги «Бытия» на хакасский язык состоялась 4 сентября в День хакасского языка в Национальной библиотеке имени Доможакова в Абакане. Соорганизаторами мероприятия выступили Институт перевода Библии, Институт гуманитарных исследований и Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского государственного университета и Национальная библиотека имени Доможакова, сообщает сайт Института перевода Библии. Мероприятие открыл архиепископ Хакас и абаканский Иоаннафан. Иерарх отметил историческое значение кириллической письменности, лежащей в основе хакасского языка, и поздравил всех с выходом книги как со вторым крупным этапом после издания Нового Завета. Книга «Бытия» издана тиражом 500 экземпляров в формате диглоты с параллельным русским синодальным переводом. Электронная версия доступна на сайте, в планах создания аудиоверсии и мобильного приложения. В Синодальном отделе по благотворительности объявили о начале приема заявок на участие в 13-м конкурсе помощи бездомным имени Надежды Монетовой. К участию приглашаются сотрудники и волонтеры церковных, государственных и общественных учреждений, которые помогают бездомным. В этом году впервые принимаются заявки не только из России, но и из других стран. Победителя выберет экспертный совет во главе с председателем Синодального отдела по благотворительности протоиереем Михаилом Потокиным. Эксперты оценят достижения конкурсантов в сфере помощи бездомным и опыт создания новых центров помощи. Также экспертный совет будет учитывать общий стаж работы участников в проектах для бездомных. Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей и нагрудный знак. Также участники конкурса смогут получить книгу, изданную Синодальным отделом по благотворительности «Медицина для бездомных. Работа медицинской службы в системе комплексной помощи». Заявки принимаются до 30 сентября. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня мы начинаем новый цикл программ вместе с одним из моих постоянных собеседников в программе «Возвращение в Петербург» Даниилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: Как вас представлять, я всегда затрудняюсь, потому что вы предстаете в наших программах в нескольких своих качествах. Ну, во-первых, конечно, в программе «Возвращение в Петербург» вы представляли фонд возвращения, фонд возрождения исторических традиций, где вы являетесь вице-президентом и о работе этого фонда рассказывали. Вы давали очень хорошие практические советы нашим слушателям по поводу возвращения названий и топонимов как юрист, потому что вы кандидат юридических наук. И, кроме того, и, пожалуй, для сегодняшней передачи, а сегодня у нас первая передача в нашем цикле, самое главное, что вы являетесь, кроме того, человеком, который много работает в архивах, который занимается историей. И сегодня мы начинаем цикл программ, точнее, вы начинаете, я здесь присутствую скорее как и слушатель вместе со всеми нашими слушателями, который мы назвали «Возвращение к семейным истокам». В этом цикле программ, я думаю, наши слушатели услышат то, что несколько лет, я это точно знаю по своему опыту, просили нас рассказать, как искать сведения о своей собственной семейной истории, с чего начинать. Но, может быть, для кого-то эта тема не является такой насущной, долгожданной, и мы поговорим о том, почему важно знать свою семейную историю тоже. И, кроме того, я надеюсь, в этом цикле программ мы еще большое внимание уделим нашей специфической ситуации в нашей стране, потому что наша ситуация с тем, как у нас складывалось отношение к истории в наших семьях, как мы теряли эту историю, как мы сохраняли и что нам сегодня делать.
1: Чтобы восстановить утраченную информацию.
0: Вот об этом мы и поговорим в цикле программ «Возвращение к семейным истокам». Сегодня у нас первая передача, вводная. Я попрошу вас рассказать, может быть, в целом об этом цикле программ.
1: Да, Марина, мы неоднократно с вами говорили о необходимости возвращения тех историко-культурных ценностей, которые наша страна и наш народ утратил в 20 веке. В частности, мы беседовали с вами о топонимах, об исторических названиях, о памятниках истории и культуры, которые были уничтожены в советский период. Но ведь есть огромный пласт тех историко-культурных ценностей, которые также были утрачены в 20 веке, о которых, к сожалению, широкий круг соотечественников мало знает. Это в первую очередь информация, то бишь вещь нематериальная, но тем не менее достаточно ценная информация об истории конкретных семей. Информация об истории, чем занимались наши предки. К сожалению, советский период был настолько трагический и непростой, что наши предки, наше старшее поколение было вынуждено очень часто замалчивать правду о том, что было в том или ином роду, в той или иной семье до революции. Это было просто опасно. И я буду приводить в наших передачах конкретные архивные примеры, архивные находки, которые мне удалось сделать, из которых будет ясно, почему же советские граждане боялись говорить о том, что у них было до революции. Почему было страшно иметь в роду любых священнослужителей, богатых крестьян, купцов, не дай бог, дворян или просто образованных людей. Это мог быть крестьянин, который получил хорошее образование до революции, и эту информацию было опасно сообщать в советские годы, потому что это могло в первую половину советских лет это могло быть основанием для того, что сейчас называется юридическим термином репрессии, более правильный термин — террор коммунистической власти против советского народа.
0: А террор — это юридический термин?
1: Террор — юридический термин, но я его здесь использую скорее в нравственном смысле, нежели чем в юридическом. Во вторую половину советской власти неправильное, в кавычках, по мнению советской власти, происхождение гражданина также могло стоить ему очень дорого. Его могли не взять на работу, многих людей не принимали в вузы, то бишь, по сути, уничтожали возможность карьерного роста и возможность нормального существования в советской стране. И вот это все явилось причиной, по которой сегодня, во-первых, широкий круг сограждан не интересуется тем, истории своего рода, а во-вторых, просто не знает об этом ничего. Поэтому мы построим наши передачи, вот как мы с вами согласовали, следующим образом. Передачу условно разделим на две части. В первой части каждой из передач я буду рассказывать со ссылкой на архивные документы об истории проблем с сознанием своего рода, сознанием своей семьи, которые возникли в советский период, а во второй части передачи уже буду давать практические советы радиослушателям, которые могут помочь каждому из нас восстановить хотя бы часть того, что было утрачено в 20 веке.
0: Вы знаете, мне кажется, что у нас есть еще одна, конечно, соприкасающаяся и вот с первой частью, и со второй частью, и с такой теоретической, и с практической частью, еще одна тема. То есть мы говорим о том, какова у нас ситуация со знанием истории своей семьи в связи с советским периодом, и вы будете рассказывать, как нам сегодня узнавать историю семьи, как искать очень практические вещи. Но вы знаете, что у нас еще утеряно? Мы не знаем, даже не предполагаем, как хранить и передавать свою историю семьи.
1: Конечно.
0: Потому что иногда у людей даже не возникает такой потребности, даже вопроса не возникает. И главное, что мы сами сегодня, ну, может быть, уже имея свои семьи, своих детей, мы не знаем, что мы от себя должны им передать в качестве уже нашей собственной истории. Как это вообще создавать? Можно это назвать таким некоторым... Культурные пустоты такие у нас есть, понимаете? То есть мы у нас даже не возникает вопроса. Очень хорошо, если мы сейчас начнем рассказывать, как надо узнавать семейную историю своих дедушек, прадедушек и так далее. А мы-то сами что должны передать? Вообще, как ее хранить? Вот как вы считаете, насколько наша ситуация в нашей стране отличается от других стран в связи с нашим советским прошлым? Ведь в других странах не было такого геноцида
1: истории
0: семейной.
1: Отличается существенным образом. В тех странах, где не было длительного существования тоталитарного режима, как это было в нашей стране, в тех странах не потеряна преемственность. Даже с древней историей тех или иных родов там никогда не запрещалось существование родословных обществ, там никогда не запрещалось и не мотивировалось забывать историю своих предков. Там люди не боялись знать о том, что, допустим, мой прапрадед был министром. Это была не смертельная информация ни в Англии, ни во Франции. Этим люди скорее гордились, нежели стеснялись этого. В то время как, опять же, в Советском Союзе это была травмирующая информация, они просто не сообщали потомкам. Поэтому, конечно же, в чем вы правы, глобальной конечной целью того, что мы будем с вами обсуждать, это является передача этой информации потомкам, молодому поколению. И, конечно же, задача является заинтересовать потомков в истории их предков. Сделать это не насильственным образом. То есть не то, что ты обязан выучить свою родословную там, до пятого колена в XVIII веке, допустим. Не в этом задача. Задача заинтересовать самым добровольным образом и показать, что этими предками можно гордиться, а если в нашем роду какие-то предки совершали ошибки, то эти ошибки надо знать, учитывать их и не повторять. Потому что, как мы знаем, умные люди учатся на чужих ошибках, глупые на своих, поэтому будем стараться быть умными, будем стараться учиться на ошибках других людей, и, конечно же, ошибки наших предков должны быть для нас более важными. Здесь, забегая вперед, могу сказать, что, начиная любые родословные поиски, надо морально быть готовым к тому, что мы найдем, можем найти в нашем роду как людей святых, причем в том числе и в буквальном смысле. Я скажу, что многие потомки новомучеников до сих пор не знают о том, что их предки были канонизированы в качестве новомучеников, но также надо быть готовым найти людей с отрицательными сторонами биографии. То есть я вот сейчас возьму самый крайний случай. То есть мы должны быть готовы найти у себя среди родственников дальних и предков и новомученика, и, допустим, палача НКВД. И такое, и другое могло быть. И начиная свой родословный поиск, надо морально быть готовым к обоим вариантам развития ситуации. И, скорее всего, будут и те предки, действиями которых мы можем гордиться, и те, чьи действия мы не одобрим сегодня. Это нормально, это жизнь. Важно, что, опять же, мы должны знать и черные, и белые страницы нашей истории. Поэтому, конечно же, генеральная цель вот этой серии передач «Возвращение к семейным истокам» — это передача возрождения родословного любопытства. Я бы сказал так. Начну первую часть нашей вводной передачи. Она касается проблемы идеологических предпосылок биографического геноцида в советский период. Биографический геноцид — это тот термин, который, мне кажется, наиболее точно отражает то, что происходило в советские годы. То, что я уже кратко затронул. Советская власть не только преследовала, а в первый период правления партии коммунистов уничтожала людей с неправильными, в кавычках, предками. Она, советская власть, мотивировала людей на то, чтобы забывать и не помнить, не знать информацию о том, чем занимались их предки. Потому что, опять же, как мы знаем, два класса, которые были канонизированы в советский период, и, по сути, единственные два класса, которые считались допустимыми, это пролетарии и бедное крестьянство. Подчеркиваю, что бедное. Если, не дай бог, крестьянин мог быть отнесен к крестьянину состоятельному, то в советские годы на него мог быть повешен ярлык «кулак», и потомки кулаков имели в советские годы минимальные шансы на карьерный рост и максимальные шансы на то, чтобы стать жертвами советского террора, либо, как сталинская юридическая в кавычках наука говорила, жертвами репрессий. Обращаю внимание, репрессия — это сталинский термин, который, к сожалению, сегодня до сих пор существует в российских законах. Более правильный термин, конечно же, террор, то есть как безосновательное преследование с целью запугивания над своего народа.
0: А репрессии чем плохи? Мы уже привыкли.
1: Репрессия — это любая санкция, это любое преследование преступника. То есть если поймали воришку на улице и его привлекли к уголовной ответственности, юридически это репрессия. Но это и хорошо. Поймали вора, привлекли к уголовной ответственности. То есть должна быть государственная репрессия против вора. Единственное, чем сегодня пытаются смягчить термин репрессии, нейтральный термин на самом деле, словом политические репрессии. То есть имеет в виду, что нельзя по политическим причинам людей преследовать. Но на самом деле это то, что называется эвфемизм. Попытка красивым словом назвать то, что имеет самое уродливое лицо. А более точное слово — террор, конечно же. То есть террор власти против своего народа. Иначе это назвать нельзя. По порой очень абстрактным причинам, в том числе по причинам дальних предков. И вот я вот хочу процитировать цитату одного из друзей, соратников Ленина и Дзержинского, один из руководителей ВЧК в период гражданской войны, Мартин Лацис. Вот в этой цитате прекрасным образом показана идеология партии большевиков, из которой следует, что искали-то, собственно говоря, не тех людей, которые против советской власти боролись, а тех людей, которые не соответствовали классовым предпочтениям большевиков. И преследовали людей не столько за то, что они сделали, сколько за то, что они могли сделать или только могли подумать. Вот цитата. 18-й год. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия и материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, какому классу он принадлежит? Какого он происхождения, воспитания, образования или профессия? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». Вот мне кажется, это эпиграф или гимн, если хотите, советскому подходу к происхождению предков советского человека. Именно из этой фразы 18-го года идет последующее 70-летнее опасение советского гражданина по поводу своих предков. Именно поэтому у нас в советские годы была масса ветеранов гражданской войны со стороны красных, и почему-то никто не признавался о том, что кто-то из его предков служил в Белой гвардии, хотя такие люди были.
0: Вы знаете, я недавно была на презентации книги одного из, пожалуй, лучших историков 20 века, в том числе историка эмиграции Петра Николаевича Базанова, и там он сказал такую фразу, что еще в детстве его удивляло, почему в магазине написано «Для ветеранов гражданской Великой Отечественной без очереди», но он ни разу в жизни не видел ни одного ветерана гражданской войны. И потом, когда он стал историком, он понял, что их физически уже не существовало. К началу Второй мировой войны не существовало физически ни одного ветерана гражданской войны с красной стороны. А ветераны, ну, такое слово у нас заезженное, но тем не менее его скажем, а ветераны гражданской войны в России со стороны белых, последний из них, он сказал, умер в 2005 году. И он сказал, что это очень показательно.
1: Да, но тем не менее, в советские годы было опасно заявлять о том, что ты служил на стороне белых. Это могло бы кончиться очень
0: плохо,
1: поэтому это скрывали.
0: Но вы знаете, мне хочется подчеркнуть здесь тот момент, вот вы сказали, что только два класса были, да, рабочие и бедное крестьянство. Но вы знаете, советский строй настолько дьявольский и ужасный, что даже быть крестьянином и быть рабочим тоже было так
1: конечно,
0: же невыгодно,
1: не было
0: как
1: гарантии.
0: Быть дворянином
1: конечно.
0: И так далее. Потому что крестьян очень быстро закрепостили, ввели конечно. Систему вот этих прописок. Крестьянин не мог выйти из своего класса. Как раньше он с трудом, но выходил из своего сословия. Крестьяне становились и дворянами, в том числе за период
1: получали
0: одной жизни.
1: Получали образование,
0: совершенно
1: да, верно.
0: Пожалуйста. Но в советское время быть крестьянином — это чаще всего быть просто почти рабом.
1: Давайте я уточню свою мысль. Я скажу так, что в советские годы у пролетариев и бедных крестьян была единственная привилегия. Когда их уничтожала советская власть, она никогда это не делала под предлогом того, что она это делает, потому что они были кулаками, профессурой, белогвардейцами и так далее. Им придумывали какое-то другое преступление.
0: То есть, грубо говоря,
1: они могли также пострадать от советской власти, но при этом никогда причиной этого не было их неправильное происхождение. Конечно же, бедного крестьянина, который, не дай бог, рассказал какой-нибудь антисоветский анекдот, в советские годы также уничтожила бы машина ГУЛАГа, так же, как другого человека, который попал в ГУЛАГ только потому, что его предки кулаки, то есть богатые крестьяне.
0: То есть мне хочется тут уточнить сам принцип. Вот идеология коммунистов, вы говорите, да, почему нужно преследовать людей по происхождению? Потому ли, что часть дворян, которая осталась, не эмигрировала и не погибла в годы гражданской войны, обязательно, по мнению Ленина, там, Сталина, обязательно потом будет сопротивляться советской власти? Мне кажется, что даже не поэтому. А просто для того, чтобы эта власть стояла, но должен был быть террор хоть по какому-то
1: совершенно
0: принципу.
1: Совершенно верно, да.
0: Ну вот взяли такой самый очевидный.
1: Несколько причин. Первая причина — показать, кто власть в стране, и то, что нас надо бояться, то, что мы можем по любому критерию людей уничтожать, не спорьте с
0: то
1: нами.
0: То есть террор
1: это,
0: нужен.
1: Это первая причина. Вторая причина все-таки, несомненно, обратите внимание, уничтожали более образованные классы, более развитые, добившиеся каких-то результатов в своей жизни. И эти люди были более опасны для большевиков, чем серая масса малообразованных крестьян либо малообразованных пролетариев. И, насколько я знаю, воспоминания очевидцев периода гражданской войны 17-го года показывают, что за большевиками-то в 17-18 году шли наименее образованные. То есть шли маргиналы и люмпины, те, кто их фактически поддерживал. То есть люди, которыми в силу их необразованности легче манипулировать. Поэтому любой человек со средним образованием, тем более образованием, полученным при царе, либо, не дай бог, с высшим образованием, воспринимался большевиками как угроза, потому что, по всей видимости, он, скорее всего, этих большевиков не поддерживал. Вот это вторая причина. Ну и могу дать две известные цитаты Владимира Ильича Ульянова Ленина, которые также показывают, что это вот высшая идеология, которая потом воплотилась в террор со стороны ВЧК и других спецслужб. 17-й год, декабрь. Владимир Ильич пишет в работе «Как организовать соревнования». «Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше. Тем богаче будет общий опыт». Ну и известная цитата 22-го года. Она была рассекречена только в перестройку. В полное собрание не вошла, но есть подлинный документ в архивах сохранившийся. Тот же Ленин Владимир Ильич в 22-м году пишет: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Сразу обращу внимание, не должно смущать слово «буржуазия». Под буржуазией понимались, как кто-то может ошибочно предположить, не то, что мы сегодня олигархами называем, ни в коем случае. Под буржуазией мог пониматься мелкий лавочник. Под буржуазией мог пониматься крестьянин, который имел наемных рабочих, которые ему сезонно помогали в его крестьянском хозяйстве. То есть критерий буржуазии либо не буржуазии — это наличие наемного труда и либо минимального состояния. Грубо говоря, два и более объектов недвижимости, если ты владеешь ими, то ты уже представитель буржуазии, по мнению большевиков. Вот эта логика, она нашла отражение в законах, в Конституции в советской 18-го года, которая заменила царскую Конституцию 906-го года. Появляется лишение прав ряда лиц, как раз это бывшая буржуазия, духовенство лишается избирательных прав, и отсюда пошло слово «лишенцы», то есть те, кто был лишен прав в 18-м году. И фактически начинается преследование, вот по той цитате от Мартина Лацеса, которую я огласил, преследование по факту происхождения, то есть дворяне, люди с образованием, и уже потом, когда узкий слой дворянства был почти вырезан, уже начинают преследовать по нисходящей. То есть, грубо говоря, к 30-м годам дошли до кулаков. То есть, по сути, если еще в гражданскую войну большевики рвали на себе рубашку и говорили «мы за крестьян», за всех крестьян, кто трудится, то в 30-е годы понятие кулаков, оно было, по сути, жупелом, искусственным понятием, толковалось исключительно расширительно, и под него могли попасть любые более-менее успешные крестьяне или даже потомки любых более-менее успешных крестьян. Поэтому, говоря о биографическом геноциде, еще раз имеем в виду две вещи. Первое – уничтожение людей и преследование этих людей по признаку происхождения. И второй смысл этого термина – вынужденное уничтожение фактов биографии самими людьми, фактов биографии своего рода. То есть люди не передавали информацию о том, кем были их предки, детям не передавали информацию, чтобы, не дай бог, эта информация не дошла до компетентных органов, и чтобы, не дай бог, это не отразилось на карьере, на учебе, а иногда и на жизни соответствующего семейства. И могу сказать, что опыт моих родословных разысканий, родословных разысканий моих друзей и знакомых, он показывает, что действительно очень много наши предки в советские годы скрывали. И сегодня, когда мы понимаем политику большевиков в этой области, понятно, почему скрывали. Просто было опасно. И давайте, если, я думаю, пора уже нам перейти ко второй части, более прагматичной, о том, как подходить к родословным поискам, что и как искать. И она, на самом деле, связана с первой частью. Если мы поймем о том, что нас лишили, что могли лишить нашу семью в советские годы, то, конечно же, у нас возникнет естественный интерес, который будет напрочь парировать широко распространенное заблуждение, которое называется следующим образом, звучит следующим образом. Ничего интересного в роду у нас нету. Говорят очень многие наши сограждане. А я сразу задаю вопрос тем, кто так говорит. Простите, а вы знаете имена, фамилии, отчества всех ваших прадедушек и прабабушек? Их 8 человек. Да, как правило, оказывается, что люди даже этих 8 человек перечислить не готовы, не говоря о прапрабабушек и прапрадедушек. Их 16 человек, это 16 прямых предков человека. Без любого из этих 16 этот человек не появился бы на свет. Вот надо это понимать. Это наука, это генетика. То есть вот 16 предков, вытащи одного из них, не было бы этого человека. И когда люди не знают своих предков даже там, до начала 19 века и говорят, что ничего интересного в роду нет, это первый признак того, что человек просто, скорее всего, и не изучал этот вопрос, просто пытается как-то оправдать свое бездействие. Второй момент, который важен, опять же, в подходе в конкретных людей к родословным поискам. Ну, даже если у нас были там самые простые граждане среди наших предков, простые рабочие, простые крестьяне, которые, по нашему предположительному мнению, ничем не выделялись из общей массы. Ну, не будем забывать, ни один человек в обществе не существует в подвешенном состоянии. Он живет среди людей, он живет в государстве, на него влияет государственная политика. К чему я клоню? Через любую практически семью наших предков прошли исторические события и не могли не пройти исторические события, такие как войны, допустим. Ну, найдите мне семью, которую никак не затронула Великая Отечественная война. Вы не найдете такую семью. А это же глобальное историческое событие. Что это означает? Что история любой семьи, она всегда вписана в более глобальный исторический контекст, в историю государства. И по меньшей мере, даже если наши предки были самыми простыми гражданами Советского Союза либо Российской империи, но по меньшей мере мы можем попытаться выяснить, а как известные нам исторические события повлияли на жизнь этой семьи. Может быть, кто-то из наших предков участвовал во Второй Отечественной войне, Первая мировая. Может быть, кто-то участвовал в русско-японской войне. Это же события важнейшие. И уж само собой, сейчас есть все возможности, в том числе по интернету, мы будем об этом будем говорить позже, выяснить степень и форму участия наших предков в Великой Отечественной войне. Об этом также надо говорить. Давайте я вам приведу, может быть, конкретный пример о том, как глобальные исторические события на уровне ставки Верховного Главнокомандования Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин связаны с историей конкретной семьи. Я попросил свою тетушку, блокадницу Валентину Васильевну Кудрину, написать воспоминания о войне. Она написала очень интересный документ, подробный, с ужасами блокадной зимы 41-42 года. И вот что происходит. В апреле 42 года их эвакуируют из блокадного Ленинграда. И эвакуируют их, как это ни странно, могло бы сейчас нам показаться, эвакуируют их по дороге жизни на юг, на Кавказ, в Краснодарский край. Как вы помните, что происходит летом 42 года с Краснодарским краем? Фашисты делают удар не по Москве, фашисты наносят удар на юг. И они захватывают Краснодарский край и доходят до Кавказа. То есть что получилось? И да, и тетушка моя со всей моей семьей, с моими бабушками, дедушками, и поверьте, огромное количество других блокадников также постигло эту участь, из Огняда в Полымя. Из блокадного Ленинграда они попадают в немецкую оккупацию. А как это связано с общеисторическими событиями? А очень просто. Открываем рассекреченную переписку Центрального аппарата НКВД и Сталина. И читаем. Оказывается, на протяжении конца 41-42 года разведка сталинская докладывала Сталину: Иосиф Виссарионович, летом фашисты ударят на юг. Они будут захватывать Кавказ. Они будут попытаются дойти до Баку, взять нефть в Баку попытаются. На Москву главный удар не направлен, не будет удара по Москве. Десятки источников Сталину об этом под грифами «совершенно секретно» сообщали. Сталин был, по всей видимости, настолько напуган тем, что немцы в декабре 41 года были под Москвой и в бинокль наблюдали Кремль, что не верил своим разведчикам. В очередной раз не верил. Так же, как в 41 году он не верил, что немцы нападут, в 42-м он думал, что будет удар по Москве. В результате основные силы были в 42 году, благодаря Иосифу Виссарионовичу, сосредоточены под Москвой, в частности, на Ржевском плацдарме. И в результате мы потеряли в 42-м году юг России, включая Краснодарский край, включая часть Кавказа. В результате десятки, сотни тысяч советских граждан оказались в немецкой оккупации, включая бывших блокадников. Так вот пример, когда, как казалось бы, абстрактное историческое событие, вопрос взаимодействия НКВДшной разведки и первого лица советского государства непосредственно касается истории семьи. Там, конечно же, в документах в НКВД я не найду ничего про свою тетушку, но я понимаю, что этот документ — часть моей семейной истории. И надо уметь в родословных поисках всегда соотносить историю своей семьи с историей Отечества в более широком смысле и видеть вот эти связующие ниточки.
0: Да, это очень важный принцип.
1: Вот другой пример, почему история семьи, любой семьи на самом деле интересна. Вот начиная свои родословные поиски 10 лет назад, я и понятия не имел о том, кто из моих предков участвовал во Второй Отечественной войне, в Первой мировой войне. Сегодня я уже знаю 5 человек разной степени родства. Самый ближайший — это родной брат моей прабабушки, которые участвовали во Второй Отечественной войне. 3 человека из моих родственников, не очень близких, но это кровные родственники, были офицерами. Вот. Опять же, хороший пример. Если бы я не начал эти поиски, об этом бы я бы не узнал. Я понимаю, почему мои предки об этом не рассказывали. Это было опасно. В советские годы говорить: слушай, а вот твой там двоюродный прапрадед участвовал в империалистической войне. Так это же была плохая строка биографии. А если говорить о том, что он был офицером, то офицеров это был критерий для арестов в первые 20-30 лет советской власти, царский офицер. Вот. То же самое про репрессии. Мы в перестройку разрешили открыто говорить о так называемых массовых репрессиях в советский период, особенно о сталинских. И все мы ужасались этим. Но многие семьи говорили: а у меня никто не репрессирован. Вот. Я вот по результатам 10-летней работы в архивах смею утверждать, это, конечно же, предположение нуждается в научном доказывании, что в каждой семье советского гражданина, не далее второй степени родства от прямых предков, есть лица, прямо пострадавшие от советских репрессий. Грубо говоря, это на уровне двоюродного брата, на уровне двоюродного дяди, не далее, чем уровень двоюродного брата от прямых предков. То есть вот когда, только тогда, когда мы будем знать, чем, как жили все наши предки на уровне двоюродных братьев, и узнаем, что якобы из них никто не был репрессирован советской террористической машиной, только тогда можно говорить, что никто не пострадал от репрессии. Но я думаю, таких семей не найдется. Опять же, если еще в 90-е годы я понятия не имел, что у меня кто-то пострадал от репрессий, действительно, прямые предки мои прямо не попали в эту машину НКВД, то сейчас я узнаю, что двоюродный брат деда был расстрелян в 1938 году по так называемой польской операции НКВД. Это когда искали мнимых польских шпионов. Что интересно, собственно говоря, поляков по этой операции было всего 20%, а все остальные были русские, белорусы и так далее. То есть представители других национальностей, их называли польскими шпионами, вот, и они попадали в эту страшную террористическую машину. А проблема, кстати, с этим двоюродным братом моего дедушки, которого звали Петр Алексеевич Петров, из города Горки Могилевской области, в том, что он в царские годы, к сожалению, работал дворником и городовым в Петербурге. И, конечно же, эту анкетную информацию, по всей видимости, сотрудники Могилевского НКВД не могли оставить без внимания. Ну, если городовой, значит, царский сатрап. Вот. Значит, как ты мог измениться за 20 лет советской власти? Никак. Значит, ты до сих пор, наверное, плохо думаешь о советской власти, хорошо думаешь о царе. Вот результат, когда дореволюционная, секретная для советских семей биографическая информация самым трагическим образом повлияла на судьбу того или иного человека.
0: Можно ли сказать, что вот эта репрессивная машина, неправильное слово «репрессивная», нужно говорить «террористическая», которая за сведения биографические могла реально человека расстрелять, его семью лишить прав, лишить имущества, сослать, лишить возможности получать образование, ну и чаще всего это приводило буквально к реальной физической смерти, к реальному уничтожению, лишить места проживания, лишить родины. Все это было связано с биографией. Одно поколение, второе, третье, ну, сейчас уже четвертое, что это воспитывало определенную национальную черту. Нашей национальной чертой постепенно стала становиться боязнь узнавания истории своих предков, что, в принципе, для самосохранения любого народа и его культуры очень вредно. Да, не просто ненормально, а очень губительно. Но у нас же это все равно такую традицию. Вы знаете, как есть разные традиции у разных народов. Вот у какого-то народа там есть традиция. В одной культуре там люди пьют, допустим, вино. В другой традиции люди не пьют вино, а в каких-то других народах, а пьют кипяченую воду в связи с какими-то вещами. Это традиция народа. Вот в нашем народе возникла такая традиция не знать истории своей семьи.
1: Да, эта традиция имеет корни в советском периоде, и действительно, традиция, которая сегодня в обществе, в котором разрешено говорить об истории свободно, пока еще разрешено говорить об истории свободно, об истории своего рода, не может иметь никаких уважительных причин и оснований. Поэтому сегодня нам нужно и здесь заниматься возвращением утраченных историко-культурных ценностей, возвращением утраченной информации.
0: А с чего бы вы посоветовали начать тем семьям, потому что хорошо бы, чтобы это было семейным делом, которые не задумывались об этой проблеме. Вот с чего нужно начать любить историю своей семьи и заниматься ей? С сегодняшнего, может быть, дня? Или, допустим, вообще с дореволюционной истории? Или, наоборот, советской, очень травматичной для нас?
1: Знать нужно и советскую, и дореволюционную. Скажу больше, без знания советской части истории своей семьи невозможно полностью выяснить, что было до революции. Именно потому, что в советские годы люди стремились скрывать дореволюционное прошлое. Поэтому сначала надо начинать с советского периода истории. А общие советы, вот общий алгоритм родословных поисков следующий. Он состоит, как мне кажется, из четырех базовых частей. Первая часть. Начинать надо с изучения внимательного и дотошного семейного архива и семейных реликвий. Вторая часть – это опрос всех предков, особенно старшего поколения, других родственников и знакомых вашей семьи по поводу истории вашего семейства. Третья часть. Я чуть позже буду говорить подробнее о каждом из этих пунктов. Просмотр общедоступных баз данных и литературы. Это работа в библиотеках и в интернете. В интернете сегодня появилась масса сосканированных архивных документов. Они не могут не помочь нам в этих поисках. И, наконец, в завершение, конечно же, это работа получения информации в архивах. Государственных архивов, которые с 91 года наконец-то после падения большевизма в нашей стране открытыми стали. Не все ведомственные архивы по типу архивов ФСБ до сих пор закрыты для пользователей широкого круга, а архивы, которые находятся в ведении Росархива, они открыты для любых желающих. И сегодня можно направить сюда запрос, можно лично там поработать. Ну, давайте расскажу чуть подробнее, как работать с семейным архивом. Что в него входит? На самом деле это открытый перечень документов. Это любые свидетельства, метрики, документы, связанные с рождением, с браком, со смертью, со сменой фамилии, с разводами. Каждый из этих документов может быть началом отдельного родословного исследования по той или иной веточке нашего родословного древа, и эти документы являются основой родословных поисков. Далее, любые документы, удостоверяющие личность, паспорта, временные удостоверения, красноармейские книжки, пропуска на предприятие. Все это надо сохранять, и все это надо изучать, из этого делать выводы. Трудовые книжки – важнейший источник информации, либо до 30-х годов они назывались трудовые списки. В этих, почему это важная информация? В этих документах указано, где и когда кто работал. Это сразу же для нас мостик в архив того или иного предприятия, в котором, возможно, хранится личное дело нашего предка, в котором в советские годы его заставляли подробнейшим образом писать свою автобиографию, подробнейшим образом писать анкеты, в которых были самые детальные вопросы, в том числе о его дальних родственников и даже о родственников его жены или мужа. Личная переписка, конечно же, относится к важнейшим родословным источникам. Это любые письма и даже открытки. И даже примитивная поздравительная открытка с Новым годом может быть важнейшим элементом в родословном поиске, потому что там будет понятно, какой родственник пишет, кому, когда и куда. Сразу несколько зацепок. Значит, мы как минимум знаем, что в этом году эти родственники были живы-здоровы, что жили они в том-то или ином месте. По месту уже можно продолжать поиск, допустим, направляя запросы в жилищные организации, узнавая, когда человек был прописан, а в документах о советской прописке указано, где он учился или работал. И снова мы переносим мостик уже к возможному личному делу по месту работы, либо месту учебы соответствующего гражданина. А началом иногда является личная переписка, в том числе не производившая впечатление открытка. Немногие советские граждане решались заводить дневники, это было опасно. Вот, тем не менее, те семьи, в которых повезло, и если у кого-то сохранились дневники предков, то имейте в виду, что это ценнейшая реликвия семейная. Более того, такие реликвии с удовольствием принимают госархивы на хранение. В этих дневниках, как правило, огромное количество информации о родственниках, о том, что происходило с этой семьей, и без изучения этих документов полноценный родословный поиск невозможен. Дипломы, аттестаты, сертификаты о работе – важнейшие документы, которые также могут помочь нам в поисках. Почему? Потому что помимо личных дел на предприятиях, где мы работали, работали наши предки, есть личные дела в учебных заведениях, и там также может быть подробная историческая информация, включая автобиографии. А автобиография – это один из ценнейших документов в области родословных поисков. Недооцениваются фотографии как важнейшая часть семейного архива. Почему? Во-первых, подписи. Написано, кто когда изображен на фотографии. Если не написано, иногда даже можно определить по изображению. Допустим, ваш предок стоит в офицерской форме, неважно, советской, либо дореволюционной на этой фотографии. Можно узнать звание. Иногда по орденам можно догадаться, где этот предок служил, где он работал. И опять же, иногда фотография может быть началом запроса, началом поиска в том или ином архиве. И именно по фотографии иногда можно определить, в каком архиве искать. Допустим, военно-морской офицер, значит, мы знаем, на улицу Миллионную в Петербурге идем, там архив военно-морского флота. И мы спрашиваем, а нет ли у нас что-нибудь по такому-то предку, который вот тут стоит в военно-морской форме, он ваш офицер, возможно. Вот. Даже дарственные надписи могут быть ценной информацией на книгах, на любых предметах. В них часто указывается, кто кому что дарит. Опять же, эта информация говорит по меньшей мере, что в том или ином году эти два человека общались, и иногда там указаны родственные связи. Вот, похвальные грамоты, благодарности, поздравительные адреса — все это то, что будет непосредственным образом касаться любого родословного поиска любой семьи. Совет сразу же даю, важнейший совет. Обязательно делать полную копию семейного архива. Сегодня техника, которая позволяет копировать эти документы, стоит не так дорого. Это можно делать на мобильный телефон даже. Обязательно сканируйте эти документы, храните в разных местах эти копии. Есть масса примеров, когда государственные архивы горят. У нас библиотека Академии наук горела в перестройку. Горят архивы разных предприятий, иногда заливают эти архивы. То есть может что угодно произойти. В семейном архиве имеют свойство быть уничтожаемыми своими хранителями. Я знаю несколько примеров, когда люди старшего поколения в пылу тех или иных эмоций уничтожали свой семейный архив. Никаких оснований для этого не было. Но вот бывает, что там те или иные неприятные события в жизни человека его на такой странный поступок подвигают. В результате все потомки лишаются возможности увидеть фотографии своих предков. Это страшно на самом деле. То есть когда семейный архив хранится, допустим, у там, бабушки или дедушки, она в пылу эмоций этот архив уничтожает. Сделайте копию этого архива.
0: Да, вы знаете, это, сегодня это очень просто делать, но вот обычно у нас почему-то до этого руки не доходят. Я просто по себе хочу сказать, что много лет мечтаешь, но так и не сделано. И на самом деле, пока мечтаешь, многие вещи почему-то исчезают. Это какое-то наказание Божье, когда Бог наказывает за то, что человеку дано, но он это не ценит. Это ведь один из самых страшных грехов. И можно привести здесь примеры, которые приходят в голову, чтобы, может быть, проиллюстрировать вот такие ситуации, тоже исходя из каких-то вот таких случаев, которые известны. Очень часто люди уничтожают фотографии, документы, вообще все, что связано с первым браком, вступая во второй. И это очень часто становится трагедией для всех остальных потомков, потому что обычно есть дети от первого брака, от второго. И вот когда уничтожается вся память о линии, которая связана с первой женой, первым мужем, у которых тоже есть потомки, это, конечно, трагично. Можно привести пример буквально вот последних дней. И сегодня это такой просто вал. Это происходило, конечно, все советские годы, но что самое страшное, мне кажется, что то, что в самые такие жестокие времена гонений люди уничтожали документы, но они уничтожали это, обливаясь слезами. У них сердце крови обливалось, когда они уничтожали. А вот уже в такие, что называется, травоядные годы советской власти уничтожали и выбрасывали документы.
1: Не
0: и всё,
1: понимая что, ценность.
0: Просто потому, что считали это мусором.
1: Да, совершенно верно.
0: Я вот знаю это и по своей семье, и просто вижу, как на помойке все выкидывается. И, конечно, вот сегодня это тоже происходит. Но в 60-е годы выбрасывали, в 70-е, хрущевские, брежневские годы. Ну, выкидывали все. Знаете, люди не понимали ценности антикварной мебели. Они выбрасывали антикварную мебель, чтобы купить какую-то вот такую панельную, ужасную, отвратительную.
1: Стандартную советскую, совершенно.
0: Это массово выбрасывали письма. В общем, все это было, конечно, ужасно, но это продолжается сейчас. Недавно на помойке студент университета нашел архив семьи Зворыкиных. А Зворыкин — это наша национальная гордость, это изобретатель телевидения. Его архив, то есть, видимо, умер какой-то человек. Это происходит.
1: Последний наследник, племянник, я слышал, по-моему, скончался.
0: Умирает какой-то человек, и его вещи, его документы выбрасываются на помойку. Если мы ходим выбрасывать мусор, я уверена, у каждого был опыт в жизни, может быть, не один, когда мы видели на помойках выброшенные очень интересные личные вещи, иногда даже ценные, которые выбрасывают, ну, чаще все-таки наследники квартиры. После умершего какого-то вот такого старожила.
1: А вот чтобы подстраховаться от такой ситуации, обязательно надо копировать документы, в том числе, которые находятся у ваших родственников. То есть вы приходите в гости к бабушке или к дедушке или к дяде, попросите разрешения откопировать то, что есть у них в семейном архиве. Неизвестно, какая судьба ждет этот семейный архив, но ваши электронные носители помогут для потомков сохранить все то, что в нем имеется.
0: Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим. Я надеюсь, по всем этим четырем пунктам, которые вы сегодня назвали, практической деятельности, во второй части второй программы вы также вернетесь к ним и еще подробнее о них расскажете, расскажете о наших конкретных действиях. И также мы продолжим разговор о проблемах, связанных с исторической памятью, прежде всего семейной, которые в нашей стране возникли в 20 веке. Передачу вела Марина Лобанова, и в серии программ «Возвращение к семейным истокам» сегодня первая передача. В этой серии программ Даниил Викторович Петров знакомит нас с тем, как мы можем восстанавливать, сохранять, узнавать свою семейную историю. До свидания.
1: До свидания.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Воскресная прогулка». День Победы, как поется в песне, это праздник со слезами на глазах.

0: И почему так мы говорим? Потому что, конечно, мы вспоминаем тех героев, которые пролили свою кровь за нашу жизнь, за наше будущее. И в Санкт-Петербурге много есть музеев, может быть, не так много, как хотелось бы, которые посвящены тем событиям военным и той страшной блокаде, которую переживал наш город, и дороги жизни. И вот один из таких музеев, это музей в Кабоне, он вот сугубо посвящен дороге жизни. К сожалению, в 2013 году этот музей испытал пожар. Собственно, вот этот пожар привел к большим потерям музейных экспозиций и даже архивов. И огромное количество людей, тысячи людей выступает за его восстановление. Почему? Потому что, конечно, память о людях очень важна. И я сегодня вот имею, можно сказать, счастливую возможность представить вам человека, которого вы, наверное, уже знаете по нашим радиопередачам. Это Марина Олеговна Лугунова, главный научный сотрудник Государственного музея памятника «Петропавловская крепость». И уже в другой совершенно связи это то, какими семейными архивами в данном случае обладает семья Лугуновых и какое отношение люди из этой семьи имели вот к дороге жизни. Я предоставляю слово вам, Марина Олеговна.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. И действительно, в этом году, в котором мы отмечали юбилей снятия блокады Ленинграда, мне хотелось бы поговорить о каких-то своих таких вот родственных связях с теми людьми, которые стояли на защите нашего города. Потому что оказалось, что семья и по отцовской, и по материнской линии имеет непосредственное отношение к этому. Мама девочкой защищала город, ей было 10 лет, когда началась война. И вот видите, у меня прямо перехватывает дыхание, потому что ей было 12, когда ей вручили медаль за оборону Ленинграда. Вы понимаете, что это значит? По отцовской линии мне очень хотелось бы все-таки, чтобы моя фамилия Лагуновы, она прозвучала бы более громко, потому что во время празднования блокадных этих дней у меня была, вот если честно, обида. В настоящее время моя фамилия пишется через О, Логунова. Паспортистка напутала в паспорте моего отца. Изначально фамилия звучала как Лагунова. Мой дед был полковником. Он не получил генеральского звания по той простой причине, что его старший брат, старшего на один год был, первый стал генералом, а семейственность в то время в одном штабе не приветствовалась. Но дело десятое, как получилось, так получилось. Все были достойные люди с красивыми русскими именами. Старшего брата звали Феофан Николаевич Лугунов. Мой дед Степан Николаевич Лугунов, был еще и Федор Николаевич Лугунов, и Иван Николаевич Лугунов, и сестра у них была Клавдия. Красивые русские имена и красивые на самом деле люди. Так уж получилось, что рожденные в самом конце века 19-го, но автоматически становились профессиональными военными, потому что Феофан Николаевич Лугунов, он родился в 1897 году. Так что представьте, Первая мировая война, потом Гражданская война, потом Финская война, но и Великая Отечественная. И действительно, мне хотелось бы, чтобы, если не нас, а наших предков, помнили, знали, потому что Феофан Николаевич Лугунов, брат моего деда, ну, считайте, мой дед, он был начальник тыла Ленинградского фронта. Собственно говоря, тот человек, в обязанности которого входило обеспечение жизнедеятельности, ну, по сути дела, всего огромного города. Его стащил он необыкновенное звание, его генерал-лейтенант, и организовывал он и дорогу жизни, и что он только не делал. И мне все-таки очень хотелось бы, чтобы мы не были Иванами родства не помнящими, а помнили о тех людях, которые нашу победу обеспечили. Готовясь к нашей сегодняшней передаче, к нашей встрече, подняла какие-то документы, даже не из семейного архива, а мне хотелось найти какие-то материалы из воспоминаний тех людей, которые были вовлечены в события, которые встречались и с Феофаном Николаевичем, в том числе. И вот, опираясь на их воспоминания, складывается образ очень достойного человека. Потому что, например, генерал-лейтенант Дмитрий Васильевич Павлов, который был начальником Главного управления продовольствия Красной Армии, министром торговли, он говорит о Феофане Николаевиче в превосходной степени. Он говорит о том, что во время блокады ему доводилось неоднократно с ним встречаться в разной обстановке. Он говорит, что это был очень скромный человек. И на своих плечах он тащил воз самых разных обязанностей, потому что нужно было и строить дорогу по льду Ладожского озера, и об этом немножко поподробнее хочется поговорить, и организовывать завоз продовольствия, и боеприпасы, и эвакуация людей из Ленинграда входила в обязанности деда, и развертывание госпиталей, и восстановление мостов и дорог, поврежденных авиацией противника, и обеспечение воинов передовых частей маскировочными халатами и лыжами. И эти лыжи вдруг стали огромной проблемой, потому что где в блокадном городе найти эти лыжи? И генерал Логунов тогда обратился к гражданским жителям города, которым лыжи эти были не нужны, для того, чтобы они их просто вот сдавали на нужды армии, и население города, что называется, откликнулось. И очень большое количество поручений он на себе нес, и встречался с ранеными в госпиталях, и отправлялся на производство. И в нашем архиве кинофотодокументов сохранились фотографии. На этих фотографиях генерал-лейтенант Логунов изображен с маршалом Говоровым, и они осматривают машины, которые должны были ходить на каких-то чурках, да, вот весьма странная, на мой взгляд, вещь, но тем не менее, вот из аннотации к фотографии, командующий Ленинградским фронтом Говоров, генерал-майор Соловьев, начальник тыла фронта Логунов, директор завода по ремонту автомобилей, осматривают конструкцию для автомобиля на древесных чурках. Топлива не хватало. И некие усовершенствования для этих машин, которые шли по дороге жизни, производились. И командование Ленинградским фронтом держало руку на пульсе таких вещей. Еще одна фотография нам немножко объясняет ситуацию. Осматривают выставку автомобилей, использующих древесные чурки вместо бензина. Бензина в городе не было, поэтому придумали таким образом дерево использовать вместо него для того, чтобы машины какие-то могли двигаться.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что по дороге жизни было вывезено более 500 000 людей, и назад в город было привезено более 370 тысяч тонн различных грузов и, в первую очередь, продовольствия.
1: Да, я могу даже немножко эту цифру уточнить, потому что было эвакуировано 539 тысяч 400 человек. Вывезены они были практически по льду Ладожского озера. И, скажем так, задолго до того, как лед встал, было принято решение о том, чтобы делать эту дорогу, которая потом была названа у нас «Дорогой жизни». Кстати говоря, вот сразу же опять же вспоминаю, что 13 ноября 1941 года начальник тыла фронта, генерал-майор, тогда еще генерал-лейтенантом он стал позже, Феофан Николаевич Логунов подписал приказ об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец, маяк Кареджи. Вот, пожалуйста, вам, собственно говоря, это указ об организации дороги жизни, за которую он и отвечал. А в тот год лед вставал очень плохо. Ну, разная погодная бывает ситуация. По этой трассе шли баржи, шли суда, очень ждали, пока встанет лед, потому что, ну, вот баржи идут, а когда идет замерзание поверхности, тут уже никаким образом город было не соединить с большой землей. И, наконец-то, как говорится, подул ледяной ветер северный, и 18 ноября температура опустилась до минус 12 градусов, и по одним воспоминаниям на следующий день, а по другим воспоминаниям на 2 дня позже, Феофан Николаевич, после того, как получил результаты разведки, на машине проехал все эти 30 километров, несмотря на то, что это действительно реально было опасно. Но сам поехал, сам проверял, смотрел, где можно проехать. И дорога была неровная, естественно. Ну, вы представляете, какая ровная дорога. И, собственно говоря, рискуя жизнью, всю трассу эту прошел, а потом рекомендовал, чтобы сначала все-таки пошли не машины, не грузовики, а чтобы сначала пошли конные обозы. И об этом пишут вот люди, участвовавшие в данных событиях. Это их воспоминания. Ну, правда, война есть война, и, конечно, без жертв не обходилось и в первые вот эти вот дни эксплуатации дороги жизни, грузовики гибли, но куда же от этого было деться? Потому что если бы не запустили дорогу жизни, то, наверное, жертв было бы еще больше, потому что ни продовольствия не поступало бы в город, ни люди из города не могли бы эвакуироваться. Так что это действительно очень важно.
0: И не зря ее именно так и прозвали «Дорогой жизни». И возвращаясь, кстати говоря, к теме музеев, музея в Кабоне, в частности, я хочу сказать, что, говоря о том, какой материал можно было бы собрать для этого музея, я считаю, что семейные архивы являются огромным таким ресурсом, который должен быть востребован. И, наверное, люди сейчас еще, которые живы, которые помнят о своих родственниках, знают и имеют какие-то фотографии, они могли, наверное, принять участие в этом процессе.
1: Да, безусловно, и помогли бы, наверное, и каким-то личным участием, потому что на самом деле, я вам покажу, опять же, фотографии мемориальной доски, но если мы говорим об увековечивании памяти, то в честь 70-летия создания «Дороги жизни» по инициативе одного из сыновей, одного из генералов, участвовавших в этой обороне, в штабе тыла фронта была установлена мемориальная доска. Это улица Караванная, дом 1, напротив нашего любимого цирка. На этой доске высечены слова: «В этом доме в Великую Отечественную войну размещался штаб тыла Ленинградского фронта под руководством генерала Лугунова, Новоселова, Савоненкова, Шилова, реализовавших идею создания дороги по льду Ладожского озера. По этой дороге жизни из блокадного города было вывезено более 500 тысяч жителей, о чем вы уже сказали, и завезено около 2 миллионов тонн продовольствия и ценных грузов». Так что какие-то мемориальные доски есть, и материалы еще сохраняются. И я думаю, что вот эти вот семейные архивы и память, может быть, тех людей, которые, если даже не по личным воспоминаниям, как я, например, но хотя по преданиям семейным, могли бы внести какую-то свою лепту в создание памяти поколений о величайшем событии, конечно, это было бы важно. И я бы тоже, конечно, приняла бы участие в этом деле. И мне очень приятно, что им вот мой дед принимал участие в увековечивании памяти, потому что на самом деле тыловиков, в данном случае очень хочется все-таки слово «защита» сказать в пользу тех людей, которые несли на себе этот воз тяжкий и чаще всего оказывались в тени, потому что тыловиков, как-то, я думаю, все-таки подвиг их замалчивают, а жаль. А с тылом у нас к началу Великой Отечественной войны обстояло все очень неважно. И, собственно говоря, та организация тыла, которая доказала свою жизнедеятельность, она вот в боях этих и сформировалась к 1943 году. Организовалась та структура, которую, ну, в данном случае Феофан Николаевич Лугунов возглавил. И он был инициатором установки памятников, потому что существует и по сегодняшний день в городе Всеволожске памятник на Румполовской горе, где изображены два листочка, один дубовый, который напоминает о вечности и о силе, один лавровый, лавровый венок победителя, конечно, нам с вами понятно, и желудь, как символ вечной жизни. И вот этот вот памятник, установленный в 1967 году, через 2 года после смерти Феофана Николаевича, но вот он на том месте, и благодаря его желанию, как говорят фронтовики, ветераны, это была его инициатива, вообще установка тех памятников. Поэтому надо сохранять однозначно. И по поводу работы на этом таком важном участке фронта, потому что и тыл фронта – это тоже фронт, было большое количество награжденных, 340 человек получили награды. И в филиале нашего музея, я представляю Государственный музей истории Санкт-Петербурга, бывший Государственный музей истории Ленинграда, в особняке Румянцева на Английской набережной есть экспозиция, которая рассказывает о блокадных событиях. И я помню еще девочкой, школьницей, когда я увидела газету, а там в списке награжденных орденом Ленина первая фамилия, это фамилия Лагунов, ну, это меня взяло за живое, что называется. И эта газета, по-моему, есть там по сегодняшний день. Так что экспозиции есть. И пусть музеи существуют. И они должны жить, и должны поддерживаться. И я думаю, что в данном случае разговор об, скажем так, выгодности финансово-экономической какого-то музея, о самоокупаемости, он должен отойти на второй план, потому что есть такие вещи, которые должно поддерживать государство для того, чтобы обеспечить достойную смену себе, достойное воспитание нашим детям, научить их тому, что мы воспринимали от своих родителей, от своих дедов. Но для этого нужна финансовая поддержка государства. Такие музеи никогда не будут самоокупаемы. Вы меня простите, это не Диснейленды. Но тем не менее, без них, я думаю, наша нравственность, мягко скажем, расти не будет.
0: Я хотела спросить еще о том, какие, может быть, выставки или какие-то исследования проводит музей Петропавловская крепость в связи вот с блокадой и со всеми теми событиями, связанными с войной Великой Отечественной.
1: Я думаю, что вот относительно блокады, мне, конечно, очень хочется, чтобы жители нашего города вспомнили о существовании такого великолепного памятника, как монумент на площади Победы, монумент героическим защитникам города Ленинграда. Он открыт был в 1975 году. Я думаю, что это уникальный совершенно памятник, в мемориальном зале которого представлены уникальные совершенно экспонаты. И вот там вот как раз очень тонко проведена балансировка между печальным началом и праздничным завершением через все трудности, через которые приходилось пройти. И представлено абсолютно все, что в контексте музейной экспозиции можно рассказать о блокаде, и демонстрируются документальные фильмы, и представлены наши печально знаменитые 125 блокадных грамм, благодаря которым все-таки город смог выжить в таких тяжелейших условиях. Так что очень-очень хотелось бы, чтобы наши жители и этот музей, входящий в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга, филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, не забывали. Еще об одном мне хочется сказать. Мои деды ушли тогда, когда я еще совсем девочкой была. Я в этом году нашла, наконец, могилы своих дедов, потому что мне нужно было обратиться в архивы. А так как семья старая, петербургская, даже не ленинградская, а петербургская, сколько поколений, у меня заселены 4 кладбища, и я мечтала найти эту могилу, и оказалась она в печальном состоянии. Я, конечно, сама делаю все, что могу, но в этом отношении хотелось бы тоже, что, может быть, бы наш военкомат или Министерство обороны, в данном случае мы говорим о военных, они бы немножко озаботились и вот этой стороной вопроса, потому что, когда видишь заброшенные могилы героев, не только военных героев, но и вообще заброшенные могилы людей, которые привнесли свою лепту в составление того, что мы называем историей и культурой нашей страны, то становится просто обидно. А когда выясняется, что и могилы совершенно утрачиваются, то это становится еще страшнее. Я не знаю, кто этим должен заниматься, потому что родственники, да, абсолютно точно, но я думаю, есть люди, которые могли бы претендовать, скажем так, на государственную память.
0: Невозможно с вами не согласиться, но тут, вы знаете, много подвижек теперь таких уже, мне кажется, Министерство обороны тоже активно в этом участвует. Я недостаточно осведомлена в этом вопросе, но я знаю, что вот открылись несколько сайтов и порталов разных, на которых можно найти сведения о людях, которые воевали, какие они получили награды. И буквально прочитать письменные отзывы, сканированные, о том, как, допустим, воевал такой-то боец, и как отзывался о нем командир и представлял его к награде. И много такой информации, которая раньше была совершенно для нас недоступна. Может быть, будем надеяться, мы на заре некой новой такой эры в этом отношении, когда все-таки будет память должная и слава возданы героям войн, и даже не только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой войны. Сейчас вот люди, так сказать, я знаю, инициативные из таких групп. И я думаю, что каждый при желании может познакомиться с этими сайтами с одной стороны, а с другой стороны внести свой вклад в то, чтобы сохранить память о них самым таким личным образом. Спасибо вам за интервью.
1: Я думаю, может быть, мы нашим разговором привлекаем внимание к этому вопросу тоже, потому что мне кажется, сейчас так поднимает голову волонтерское движение в нашей стране. И, может быть, действительно кто-то из волонтеров подумает о том, что стоит обратить внимание и на могилы наших предков. И я тут говорю не только о героях Великой Отечественной, хотя и эти могилы требуют ухода постоянного. Вот я была на Богословском кладбище, где похоронены мои деды, и спросила у женщины, которая там работает, Есть ли какая-то государственная программа, там же много могил известных людей, какая-то государственная программа ухода за могилами? Не у всех есть родственники, всякие ситуации могут быть в жизни. Мне сказали, что сейчас этого как государственной программы не существует, только личное участие родственников. Опять же, повод для размышления. Никому не навязываю свою точку зрения, но имею право, я думаю, на то, чтобы ее иметь и высказать.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях была Марина Олеговна Лагунова, главный научный сотрудник Государственного музея истории города Петропавловская крепость, кандидат исторических наук, член Петровской академии. Передачу для вас подготовила и вела Надежда Рогожина. До свидания.
2: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
5: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Йоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: В сегодняшней передаче мы предлагаем вниманию родителей беседу о том, как учить детей молитве. Расскажем о Владимирской иконе Божьей Матери и передадим рассказ для малышей «Медведь и монах».

0: Мы часто забываем, что общение души ребенка с Богом начинается с раннего младенчества. Мы забываем, как вознегодовал Иисус Христос на своих учеников, когда они старались не допустить до Него маленьких детей. Вероятно, ученики думали, что дети мешают проповеди Господа, шумят, играют. А Христос сказал, что именно им, детям, принадлежит Царствие Божие, и что если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И наша православная церковь, исполняя этот завет Христов, допускает детей к таинствам, то есть к самому полному участию в жизни церкви, с самого раннего младенчества, ко святому крещению, миропомазанию, причастию, а с 7 лет и к исповеди. На нас, родителях, лежит обязанность открывать детям возможность общения с Богом в молитве, общение, которое начинается с самого рождения.
1: Первая молитва, которую младенец ощущает так же бессознательно, как и питание, даваемое ему матерью, это молитва матери или отца над младенцем. Родители крестят его, укладывая спать, молятся над ним, надевают ему крестик, вешают иконку над кроватью. Еще до того, как он начинает говорить, младенец подражает родителям, стараясь перекреститься или поцеловать крестик или икону.
0: С первыми словами начинается и первая словесная молитва ребенка. «Спаси и сохрани» или «Господи, помилуй», говорит мать, крестясь и называя имена близких – маму, папу, бабушку, дедушку и всех, кого знает ребенок. Постепенно ребенок сам начинает перечислять имена, и в этом ему надо предоставлять большую свободу выбора. Этими простыми словами начинается его опыт общения с Богом и любви к людям. Маленькие дети очень реально чувствуют присутствие Бога, когда они молятся, хотя это и не соответствует взрослым формам благочестия. Помню, как мальчик 2,5 лет, кончив перечисление имен в молитве, высунулся в окно, помахал рукой в небо и сказал: «Спокойной ночи, Боженька!»
1: По мере детского развития родители могут начать читать или петь с детьми слова церковных молитв, которые ребенок часто слышит в церкви. «Отче наш», «Богородица, Дева радуйся», «Царю небесный». Ребенок начинает понимать, что молитва Богу что-то особенное, другое, чем игра с игрушками или такие обязанности, как вычистить зубы или умываться. Это ощущение дается не столько объяснениями, сколько примером родителей, создающим известную атмосферу, известное настроение. Перед молитвой и родителям, и детям надо успокоиться, затихнуть, замолчать. Эту тишину, собранность, помогает установить чисто внешние действия, например, встать перед иконой, перекреститься, сложить руки, встать на колени.
0: В 5-6 лет ребенок уже может заинтересоваться рассказом об общем смысле каждой из этих молитв. Начиная читать или петь с детьми молитву Господню «Отче наш», можно рассказать, что вот эта молитва, которой научил своих учеников сам Иисус Христос. За ним ходило очень много людей, и все хотели его видеть и слышать. Один раз собралась большая толпа, и чтобы все его слышали, Иисус Христос поднялся немного на гору, сел там на камень и оттуда учил людей, как надо жить и как надо молиться.
1: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого».

0: Не пытаясь объяснять каждое слово молитвы, можно постепенно, не за один раз, объяснять главный смысл каждого прошения. Например, Иисус Христос сказал, что Бог наш Отец Небесный, что Он любит и знает каждого из нас лучше, чем самый хороший, самый добрый папа на земле. Мы говорим в этой молитве, что мы хотим так любить Бога и быть такими добрыми, чтобы в нашей жизни светилось имя Его, чтобы Он сам царствовал в нашей душе, чтобы Он помог нам слушаться Его и жить так, как Он нас научил. Мы не хотим жадничать, а просим Бога дать нам все, что нам нужно. Мы просим Его простить нас за все плохое, что мы делаем, и чтобы Он научил нас не обижаться и не сердиться на других. Мы просим Бога помочь нам удерживаться, когда нам хочется сделать что-нибудь плохое, а нас сохранить от всего злого.
1: Также просто и коротко можно объяснять молитву Богородицы Дева Радуйся, рассказав, как ангел явился Марии и сказал ей, что у нее родится Сын Иисус Христос. С этим можно показать и икону Благовещения.
0: Богородица Дева Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Вот русский перевод этой молитвы. Богородица Дева, радуйся, получившая великую милость, Мария, Господь с тобою. Возвеличена ты между женщинами, и возвеличен, то есть поставлен выше всех тот, кто родился от тебя, потому что ты родила Спасителя наших душ.

А вот еще другая молитва, обращенная к Богородице. «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». Вот русский перевод этой молитвы. «Поистине, то есть действительно, следует прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, то есть которая вечно пребывает в ничем не нарушаемом счастье духовной радости, святейшую, то есть самую святую из всех святых людей, и Матерь Бога нашего, достойнейшую почитания более херувимов, то есть ангелов, и прославляемую несравненно выше серафимов, тоже ангелов, родившую безболезненно Сына Божия, истинную Богородицу, тя величаем».

0: Перед тем, как читать или петь с детьми молитву Царю Небесной, можно рассказать детям, что когда Иисус Христос после воскресения Своего опять поднялся на небо, Он обещал Своим ученикам прислать им Утешителя Духа Святого. Бог дает нам жизнь Духом Святым Своим, и пусть не смущаются родители, если дети представляют себе Дух Святого как дыхание Божие. Можно рассказать также о том, как Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, так, как это рассказано во второй главе «Деяния апостолов». Все они были дружно вместе. И вдруг послышался шум, как от сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они были. И явились как бы язычки огня над каждым из них. И вдруг каждый из них получил силу говорить об Иисусе Христе всем людям в мире на всех языках. И теперь мы знаем, что Дух Святой утешит нас во всех бедах, научит нас всякой правде, что Он всюду, что в Нем все доброе, что Он дает жизнь всему, что живет, и мы просим Его жить в нашем сердце и очистить нас от всего плохого.
1: Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. По-русски это будет так. Царь Небесный, Утешитель, Дух Правды, который всюду находится и все наполняет, сокровище всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего плохого, и спаси благой души наши.

0: Повторяем, не сразу, не в один день, не в один месяц, а постепенно надо вводить новые молитвы, и легче сначала объяснить в форме рассказа общий смысл молитвы, а потом понемногу объяснять отдельные прошения. Эти беседы родителей с детьми, детские вопросы и замечания, связанные с детской, обычно вечерней молитвой, очень важная основа религиозного опыта. Дай Бог нашим современным усталым родителям преодолеть хоть на несколько минут духовного общения с детьми ту торопливость и суетливость, от которой мы все страдаем.
1: По мере того, как растут дети и начинают молиться самостоятельно, очень важно, чтобы они знали и чувствовали, что домашняя молитва – часть их семейной жизни, что родители их молятся, крестятся перед едой, перед отъездом, в случае беды или радости. Самые простые слова – «Слава Богу», «Господь с тобой», «Не дай Господи», «С Божьей помощью» могут быть искренней, краткой молитвой, и дети воспримут ее значение и смысл.
0: Наступит время, когда родители не смогут вмешиваться в молитву своих детей-подростков, когда семена, посеянные в детстве, либо прорастут и расцветут, либо засохнут и увянут. Но счастливы те люди, в детстве которых эти семена были посеяны и которые по своему детскому опыту и на примере окружающих их близких узнали, что значит молиться Богу.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Вы, может быть, видели, дети в церкви на иконостасе и по стенам находятся святые иконы, перед которыми молятся. Иконою или образом называется изображение самого Спасителя или Божьей Матери, или ангелов, или святых. Но эти изображения особого церковного стиля непременно освящаются и окропляются святой водой, и икона чтится уже нами как святая. Бывают иконы чудотворные, через них благодать Божия проявляется чудесами, например, исцеляет больных. Такой случай исцеления мы знаем про преподобного Серафима, когда он был ребенком и опасно заболел. Молясь перед иконой, мы должны помнить, что икона не сам Бог или угодник Божий, а только изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы молимся, а Богу или святому, который на ней изображен.
0: Из святых людей ближе всех к Богу Его Пречистая Мать. Есть много икон, изображающих ее с младенцем Христом на руках. Одну из этих икон, называемую Владимирской, церковь празднует 8 сентября. По преданию, прототип этой иконы был написан еще при жизни Божьей Матери одним из учеников Христовых, евангелистом Лукой. Эта икона отличается тем, что младенец тянется к матери и охватывает ее рукой за шею, ласково к ней прильнув и смотрит не на нее, а в небо. Левая нога младенца согнута так, что видна подошва ступни. Это отличительная черта этой иконы. Лицо, лик Божьей Матери, отличается особенно выразительным и грустным взглядом. Глаза ее смотрят прямо вперед, как будто предвидят страдания, которые ожидает ее сына.
1: Из Иерусалима эта икона была перенесена в Константинополь, а в XII веке была прислана в подарок русскому князю Юрию Долгорукому и пребывала в соборе в городе Владимире. Вот почему эта икона называется Владимирской. В течение истории по молитве русского народа перед чудотворным образом Владимирской Божьей Матери Москва и Отечество наше три раза были спасены без кровопролития от татар.
0: Один из этих случаев был в 1395 году, когда татарский хан Тамерлан со своим войском вступил в русскую землю и приближался к Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отдал распоряжение принести икону из Владимира в Москву. Там торжественно встретили икону духовенство, князь и весь народ с молитвой и пением. Тамерлан в час этой встречи спал в своем шатре. Вдруг видит он во сне высокую гору, с которой спускаются к нему святители с золотыми саблями. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стоит жена, окруженная ангелами, держащими в руках огненные мечи. Он проснулся, трепеща от ужаса. Созванные им мудрецы и гадальщики сказали, что виденная им во сне жена есть заступница русского народа, матерь христианского Бога, и что сила ее неодолима.
1: «Тогда нам с ними не сладить!» — воскликнул Тамерлан и дал приказ повернуть назад.

0: Мы сейчас прочитаем на русском языке тропарь, то есть короткую молитву, объясняющую смысл праздника, а потом прослушайте пение тропаря.
1: Сегодня светло красуется преславный город Москва, принявший как солнечную зарю твою чудотворную икону, о владычица. Теперь мы к ней прибегаем и с молитвою просим тебя, о пречудная владычица Богородица. Молись Христу Богу нашему, родившемуся от тебя, чтобы избавил город сей, чтобы он сохранил все христианские города и страны невредимыми от всех наветов вражиих и спас наши души своим милосердием.

0: А теперь, малыши, слушайте рассказ «Медведь и монах».
1: Жил-был медведь. Он жил в большом темном лесу. В этом лесу жил тоже старик, монах. Он был очень добрый и хороший, и много молился Богу. Все звери его любили. Каждый день медведь приходил в гости к монаху. Старик работал в своем огороде, а медведь собирал в лесу малину, землянику, грибы и мед. Старик давал медведю кусочек своего хлеба. Потом он говорил: «Ну, Мишка, давай помолимся». Он становился на колени и молился. А Мишка ложился рядом и слушал. Хорошо было жить Мишке. И всем в лесу было хорошо. И людям, которые жили около леса, тоже было хорошо. Потому что монах молился за них, за всех.
2: И вот старик умер. Пришел к нему Мишка, ждал его, а старичка нет. Скучно стало медведю жить одному. Как-то раз через лес шли люди. Медведь обрадовался и пошел к ним. Он думал, что они такие, как его старичок, и дадут ему хлеба. А люди испугались, закричали. Когда они увидели, что он ручной, они привязали его за нос на цепь и решили, что продадут его в цирк. Мишке очень не понравилась цепь. Она ему делала больно. Он увидел, что эти люди

Бел. Он лег и закрыл глаза. Вдруг он увидел своего старичка, только он был совсем белый и светлый. Мишка заворчал от радости. Старичок подошел к Мишке, погладил его и сказал: «Ну, Мишка, идем со мной, не бойся, у меня есть для тебя хорошее место». И Мишке стало так хорошо, как ему еще никогда не было.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Песнь песней. Жизнь — это любовь.

Раньше, чем я напишу хоть что-нибудь о песне песней, признаюсь и покаюсь в том, что это мне не по плечу.